0: у обрыва. Перенесемся в 2231 год. Послушаем разговор, который состоялся между героями этой повести, Ниной Астаховой и Матвеем Ковригиным, составляющим антологию забытых поэтов XX века. Спор идет о Вадиме Шефнере. «Нина настаивала, — сообщает Ковригин, — что в антологию обязательно надо включить стихи некоего Вадима Шефнера 1915-1984. Я же противился этому. Мне не нравились нотки грусти и излишние размышления в его стихах. Я предпочитал поэтов с бодрыми, звонкими стихами, где все было просто и ясно. Я считал, что именно такие поэты должны войти в мою антологию, чтобы читатель имел верное представление о поэзии XX века. Не будем гадать вслед за шефнеровскими героями, как сложится будущая антология поэзии XX века. В этой поэзии есть много путей, и каждый из них достоин уважения и признания, если он подтвержден талантом, искренен и честен. Путь Вадима Шефнера нельзя назвать легким. Кем только не приходилось быть: студентом рабфака Ленинградского университета, формовщиком в литейном цехе, библиотекарем, подносчиком кирпича на стройке, чертежником-архивариусом, рабочим на радиально-сверлильном станке, инструктором физкультуры, воином, прежде чем он получил право написать вот эти стихи.
1: Умирает владелец, но вещи его остаются. Нет им дела вещам до чужой человечьей беды. В час кончины твоей даже чашки на полках не бьются и не тают, как льдинки сверкающих рюмок ряды. Может быть, для вещей и не стоит излишне стараться. Так покорно другим подставляют себя зеркала, и толпою зевак равнодушные стулья толпятся, и не дрогнут, не скрипнут граненые ноги стола. От того, что тебя почему-то не станет на свете, электрический счетчик не завертится наоборот, не умрет телефон, не засветится пленка в кассете, холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет. Будь хозяином их, не отдай им себя на закланье, будь всегда справедливым, бесстрастным хозяином их. Тот, кто жил для вещей, все теряет с последним дыханием. Тот, кто жил для людей, после смерти живет среди живых.

0: житейские поля, а в памяти Садовая и Невский, над блоком петербургская земля, над всеми странами Толстой и Достоевский. Я русскому приятелю звоню, мы говорим на языке России, но оба мы на самом дне стихии Парижа и Отана и Оню. Душой присутствуя и там, и здесь, российский эмигрант умрет не весь. На родине его любить потомок будет, и Запад своего Метека не забудет.
1: Автор этих строк родился 23 октября 1894 года в городе, где, собственно, и должны рождаться поэты, в Царском селе. И он стал поэтом. Он Николай Авдеевич Отсуп. Его отец был придворным фотографом. Принято считать, что именно это обстоятельство и повлияло на всепоглощающую любовь юного Николая к искусству. В самом деле, среди самых страстных его увлечений оказались и живопись, и архитектура, и музыка, и балет, и, разумеется, фотографии. Хотя, скорее, все это результат атмосферы утонченного и блистательного царского села и, конечно же, эпохи. У него было три брата и сестра. Что удивительно, нам ничего не известно о его матери. Сам поэт, по сути, никогда не вспоминал о ней. Странная избирательность памяти. Тем более, что все дети этой женщины оказались незаурядными личностями. Да и сам Николай Отсуп демонстрировал в юные годы исключительные дарования. Он закончил Царскосельскую гимназию с золотой медалью. Это произошло в 1913 году. Тогда же он уезжает в Париж. Но с началом Первой мировой войны, повинуясь высоким патриотическим чувствам, он возвращается в Петербург. Его зачисляют в Петербургский университет. Тогда же начинается обязательная военная учеба. Потом запасный полк, потом 5-я армия. Николай Отсуп демобилизовался в 1917 году. Оказавшись в Петербурге после февральской революции, он, по собственному признанию, ошалел в городе красных флагов. Октябрьскую революцию он, кстати, воспринял как продолжение февральской, потому-то и не было никаких мыслей об эмиграции. Тем более, что в это время Отсуп живет насыщенной интеллектуальной жизнью, общаясь с самыми известными людьми эпохи. Он становится, как он сам говорил, последователем Николая Гумилева, а мы добавим, и его соратником. И столь много значил для Николая Отсупа Гумилев, что сразу же после расстрела своего старшего товарища по поэтическому цеху он осенью 1922 года покидает родину навсегда.
0: Счет давно уже потерян. Всюду кровь и дальний путь. Уцелевший не уверен. Надо руку ущипнуть. Все тревожно, шорох сада. Дома спят неверным сном. Отворите стук приклада. Ветер, люди с фонарем. Я не проклинаю эти сумасшедшие года. Все явилось в новом свете для меня и навсегда. Мирных лет и не бывало. Это благодушный бред, но бывает слишком мало тех обыкновенных бед. И они, скопившись лавой, ринутся из всех щелей, озаряя грозной славой тех же маленьких людей. Где снегом занесенная Нева, и голод, и мечты о Ницце, и узкими шпалерами дрова, последние в столице. Год 18-й, и дальше три последних в жизни Гумилева. Не жалуйся, на прошлое смотри, не говоря ни слова. О, разве не милее этих роз у южных волн для сердца было то, что оттуда в ледяной мороз сюда тебя манило? Канаты черные ослабь, и дрогнет пароход, и элегическая рябь чуть освещенных вод. Прощай, прощай, до фонарей во всю длину реки отплытия от дальних дней провозгласят гудки, не уставая винт стучит, и сено в дальних днях, и пушки мирные на вид на желтых берегах, а в море ржавая заря, и ей наперерез дредноут, похожий на угря, и грохот до небес. За это время шар земной прострелен до прорех, переменился голос твой и чувство. Так у всех, куда же мы? Туда, туда, не замедляйте ход, хочу умереть.

0: веках и по земному шару. А женщина в одних чулках танцует под гитару. Здесь горько пьют, дымятся дни, как перед новым боем. Весь день работают они, а ночи пьют запоем. Она его не веселит, раздетая такая. Багровый человек сидит и говорит, икая: «Упала, покажите, кто?» Да нет, упала Марка. Приходят новые в пальто. Накурено и жарко.
1: В России Николай Отцуб оставил жену, страстно любимую. Для него, поэта, высоко ценившего женскую красоту и силу, это было тяжелым испытанием.
0: Я полюбил, как я любить умею. Пусть вдохновение поможет мне сквозь этот мрак твое лицо и шею на будущего белом полотне отбросить светом удесятеренным, чтоб ты живой осталась навсегда, как Джоконда, чтобы только фоном казались наши мертвые года. Допили золотой крюшон, не тронут бутерброд. Дурак уверовал, что он в потомстве не умрет, а на ладони виртуоз проносит в вышине никелированный поднос, слетающий ко мне. Я молча пью. Ты не со мной, но ты всегда моя. Я всюду слышу голос твой, далекий звон ручья. Пускай старается румын, пускай вопят смычки, и некрасивый господин мигает сквозь очки. Мне все равно, легко дышать и слушать скрипачей. Сумел я в сердце удержать слова любви твоей.
1: Литературной столицей русской эмиграции в 20-е годы был Берлин. Объясняется это, между прочим, и тем, что в 1922 году Германия признала Советский Союз. И в Берлин часто приезжали известнейшие советские поэты и писатели. Николай Отцуб, разумеется, не стоял в стороне от бурной литературной жизни. Вот его портрет тех лет, оставленный современником. С явным налетом элегантности, внешней и внутренней, был он всегда очень аккуратен, всегда чисто выбрит, какой-то лощеный, может быть, даже преувеличенной вежливостью и своей корректностью. Он, несомненно, выделялся в литературной, склонной к богемности, среде.
0: Уж 8 лет земля пьяна, тупеет понемногу. Мы тоже выпили вина и пьяны, слава Богу. И право, нам легко понять, что так всегда на свете, что дети могут обвинять, а мы уже не дети. Нет никакой эпохи. Каждый год все так же совершается, все то же. Дыши, но воздуху не достает. Надейся, но доколе и на что же? Все те же мы в жестокости своей, при всех правителях и всех законах, все так же. И не надо жизни всей для слишком многих, слишком утомленных. Все так же без шута и подлеца не обойтись, как будто мы на сцене. Все так же нет начала, нет конца в потоке надоевших повторений. И каждый, смертью схваченный врасплох, на склоне лет растраченных без цели, все тот же грустный испускает вздох. Да стоило ли жить на самом деле? А все-таки, не правда ли? Нет, нет, любовь простая, о, всегда все та же, мучительно походит на ответ, на утешение, на счастье даже. Я люблю тебя 1000 лет. Я люблю тебя. Ты умирала. Умирал за тобою поэт. И любовь начиналась сначала. Я люблю тебя, муж и жена, и любовники, лучшие в мире, понимают, что вечность одна, и что вовсе она не в эфире. Не она ли волна за волной, и с моею сплетается кровью, и состав переполнила мой. Я люблю тебя вечной любовью. Мне холодно очень, мой домик непрочен, я ласточки счастья летнее, морозами ранена я. Что горше и что безответнее, чем ранняя гибель моя? Лишь слезы еще незаметнее с надменной сбегают щеки, и ужас еще беспредметнее у верного сердца тоски по хрупкой и дальней и милой, которую, Боже, помилуй.
1: С 1930 года Николай Отцуб живет в Париже, издает свой собственный журнал «Числа». В течение почти 5 лет ему удалось выпустить 10 номеров тиражом свыше 1000 экземпляров. Весьма солидная цифра для русской эмиграции первой волны. У него печатались лучшие из лучших, у него были лучшие оформители. В некотором смысле журнал его остался непревзойденным. И все же в силу финансовых проблем журнал закрывается. Это был страшный удар для поэта. Но своего рода великой Божьей милостью явилась для него в те годы встреча с женщиной, ставшей его женой и другом до последних дней, ставшей его музой.
0: Просыпаюсь омытым, другим. Искупается грех первородный, нет его. Невесомо, как дым, улыбающийся и свободный. От жалости ко мне твоей и нежности почти сквозь слезы, и от того, что ты прямее, чем длинный стебель южной розы, и потому что с детских лет ты любишь музыку и свет, с тобою, ангел нелюдимый, я сам преображаюсь весь, как будто и в помине здесь обиды нет неизгладимой, болезни нет неизлечимой, нет гибели неотвратимой. Ты говоришь, поэты без стыда поют о каждом новом поцелуе, и тайного не скроют никогда, и даже Бога поминают всуе. Что мне ответить, наша ли вина, что мы в плену, что жизнь несовершенна, поэзия, как исповедь, она почти освобождение из плена. И того, и другого, и третьего, и чего-то не надо живому после этого, как не жалеть его по дороге к последнему дому. И особенно ранит минута погружения его в глубину на 3 фута. Подожди, я окно распахну, слава Богу, мне воздуху надо и писать, и не меньше, чем хлеба, твоего драгоценного взгляда и улыбки, и солнца, и неба. небо.
1: В 1939 году, с началом Второй мировой войны, Николай Отцуб уходит добровольцем во французскую армию. В Италии во время отпуска его арестовывают по обвинению в антифашистских взглядах. Полтора года проводит поэт в тюрьме. В 1941 году ему удается бежать, но его снова арестовывают и отправляют в концлагерь. В 1942 году он опять совершает побег, на этот раз успешный, и присоединяется к итальянским партизанам. За боевые заслуги Николай Отцуб был удостоен наград от командования союзнических войск.
0: Жертва времени безвременья под обстрелом неприятеля, вглядываюсь в нашу темень я. Тень журналов, тень читателя, эти поиски стихии, веры, почвы, дела, нации. 29 лет в России, скоро 30 в эмиграции. Неужели наша странница, наша муза-бесприданница в сердце мира не останется жалкой, да и тем не менее честной, как разоблачение? О родине, любимой и свободной, которую я воин и поэт, и многие изгнанники бесплодно надеялись увидеть. Сколько лет от наших дней то время отделяет? Где люди те и где надежды их? Но, кажется, они благословляют еще сейчас изгнанников других. Как все это знакомо, как похоже, как странно повторять урок чужой и утешение искать того же не на земле, а где-то над землей. Дай мне погрузиться в ощущение. Страшно удаляться в небеса. Я лечусь от головокружения, вслушиваясь в жизни голоса. В восхищение все меня приводит, и стада, и птицы, и поля. Я старею, из-под ног уходит, но сильнее радует земля, как могила глубока природа. Жизнь в нее заглянет и дрожит. Есть в любви чистейшая свобода, от любого страха исцелит.
1: Последние годы своей жизни Николай Отцуб впал в глубокую депрессию. Это страшное внутреннее состояние и привело его, по-видимому, к смерти. Он умер от разрыва сердца 28 декабря 1958 года в Париже. Похоронен Николаев Деич Отцуб на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.
0: Неизбежный сигнал дает, но безумие останови-ка, только широко открытый рот для огромного, как небо, крика. И такое из недвижных глаз горестно ликующее, поздно, словно первый и последний раз жизнь свою оплакал, но бесслезно.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ретро-передача «Чего старенького». В студии коллекционер музыкальных записей Игорь Макаров. Вновь расчехлен патефончик повторной пластинки. Традиционная в конце каждого месяца программа составлена, как всегда, на основе пожеланий любителей старой эстрады, количество которых, надо думать, с каждым месяцем увеличивается, потому что часто в письмах радиослушателей приводится фраза «К сожалению, не знали раньше о существовании такой передачи». Действительно, к сожалению, ведь столько прекрасных мелодий прошлого не было вами услышано. А они звучали у нас и не раз. Вот, например, как полька «Шкода Ласки», более известная под названиями «Розамунда» и «Бир-баррель полька», «Полька пивная бочка». Уж давали мы ее, давали, а просьба все приходит и приходит. Ничего удивительного, произведение известнейшее. В нашем конкурсе «Музыкальный портрет 20 века» занимает 18 место, не добрав всего лишь дюжину голосов до проходного балла. Из зарубежных композиций впереди лишь «Бесами мучо», «Брызги шампанского», «Рио Рита», «Кумпарсита» и «Дождь идет». Для повторной прокрутки нам не понадобится старая пластинка. Достаем компакт-диск «Дискотека у патефона», вставляем в лазерный проигрыватель и нажимаем соответствующую номеру знаменитой польки кнопку. Звучит запись 30-х годов немецкого оркестра под управлением аккордеониста Вилли Глае.

прозвучала известнейшая довоенная полька чешского композитора Яромира Вейводы «Шкода Ласки. Любовное огорчение». Ее немецкое название — «Розамунда». Запись 30-х годов оркестра Вилли Глая. Современная цифровая реставрация. Ну а теперь уже придется достать старую шипящую и потрескивающую пластинку, потому что со времени ее выхода, 1936 год, она так и не была перенесена на современные звуконосители. Танго Имре Кальмана, называемое обычно по первым словам «Образ 1», спел солист Большого театра Давид Бодридзе. 2 года назад мы предложили радиослушателям назвать оперетту, в которой звучал этот номер. Тогда никто из знатоков не откликнулся. Давайте повторим наш мини-конкурс. Призов хотя и не обещаю, но фамилии правильно ответивших обнародуем. Можно сказать, прославим на всю страну. Пока слушаем старую пластинку.

Это было танго из оперетты Имре Кальмана. Название предстоит угадать нашим слушателям. Пластинка 1936 года, звучал голос Давида Бодридзе. Идем дальше. Следующая композиция наверняка вызовет приятные воспоминания у тех, чья молодость пришлась на начало 60-х годов. Румба «Серебряная гитара» в исполнении венгерского джаз-ансамбля под управлением Томаша Балаша была записана в студии Дома звукозаписи и радиовещания и попала на пластинки Апрелевского завода. Благодаря большим тиражам получила большое распространение и по сей день является одним из любимых произведений слушателей нашей передачи. В музыкальном портрете 20 века, правда, набрала не так уж много голосов, и поэтому находится во второй полусотне, что, конечно же, ничуть не умаляет прелесть популярной некогда мелодии. Слушаем «Серебряную гитару» с пластинки 60-го года.

В исполнении венгерского джаз-ансамбля под управлением Томаша Балаша прозвучала популярная в 60-е годы румба серебряной гитары. Имя автора в некоторых источниках называется как Андраш Ковач, в других – Дьорть Ковач. Вот и пойми, где правильно. Я уже говорил вчера о таких музыкально-исторических загадках. По мере отдаления от тех лет установить истину будет все труднее. Вот уже и танго «Брызги шампанского» приписывают перу Оскара Строка, о чем сам композитор при жизни даже и не догадывался. Ну, не писал он музыку этого танго. Так и со следующим произведением, ранее звучавшим в нашей передаче, тоже в некотором смысле не все в порядке. Песенка из кинофильма «Цветы Ниццы» была записана в той же студии на улице Качалова Аллой Соленковой и неаполитанским оркестром под управлением Николая Мисаилова. Было это 26 апреля 1956 года. Дата указана на коробке пленки, любезно предоставленной нам архивом Гостелерадиофонда. Русский текст Глазкова, а вот в графе «композитор» стоит «неизвестен», а сверху, видимо, гораздо позже от руки приписано «Буддей». Кто такой Буддей? Кто приписал? И, что гораздо важнее, соответствует ли это действительности? Может, да, а может, нет. Проверить-то негде. Подкинем этот вопросик музыковедам и исследователям зарубежной эстрады 50-х годов, если таковые, конечно, имеются. Коллекционерам же, записывающим не только музыку, но и авторов композиций, советую поступить как я, указать фамилию композитора, Буддей, а рядом в скобках поставить знак вопроса, мол, требует документального подтверждения. Саму же песенку, безо всяких вопросов, с удовольствием мы с вами сейчас и послушаем.

Песенку из кинофильма «Цветы Ниццы» спела нам Алла Соленкова. Запись 56-го года. И в заключении очередного выпуска рубрики «Чего старенького» по многочисленным просьбам, прежде всего москвичей, прозвучит «Фокстрот Стамбул». Осенью прошлого года, в связи с пожаром на телебашне, передатчик УКВ в Москве не работал. А столичные коллекционеры хотели заиметь себе в фонотеку качественную запись шлягера 50-х годов. Сейчас, надеюсь, получится. Слушайте и записывайте известный вариант американского квартета «Four Lads» — «Четыре парня». И «Стамбул, not Константинополь». «Стамбул» — это вам не Константинополь. А я с вами прощаюсь до следующих выходных. Передачу подготовили редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров. До новых встреч в эфире!

0: В эфире «Юность».
1: Сегодня в программе «Творчество молодых».

0: Хор Пятницкого – это явление всемирно известное. Это коллектив, который был рожден усилиями Митрофана Пятницкого в 1911 году, когда он впервые показал свое искусство, искусство крестьян Воронежской губернии, здесь, в Москве, в зале дворянского собрания, ныне это Октябрьский зал Дома Союза.
1: Народный артист РСФСР, композитор Валентин Сергеевич Левашов.
2: Понимаете, институт как наставник, как учитель, руководитель семинара Евгений Аронович Долматовский, старейший советский поэт. В его семинаре учились многие известные поэты, которые сейчас широко печатаются.
1: Поэт, выпускник Литературного института имени Горького Дмитрий Нечаенко.

0: Вы знаете, мне посчастливилось тем, что я застал еще наших старых актеров. Я им очень обязан. Это прежде всего Сергею Федоровичу Шишкову, Ляле Черной, Ивану Ивановичу Ромлебезю, ну и особенно Сергею Сергеевичу Золотареву.
1: Заслуженный артист РСФСР Николай Шишков и актеры Московского театра «Ромэн».

Начнем мы программу «Встречи в студии юности» с композитором Вячеславом Добрыниным. Его песни хорошо знакомы нашим радиослушателям, а некоторое время назад композитор был удостоен звания лауреата премии Московского комсомола. Давайте вспомним одну из его популярных комсомольских песен. –

0: Итак, в студии юности композитор Вячеслав Добрынин.
1: Совсем недавно мне посчастливилось стать лауреатом премии Московского комсомола. И хотелось бы, конечно, чтобы тема молодежная, тема, так сказать, комсомольская, в моих песнях все-таки оставалась. И я, в общем, намерен писать и дальше песни на эту тему, песни писать для молодежи, такие жизнеутверждающие, энергичные, которые бы призывали нашу молодежь ко всему тому, что, в общем, делает молодежь постоянным участником всех самых интересных событий в жизни нашей страны. Песня «Комсомол. Моя судьба», надо сказать, она явилась основной песней всего цикла о комсомоле. Туда вошли такие песни, которые, в общем, уже и звучали на волнах радиостанции «Юность». Такая песня, как «Я на БАМ уходил комсомольцем». Такая песня, как «В добрый час», на слова Натальи Яниной. Ее исполняют известный дуэт Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. В цикл «Комсомол. Моя судьба» вошла также песня «И молодые солдаты», тоже не раз звучавшая на волнах радиостанции «Юность», особенно в передаче «Полевая почта юность». И надо сказать, что когда присуждалась премия мне Московского комсомола, то еще и принимались во внимание песни, которые мною были написаны о земле. Тоже был такой цикл, который я назвал «Земля – наш дом». Может быть, вы помните начальную песню этого цикла, когда я написал песню «Родная земля» на слова Леонида Дербенева. Это было уже довольно-таки давно, где-то в конце 70-х годов. И появилась такая-то вот мысль, что надо продолжить эту тему, и появилась вскоре песня «Прости, земля» на слова Леонида Дербенева. Ее исполнил молодежный ансамбль «Земляне». И что интересно, что если первая песня «Родная земля» была песней просто о родном крае, о любви к родной земле, то песня «Прости, земля» продолжает тему как бы о земле, но уже трактуя эту тему с такой стороны, что земля – это, в первую очередь, то, что мы должны землю уберечь от разрушения, беречь ее природу, беречь ее богатство. Ну, а последняя песня этого цикла явилась, как я, в общем, и по названию всего цикла, так она и получила название «Земля – наш дом». Эта песня, написанная на стихи Рождественского, она как бы заканчивала этот цикл. И причем тема этой песни в том, что Земля – это наша планета. Земля – это то, что мы должны уберечь от разрушения вообще, то есть чтобы не было ядерной войны. Песня о том, чтобы мы, люди, должны делать все возможное, чтобы не дать нашей Земле сгореть в пламени ядерной войны. И вот получился такой триптих, трилогия о Земле. «Родная Земля», «Прости, Земля» и «Земля – наш дом». И вот эти все песни, плюс те, которые я напомнил из цикла «Комсомол. Моя судьба», вот они, и это и явилось тем, так сказать, творческим багажом, который, в общем, и послужил основой для присуждения премии мне, Московского комсомола, за цикл песни о молодежи, за цикл песен комсомольских последних лет.

0: С чего начинался ныне известный всему миру хор имени Пятницкого? Когда-то бабушка напевала песни внучке. Внучка подрастала, пела эти песни своей дочери. Эта традиция передавалась из поколения в поколение. Тогда пополнение хора молодежью носило, так сказать, семейный характер. Потом наступило время, когда из таких семейных, любительских, самодеятельных коллективов хор начал перерастать в профессиональный. Ныне Государственным орденом Трудового Красного Знамени Академическим русским народным хором имени Пятницкого руководит народный артист РСФСР, лауреат государственных премий имени Глинки и Александрова, композитор Валентин Сергеевич Левашов. Но прежде чем предоставить слово Валентину Сергеевичу, хотелось бы сказать вот о чем. Человек, начинающий творить, всегда берет что-то для себя из культуры прошлых поколений. От старших наставников, учителей, педагогов, без чьей помощи и не могла бы состояться творческая личность. Мы обратились с вопросом к Валентину Сергеевичу, творческая ли работа у молодежи хора Пятницкого.
1: Конечно, бесспорно, бесспорно. Но прежде всего с ними занимаются крупные специалисты. Мы, как правило, новичков ставим рядом с опытными людьми. И они передают и манеру певческую, и свое отношение к этому, и какие-то глубокие, так сказать, философские какие-то концепции. И кроме того, есть специальная школа, в которой учатся студийцы хора Пятницкого, ансамбля Моисеева. Ну и потом, мы не считаем так, что вот он окончил студию, выучил партии, и поет, и на этом все закончено. Мы стараемся из каждого этого молодого человека сделать еще крупного специалиста. Певца, солиста-танцовщика, солиста-музыканта, инструменталиста. Не всем это дано, это процесс творческий. Как ты сразу начинаешь замечать, у кого есть дарование и призвание, и талант, он сразу появляется. Он всплывает наружу, несмотря ни на какие, так сказать, сложности. Когда они попадают в такую атмосферу чистоты, мудрости народной, родниковой чистоты, тогда у них начинает что-то такое в голове происходить. Эмоционально мы действуем, конечно, так называемую душу на сердце, на наши какие-то чувства, но все-таки вот без головы, без мысли до конца осознать, так сказать, и свою миссию, и что хорошо, что плохо, так сказать, довольно трудно. Вот, поэтому мы и в своей программе учебной все это делаем так, чтобы они уже прямо с первого дня попадали в эту атмосферу глубокого уважения к народному творчеству. Знаете, это очень рядом стоит. Уважение к народному творчеству – это уважение к истории народа. А уважение к истории народа своего – это уважение к родине. А стало быть, это растет патриот.
2: Одна из солисток хора, которая окончила студию 6 лет назад, Наталья Олейник.
3: У нас создана в хоре агитбригада комсомольско-молодежная, где участвует в основном одна молодежь хора, которой у нас очень много в коллективе. И мы готовим программу, а потом на прослушивание, на обсуждение нашей программы приглашаем нашего руководителя, народного артиста РСФСР, композитора Валентина Сергеевича Левашова, а также Галину Владимировну Фуфаеву, заслуженную артистку и главного хормейстера, и хормейстера Елену Ивановну Горячеву. Они очень большую работу с нами ведут и уделяют нам очень много времени, занимаются. Я чувствую их заботу, постоянное внимание к себе. Я очень счастлива и довольна, что я поступила в хор и работаю здесь. И когда я только поступила, я вот еду в метро, и такая счастливая, меня прям все распирает внутри, и думаю, никто же не знает, что я артистка. Когда поставили меня в первый концерт, я была под таким большим впечатлением и пришла домой, и вот закрыла глаза, я, наверное, спать не могла. И все это почти что первое, второе отделение провела, все заново спела, всю эту программу хора. И я вот концерты за концертами спать ложусь и пою все эти же песни, весь репертуар хора. Когда я только что пришла в хор, я вообще с открытым ртом сидела, смотрела, все мне так это в диковину. Когда я первый раз увидела оркестр вместе с хором, когда мы репетировали, до того мне все это нравилось. Вообще как на работу, как на праздник ходила. Слушаешь, следишь за каждым словом, за каждым движением. Пришли зелеными девчонками совсем, сырыми. И с нами занимались постоянно, ежедневно направляли. Ведь голос, мало того, что он, да, от природы, но нужно уже его развивать. Особенно вот я себя почувствовала как артистку, как певицу на вот этих шефских концертах, на предприятиях. Принимают очень хорошо и чувствуешь себя прям больше, чем артистка.
2: В исполнении Натальи Олейник звучит песня Московской области «Не по погребу бочоночек катается».
4: Не по

как Иван и Нарзан, ой, ви.

0: а другую я разула, Василищем назвала. Лебедин мой, лебедин, лебедь белой молодой, под пояску на крючок, самок ему под бочок. Лебедин мой, лебедин, лебедь белой молодой.
1: В эфире программа «Творчество молодых».

Я вырос тут, и здесь мой дар окреп. Здесь для меня терпели голод, муки, и умирал солдат, и били пушки. Сытней всего мне естся русский хлеб, трудней всего мне пишется по-русски. Казалось бы, родные мне слова, а сколько требуют труда, таланта, силы. Сильней всего мне любится Россия и мой народ, и твой снежок Москва. Когда еще не утро, нет, а так, предутренний потемок, слабый довод живучести. Ты не родился, холод, и на тобой незанятых местах еще лишь пар, и ты вступаешь в город с триумфом трепета, почти как Жанна д'Арк. И облачко несказанного слова, прохладой мяты, тает на устах. Живу на вырост, жизнь и та мала, по капле из бессмертия стекая. Жужжит земля, как детская юла, и все деревья говорят:

прохладных ягодниках женщины босые. Тяжелый хлеб склонился вдоль полей. Переживи, детей моих, Россия, я говорю с тревогой за детей. Я жить люблю, мне многого не надо. Свой краткий путь я отмахаю сам. Все, что причтется, нежностность и правда, и пыль в лицо, и ветер по глазам. Вперед, вперед, мои грузовики, в дорогу, поезда и пересадки, кочевники, поющие солдаты, и в ногу с веком, наперегонки. Продлись, земля, плачевностью и шумом прибрежных ив, туманящихся рек, высоких пастбищ под овечьей шубой, скуластых скал, бунтующих морей. Не балуй нас, пусть это будет мукой, любить тебя как девушку и дом, где вечно мать с какой-то болью мудрой портрет мой обтирает рукавом. Покуда век тасует наши судьбы, приговорив к смирению и труду, не бойся ничего. Черед наступит, я первым в перестрелке упаду, негромко хрустнув веточкой кедровой, все долюбив, полет ночной совы, тревожный гул твоих ракетодромов, слова деревьев, слабый смех травы, секреты муравейников лесные, спокойствие обветренной звезды, вечернюю печаль твою, Россия, твоих зверей бегущие следы, дорожных знаков низенькие вешки, церквушек самоварные бока и пригород зеленый, там орешник, а в глубине сторожка лесника, где до утра бледнеет керосинка, картошку обещая и ночлег. Переживи и нас, моя Россия, как летний свет, бегущий сквозь осины, по воздуху в прохладные малины, как строк моих светоподобный бег.

0: Дмитрий Нечаенко, стихи которого вы только что слушали, родился на Украине, в городе Золотоноша Черкасской области. После службы в армии он работал грузчиком на фабрике, рабочим на стройке в Москве. Здесь он заканчивает сейчас Литературный институт имени Горького. Стихи его печатались в «Литературной России», в журналах «Смена», «Новый мир». Вот запись беседы с ним.
1: Как-то в записных книжках у Чехова вычитал такую интересную фразу. «Золотоноша?» – спрашивает он. «Нет, нет такого города». И восклицательные знаки делаем дальше. «Наш городишко маленький. Я родом из Золотоноша, с Украины». И, понимаете, в своих стихах о доме, о матери, о той земле, на которой я вырос, мне бы хотелось сказать свое слово, чтобы читатель услышал, почувствовал, что такой город есть, что я могу сказать о нем свое слово, и это для меня очень дорого. Моя земля, где я вырос, где я впервые открыл для себя поэзию, мир любимых и дорогих для меня людей. Стихи я начал писать в школе, как и многие, хотя серьезно, конечно, когда работал на стройке, я пришел в литературное объединение «Звезда» при главмоспромстрое. Руководителем его был и сейчас есть поэт Сергей Каратов, он уже сейчас член Союза писателей, выпускник нашего института. И вот общение с ним стало очень дорогим для меня. Это человек, который изменил в моей судьбе очень много. После встречи с ним появилась ответственность перед белым листом бумаги, перед своими товарищами, перед людьми, которые будут читать стихи. Не просто стихи, которые написаны для того, чтобы выразить себя как-то, рассказать о каком-то мимолетном впечатлении. Чтобы в них еще была и мысль. Потому что слово, которое должны сказать мы, за нас никто не скажет. Это наше время, это наша страна. Это какое-то широко понимаемое наставничество, учеба у него. Я даже не знаю, в каком смысле больше, в эстетическом или в этическом.
2: Дима, ну как вы, например, различаете зарифмованную информацию и истинную поэзию, настоящую поэзию?
1: Вы знаете, есть такая замечательная мысль. Она, казалось бы, проста. Суть в том, что поэзия возникает там, где слова встречаются впервые друг с другом. Чтобы они были глубокими, чтобы в них была мысль, чтобы мы их не высиживали за письменным столом. Потому что поэзия, она ведь бродит по улицам. Она подчас нас задевает локтями, и стоит только присмотреться, шире открыть глаза. И вот она рядом. Потому что любой жизненный сюжет может быть предметом поэзии. Все дело в том, как ты это все видишь и насколько это глубоко и интересно читателю. Вот тогда возникает чудо поэзии.
2: Некоторые говорят, что вообще ничего не нужно читать из поэтов. Нужно вот самому писать, дабы не повториться. И действительно, подумаешь, после Пушкина как можно писать об осени, скажем. Тем не менее, очень много хороших, правдивых, искренних и высоких стихов о природе написано.
1: Надо больше читать, потому что современный поэт, современный писатель, он не может быть в стороне от каких-то нравственных поисков, эстетических поисков нашего времени. Необходимо очень много читать, потому что жизнь, литература, она ведь не замыкается только в рамках, скажем, нашего литературного института.
2: Братья Жемчужниковы говорили, встречая друг друга, «Здравствуй, брат, писать очень трудно». Как вам пишется? Как приходят стихи?
1: Вы знаете, иногда стихи пишутся, ну, не секрет, ради последней строчки, может быть, ради какого-то музыкального рисунка. Хотя я считаю, что всегда, конечно, должна присутствовать мысль. Стихи бедны, да, существует мысль без чувства или одно чувство без мысли. Чтобы это как-то было гармонично, соединено. И вот это гармоническое единство, по-моему, и рождает настоящую высокую поэзию. Я думаю, что это хорошо, когда пишется трудно. Когда пишется легко, это уже настораживает. Есть в этом какое-то такое скрытое самодовольство. То есть достижение уже каких-то вершин для себя.

Лошади припали пить к реке, над селом плывут покой и пение. Дорогое мне соединение родины и песни вдалеке. Дорогая память, меркнут травы на покосе, смолится масат. Мужики соседские на равных с пацаном со мною говорят про колхоз, про новый птичий двор. Мол, нашли американцы довод, чтоб сорвать хороший договор. Злобствует. Да мало ли в жизни горя. Ты, малец, учиться едешь в город, так смотри, там нас не опозорь. Луг темнеет, звезды на подходе. Я почти не слышу этих слов на соломе скрипнувшей подводы, падая в орешниковый сон. И от слов почти неотличимо фырканье пасущихся коней. И шумит протяжная лещина, и ворчит под камушком ручей. Тайными лесными вечерами, перестав смеяться и дышать, новый мальчик будет целовать девочку с глубокими глазами. И к закату, выйдя налегке, замерев, увидит все родное. Аисты гнездятся над избою, лошади спускаются к реке. Лошади сбредутся, превратится в камень слово, в шепот рыб вода. Родина не может прекратиться в сердце человека никогда.

0: Мы продолжаем программу «Творчество молодых». В тот день, когда мы встретились с молодыми артистами Московского ордена дружбы народов Цыганского театра «Румен», шел спектакль «Цвет вишни». Одно из главных ролей играл в нем Николай Шишков.
1: У меня к вам просьба. Расскажите, пожалуйста, вот как вы начинали работу в театре?
2: Первая моя роль, это была в 72-м году. Спектакль «Горячая кровь». Я играл центральную роль, роль Барбару. У нас большая семья была. Все это, естественно, каждый, буквально вот каждая репетиция, даже дома мы репетировали. Конечно, все вот это сформировало меня как актера. Я когда репетирую, я так смотрю, наша молодежь что-то такое для себя отбирает. Вот это тоже отрадно, это видеть.
0: Юрий Антоненко и Георгий Цветков – земляки, они харьковчане. Сергей Эрденко родился в Куйбышеве. Роман Грохольский – рижанин. Татьяна Репина – москвичка. У многих молодых актеров работают в театре сестры и братья. Таковы здешние традиции – передавать любовь к профессии и мастерство – непосредственно из рода в род.
3: В принципе, у меня не было таких особенных данных сильных. Здесь ребята очень отнеслись ко мне, которые вот среднего поколения, помогли как-то подготовиться, помогли найти какие-то песни, танцы. Одно дело сцена в нашем студийном зале, и другое дело, когда сцена – это театр, зрители, тысяча сидит. Сложно, конечно. По-доброму отнеслись. Но сейчас, все-таки, третий год как-то уже освоились. Есть какие-то уже работы интересные в театре?
1: Самые любимые ролики, самые любимые почему?
4: Это в спектакле «Закон предков» роль Туадри. Я мечтал ее сыграть. Скрипач, мальчик, он как-то не может найти понимания среди этих людей. И всю свою вот эту вот страсть, всю свою любовь он передает через скрипку. И свою любовь, и нежность, и горесть он передает через этот инструмент. У меня было, так сказать, и с этой ролью тоже очень много связано. До театра я играл в симфоническом оркестре. На скрипке. Вообще, мечта моя в театр попасть была, наверное, с самого детства. Меня взяли. Первое время вообще приглядывался, не знал, куда, что, чего мне. Потому что мне все хотелось. И заниматься и скрипкой, и гитарой, и танцами, и пластикой, и пением. Всем. Потому что, так сказать, наш театр действительно в этом смысле уникален. Я часто подходил к нашим актерам, Коле Шишкову, графу Евграфовичу Янковскому, которые буквально помогали мне выстраивать каждый шаг на сцене. Я пережил именно настоящее актерское ощущение, человеческое тоже.
5: Спектакль «Возвращение». Там очень интересна судьба моего героя Семена. Так, о цыганском колхозе, который создавали в 50-х годах. Трудна судьба его, потом любовь его, очень тоже такая сложная. Взаимоотношения с друзьями.
1: Она вас как-то воспитала, эту роль?
5: Да. Вы знаете почему? У меня тоже недавно создалась семья. Вот, да, спасибо большое.
6: Я пришла в театр сразу после школы. Мне было 17,5 лет. И это было для меня очень ново. Потом мне дали роль. Первая моя роль это... У нас был такой спектакль «Цыганская легенда», это сказка. Я там играла Кишарю, такая волшебница. Все были старше меня. И ко мне действительно очень хорошо относились и хвалили, там, и поддерживали, ругали даже. Но что я хочу сказать, в нашем театре у нас нет различия между... Допустим,
1: человек долго играющий.
6: Да, то есть, да. Вы понимаете, какое-то доброе отношение, действительно, какое-то семейное, очень трепетное, очень доброе, очень ласковое. Как в семье, но, наверное, самых близких людей мы ругаем, и хвалим, и жалеем больше.
7: Я тоже заканчивал студию. Нашим художественным руководителем был Николай Алексеевич Личенко. Это человек, который уделяет, наверное, много времени, массу внимания молодежи.
1: Дружная жизнь коллектива.
2: Конечно. Я был на протяжении 10 лет секретарем комсомольской организации театра. Мы устраивали всевозможные, конечно, вечера. Мы приглашали со всех театров, мастеров. Выступали и они, и мы. Но было очень интересно. И до сих пор ребята все вспоминают.
3: Почти вся молодежь у нас комсомольцы. Очень активно участвует в шведских концертах. У нас есть шведская военная часть, которую мы... Периодически приезжаем с какой-то программой. И почти весь состав этой агитбригады, вся молодежь театра, то есть наши комсомольцы.
1: А что они вам приносят, эти шведские концерты? Дают ли это удовлетворение?
3: Ну, безусловно. В частях мы бываем на заводах, фабриках, с тружениками, сельское хозяйство. У нас есть там тоже шведский колхоз в Подмосковье. Конечно, это выход на зрителя. Молодежи это очень полезно.
5: Это нам помогает, конечно, над построением роли тех, ролей, которые мы играем, что-то отбираем для себя, и в работе, конечно, это очень помогает.
4: И, безусловно, вот, так сказать, те критические замечания, которые мы слышим от этих людей, для нас особенно дороги, потому что, так сказать, они не могут ошибаться, потому что это их жизнь. И мы стараемся, чтобы наша работа была по нраву им, находила у них одобрение.
3: Но сейчас 40-летие победы в Великой Отечественной войне. Молодежь почти вся работает в этом спектакле. Сейчас идут репетиции.
0: В исполнении Николая Шишкова звучит песня о друге на стихи Расула Гамзатова.

0: опасайтесь потерять друзей. Опасайтесь потерять друзей. Люди, берегите друзей.
1: Программа радиостанции «Юность. Творчество молодых» подошла к концу. Ее подготовила Наталья Кудрина, редактор Галина Ершова, музыкальный редактор Людмила Власова, режиссер программы Рюрик Пестовский.
2: До новых встреч!

0: Тебе чего, милая?
1: Не знаю. Я письмо привезла дедушке.
0: Дедушке? Какой он тебе дедушка? Он академик.
1: А я... Я его внучка, Маша.
0: Внучка, Маша. Ой, Машенька.
1: Угу.
0: Николай Васильевич, дочка. Ой, да господи, да что же это? Да, ой, да откуда же? Как же? Ой,
2: сиротка моя, родимый.
0: Ну, ты посиди, ты посиди. Василий Иванович, господи, Василий Иванович, что же вы? Ваша у покойного Коленьки дочка приехала.
3: Что? Какая дочка?
0: Да Машенька. Да вот, письмо.
2: Видать, и мамаша ее померла. Вот и приехала.
3: Мамаша? Нет, мамаша жива. Да-с. Вот.
2: Да.
3: Слишком сложно, да и вряд ли нужно объяснять положение Маши в моей новой жизни. Скажу одно, с вами ей будет лучше. Со мной лучше. А вы откуда знаете эту сударыня? Что я, нянька? Она меня с сыном поссорила. Она от меня Николая в Сибирь увезла. Она 13 лет мне на глаза не показывалась, а теперь нате, посылаю вам свою дочь приютить ее. Каково?
0: Да, господи, вы потише, слышно.
3: Она что, здесь? Да, разумеется, где же ей еще и быть? Фу, вот, извольте ли видеть, ситуация. Так просто взяла и прислала мне чужого человека, приютите.
0: Да разве ж чужая она, внучка?
3: Да оставьте, пожалуйста, я в дедушке не гожусь. Она шуметь будет, кричать, капризничать.
0: Ой.
3: Я не умею обращаться с детьми, и я, наконец, отвык от детей.
0: Не будет она шуметь, я ей внушу. А спать ей и в кухне можно, со мною, там просторно.
3: Вот этого еще не хватало, в кухне. И главное, я уверен, что характер у нее материнский. Фу. А сколько ей лет? Ну, да, да, около 15. Да, да. Вот, скажем, года через 3... Выйдет замуж, мужа приведет в квартиру, потом младенца родит, пеленки на книгах развесит. Да-с, Матрёна Семёновна, перспектива.
0: Да вы бы хоть ее окликнули, поздоровкались.
3: Ну, позовите ее. А постель накройте в столовой.
0: Да как? Ну, Машенька, иди.
2: Да ты иди, иди, не бойся. Ты ему расскажи по правде, все как есть, он и помягчает. А я соберу обедать. Проголодалась, поди, с дороги-то.
3: Ну-с, здравствуйте, так сказать, внучка.
1: Здрасте.
3: Садись, пожалуйста. Признаться вам, не ожидал. А что же, собственно, произошло у вас с мамой?
1: Ничего.
3: Так-таки ничего.
1: Мама замуж вышла.
3: А, понимаю. Новая семья. Второй муж. Быстро. Ну, должен заявить откровенно, я не разделяю образа действий вашей мамы и никогда не разделял. Да-с, это она увезла от меня сына. Сын мог стать крупным ученым, а из-за нее он бросил науку, стал рядовым доктором и умер. Да, я даже не повидал Колю перед смертью. Она даже не написала мне о его болезни.
1: Вы не знаете и не смеете, не смеете так говорить про маму.
3: Позвольте, куда вы?
1: Куда-нибудь.
3: Послушайте, так нельзя. Вы ко мне приехали, и я за вас некоторым образом отвечаю. Я согласен не затрагивать этой темы, раз вы считаете... Сядьте. Так или иначе, вы приехали. Это факт. А я сторонник фактов. И нам необходимо как-то столковаться.
1: Я лучше уйду.
3: Будет время и уйдете. Вырастите и уйдете. А пока вам придется жить здесь, в столовой, скажем. Я должен предупредить вас, что живу я одиноко, работаю, занят, даже очень занят, и не люблю, когда мне мешают. И, пожалуйста, у меня в комнате, а главное на столе, ничего не трогайте. В каком вы классе?
1: В 8-м.
3: Придется вас определить в школу. Вы, конечно, больше любили маму, нежели отца. Впрочем, не будем касаться этого. Вы устали с дороги, отдохните. Мотя даст вам покушать.
1: Не хочу.
3: Ну так чего же вы хотите?
1: Домой.
3: Вот, извольте видеть, слезы. Домой. Так ваш дом теперь здесь? Прошу вас, не плачьте. Ну, мы подумаем. Я напишу вашей маме, но до тех пор придется вам, так сказать, потерпеть. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Гуляли?
4: Да.
3: Озябли?
4: Нет, не озябла. Вам подать чего-нибудь?
3: Подать? Нет, собственно, ничего. Но если вам не очень скучно, почитаем-ка нашего Диккенса. Хотите?
4: Хочу.
3: Вам тяжело со мной, Маша? Нет, тяжело – это не то слово. Скорее, неловко, холодно. Да-с, именно холодно. Холодный дом. Кажется, есть такой роман у Диккенса. Вам, наверное, очень не хотелось уезжать от мамы.
4: Я сама просила меня послать.
3: Сами? То есть как сами? Вы желали ехать ко мне?
4: Угу.
3: Почему?
4: Мамин муж? Нет, маме трудно было со мной. Она все плакала, не знала, что со мной делать. Я и сказала ей, чтоб она послала меня к вам. Она заплакала, потом согласилась. И мамин муж тоже. Я и поехала.
3: Но позвольте, вы же меня не знали совсем?
4: Знала. Папа про вас мне много рассказывал.
3: Так-с. И приехали.
4: И приехала.
3: Вас сегодня обидели, Маша?
4: Вы разве знаете?
3: Да.
4: Не надо. Не надо про это говорить. Пожалуйста. Мне очень стыдно.
3: Это пройдет, Маша. Все пройдет, я знаю. Вы только начинаете жить. Завтра же это забудется. А вот папа рассказывал. Ну, он что-нибудь не то рассказывал, Маша. Я ведь скучный и нудный старик.
4: Нет.
3: Уж мне лучше знать, какой я. Да-с, скучный. Это от того, что я долго живу один.
4: Разве вы тоже одинокий?
3: Да, девочка, все от меня ушли.
4: Куда?
3: Сначала ушли мой отец и мать, потом жена, потом мои сверстники один за другим, потом сын мой, твой папа. Ну, я, наконец, уйду. Да и пора.
4: Разве вы не боитесь?
3: А это все равно наступит. Сегодня, завтра или через 100 лет. Так уж лучше не бояться того, что все равно наступит. Я умру, останешься ты, твои дети, дети твоих детей. Что бы ни происходило в мире, жизнь не может остановиться. Это надо хорошенько усвоить, девочка. И тогда перестанешь бояться неизбежного часа. А мне, например, иногда уже хочется уснуть и не просыпаться.
4: Зачем вы? Зачем?
3: От жизни тоже иногда устаешь, девочка. Особенно, когда стар и долго живешь один.
4: А я?
3: Ты? Разве я тебе нужен?
4: Я думала, я не нужна вам. Я думала, я все хотела назад поехать, чтобы вам не мешать. Я видела, вы сердились, а все не знала за что.
3: Ну так что ж, будем жить, Маша. Будем жить вместе.
5: Песня. Если встречу с тобой или увижу тебя, что за трепет, за огонь разольется в груди? Если взглянешь, душа, я горю и дрожу, и бесчувствен, и нем пред тобою стою. Если молвишь мне что, я на речи твои, на приветы твои, что сказать не сыщу. А лобзаньем твоим, а восторгом живым на земле у людей выражения нет. Дева, радость души, это жизнь, мы живем. Не хочу я другой жизни в жизни моей.
6: Бури вьюги, вихри ветры возлелеяли, а останетесь вы в песне, белые лебеди, знамя, шитое крестами, в саван выцвела, а и будет ваша память, белые рыцари, и никто из вас, сынки, не воротится, а ведет ваши полки Богородица. 12 октября 1918 года.
7: Любопытная ветреная форточка выглянула во двор. Интересно, по ком это сохнет простыня? И увидела такую картину. По двору, ломая ветви деревьев и отшибая от стен штукатурку, летал большой футбольный мяч. Мяч был в ударе, и форточка залюбовалась им. Какая красота, думала она, какая сила! Форточке очень хотелось познакомиться с мячом, но он все летал и летал, и никакие знакомства его, по-видимому, не интересовали. Налетавшись до упаду, мяч немного отдохнул, пока судья разнимал двух задравшихся полузащитников. А потом опять рванулся с земли и влетел прямо в опрокинутую бочку, которая здесь заменяла ворота. Это было очень здорово, и форточка прямо-таки содрогалась от восторга. Она хлопала так громко,
8: что мяч, наконец, заметил ее. Привыкший к легким победам, он небрежно подлетел к форточке, и встреча состоялась. Потом все ругали мяч и жалели форточку, у которой таким нелепым образом была разбита жизнь. А на следующий день мяч опять летал по двору, и другая ветренная форточка громко хлопала ему и с нетерпением ждала встречи.
9: Третья и последняя. Раз в крещенский вечерок. Полно мне леденеть от страха, лучи кликнуть окону Баха, а за ней войдет человек. Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутит.

0: сирени, ни кольцо, ни сладость молений он погибель не принесет. 1956. Ле Жур де Руа.
1: Добрый вечер, дорогие товарищи. Здравствуйте, уважаемые ветераны. Особое настроение у всех у нас в апреле. Сколько бы ни минуло лет с того апреля 45-го, когда сам весенний воздух был напоен приближающейся победой, мы сегодня воспринимаем этот месяц как предвестник событий радостных, волнующих, трогающих до слез. Да, тогда, 40 лет назад, войска гнали врага все дальше и дальше на запад, и солдаты, прошедшие по дорогам войны, забывшие в военные годы усталость и покой, отвыкшие от мирной жизни, вдруг начинали ощущать радость бытия, радость жизни. Все, что могла дать только победа. За победу, а значит, за жизнь, отдавали они все до последней капли крови. Не знал я прежде, что растет рябина вдали от дома на земле чужой. А тут рябину встретил под Берлином, когда последний начинался бой. Она стояла в скромном уголочке, прикрытая разрушенной стеной. На голых ветках набухали почки, согретые войною и весной. И верно, жить и жить ей не старея, под мирным небом цвести зеленеть. Война идет за Тельтов и за Шпреи, и ей рябину эту не задеть.
2: Был солдат на небывалой войне,

Именем Победы названы в нашей стране улицы и площади многих городов. Это имя носят фабрики и заводы. Нам привычно, что в окружающей нас жизни слово «Победа» стало синонимом слова «Жизнь». Вот с улицы Победы поселка Кузьмаловской, что в Ленинградской области, получили мы письмо от Геннадия Александровича Романова, аппаратчика, офицера запаса. Вот оно, это письмо.

Я не участник войны, но я пережил ленинградскую блокаду. В 6-7 лет познал все ее ужасы. Мы с матерью, оставшись одни в осажденном городе, отец воевал, жили в так называемой Саратовской колонии на правом берегу Невы под Ленинградом. Район этот был относительно спокойным, так как фашисты обстреливали в основном Ленинград, но близко располагалась 5-я ТЭЦ, которую много раз пытались бомбить. Станция давала электроэнергию Ленинграду. Мама там и работала, на 5-й ТЭЦ. А я оставался дома один. Иногда, дрожа от страха, наблюдал, как рвутся бомбы в Неве напротив дома. Мы с матерью остались живы. Недавно поздравляли ее с 80-летием. А мой отец Александр Семенович Романов пропал без вести в декабре 1942 года под Невской Дубровкой. Все попытки узнать что-либо об отце кончились неудачей. Может быть, кто-нибудь из ветеранов знает что-либо об Александре Семеновиче Романове и откликнется на передачу. Как были бы мы с матерью благодарны. Да, как хочется взрослым уже детям узнать об отцах, отдавших своей жизни совсем молодыми, и как бережно должны относиться более молодые к ветеранам, своим и чужим отцам, тем, кому обязаны мирным небом сегодняшнего апреля, апреля года 1984-го. Лезут ветви в багровый закат, обогреться в холодном апреле, зимовавшие травы с апрели. Я приду через лес наугад. Здесь когда-то с отцом я ходил, он был молод, и я еще молод, в 45-м, разруха и голод, я еще от войны не остыл. Но с тех пор подросли дерева, набрались мои знания и силы, только гуще родные могилы, все белее моя голова.

0: из жасмина, из роз, из сирени. Возложите на время венки.
1: Свято выполнили свой долг отцы. Отцы, которым тогда было по 17-18, и которые сегодня, глядя на своих взрослых сыновей, порой удивляются, как могли они вынести на своих плечах тяжелейшую войну, и в то же время рассуждают, как о само собой разумеющемся. Так было нужно. В апреле 1944 года Александру Меркурьевичу Соколову, радисту первого класса 93-го полка связи, не было еще 20 лет, но он уже был опытный воин, награжденный медалями за боевые заслуги и за отвагу, имевший 3 ранения. А началась военная судьба ленинградского юноши Саши Соколова обычно, по тем необычным военным временам.
2: Попал в армию в 41-м году, в октябре месяце. Мне только что исполнилось 17 лет. И вот я не сразу попал на фронт. Я попал в Ленинградскую военную школу радиоспециалистов, где я проучился 7 месяцев. Учиться было непросто, сложно было. Ну, были классы, было холодно очень, не отапливалось же ничего. Летом нас вывезли в лагерь, там жили в землянках. Также землянки были оборудованы. Конечно, условия были, что там говорить, очень плохие. Но, тем не менее, в общем, каждый старался, так сказать, как можно быстрее кончить школу и попасть на фронт. Вот я закончил эту школу, получил звание радиста 3-го класса, и меня отправили на фронт. На фронте я попал сразу в 11-ю отдельную стрелковую лыжную бригаду, во 2-й батальон. В июле месяце 42-го года я уже был на фронте. Вот как раз Невский пятачок. Невская Дубровка, Невский плацдарм, так называлось это место. И вот отсюда начался наш боевой путь. Ну что может помнить, допустим, мальчишка 18 лет? Это же ведь вообще, так сказать, такой возраст, что, в общем-то, ну, во-первых, возраст любопытства. Это прежде всего. А во-вторых, в общем-то, мне не очень долго пришлось там любопытствовать, потому как на 3-й день я уже был ранен. И причем ранен тяжело и вывезен с пятачка. Помнится, что слишком много было стрельбы, слишком много было взрывов на Неве. А как туда перебрались, это, в общем, так сказать, трудно вспомнить, потому как, вы знаете, так откровенно говоря, конечно, был и страх. Этого нельзя, так сказать, отнимать. Но, тем не менее, все-таки на тот берег я перебрался. А как оттуда меня вывезли, я уже не помню. Я лежал, значит, вначале в госпитале на Садовой улице, эвакогоспиталь назывался, 48-48. А потом, когда прорвали блокаду и сделали дорогу, то меня вывезли из Ленинграда. Под Вологду есть такой город Сокол. И вот я в этом Соколе очень долго пролежал. И когда я уже вернулся из госпиталя в Ленинград, то 11-ю бригаду уже начали расформировать в 43-м году. И из нее сделали 120-ю стрелковую дивизию. Вот меня, так сказать, мои товарищи, которые остались там, в том числе и мой командир взвода Борис Юрьевич Фридман, очень много сделал для того, чтобы я вернулся обратно в свою часть. Он даже приехал в Ленинград за мною. Часть стояла на формировке. И вот в эту 120-ю стрелковую дивизию я и вернулся из госпиталя. После того, как часть была сформирована, 120-я стрелковая дивизия, нам пришлось еще раз участвовать в боях. В боях это в Синявинских болотах, со взятия, так сказать, Синявинских высот. А это было очень для нас невыгодные условия, потому как поезда, которые ходили из Ленинграда, связывали Ленинград с Большой землей, они обстреливались с этих высот немцами. И поэтому всегда поезд проходил с риском. Вот, значит, была предпринята операция с тем, чтобы освободить вот Синявинские высоты. Здесь я был во 2-м батальоне 289-го стрелкового полка. При очень жестоких боях я был опять ранен. Опять госпиталь. Вот в 43-м году я отлежал еще 3 месяца в госпитале. И опять возвратился в свою часть. И нас уже перебросили на снятие блокады Ленинграда. Мы шли здесь не в первом эшелоне, мы шли во 2-м эшелоне. Первый эшелон, который шел, значит, на Пулковские высоты, мы шли за ним. Но после Пулковских высот уже вступила в бои 120-я стрелковая дивизия. И вот здесь мы уже освобождали Гатчину. За Гатчину тоже были очень сильные бои. Ну, мне вспоминается такой эпизод в городе Гатчина, значит, когда я с восточной стороны пришел сменить своего товарища, который был ранен, вообще говоря. Вот. И когда я поднялся на второй этаж деревянного дома, где заняли наши автоматчики это место, чтобы взять радиостанцию, с которой я мог работать, значит, я выхожу, значит, в коридор этого здания, вижу, значит, немцы выкатывают орудие на прямую наводку для того, чтобы стрельнуть по нашему дому. И они действительно стрельнули. Ну, меня спасло то, что вообще там стояла печка кирпичная, и снаряд, он в доме взорвался, но благодаря тому, что я сидел вот за этой кирпичной печкой, я остался жив, и также жива осталась моя техника, на которой я работал. Дальше Рождествен у нас на пути. Это место, вообще говоря, очень сильных боев. Поскольку Рождественно невозможно было взять схода, значит, было принято решение второй батальон отправить в обход Рождественно. И вот мы вышли часа в 4, наверное, вечера, лесом ударить с обратной стороны. Этот поход был, наверное, ну, не меньше, как километров, наверное, около 20. И когда мы пришли на другую сторону Рождественно и остановились, я должен был связаться с полком, и у меня случилось несчастье. У меня отказала радиостанция. И вы представляете, оставить батальон без связи в такой сложной, так сказать, обстановке, когда, так сказать, никакой поддержки нет. Он один остался здесь. Ну, командир батальона сказал, знаете что, уходите обратно по нашему следу, возвращайтесь в полк. И вот я обратно с радиостанции весом в 20 килограмм, в общем, мне пришлось вернуться обратно. Ну и настолько был, в общем, так сказать, расстроен, морально подавлен, что я заболел. И проболел больше 2 недель. Возвратился я где-то в районе Толмачева. Нужно было форсировать Лугу, реку. Здесь мы, в общем-то, недолго были. Луга была форсирована. 12 февраля мы уже вошли в Лугу.
1: За отбитый овражек и захваченный луг славой нас не уважат, не отметят заслуг. Не найти нас тут славе. Мокрый луг без примет, скудное разнотравье, жиденький разноцвет. Мы не ждем тебя, слава, не придешь и права. Нам довольно, что стала снова русской трава. Не ищи нас во вражке под огнем в перехлест, колокольцы ромашки ярче орденских звезд.

трудных дней. Будет много трудных дней, значит, рано подводить итоги. Вот и встретились мы с ней, вот и свиделись мы с ней. Где-то на проселочной дороге только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут, как, скажи, тебя зовут? И она ответила: победа. Под шинелью на груди, рядом

По-разному сложились военные судьбы у людей поколения сороковых, но вклад каждого в дело победы неоценим. Александр Меркурьевич Соколов в свои неполных 20 лет закончил войну, будучи тяжело раненым под Нарвой. Военные дороги полковника в отставке Александра Николаевича Демина вели его от Нарвского плацдарма под Таллин, потом бои за освобождение Карельского перешейка, Первый украинский фронт. День Победы он встретил в Праге. Обо всем этом рассказал нам в письме друг и однополчанин Демина Станислав Николаевич Обламский. Ему, Обламскому, дал Демин рекомендацию для вступления в ряды партии коммунистов. И сегодня ветеран, проживающий в городе Слуцке в Белоруссии, Станислав Николаевич Обламский, передает привет фронтовому другу ленинградцу Александру Николаевичу Демину. Мы включили в нашу передачу для Александра Николаевича Демина «Песню военных лет». Прозвучит она также для супругов Варш Бронислава Францевича и Татьяны Александровны. Бронислав Францевич, ветеран войны и труда, 12 апреля отметил свой день рождения. Еще письмо. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Семену Тимофеевичу Архипову. Он прошел с боями путь до Берлина, имеет ордена и медали. Вернувшись с фронта, активно взялся за восстановление народного хозяйства. Его четверо детей просят поздравить отца. От их имени нам написала дочь Ольга Кузьмина. 21 апреля отметит свое 80-летие участница Великой Отечественной войны Вера Константиновна Домашевская.

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

мощью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

0: 18-летним пареньком отправился на фронт и Владимир Павлович Грицков. За 2 военных года были позади Сталинград и Курская дуга, были боевые награды, были и ранения. В 20 лет он стал героем Советского Союза.
1: Герои за форсирование Днепра. В числе первых мы форсировали за батальоном. Первый батальон 86-го стрелкового полка, 180-й стрелковой дивизии. Очень трудно было, притом первый раз, когда мы форсировали, немцы нас обнаружили ночью, и моя лодка тоже стала тонуть. Значит, был прямое попадание с пулеметов. Но мы на свой берег легко переплыли. Это я, командир батареи, 2 разведчика и 3 телефониста. Вот мы первые форсировали среди артиллеристов. Сначала одна рота, потом на вторую ночь весь батальон форсировал. Командир батальона, капитан Коробейников. Мы с ним давно были друзьями. На Курской дуге вместе сражались. Вот командир батальона свой батальон переправил. А я корректировал огонь своей батареи, иногда и дивизиона, когда фашисты начинают атаковать нас с целью сбросить с плацдарма. На 5-й сутки был тяжелый бой. Все держались, и мы расширялись. Плацдарм. Интересно, каждый день так ночью нам подбросил подкрепление, к вечеру у нас остается маловато. Тем не менее, мы с утра всегда плацдарм расширяли. И вот 4 октября утром на рассвете, когда переправили мою уже батарею, чтобы нас встретил танки прямой наводкой, был ранен и переправлен на свой берег. После второго ранения я прибыл на 1-й Украинский фронт, в 3-ю артиллерийскую дивизию попал. Как раз она наступала. Вот первый город и реку, это реку мы форсировали, Южный Буг, и освободили Проскуров, ныне Хмельницкий. Оттуда мы шли в направлении Тернополя. И на реке Стрипа мы остановились. Дальше наше продвижение остановилось. Всегда после больших боев, после большого продвижения должен быть отдых. Войска останавливаются, становятся в оборону, тылы подтягиваются, готовимся к новому наступлению. Так на сей раз было, это уже 44-й год. И вот в августе 44-го года наши войска, 1-й Украинский фронт, перешел в наступление вот с позиции с реки Стрипа. Мы были переброшены несколько правее, севернее Тернополя. Ну и в первые дни были сильные бои. Вот мне тоже пришлось участвовать в сильных боях, когда на батарею шло до 40 танков. 5 танков подбили, остальные остановились. В газете «Варемейской» еще была статья, и потом листовка выпущена. Ну, там, значит, было написано: «Жгите танки, как жгут артиллеристы Героя Советского Союза Грицкого». Я эту листовку берегу на память, у себя она у меня хранится. Вот когда удалось батарею подбить 5 танков. Ну, подробности я не хочу рассказывать всего боя. Бой был тяжелый. Вовремя, конечно, я спохватился. Вовремя с закрытых позиций свои орудия перетянул вперед на встречу противнику, на высоту. А с высоты было бить противника прямой наводкой на дальних подступах, где-то с километра. Но мы их не пропустили. И потом имел уже опыт встречи с немецкими танками. Я скомандовал первому орудию стрелять по первому танку, второму по третьему по пятому танку, бить через одного, чтобы наводить панику. А четвертому орудию осколочным снарядом бить по пехоте, дабы не пропустить пехоту. Все же танки, если они прорываются одни без пехоты, то их можно гранатами забрасывать, бутылками с горючей смесью. И если укрытая батарея, есть окопы, то танки без пехоты противника ничего не сделают. Они могут нас пройти, но они нас не истребят. А пехота, есть пехота, она закрепляет успех танков. Ну, не только мы с одной батареи отбивали атаки, и соседи отбивали, и пехота здесь пулеметным огнем отбивала. Короче, мы закрепились здесь. Потом после этого боя пошли вперед. Вот, приезжали к нам репортеры, хотели заснять меня на кинопленку. Батарею засняли, а я уже с пехотой ушел в боевых порядках вперед корректировать огонь. Ну и в конце войны, 44-45 год, воевать было веселее. Везде было наше превосходство в технике. Народ научился наш воевать. Солдаты с большим воодушевлением освобождали последние, значит, области нашей необъятной родины. Все верили в победу. Ну и фашисты были не те. Их разбили под Москвой, под Сталинградом, под Ленинградом, в Крыму. На Курской дуге их окончательно, веру в победу у них выбили. И после Курской дуги они уже никогда не имели успехов и не думали о наступлении, а только отступали. И как писали в своих газетах, что они сокращают, выравнивают фронт и так далее. Границу свою родной родины пересекли мы за Львовом, в районе реки Сан. Это было летом 44 года, где-то конец августа или сентября. Конечно, было радостно ощущать, что мы вышли на свою границу. Сильные бои были на Сандомирском плацдарме. Наши войска форсировали Вислу, и фашисты хотели нас выбить с плацдарма. Там тоже мне пришлось участвовать в своей батарее в отражении контратак противника. Но фашисты не имели никакого успеха. Плацдарм мы закрепили. С этого плацдарма и началось крупное наступление, можно сказать, предпоследнее по разгрому фашистов. Войска 1-го Украинского фронта перешли 12 января под командованием Конева, а войска 1-го Белорусского под командованием Жукова 14 января. Так мне помнится по истории. Ну, с Сандомирского плацдарма мы вообще уже двигались очень быстро. В прорыв были введены танковые армии. На нашем участке, на участке 1-го Украинского фронта действовала 3-я и 4-я танковые армии. Они впереди наших войск быстро продвигались, окружали противника, а наши пехотные части подчищали. Вышли мы на Одер, форсировали Одер, и за Одером на плацдармах тоже так же закрепились. И последнее наступление 16 апреля 1945 года, когда наши войска пошли на Берлин. Это первый белорусский шел на Берлин напрямую, а первый украинский наш Конев, он в обход с юга на Берлин. А часть войск шла на Дрезден и на соединение с союзниками. Вот как раз наша армия, 5-я армия, Жадов ей командовал, ее поддерживал наша 3-я арт-дивизия. Мы шли на Дрезден и на Лейпциг с целью соединиться с союзниками. Мы соединялись с союзниками в районе Торгау, а потом наши войска пошли на Прагу. И войска 1-го Украинского фронта, самым главным образом это шли 3-я, 4-я танковая армия, 5-я армия. 9 мая, конец войны, я застал под Прагой. Ну, этот день был особенно радостный, когда мы узнали, что война кончилась. Хотя уже 4 мая нам не было известно, а фашистам уже было известно, что там они стали капитулировать. 8-го они сдавались в плен большими группами. Ну и после этих боев, где-то до 19 мая, мы еще там нас перемещали по горам. Мы занимали и оборону, вылавливали последние остатки фашистов. Ну а после 19 мая нам сказали, уже больше здесь никого не осталось. Наши войска так оставались пока в Чехословакии. Потом были переведены в Австрию. Ну и с Австрии я уехал на учебу в высшую офицерскую артиллерийскую школу. Это уже было в ноябре, с 1-го, кажется, ноября. Но до этого съездил в отпуск. Значит, после войны стали давать отпуска. В первую очередь давали тех, которые хорошо отличились в войну, воевали. Я поехал в отпуск в числе первых. Побыл на родине, вернулся, потом высшую офицерскую школу кончил. До сих пор служу в армии, в артиллерии.

музыкального трио «Роме». Кроме старинных русских романсов, в пластинку вошли и народные цыганские песни. Вот одна из них «Кумушка» — шуточная песня молдавских цыган.

0: «Итальянцы в России». Так почти по названию популярного кинофильма озаглавила свой музыкальный очерк наш корреспондент Светлана Чекрыгина. Сегодня у нас в студии итальянский певец Дино Сарти.
1: Амичи советичи, бонджорно.
2: С добрым утром, советские радиослушатели.
0: Дино Сарти уже выступил перед слушателями Кишинева, Ленинграда, Москвы. Это его первый визит в нашу страну. График выступлений был крайне напряженным, и, учитывая это, мы в первую очередь извинились перед певцом за то, что вынуждены были побеспокоить его столь рано.
2: Я привык вставать рано еще в то время, когда работал механиком на карбюраторном заводе в Болонье. А от привычек, приобретенных в юности, трудно избавиться, говорит Дино Сарти. Я начал выступать в небольших кабаре, где каждый вечер собирались композиторы, поэты, писатели, художники, рабочие. В то время я уже большинство своих песен писал сам, многие из них на злобу дня. В песнях я пародирую нравы и привычки богачей, подсмеиваюсь над сильными мира сего, над снобами, подшучиваю или открыто критикую пороки и недостатки нашего общества.
0: Исполняет Дино для своих слушателей самые разные песни. Поет и эту. Называется она «Горек хлеб музыканта». Само название говорит о ее содержании.

0: В эти же дни в Москву приезжала соотечественница Дина Сарти Ариэтта Берти. Певица пользуется большой популярностью в своей стране. Она снялась в двух фильмах, вышло 100 пластинок с записями песен, исполненных ею. Основная в ее творчестве работа – телевизионные эстрадные программы. Критики называют ее звездой большой величины на небосводе итальянской популярной песни. Перед отъездом в Италию Ариэтта Берти побывала у нас в редакции.
1: Buongiorno, cari amici sovietici. Sono Ariëtta Berti.
0: С добрым утром, дорогие советские слушатели. Я очень рада, что приехала в Советский Союз, говорит Ариэтта. Вы всего 4 дня у нас в стране и, наверное, совсем не знаете русского языка.
1: Poche parole. È una lingua bellissima.
0: К сожалению, мне удалось выучить очень мало русских слов. Но ваш язык очень красивый. Я это поняла и выучила, и постаралась запомнить наиболее употребительные выражения.
1: Спасибо, che vuol dire grazie in italiano. Добрый день, che vuol dire buongiorno. Москва красивая, che Mosca bellissima.
0: Потому что это действительно необыкновенный город. И...
1: E da svidani, arrivederci. Spero un giorno di ritornare.
0: Слово, которое я произношу с большой грустью. Ариэтта Берти начала петь с юных лет. С 1967 года она принимает участие в фестивалях Сан-Ремо, завоевывая почетные места. В репертуаре Ариэтты Берти немалое место занимают произведения социальные, песни гражданского содержания. Певица постоянно исполняет их и в своих концертах, и во время праздников газеты «Унита». В свои программы Ариэтта Берти включает и народные песни. Одну из них мы и хотим предложить сейчас вашему вниманию. В ней говорится о любви, которой нет преград.

0: Опять мы перелистываем старые страницы. Журнал «Смена», сентябрь 1943 года. Вот они, стихи, которые мы искали. Стихи о Василии Павловиче. Интересно, знают ли о нем сегодняшние молодые читатели? А ведь замечательный человек был Василий Павлович. Ведь недаром в его честь была сложена эта маленькая поэма. Виктор Гусев, Василий Павлович.
1: Есть на Энском заводе товарищ Василий Павлович. Уважаемая фигура, серьезнейший гражданин. Недаром на доску почета имя его попало. Недаром воспел его в прозе проезжий писатель один. Времени зря не теряют руки его живые. Молча он делает дело, презирая пустые слова. О нем говорят рабочие, степенные и пожилые. Ну, брат Василь Павлович, это ж, брат, голова. Газета о нем писала, его достижением рада. И вот от воздушной тряски, в пути побледнев слегка, на самолете Дуглас примчал из Москвы оператор и снял Василия Павловича непосредственно у станка. А через короткое время в кинотеатре местном, в киножурнале показывали несколько сцен про него. Был скромен Василий Павлович, но все-таки, знаете, лестно вдруг на экране театра увидеть себя самого. Вышел он из столовой, шагом уверенным, скорым, направился к кинотеатру, но вдруг, о, позор и стыд! На этот сеанс вечерний бездушные контролеры его, Василия Павловича, не захотели пустить. «В чем дело?» — вскричал он гневно. «К чему такие мучения? Мною заплачены деньги, куплен законный билет!» «Увы, — контролеры сказали, — на эти сеансы вечерние не допускаются дети моложе 16 лет!» И от того ли, что серые глаза его загрустили, или узнав, что он хочет себя самого посмотреть, но контролеры смягчились и в зал его пропустили. Он сел, и с экрана грянула военных мелодий медь. Глядел на себя мальчишка, глядел задумчивым взором. До слез ему захотелось, чтобы вот этот журнал где-нибудь там, на фронте, увидел отец, о котором вот уже 8 месяцев он ничего не знал. Но свет загорелся в зале, волшебная тень пропала, вновь на мгновение белым стал экран и пустым. Ну как? «На себя поглядели, товарищ Василий Павлович», — сказал контролер тот самый, что сперва его не пустил. Поднялся Василий Павлович спокойным и твердым шагом, как подобает на улицу, вышел спокоен вполне, побегал с толпой ребятишек по кустикам, по оврагам, лег, и отца и сражение видел всю ночь во сне. Отец его в это утро сражался в низовьях Кубани. Лежал он в степи казачьей под ливнем кубанским косым. Сжимал рукой автомат он, оружие свое, не зная, что автомат ему сделал в тылу на Урале сын.
2: В конторе лесопункта светилось лишь окно в кабинете начальника. Тень Косогорова, высвеченная яркой казенной лампочкой без абажура, четко отпечаталась на занавеске. Тень была строгая, деловитая, начисто все перезабывшая, начальник начальником. Капа шагнула на затоптанное крыльцо, огрызком веника старательно обмела снег с валенок, боязливо оттягивая желанную и трудную для нее встречу. Потом добрую минуту выстояла в темном мрачноватом коридоре, выжидая, пока уймется не на шутку расходившееся сердце. так и не дождалась и рванула на бухшую дверь.
3: Можно, Петр Тимофеевич?
2: Косогоров нехотя вскинул голову от стола. Негнущийся палец его застыл на счетах, прижимая к проволоке серединную черную костяшку.
4: Капитолина, что там у тебя?
3: Как рассудить? Ежели для зацепки за авансом пришла, до получки не дотяну.
4: Считай, зацепилась. А дальше?
3: Посмотреть на тебя вблизи хочется. А то все издали да издали. Уж и позабыла, какой ты из себя.
4: Гляди, не жалко.
3: Зря ты, Петя, как-то...
2: И что-то было в ее голосе такое давнее, прочно им позабытое, что Косогоров вдруг смутился и пристально посмотрел на нее, будто теперь только узнал. Капа стояла посреди комнаты, широкая, мощная, с таких впору плаката писать «Мать и работница». В последние годы Косогоров редкий день не видел ее, но давно уже как-то не замечал. А теперь вот разглядел в этой пожилой женщине стародавнюю, молодую Капу, с которой мальцом бегал в школу, а позже, перед самой войной, крутил начальную свою любовь.
3: Да и поговорить нам давно пора. Сколько лет прошло, а мы все в молчанку играем.
2: Косогоров поморщился. Терпеть он не мог этого переливания из пустого в порожнее. Что сделано, то сделано. Так стоит ли бестолку вспоминать? Только себе и другим душу бередить.
4: Давай по порядку. Так вот, насчет аванса. Бухгалтерия уже вся разбрелась по домам, да и не богато у нас в кассе. Я тебе лучше из своих дам. 30 хватит до получки.
3: Спасибо, Петя.
4: Что ж вы обезденежили? Ведь оба работаете или шикуете не по карману.
3: Оно бы и хватило, да Иван мой...
4: Зашибает. Хочешь, дам команду, чтоб твоему зарплату не платили. Будешь сама за него получать. Пусть потом жалуется.
3: Жаловаться он не будет. Я ему покажу жаловаться.
4: Но это уже ваше семейное дело. Вот с первым вопросом мы и покончили. А толковать о ином прочем, я так понимаю, нам не с руки. Я воевал, ты тут замуж вышла. Теперь вот и я давно женатый, значит, квиты. У обоих детишки подрастают, население Советского Союза увеличивается. У тебя сколько уже?
3: 4.
4: Вот вырастут, свои кадры на лесопункте будут. От вербовки на стороне вовсе откажемся. Ну что ты, Капитолина? Да я же так просто сказанул. Не со зла. Все время о работе думаешь, вот и ляпнул. А зла я на тебя давно уже не держу. Это точно.
3: И вправду простил.
4: С первоначалу, как с войны вернулся, обидно было, не скрою. И на кого, думаю, променяла? Ведь неказистый он у тебя.
3: Неказистый.
4: Вот видишь. А теперь все рассосалось. Так что не сомневайся, живи себе.
3: Спасибо, Петь. Порадовал ты меня.
2: И глядя поверх плеча Косогорова на плакат «Береги лес от огня, он твой», она заправила под платок выбившуюся прядь волос.
3: А я прошлым летом на том берегу была.
4: На том берегу? В 28-м квартале?
3: Да не в квартале, Петя. В нашем лесочке. Неужто запамятовал? Там теперь, как на кладбище, лесорубы твои весь лес подчистую извели. Только пенечек и остался от той березы, где мы с тобой впервой миловались. Посидела я на нем, поплакала.
4: Да, из того квартала мы много кубиков вывезли. Эх, Капа, ну что старые ворошить? Все равно не вернешь.
3: Да так-то оно, так. Да ты хоть послушай, как я за своего Ивана замуж вышла.
4: Может, как-нибудь в другой раз. Видишь, сколько тут бумаг поднакопилось.
3: Ничего. Пусть работенка твоя хоть раз потеснится. Потом наверстаешь.
4: Ну, говори.
2: Капа перевела дух, как перед прыжком в ледяную воду. Много раз в мыслях рассказывала она свою историю Петру, а теперь вот, как приспела говорить в

0: Да Петя, длинные были. Каждый за три считай, а то и за всю пятилетку. Мне и тут не повезло. Лучшие мои годочки на войну злодейку угодили. Так уж, видно, на роду написано. И главное, твердости у меня не было никакой. Ну, кто я тебе? Ни жена, ни невеста, а так, дроля мимолетная. Я совсем тут измучилась тебя поджидаючи. Письма ты редко писал. И такие они куцые были, как сводки военные. Освободили еще один город. Наступление продолжается.
1: Не умею я письма писать. Что на бумаге скажешь?
0: Я не в обиду, Петя. Нет, а просто как оно было. Когда Иван мой из госпиталя заявился, мы тут вовсе обезмужичили. Мой Ванюша сразу это заприметил и стал себе цену ужасно набивать. Его хоть и по инвалидности списали, но вся хворь-то у него внутри сидела, а снаружи все на месте, и руки, и ноги, и глаза. Против других инвалидов он в полном комплекте был и ужасно этим гордился. На девок наших и не глянет, а только, зная, взад вперед по поселку вышагивает, да на губной трофейке пиликает. Любуйтесь, мол, мне не жалко. Он так про себя рассудил, что все наши девки на него сразу попадают. А мы, Петя, хоть и соскучились по мужскому духу, а над таким замухрышкой только смеялись. После госпиталя он совсем худющий был. Шейка тоненькая, ну, прям воробей в гимнастерке. Так, смеясь и беды своей не чуя, подсела я раз к Ивану в столовке. Вблизи он мне еще паршивей показался. И тут одежонку я его разглядела. Все мы тогда чистоту не больно-то соблюдали, но у Ивана ворот такой грязный да засаленный, прям с души воротит. И такая злость тут меня взяла. Вроде до того уж нас Гитлер довел, что не только мыла у нас нету, но и щелочи не найдешь. И война-то не только мужиков переполовинила, но и всех баб и девок подчистую подмела, и пары рук здоровых у нас уже не осталось, чтобы гимнастерку Иванову постирать. А он все ж какой-никакой, а тоже солдат, защитник Родины. Сидим мы рядышком в столовке, хлебаем пустые щи. Я ему и скажи, не так ради него самого, как назло Гитлеру подлюги. Приноси вечером гимнастерку, постираю. Ваня мой при своем высоком о себе понятии хватанул мимо и рассудил, так и быть, мол, приду, жди и не сомневайся. Тем же вечером пожаловал он ко мне с бутылкой самогонки и прямо на пороге полез целоваться. Ну, я ему быстро укорот дала. Он сразу присмирел и скидывает свою гимнастерочку шелудивую. Хотела я его на улицу выгнать, чтобы он под ногами не путался. Да у него под гимнастеркой ничегошеньки нету. Одни ребра голые торчат. Разъединственную споднюю рубашку кавалер мой непутевый как раз на самогон-то и сменял, чтобы не с пустыми руками ко мне прийти. А дело уж к зиме повернуло, снегу еще нету, но мороз уж первую пробу делает. Я стираю, а Иван закутался в мою телогрейку и сидит на табуретке, как погорелец какой. Гвардейский, говорит, стираешь, а я ему как умею. Вот вся наша беседушка. Повесила сушиться гимнастерку, и стали мы с устатку пить самогон из одной кружки. Второй в те поры у меня в хозяйстве не водился. Выпиваем мы таким путем, и, чтобы молча не сидеть, я возьми и спроси у него, где он воевал. Думка у меня была, может, на одном фронте с тобой. Кабы знала, чем обернется, так не спрашивала бы. И начал Иван рассказывать, чего на войне навидался. А он, Петя, когда в пол пьяна пьян, выпукло так рассказывает, прямо картинки рисует. Сразу все проступает вроде рядом.

0: с ним стоишь и сам своими глазами видишь. Такой талант у него на мою погибель отыскался. Больше никаких талантов нету, хоть шаром покати, а этот вот грех соврать имеется. Видать, кому что. Иван про себя рассказывает, какие ужасы ему на войне пережить довелось, а я, Петя, и тебя на его месте вижу, и всех наших поселковых парней, каких на войну забрали. И так мне всех вас, мужиков, какие на фронте бедуют, жалко тут стало. Будто дети вы мои родные. Вот и не было еще тогда у меня своих детей, а померещится же такое. Я не выкручиваюсь, Петя. Но мне тогда так привиделось. Вроде я всех вас на войну отправила, а сама за вашими спинами в безопасном затишке спасаюсь. Вижу, как вас там пулями решетят, танками давят, бомбами на куски рвут, а защитить вас нет у меня мочи. Аж сердце у меня зашлось. И через эту свою слабость не стало у меня силы прогнать Ивана, когда он снова ко мне подступился. Не то, чтобы я тебя одного на его месте видела, а так солдата какого-то всеобщего, что через все муки прошел и из пекла вырвался, а теперь лишь милости бабьи от меня домогается, чтобы душой ему отогреться и поверить, что вовсе он живой человек. Иван мой опять ничего не понял и решил, что я красоты его невозможной не выдержала. Вот так мы исправили свою свадебку. В общем, подстерег он меня.
1: Капа умолкла и украдкой глянула на Косогорова, вжидая, попрекнет он ее или утешит. Косогоров и сам чувствовал, что позарез надо ему сейчас что-то сказать Капе. Но все нужные слова куда-то вдруг запропастились. Много всякого наслушался он здесь, в рабочем своем кабинете. А вот сегодня жизнь подвела его вплотную к чему-то совсем новому и неухватистому, с чем прежде в горячке суматошной своей работы он никогда еще не сталкивался. И Косогоров решительно не знал, как ему теперь быть.
0: Что ж ты молчишь? Или забила я тебе все памороки своими байками?
2: Слышь, Капа, вот такой я тебя и не знаю вовсе. Девчонкой хорошо помню, когда закосы драл, и позже в девках, как слюбились мы. А вот такую даже незнакомую ты мне сейчас.
1: Капа поняла его по-своему и критически оглядела себя.
0: Правда, Петя, раздалась я. Это от родов вширь меня кинуло, ведь четверо же. А ты еще ничего. С 10 шагов за молодого сойдешь. Вот только глаза у тебя притомились. Достается на работе, да? Это ж надо. Цельный лесопункт на себе тащить.
1: И в голосе Капы прорезалась такая забота о нем и такая любовь, давняя, потаенная, не только не скудеющая с годами, но даже, похоже, набирающее год от году силу. Нечем было Косогорову ответить на эту великую любовь Капы. И он невольно отшатнулся, будто показать хотел, что не разделяет этой незваной любви. Да и вообще он сам по себе, а Капа со своей ненужной верной любовью сама по себе. Отшатнуться-то он отшатнулся. А вот целиком отгородиться от Капы было уже не в его власти. Будто оплела его Капа своей любовью, заставила новыми глазами посмотреть и на нее, и на себя самого, и на все вокруг. И какие-то совсем уже непривычные мысли заклубились в голове Косогорова. Не то чтобы он почувствовал себя вдруг виноватым перед Капой. Нет, чего не было, того не было, и никакой особой вины за собой Косогоров не знал. Скорее уж, не вина это была, а настигшая вдруг догадка в долгу он перед Капой. И так задолжал ей за эти годы, что теперь уж не расквитаться ему с ней никогда. Видно, не только любящий в ответе за любимого, но и непрошено любимый кем-то человек тоже связан и в меру душевной своей зоркости и отзывчивости в ответе за того, кто его любит. Даже и тогда в ответе, когда чужая эта любовь ничуть ему не нужна, а своя давно уже изжита, а то и не было ее вовсе. И тем трудней было сейчас Косогорову отбояриться от Капы, что он знал, долг его насквозь добровольный, и никто с него не спросит, разве одна лишь его разбуженная совесть. Да и как там ни крути, а лестно все-таки ему было, что сумел он, сам того не желая и не ведая, внушить Капе такую затяжную любовь. Не так уж часто выпадает такая любовь человеку в жизнь. Косогоров по себе знал нечасто. И еще вроде бы похвалила его Капа своей верной наперекор судьбе любовью, как бы шепнула ему, что он лучше, чем привык о себе думать. И не весь он тут, грубоватый лесозаготовитель, добывающий многотрудные кубики древесины для ненасытных строек, прожорливых лесопилок и бездонных целлюлозных комбинатов, а есть в нем и еще что-то, помимо деревянных этих кубиков. А Косогорова редко хвалили в жизни. Всегда как-то уж так выходило, что надо было его, бедолагу, ругать для пользы все тех же кубиков, и чтоб другим неповадно было повторять большие и малые, действительные и мнимые его промахи и ошибки. И теперь он тем сильнее был благодарен Капе за эту ее никем не запланированную и совсем уже нежданную им любовь похвалу. Мысли эти были вновь Косогорову, да и не успел он их додумать до конца. Из коридора донеслось вдруг громкое и нахальное пиликанье. Косогоров не сразу догадался, что это муж Капы играет на губной гармонике.
0: Явился хворь музыкальная. Уйму ценных вещей порастерял с пьян, а пищалку немецкую сберег. Одно слово, Ваня.
3: Живешь-то как, Капа?
0: Хорошо живу, не хуже других. Я совсем бы даже ничего себе жила, Петя, коли бы Иван мой не пил. А работаю, ты же знаешь, на шпалорезке. Так мне с детишками сподручней. Ты не думай, Петя, норму я всегда выполняю. Говорят, вроде бы даже передовик. И карточка моя на доске почета дотла выгорела. 3-й год висит. А только не такая уж я сознательная. Ведь 4 дом сидят. Ну, а с Иваном так и вся 5. Каждому кусок сунуть надо, одеть, обуть. Ой, тут уж без всякой сознательности только успевай, поворачивайся. Или... Или я что, не так брякнула? А?
3: Да нет, ничего, ничего.
0: А детишки у меня в полной исправности. Обхожены не хуже, чем у людей. Вот знаешь, Петька-то мой, ну, старшенький, ну, что нас с тобою развел-то, он ужасно к арифметике способный.
3: Значит, в тебя уродился. Ты ведь в школе тоже всех нас по арифметике за пояс затыкала.
0: Должно в меня. Помнишь, как мы на одной парте сидели, и я задачки за 2 решала? На переменках ты меня за косы тягал. А на уроках-то задачки слизывал.
3: Было дело.
0: Я с дробями ужасно ловко расправлялся. Теперь уж и не припомню, зачем надо было дробь крутить. Перевернешь ее вверх тормашками, и полный порядок. Мне дальше бы тогда учиться. На инженера способностей, может, и не хватило, а на техник бы наскребла. Это уж... как пить дать.
1: Меж тем губная гармошка в коридоре разошлась не на шутку. Похоже, музыкальная эта самодеятельность подогревалась тайным желанием досадить кое-кому тем, что живет себе на свете вольный музыкант, и ничего с ним нельзя поделать. Не отменить его, не зачеркнуть никому, даже самому начальнику лесопункта, со всеми его знаменитыми кубиками, придирчивыми мастерами и бригадирами, скупой бухгалтерией и даже со всей неправильной, насквозь глупой любовью к нему Капой.
0: Ишь, как выводит! Старается дьявол, что твой композитор. А пойду-ка я петь, пока магазин не закрыли. Спасибо за разговор. Уважил ты меня.
1: Она протянула руку лопаточкой, застенчиво и неумело, как делают это женщины, выросшие в глухих лесных поселках. И тут Капа заприметила, что с Петром что-то творится. Новое и непривычно мягкое выражение с трудом обживало мало к нему приспособленное лицо Косогорова. Оно пробивалось изнутри, все никак не могло пробиться и угадывалось лишь в потеплевших против обычного глазах, да еще, пожалуй, в руках, что самовольно без ведома хозяина теребили бумаги на столе. Косогоров перехватил пристальный взгляд Капы, поспешно сунул непослушные руки за спину и сразу замкнулся на все свои надежные и начальнические застежки. И теперь ничто уже не напоминало о недавней его размягченности.
0: Аванс я тебе с получки возверну.
1: В остатний разок глянула на своего любимого искристыми от набежавшей слезы глазами и вышла, тихонько прикрыв дверь. Косогоров рывком придвинул к себе ворох бумаг на столе, но добрую еще минуту не замечал их, незряче уставившись на дверь, за которой скрылась Капа.
0: Ну, пойдем, соблазнитель.
1: Въедливое пиликанье гармоники разом оборвалось. Точно горемычный музыкант проглотил писклявую свою трофейку.
4: мой рисунок. Я карандаш с бумагой взял, нарисовал дорогу. На ней быка нарисовал, а рядом с ним корову. Направо дождь, налево сад. В саду 15 точек, как будто яблоко висят, а дождик их не мочит. Я сделала розовым быка, оранжевый дорогу, потом чернилом облака прорисовала немного. Потом я дождик удлинил, он сразу в сад ворвался. Ну, больше не было чернила, карандаш ломался. Тогда поставил стул на стол, залез как можно выше, и там рисунок приколол. Там рисунок приколол, ну, хотя он плохо вышел.
5: Творческий роман Рины Зеленой с Сергеем Михалковым продолжался более года. На одном из концертов в колонном зале Дома Союзов в Москве она познакомила поэта с Игорем Ильинским. «С тех пор, — говорит артистка, — только Михалкова я и видела. Он писал для Ильинского». Это, конечно, шутка. Дружба продолжалась и с Михалковым, и с Ильинским. Причем Рине Васильевне было интересно наблюдать за Игорем Владимировичем. Ведь он не без успеха пробовал силы в детском репертуаре. И это творческое соревнование с признанной открывательницей жанра приносило исключительно добрые плоды. Человек высокоталантливый, Ильинский нашел собственную сценическую образность, свои актерские приемы в чтении стихов о детях, добрый юмор, лукавую усмешку. Вот фрагмент старой грамзаписи. Артист читает стихотворение Маршака про одного ученика.
6: «Пришел из школы ученик, и запер в ящик свой дневник. Где твой дневник? Спросила мать. Пришлось дневник ей показать. Не удержалась мать от вздоха, увидев надпись «Очень плохо». Узнав, что сын такой лентяй, отец воскликнул: «Отвечай, чем заслужил ты единицу?» Я получил ее за птицу. Естествознание я слаб. Назвал я птицей Баобаб. За это, мать сказала строго, и единицы слишком много. У нас отметки меньше нет, промолвил мальчик ей в ответ. За что вторая единица? Спросила старшая сестрица. Вторую, если не совру, я получил за кенгуру. Я написал в своей тетрадке, что кенгуру растут на грядке. Отец воскликнул: крокодил, за что ты третью получил? Я думал, что гипотенуза — река Советского Союза. Ну, а четвертый за что? Ответил юноша. За то, что мы с Егором Пахомом назвали зебру насекомым. А пятый, спросил мать, раскрыв измятый тетрадь. Задачу задали у нас. Ее решал я целый час, и вышло у меня в ответе 2 землекопа и 2/3. Ну, а шестая, наконец, спросил рассерженный отец. Учитель задал нам вопрос, где расположен Канин нос. А я не знал, который Канин, и указал на свой и Танин.
5: В рассказе о творческом содружестве Рины Зеленой с детскими писателями надо назвать еще одно имя – Агнии Львовны Барто. Две молодые женщины сблизились, нашли общие интересы и даже стали соавторами при работе над сценарием знаменитого комедийного фильма «Подкидыш», знаменитого великолепной игрой Плятта и Раневской и фразой Фаины Григорьевны «Муля, не нервируй меня». Любопытно, что Агния Барто, имея собственное представление о том, как должны звучать стихи для детей, читала их порой с эстрады, составляя тем самым некую конкуренцию Рине Зеленой. Причем записи своего чтения на граммофонной пластинке Барто сделала значительно раньше Ирины Васильевны, в 1934 году. Тогда записала она и стихотворение «Девочка-ревушка», знакомое всем советским малышам по множеству переизданий. Послушаем фрагмент записи сделанный 54 года назад. Читает автор.
7: Девочка-ревушка, что за вой, что за рев? Там не стадо ли коров? Нет, там не коровушка, это Ганя-ревушка. Плачет, заливается, платьем утирается. У-у-у-у-у! Вышла рева на крыльцо, рева сморщила лицо. Никуда я не пойду, мне не нравится в саду. У-у-у-у-у! Вот вернулась Ганя в дом, слезы катятся ручьем. В сад хочу обратно, дома неприятно. О-о-о-о-о! Дали Гане молока, кружка стала велика. В этой не могу я, дайте мне другую.
5: Рина Зеленая включала в свои программы все новые и новые стихи Барто. Они привлекали артистку не только неординарным содержанием, но и удивительным умением поэтессы уловить самые яркие и примечательные черточки детского характера. Например, смысл стихотворения «Снегирь» заключался в том, что сорванец-мальчуган, которому очень хотелось иметь дома птичку, пошел даже на отказ от некоторых своих привычек. Как он сам говорит, «До того я стал хорошим, сам себя не узнавал». Даже перестал драться с девчонками. Но как только Снегирь появился в доме, все пошло по-прежнему. Буду завтра снова драться, бить девчонок во дворе.
8: Снегирь, пес Агнии Барто. На Арбате в магазине за стеклом устроен сад. Там летает голубь синий, ловьи в саду свистит. Я одну такую птицу за стеклом видал во сне. Я видал такую птицу, что теперь не спится мне. Ярко-розовая грушка, два блестящие крыла. Я не мог ни на минутку оторваться от стекла. И за этой самой птицей я ревел 4 дня. Я думал, мама согласится, будет птица у меня. Но у мамы есть привычка отвечать всегда не то. Говорю ей про птичку, она меня про пальто. То в карманах, по дыре, то дерусь я во дворе, то поэтому я должен позабыть о птице. Я ходил за мамой следом, подожидал ее в дверях. Я нарочно за обедом говорила о птице. Было сухо, но колосса я послушно надевал. До того я стал хорошим, сам себя не узнавал. Я все время так старался, я с девчонками не дрался. Так увидел я девчонку по грозу и кулаком, и скорее бегу в сторонку, будто я с ней не знаком. Мама страшно удивилась. Что с тобой, ковына милость? Может, ты у нас больной, ты не дрался в выходной? Но был хорошим я упрямо, и не выдержала мама. Я помучился не зря, мне купили не зря. Я принес его домой, наконец теперь он мой. Я кричал по всей квартире, у меня снегирь живой. Буду я им любоваться, будет петь он на заре. Буду завтра снова драться, бить девчонок во дворе.
5: Ребятишки, герои некоторых стихотворений Агнии Барто, сознанием дела обличают человеческие слабости и дурные привычки, стремление взрослых вмешиваться в жизнь и игры детворы, учить уму-разуму. Характерно в этом отношении стихотворение «Иван Петрович» о пожилом соседе по двору, который всегда все видит не так. И резюме автора и героя. Очень плохо жить на свете, если видеть все не так.
9: Иван Петрович. Текст Агнии Барто.
8: Знают, нашего соседа все ребята со двора. Он нам даже до обеда говорит, что спать пора. Он на всех глядит сердито, все не нравится ему. Почему окно открыто? Мы в Москве, а не в Крыму. На минуту дверь открою, говорит он, что сквозняк. Наш сосед Иван Петрович видит все всегда не так. Если даже день хороший, тучки в небе ни одной, он ворчит, надень колофы, будет дождик проливной. Я поправился за лето, потолстел на 5 кило, и сам заметил это, бегать стало тяжело. Ах ты, Мишка косолапый, мне сказали мама с папой, ты прибавил целый пуд. Нет, сказал Иван Петрович, ваш ребенок слишком худ. Мы давно твердили маме, книжный шкаф купить пора. На столе и под столами книжек папиных гора. У стены с диваном рядом новый шкаф стоит теперь. К нам его прислали на дом и с трудом втащили в дверь. Как обрадовался папа, стенки крепкие у шкафа, он отделан под орех. Вдруг пришел Иван Петрович и опять расстроил всех. Он сказал, что все не так, что со шкафа слезет лак, что совсем он не хорош, что цена такому грош, что пойдет он на дрова через месяц или два. Есть щенок у нас в квартире, спит он возле сундука. Нет, пожалуй, в целом мире симпатичнее щенка. Он не пьет еще из блюдца, в коридоре все смеются, совку я ему несу. Нет, кричит Иван Петрович, цепь нужна такому псу. Вот однажды все ребята подошли к нему гурьбой, подошли к нему ребята и спросили, что с тобой? Почему ты видишь тучи даже в солнечные дни? Ты очки протри получше, может, грязные они, может, кто-нибудь назло дал неверное стекло. Прочь, сказал Иван Петрович, я сейчас вас проучу. Я, сказал Иван Петрович, вижу так, как я хочу. Подошли подальше дети, вот сосед какой чудак. Очень плохо жить на свете, если видеть все не так.
5: Учу ли я новую роль? Снимаюсь в кино, играю в театре, рассказывает Рина Васильевна. Половина моей души принадлежит детям. Я настолько изучила речь ребенка, его отношение к языку, что, заучивая стихи или прозу от лица малыша, не раз делала нечаянную ошибку, очень смешную в каком-нибудь слове, и потом, читая со сцены, оставляла, повторяла ее. И какова была моя радость, если вскоре или через несколько лет я эту ошибку слышала из уст ребенка. А вот мнение критики об искусстве артистки. Ее эстрадные дети искренни и просты, мудры и лукавы, простодушны и наивны, порой по-ребячьему хитры и озорны. Секрет создания таких живых ребячьих образов очень прост, хотя и требует кропотливой, упорной работы. Для того, чтобы понять детскую психологию, а потом с таким мастерством воплотить ее на сцене, актриса пристально наблюдала и изучала детей. Их настроение, наивное, но образное восприятие окружающего мира, их любознательность, склонность подражать взрослым. В результате у нее выработалось особое детское мироощущение. И любовь к детям, и наблюдательность, несомненно, во многом помогли Рине Васильевне в создании оригинального жанра. Но есть еще одна деталь – на мой взгляд, очень важное. По складу своей вечно юной души, характера, Рина Зеленая видит мир глазами ребенка. Это обстоятельство играет огромную роль в ее творчестве, в ее успехе у зрителей. Давайте послушаем, как читала она в 1938 году стихотворение Николая Адуева «Лягушка», как четко расставила в нем акценты, как ярко высветила отношение ребенка к происходящему.
8: Мы вчера в саду гуляли, папа, мама, я и Колька. Колька утром поругали, он молчал и плёзы только. А потом он же ругался, закричал и стал брыкаться. Там на клумбе змей забрался и хочет со мной кусаться. У него за носом жабры, два хвоста, а сзади лапы. Папа сильный, папа храбрый, нету папы храбрее моего папы. Он один пошел на змея и зовет меня отсюда. Приходи в урок скорее, посмотри на это чудо. Сколько трусит и болтушка змей без жабры и без хвоста. Куда шла? А там лягушка не зеленая, а просто. Посидела и смотрела, да как прыгнет на дорогу. Я ее поймать хотела, мама мне кричит, не трогай, от нее пойдут экземы, мукробы и личинки. Мы достанем дома Брэма и посмотрим по картинке. Я бы представила, что рада, а теперь я все тоскую. Мне рискованно и не надо. Я хочу любить живую. Я понимаю, что она не красавица, но раз, если она меня нравится.
5: Один из шедевров артистки – «Машенькина сказка», созданная на основе крохотного рассказа Агнии Барто. Если не знать, что рассказ читает Рина Зеленая, то право же, у слушателя создается впечатление. У микрофона маленькая девочка.
10: Машенька, ты можешь нам что-нибудь рассказать?
11: Могу.
10: Ну, расскажи.
11: А про чего?
10: Ну, про что хочешь. Ты про красную шапочку знаешь?
11: Знаю.
10: Ну, вот и расскажи.
11: Сейчас расскажу. Жила-была красная шапочка. У ней была курочка ряба. И она несла яичко не простое, а золотое. А мама сказала: красная шапочка, возьми корзиночку, положи туда яичко, отнеси нашей бабушке. Наша бабушка больная, ей нужно витамины. И мама сказала: красная шапочка, ты веди себя по дороге хорошо, никого не толкай. А эта красная шапочка была непослушная, невоспитанная девочка. Она там в лесу, как там, толкнула в лесу волка. Он рассердился и как ее съел. Она испугалась, скорее побежала к бабушке и сказала: бабушка, бабушка, я никогда уж так больше теперь не буду делать и всегда буду только послушной, хорошей девочкой.
5: Вот эта взаправдошность, окрашивающая творчество Рины Васильевны, принесла в 30-е годы огромный успех записанным ею грампластинкам. Они были почти в каждом доме. Их слушали и дети, и взрослые. А когда началась война, то на фронте эти заигранные диски, их называли эринотерапией, творили в сердцах солдат, в большинстве своем отцов, чудеса. В одной из корреспонденций Сергея Михалкова с фронта, вспоминала артистка, я прочитал рассказ о том, как он, приехав на передовую, услышал горестный разговор солдат о том, что чертовы фрицы вдребезги разбили Рину Зеленую. Оказалось, во время очередного воздушного налета были разбиты граммофонные пластинки. Фонограмма сохранила живую атмосферу выступления Ирины Зеленой перед зрителями.

быть юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

0: дворник.
1: Послушайте.
2: Чего?
0: Послушайте.
1: Вы бы ушли.
0: Вы бы ушли, а?
2: Куда?
0: Вообще. Вы мне несколько мешаете.
2: А хозяин велел, почини, говорит.

0: Батюшка, он сюда пришел.
1: Молчи, старуха.
0: Что тебе, в своих комнатах места мало?
1: Ты, пожалуй, туда не ходи. Я там надымил.
0: А теперь здесь напустишь угару. Дай хоть дверь-то отвори.
1: Не надо, не надо. Ах ты, старуха, ведь я ж тебя не прошу. Вот лучше уговори дворника, чтоб он ушел. А то он мычит.
0: Чего тут возишься, уходи.
2: Ну как же, хозяин велел.
0: Иди, иди, потом уделаешь, иди.
2: Ладно.
0: Задохнешься ты когда-нибудь. Вон, говорят, холера идет. Генеральский сын тоже, а занимаешься неизвестно чем. Одни неприятные запахи пускаешь.
1: Подожди, старуха, я тоже скоро буду генералом.
0: По миру пойдешь ты. Вон дом-то свалил на свою химию с физией.
1: Физикой, старуха, а не химией. И, пожалуйста, оставь меня в покое.
0: Там этот пришел, Егорка.
1: Позови его сюда.
0: Пашенька, скажи ты ему, злодею, ну что же он делает, а? Вчера опять свою жену смертным боем бил.
1: Хорошо, хорошо, я
0: ты
1: скажу.
0: Строго пригрози ему, я мол себе дам.
1: Я его напугаю, ты не беспокойся, иди, ты, старуха, иди.
0: Ты строго, то ты со всеми людьми...
1: Ну будет, будет, старуха.
0: С господами.
1: Елена, да?
0: Нет еще. Как с утра ушла к Вагину, так и нет с той поры. Смотри, прозеваешь жену-то.
1: Старуха, не говори глупости, я рассержусь.
3: Няня, ты мешаешь Павлу заниматься.
1: Ты здесь? Ну что?
3: Ничего.
0: А тебе пора капли пить.
3: Я знаю.
0: А про Елену Николаевну я все-таки скажу. Я бы на ее месте нарочно роман с кем-нибудь составила бы. Что это такое? Никакого удовольствия женщине. Видно, кашку слопал и чашку об пол. И детей нет. Так никакого внимания, я бы на ее месте...
1: Старуха, я начинаю сердиться, уходи! Какая смола!
0: Лютый какой, ой. Не забудь про Егорку. Лизонька, молоко в столовой.
3: Да,
0: не забудь
3: да.
0: Капли принять.
1: Удивительная старуха. Бессмертно, как глупости, так же назовет. Ну, как дела, Лиз?
3: Хорошо.
1: Ну, это чудесно. Это чудесно. Это чудесно.
3: А нянька права, знаешь.
1: Сомневаюсь. Перекередка бывает права. Правда всегда с новорожденным. Лизонька, ты только посмотри. Здесь у меня самые простые дрожжи.
3: Нянька права, когда говорит, что ты мало внимания обращаешь на Елену.
1: Как вы мне все мешаете? Ты, нянька. Ну разве Лена не мало? Ведь она сама могла бы сказать это что-нибудь. Ну как-нибудь не так, как нужно. Ну вообще. Она же молчит. Ну в чем же дело? А, Егор. Здравствуйте, Егор.
4: Доброго здоровья.
1: Видите, в чем дело, Егор? Мне нужно устроить маленькую жаровню с крышкой. Такая, знаете, конусообразная крышка, выходящая круглым отверстием трубой. Понимаете?
4: Да понимаю, можно.
1: У меня есть рисунок. А где он? Идемте. Идемте сюда.
4: Гоп. Добрый день.
5: Здравствуйте.
4: И коллега дома, как слышно по запаху.
5: Откуда вы?
4: О, с практики. Собачки жены управляющего казенной палатою горничная хвостик дверью отдавила. Так я тот собачий хвост лечил. И дали мне за это 3 карбованца. Вот они. Хотел купить вам конфеты, потом подумал, наверное, неловко угощать вас на собачьи деньги. И не купил.
5: И хорошо сделали, садитесь.
4: Однако же от этого варева запах сомнительной приятности. Коллега! Коллега, уже кипит! Коллега!
6: Не надо, господа! Господа, не надо! Не надо, чтобы кипело! Что же вы не сказали-то, господа?
4: Я сказал, что кипит оно.
6: Ну, поймите, мне совсем не надо, чтобы кипело.
3: Ну, кто же это знал, Флавио?
6: Черт, теперь надо снова.
4: Павел Федорович, дайте рублю.
6: А? А, ага, сейчас. Лиза, у тебя нет?
3: Нет, у няни есть.
4: Вот три.
6: Дайте, пожалуйста. Егор, вот три, все равно?
4: Все равно. Там сосчитайте.
3: Павел, няня просила тебя сказать ему. Ты забыл?
6: Что сказать? Ах, да. Егор!
7: Присядь,
6: присядьте, пожалуйста. Может, ты сама скажешь. Видите, Егор, мне надо вам сказать, собственно, это нянька просила. Дело в том, что будто бы вы бьете свою жену. Вы извините меня, Егор.
4: Бью.
6: Да? Но это же нехорошо. Уверяю вас.
4: Чего ж хорошего?
6: Ну вот, видите, вы же сами понимаете, зачем же вы деретесь? Это зверство, Егор. Это надо вам оставить. Вы человек. Вы самое разумное существо. Вы самое яркое, самое прекрасное явление на земле.
4: Я?
6: Да.
4: Эх, парень. Вы спросили сначала, за что я ее бью.
6: Ну вы поймите, Егор. Бить нельзя. Человек человека не должен, не может бить. Это так ясно, Егор.
4: Вот, а меня били. И очень даже много. Если про жену сказать, так может она не человек, а черт.
6: Ну, какой вздор. Ну, давайте подумаем, что такое черт?
4: Ладно, прощайте. А бить я ее буду. Покуда она не станет передо мной, как трава перед ветром. Буду я ее бить.
6: Ну, послушайте, Егор, вы же сами только что сказали. Ушел. Кажется, обиделся. Глупо все вышло. Эта нянька вечно устроит что-нибудь нелепое.
4: Очень убедительно говорил коллега.
3: Милый Павел, он всегда смешной.
4: А я бы, знаете, того Егора за чуб да палкой.
3: Борис Николаевич.
4: Простите, коли грубо, но он рассуждает очень правильно. Его били, значит, он может бить. А я продолжаю, следует его еще бить.
3: Прошу вас, ну зачем вы так говорите, зачем?
4: На той же логике построены все карательные законы.
3: Ну вы же знаете, как я не люблю, как боюсь всего грубого. И всякий раз вы как будто бы нарочно дразните меня. Ну, я... Подождите, этот слесарь вызывает у меня чувство страха. Он такой темный, эти огромные обиженные глаза. Мне кажется, я их уже видела тогда там в толпе.
4: Ну, не вспоминайте, ну его.
3: Разве можно забыть об этом?
4: А что толку?
3: Да там, где была пролита кровь, никогда не вырастут цветы.
4: Еще как растут.
3: Там растет только ненависть. Когда я слышу грубое и вижу красное, в моей душе воскресает тоскливый ужас, и тотчас перед глазами стоит озверевшая черная толпа. Лужи теплой красной крови на песке.
4: Ну что мне делать с вами? Снова вы договоритесь до припадка.
3: Неужели это не ужасает вас?
4: А пойдемте в сад.
3: Нет, нет, вы скажите, вам понятен мой ужас?
4: Ну как же, я понимаю, я чувствую.
3: Нет, это неправда. Если бы вы понимали, мне было бы легче. Мне хочется сбросить долю тяжести с души моей. Нет другой души, которая бы приняла ее. Нет.
4: Бабушка моя, да бросьте вы это. Пойдемте в сад. Вон какой запах тут. Как будто резиновую калошу в постном масле жарили.
3: Да, запах. У меня даже кружится голова.
8: Лизонька, нужно капли принимать. Ты еще молоко не выпила.
3: Сейчас.
4: О, как живете, Антоновна?
8: Ничего. Не жалуюсь.
4: Добрый здоровенький.
8: Слава Богу.
4: Ой, жаль, а то я бы полечил.
8: А вы уж лучше собачек, а я не собачка.
4: А мне хорошего человека полечить хочется.
3: Идемте.
4: Нянька, ну давай мне кипятку.
8: Нету кипятку.
4: Ну, пожалуйста, нянька.
8: Вот самовар скипит. Сказал Егорчик.
4: Сказал, сказал.
8: Строго.
4: Очень.
8: Ну и что же
4: он? Он дальше так весь и затрясся от страха. Я же тебя к этому
8: говорю. Полицмейстеру, да?
4: Как его? Нет, к этому.
8: К мировому,
4: ну, все равно. Да, к мировому судье.
8: А надо было полицмейстером его пугнуть. Ну и что же он?
4: А он? А он, знаешь, что сказал? Дурак, говорит, вы барин.
8: Да что?
4: Да, именно. Дурак, говорит, вы не в свое дело нос суете.
8: Неужто? Пашенька.
6: Да нет, нет, старок, это не он. Это я сам сказал. Он подумал, а я сказал. Ты принеси мне кипятку сама, а то это Франциска Фима обязательно за что-нибудь за день. Подолом или рукавами.
8: А Ефима, ты наша, знаешь, кажись, с хозяйским сыном шашни завела.
6: Ну а тебе что за видно?
8: Фу, Господи! Да ты же ячей хозяин! Должен сказать, что не коже,
6: ну, так вести себя. Раз так. Ну, право, по-твоему, я должен все время ходить и всем говорить, что хорошо, что плохо.
8: Да, да, да.
6: Но ты пойми, это же не мое дело.
8: А для чего ты учился?
6: Иди, иди. А вот, вот и Миланья Николаевна. Здравствуйте, Миланья Николаевна.
7: Здравствуйте, Павел Федорович.
8: Кто ж это, двери-то не заняли?
7: Ой, какое у вас довольное лицо.
6: А я рад, что вы пришли, а то няньки меня это совсем загрызла. А потом мне сегодня удалась одна интересная работа.
7: Да? Ой, как это меня радует. Вы знаете, мне так хочется, чтобы вы прославились.
8: В городе все говорят, прославился.
7: Я верю, что вы обязательно будете чем-нибудь вроде пастера.
6: Это не важно, но надо говорить пастер. Это у вас моя книга? Прочитали? Ну, неправда, это же гораздо интереснее, чем роман.
7: Да, там только вот эти знаки.
6: А, формула.
7: А я не понимаю формулу.
6: Это, знаете, надо немножечко заучить. Я сейчас дам для вас физиологию растений. Но прежде всего, надо внимательнее всего изучайте химию. Ах, это, знаете, изумительная наука. Она еще мало развита сравнительно с другими. Но и теперь она представляется мне каким-то всевидящим умом. Ее зоркий смелый взгляд проникает в огненную массу солнца и во тьму земной коры, и в невидимые частицы нашего сердца, в тайны строения камня, в безмолвную жизнь дерева. Она смотрит чудо и, везде открывая гармонию, упорно ищет начало жизни. И она найдет его, найдет. Вот изучив тайны строения материи, она создаст в стеклянной колбе живое вещество.
7: Господи, да почему вы лекции не читаете?
6: А зачем это?
7: Ну, вам необходимо читать. Вы так очаровательно говорите, вот когда я вас слушаю, мне хочется вам руку поцеловать или...
6: Ну... Не советую, у меня руки редко бывают чистые. Водишься со всякой всячины.
7: Как мне хочется что-нибудь сделать для вас, если вы только знали. Господи, я так восхищаюсь вами, вы такой неземной, такой возвышенный. Ну скажите, что вам надо? Требуйте всего-всего.
6: А ведь вы можете.
7: Что? Что я могу?
6: У вас есть куры?
7: Куры? Какие куры?
6: Ну домашние птицы, вы же знаете. Семейство куриных, петухи, куры.
7: Знаю, есть. Зачем вам их?
6: Алло. Если бы давали мне каждый день свежих яиц, а? Свежих, самых свежих, только что свеженных. Еще совсем теплых. Видите, мне для работы очень много надо белка, а нянька, она скупа. Ну, не понимаете, что такое белок? Дает мне не свежие яйца. Все надо да много говорить, лицо у нее кисло.
7: Какой вы жестокий, парень.
6: Я? Почему?
7: Хорошо. Я буду присылать вам каждое утро
6: десерт. Чудесно, чудесно, Миланья Николаевна, это меня превосходно устраивает, и я очень, очень благодарю вас, вы милая, правда.
7: А вы ребенок, жестокий ребенок, вы ничего не понимаете.
6: А я действительно плохо понимаю, почему жестокий.
7: Вы ничего, когда-нибудь поймете. А что, Елены Николаевны нет дома?
6: Она у Вагин, месье.
7: Он вам нравится?
6: Кто, Вагин?
7: Да.
6: Да. Мы с ним давние товарищи, вместе учились в гимназии, потом в университете. Он тоже естественник, но со второго курса ушел в академию.
7: Он Елене Николаевне, кажется, тоже очень нравится.
6: Да, очень. Он славный парень, я с каждой стороны.
7: А вы не боитесь?
6: Чего мне бояться? А, это нянька закрыла.
8: А, ты здесь?
9: А, ты уже здесь. Не Павлович, Где у вас вода? Я взял сюда просто.
1: А ей нехорошо, Владимир

0: Построй химику, не нужно будет жалование платить.
1: Вадик, а я понимаю!
2: Не развивайте мне ваших догадок! Вы лучше скажите, кто вам дал право быть судьей ее?
1: А вам кто дал право судить людей? И все люди пользуются этим правом без разрешения, не судить, как не есть, невозможно для человека.
3: Павел Федорович, я понимаю, но неужели все это правда?
4: Да-да, все живет, всюду жизнь, всюду тайна. Вращаться в мире чудесных, глубоких загадок бытия, тратить энергию своего мозга на разрешение их, вот истина человеческая жизнь. Вот где неисчерпаемый источник счастья и животворной радости. Только в области разума человек свободен, только тогда он человек, когда он разумен. А когда он разумен, он честен и добр. Добро создано разумом. Без сознания нет добра. Вы извините. Я должен идти. Да. Черт возьми.

0: говорил? Как он говорил? Мне говорил? Одной мне? Миланье кирпич? Первый раз в жизни со мной говорили? Со мной о таких чудесах? Борис смеется, ну что ж, Борис, смейся, я ведь не говорю, что я поняла его мысли, разве я это говорю? Я дура! Елизавета Федоровна, я смешная, но подумайте, голубушка, вот живешь так, точно спишь, и вдруг тебя толкнет. Откроешь глаза, утро, солнце, и ничего ты сразу не видишь, только свет, и вдруг вздохнешь радостью такой чистой, вздохнешь точно за утренней на Пасху. И...
1: Выпейте чаю, вы так взволнованы, сядьте.
0: А тебе никогда в жизни не понять этого, Борис. Я не буду чаю. Я лучше уйду. Спасибо. Елизавета Федоровна, вы извините, я вам нервы расстроила. Извините, я уйду. До свидания. До свидания. Скажите ему, ушла, мол, благодарит, мол, радость моя. Если вы знали, какой он ясный, чудный какой!
2: Она. Не понимаю.
1: Я понимаю. Когда-то и на меня Павел действовал вот так. Говори. А потом я узнала настоящую жизнь, полную зверства, ханжества, бессмысленной жестокости. И тогда я попала в больницу!
3: Елизавета, вам бы не вспоминать об этом. Ну что больница? Была и нет ее.
1: Будем!
3: Не будет, Елизавета. О, звонок, Елизавета Федоровна. Звонок, идет кто-то. А Елена Николаевна и художник. Пора уже мне уходить.
4: Дмитрий Сергеевич, а чего это вы такой бледный и взъерошенный?
5: Разве? Не знаю. Как ваши успехи в живописи, Лиза?
1: Я сегодня не писала.
5: Жаль, краски успокаивают нервы.
4: По вас тому не видно.
5: Не все, конечно.
1: И не красные.
4: Ну ладно, извините. Извините, на речку пойду. Раков буду ловить. Потом сварю их, буду пить пиво и курить.
1: Уходите?
4: Да. Пойду на речку, раков буду ловить, потом сварю их, буду пить пиво и курить. Не провожайте, Елизавета Федоровна, я еще ворочусь. Завтра же. Сейчас на речку пойду, раков.

0: Он занят.
1: Скоро придет.
0: Все возит со своей нелепой идеей создать гомункула. Да?
1: Какой-то он, стыдитесь.
0: Но если меня раздражает эта тринная мыслишка педантов, и простить ему отношение к вам я не могу, это чудовищно.
1: Я готова раскаяться в том, что позволила быть откровенной с вами.
0: Вы должны быть свободным человеком, и того, кто вас не ценит, вы не должны щадить.
1: Я так и сделаю, вы увидите.
0: Когда? Чего вы ждете?
1: Я должна знать, какое место занимаю я в душе его.
0: Да никакого.
1: О, если это так, это хорошо. Тогда все решается просто. Я не нужна ему, и я ухожу. А если нет, я уйду от него, и вдруг в ее душе снова вспыхнет.
0: Как вы рассудочны. И все-таки вашим языком говорит душа рабыни. Ведь вы приносите себя в жертву. Кому? Человеку, который разлагает жизнь на мельчайшие частицы в тупом стремлении найти ее начало. Это же нелепая идея. Елена Николаевна. Ведь он служит черной смерти, а не свободе, ни красоте, ни радости. Ему не нужна ваша жертва.
1: Спокойнее, мой друг. Я ничего не говорю о жертве. У меня нет причин верить в силу ваших чувств.
0: Вы не верите в мою любовь.
1: Но скажем так, я не верю себе.
0: Как вы холодны.
1: Я говорю искренне. Сегодня Павлу целый день мешали. Кто? Все. Няня, слесарь, домохозяин. Это раздражало Павла?
2: Я думаю.
1: Досадно.
2: Прости меня, но ты слишком мало внимания обращаешь на него.
1: Он никогда не говорил мне об этом.
2: Ты, может быть, с тобой неприятно говорить?
3: Лен, барыня,
1: да?
3: Барыня,
1: а что вам?
3: Без вас приходила Мелания Николаевна и говорит мне.
1: А что же она говорит?
3: Ой, мне так неприлично стало.
1: Если неприлично, не надо говорить.
3: Так она сказала! Она сказала, следи, говорит, за барыней. За вами, то есть.
1: Что такое? Фима, вы всегда выдумываете какие-нибудь глупости. Идите, пожалуйста.
3: Ой, да какие же это глупости? Честное слово! Она сказала, следи, говорит, за барыней и за господином Вагиным.
1: Ступайте вон!
3: Ну я же не виновата! Да вот она мне рубль дала!
1: Вон!
4: Что ты кричишь, Лен? Война с Фимой. Это, знаешь, удивительная девица. У нее какие-то особенные юбки. Все задевают, опрокидывают, бьют. Я побуду с тобой минут ровно 10. Налей мне чаю. А Дмитрий не пришел?
1: Он на террасе.
4: И Лиза там.
1: Лиза у себя.
4: Ты как будто не в духе, а?
1: Немного устала.
4: Ну, как подвигается твой портрет?
1: Ты спрашиваешь об этом каждый день.
4: Правильно. А вот и Дмитрий, и сердитый. От чего?
0: Так. Однажды я напишу ваш сад вот в это время на закате.
4: И это тебя уже заранее сердит.
0: И сострил.
1: Вам чаю?
4: Вы оба не в духе. Пойду-ка я на кухню.
0: Вот он однажды посадит вас в колбу, обольет какой-нибудь кислотой и будет наблюдать, как вам это понравится.
1: Не говорите вздора.
0: Если я никогда, никогда не испытывал такого могучего чувства, как мое отношение к вам. Оно мучает меня, но и возвышает меня.
1: Да?
0: Да, знаете, хочется быть перед вами всех выше, лучше, ярче.
1: Это хорошо, я очень рада за вас.
0: Елена Николаевна,
4: старуха,
0: ну, поверьте мне.
4: Старуха, отстань, отстань! Ну почему кухарка плюс муж? Ну, бери кухарку, так таковую, а меня оставь.
1: Няня, я вас просила.
4: Старая смола, нефтяные остатки.
1: Я просила вас не тревожить Павла.
5: Позвольте, матушка Елена Николаевна, спросить у вас, кто в этом доме хозяин? Павлуша занят, Лиза больной человек. Вы... целыми днями дома не бываете.
1: Но Павла не должны касаться мелочи.
2: За этим вы должны смотреть.
1: Не доставало только, чтобы вы меня учили.
2: А что делать, если я вижу, что дом брошен, и Павлуша без внимания?
3: Уйдите, няня, прошу вас.
6: Хорошо. Мой покойница генеральша меня из своих комнат не выгонялись.
1: Вас забавляет это?
0: Немножко глупости всегда забавно. Нужно уйти из этого дома. Вы созданы для свободной и красивой жизни.
1: А возможно ли такая жизнь, когда вокруг нас всюду дикие люди? Павел, что с тобой?
4: Она раскислилась, понимаешь? Да, раскислила. Опыт был обставлен так строго, я все принял во внимание.
1: Павел, милый Павел, ты очень огорчен.
4: Подожди.

0: Говорите, ничего, пройдет.
1: Ничего.
0: Это приятно. Она хотя лошаденка и не мудрая, а все денег стоит. 50 рублей за нее было дадено 7 лет тому назад.
2: А сколько овса съела за это время? Ой, боже мой.
0: Но ежели она не поправится, вы мне скажите, тогда я ее продам.
3: А вы что ж думаете, у другого хозяина она здоровая будет?
0: А это уж не мое дело. Господин доктор.
3: Чего?

0: Господин доктор, есть у меня до вас одна деликатная просьба, только вот не знаю, черти, как ее выразить?
1: А вы выражайте короче.
0: Да, ну, это, конечно, самое резонное. Только просьбишка-то моя, извольте видеть, касаемо господина Протасова. Видите, сын мой, обучившись в коммерческом училище промышленности, говорит, что, дескать, нынче химия большую силу берет. Да я и сам вижу, туалетные мыла, духи и помады, и подобный товар идет ходкой, большой барыш дает.
1: А ну, еще короче.
0: Да никак не могу. Затея очень фигурная. И уксус там, например, и эссенции там всякие, многое другое. И вот смотрю я на господина Протасова. Боже мой. Без пользы они материалы время тратят. И от этого в скорости ведь проживутся же они, надо думать. Так поговорите вы с ними.
1: Насчет уксуса поговорите.
0: Вообще вы на то упираетесь, что должны же они скоро без средств остаться. Жалко мне их. И вот я предлагаю им дельце. Я им заводик поставлю. А они полезный товар работать будут. Ну, денег у них, конечно, для компании нет. Ну, господи, я векселечки возьму.
2: А вы добрые, а?
0: Ой, сердце у меня такое мягкое. Вот как увижу человек без пользы обращается. И сразу мне хочется его в дело употребить. Да. А они-то, господин, ну, стоящие внимания. На рождение супруги своей фейерверк они заготовили. Ой, боже мой. О, высокое искусство было обнаружено ими. Ну, так как? Поговорите, а?
1: Поговорим.
0: Это приятно. Приятно. Господин доктор.
2: А где господа?
3: Барин у себя. А барыня в саду с господином Вагином. Елизавета Федоровна там.
2: Ну ладно, пойду я в сад. Извините. Не имею удовольствия знать имени отчества вашего.
4: Ничего, я ведь вашего тоже не знаю.
2: Михаил Назаров Выгрузов, к вашим услугам.
4: А какие же услуги? Мне от вас ничего не нужно.
2: Это из вежливости говорится. Я был случайным свидетелем разговора вашего с отцом моим.
4: Я видел этот случай. Скажите, а чего это вы так ногами дрыгаете?
2: Это от нетерпения. От стремления. Характер у меня живой.
4: А куда ж вы стремитесь?
2: То есть как? Живость у меня вообще.
4: Ага, понимаю, понимаю.
2: Позвольте, я имею сказать.
4: Чего сказать?
2: По поводу предложения папаши. Видите ли, это моя идея. Только папаша изложил вам ее, не так ясно.
4: Нет, ничего, я понял.
2: А может быть, мне не сделать честь пожаловать на Троицкую, ресторан Париж?
4: Я, знаете, не сделаю я этой чести и вам.
2: Очень грустно.
4: И мне тоже.
2: Невежа. Настоящий скотский доктор.
3: Что? И говорить-то с вами не хотят.
2: А знаешь, Фима, что я могу с тобой сделать?
3: Ничего.
2: А вот заявлю, что кольцо, которое я тебе подарил, ты у меня украла. Помощник пристава мой знакомый.
3: Не испугалась. Он за мной ухаживает. Помощник, да.
2: Тем хуже для тебя. Ну ладно, Фима. Давай говорить серьезно, а? 25 рублей квартира идет?
3: Да подите вы! Я девушка честная.
2: Да дура ты вот что! Ну, слушай, Фима, у меня приятель есть Зотиков. Красавец и богач. Ну, хочешь, я тебя познакомлю, а?
3: Опоздали. Он уже ко мне два раза письма присылал. Что?
2: Врешь. Ну, люди. Вот жулье, а? Ух. Ну, Фимка, ты просто молодец. Да я б женился на тебе, если б не надо было на богатых жениться.
5: Господа, идут!
6: Что вам угодно?
2: А вот убеждал вашу горничную, чтоб она химических жидкостей из окна в сад не выплескивала. От этого садовая растительность страдает. А также время опасное, холера идет. Изволили слышать?
4: До свидания, молодой человек.
2: Честь имею.
6: Удивительно нахальное лицо.
4: Да, вот коллега живое вещество изобретает. А куда оно? Вон оно какое время. Или... Нет, я вот тоже живое вещество. А какой смысл имеет?
6: Как мы сегодня тяжело настроены. Давайте закончим партию. Шесть. Итого 23. Я вас не понимаю. Вы такой здоровый, простой, сильный.
4: Вот у меня 6, значит, 29 все, да?
6: И ничем не занимаетесь. Ничего не делаете. И сейчас, когда жизнь принимает такой трагический тон, 3, 29. Всюду растет ненависть. И так мало любви, как много могли внести в эту жизнь вы своей работы. Доброй, умной работы.
4: Мне уже 40 лет и одну очку.
6: 40 лет, пустяки.
4: И вы очень испортили меня.
6: Я испортила?
4: Ну да, все вы, ваш брат Елена Николаевна, вы.
6: Объясните, чем же мы вас испортили?
4: А знаете, до встречи с вами я жил с большим любопытством.
6: С интересом.
4: Ну да, с любопытством. Мне все любопытно было знать. Вот книжку новую вижу, читаю. Хочу знать, что в ней нового, кроме обложки. Человека на улице бьют. Подойду, посмотрю, усердно ли бьют. Иногда даже спрошу, за что бьют. И в ветеринарии я учился с большим любопытством.
3: Лизонька, ты капли принимал?
6: Да, да.
3: Самовар кипит, за столом никого нету.
6: Идите, няня.
4: Вообще, на все я смотрел с любопытством и видел, что жизнь устроена дрянно, что люди жадные и глупы, а я лучше и умею, чем они. Это было приятно мне знать, и душа моя была спокойна. Хоть я и видел, что иному человеку хуже живется, чем той же собаке или лошади, что я лечу. Но этот случай объяснялся тем, что человек глупее собаки и лошади.
6: Ну зачем вы так говорите? Вы же сами в это не верите.
4: Нет, так я жил, и было мне не дурно, но вот... Вот попал к вам, вижу, один горит в своей науке, другой бредит киноварью с охрой, третий притворяется, что она веселая и разумная, а вы? Да. Елизавета Федоровна, вы заглянули куда-то глубоко и трагедию в душе носите.
6: Объясните, чем же мы вас испортили?
4: Я не умею это сказать. Сначала мне так понравилось у вас, что я даже водку перестал пить, ибо от ваших разговоров миллион бывало. Потом потерял я мое любопытство и беспокойно стало мне.
6: Пили бы чай-то.
7: Готов, самовар? Честно. Здравствуйте, ученый.
4: Здравствуйте, коллега.
7: Алена в саду?
6: Да.
7: Пойду звать ее. Вы проиграете.
4: А?
7: Я говорю, вы проиграете.
4: Проиграю.
7: У тебя сегодня славный цвет лица, Лиза. И глаза такие ясные, спокойные. Это приятно видеть.
6: Зачем он всегда говорит со мной, как с больным ребенком?
4: А он со всеми, кто протоплазмой не интересуется, как с ребятами разговаривает.
6: Со мной все так говорят. Все стараются мне напомнить, что я больна.
4: Да вы сами, прежде всего, позабудьте.
6: Продолжайте. Вы сказали, что вам стало беспокойно. От чего?
4: Ну да. Беспокойно, неловко как-то. Как будто механизм души моей вдруг заржавел. Нелепо мне, Елизавета Федоровна, и коли вы мне не поможете...
6: Милый Борис Николаевич, оставьте это! Я калека, урод!
4: Погибну я тогда, как навозный жук!
6: Перестаньте! Ну как вы не понимаете, что вы мучаете меня этим?
4: Все, все, молчу!
6: Боже мой, как мучительно жалко всех! Такие все бессильные, одинокие.
4: Да, вы знаете, я раньше очень хорошо спала, а сейчас лежу
6: давайте
4: и мечтаю, как...
6: Давайте.
4: Давайте. Что еще делать? Вам будет.
7: Елизавета! Елизавета, да все-таки ступайте за меня замуж, а? Тут мы с вами настонали бы на земле.
6: Как вы шутите? Как-то тяжело и странно.
7: Так вы подумайте, Елизавета, что еще делать-то вам и мне?
6: Молчите, молчите. Ну да, это красиво. Но по смыслу не глубоко. А по сюжету доступно немногим.
2: Искусство всегда было достоянием немногих. Это его гордость.
6: Это его драма.
2: Таково мнение большинства, уже по одному этому я против.
3: Не рисуйтесь. Искусство должно облагораживать людей.
2: А мы не имеем цели.
7: Мой друг, в мире нет ничего бесцельного.
4: Или не считать самый нет.
6: Боже мой, я тысячу раз слышал все
3: это. Дмитрий Сергеевич, жизнь трудна. Человек часто устает жить. Жизнь груба. На чем отдохнуть душе? Красивое редко, но когда оно истинно красиво, оно согревает мне душу, как солнце, вдруг осеявшее пасмурный день. Нужно, чтобы все люди понимали и любили красоту. Тогда они построят на ней мораль, они будут ценить свои поступки как красивые и безобразные. И тогда та жизнь будет прекрасна.
7: Это чудесно, Лена. Вот это может
2: Какое
7: быть.
2: Какое мне дело до людей? Я хочу громко спеть свою песню. Но один и для себя.
3: Полноте. Зачем слова? Нужно, чтобы в искусстве отражалось вечное стремление человека вдаль, к высоте. Вот когда это стремление есть в художнике, когда он верует в солнечную силу красоты, тогда его картина, книга, соната будут мне понятны, дороги. Он вызовет в душе мой созвучный аккорд, а если я устал, я отдохну и снова захочу работы, счастья, жизни.
7: Ладно, Лена!
3: Порой мне грезть в такое полотно. Среди безграничного моря идет корабль. Его жадно обнимают зеленые гневные волны, а на носу бортов его стоят какие-то мощные, крепкие люди. Просто стоят люди, готовые спокойно погибнуть на пути к цели. Вот вся картина.
2: Ну да, это интересно.
7: Подожди, подожди, Дмитрий.
3: Ну пусть подожди. Эти люди идут по знойному солнцу, по желтому песку пустыни.
6: Он красный.
3: Все равно. Нужно только, чтобы это были особенные люди. Мужественные, гордые, непоколебимые в своих желаниях. Вот такая картина вызовет у меня чувство гордости за людей, за художника, который создал их. Она напомнит мне о тех великих людях, которые помогли нам уйти так далеко от животных. И все дальше уводят к человеку.
2: Нет, это я понимаю, это красиво, это я попробую черт.
7: Вот, вот, вот, пиши, пиши, Дмитрий, пиши. Лен, ты молодец, ты молодец, это что-то новое у тебя, а, Лен?
3: А откуда ты знаешь? Новое это, старое?
5: Милостивые государь, я очень долго ждал, пока вы закончите ваш интересный разговор, но... Принужден прервать вас очень просто.
8: Вам чего?
5: Узнаю Малороса! Очень просто. Я сам был в Малоросе. Играю на флейте.
8: Чего же вам нужно?
5: Позвольте. Позвольте. Все по порядку. Представляюсь. Подпоручик Яков Трошин. Бывший помощник начальника станции ЛОК. Ну, тот самый Трошин, у которого поезд жену и ребенка раздавил. Ребенки у меня еще есть, а жены нет. Да.
7: А с кем имею честь?
9: Как интересно говорят пьяные.
6: Ну, что ж, Павел?
3: Вам что угодно.
5: Сударыня. Извините.
7: Сам сапоги!
5: Ибо счастье превратно. Сударыня, скажите, где проживает слесарь Егор?
7: Егор.
5: А фамилию я его забыл.
7: А может быть, у него и нет фамилии, а?
5: И может, он в ночи видение мне было.
3: Это там, во флигеле, нижний этаж.
5: Рэмерс. Целый день искал его, утомленный, едва стою на ногах.
7: За угол.
5: Очень просто. Bon voyage! Он только вчера имел счастье познакомиться со мной, и вот я иду к нему. Это надо оценить.
7: За угол.
5: Очень просто. До приятного свидания.
7: Вот комик, сам в сапогах.
6: Что это?
5: А! Вы думали, что вот ничтожество? Нет. Это Яков Трошин. Очень просто. Он знает, что такое приличие. Яков Трошин. Яков Трошин! Трошин.
7: Какой забавный. А, Лен?
6: А какое место, Лена, в твоей картине будут занимать вот эти люди?
8: Там не будет, Лиза.
7: Они как раковины присосутся ко дну корабля.
10: И будут затруднять его движение.
6: Значит, их участь гибель, Елена. Одни без помощи эти люди должны погибнуть.
8: Они уже погибли, Лиза.
10: Перестаньте, мы тоже одни в темном хаосе жизни.
7: Эти люди, друг мой, мертвые клетки в организме.
6: Жестоки. Я не могу слушать вас. Как вы слепые и жестоки. Слепые и жестоки.
7: Ты знаешь, Лен, с ней совершенно невозможно о чем говорить. Она все сводит к одному, в свой больной темный угол.
8: Да, трудно с ней. Она живет страхом перед жизнью.
10: Елена Николаевна. На носу корабля будет стоять кто-то один. У него лицо человека, схоронившего на берегу сзади себя все свои надежды. Но глаза его горят огнем великого упорства, и он едет, чтобы создать новые, одинокой среди одиноких.
7: Не надо бури, господа! Ну ладно, пусть будет буря, но впереди, на пути корабля, пусть горит солнце! Дмитрий, назовите свою картину к солнцу, к источнику жизни!
10: Да-да, к источнику жизни, там вдали среди туч. Яркое, как солнце, лицо женщины.
7: А зачем женщина? Пусть там будет Дарвин, Лавуазье. Однако я заговорился. Не надо идти.
10: Родная моя, с каждым днем вы все более властно и крепко привлекаете меня к себе. И я молиться готов на вас.
7: Дмитрий, на минутку!
8: Не сотвори себе кумира, не всякого подобия его. Идите, мой друг, идите.
10: Ничего, я напишу эту картину. Вы увидите, она будет петь своими красками величественный гимн свободе и красоте.
7: Дмитрий!

0: Это удивляет.
1: Нет. Нисколько. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Простите. Но раньше, чем подать вам руку, я должна спросить вас.
1: Что?
0: Вы предлагали нашей горничной?
1: Мощь! Продала мерзавка!
0: Значит, правда. Миланья Николаевна, вы понимаете, как это... Как нужно назвать ваш поступок?
1: Да! Понимаю! Просто! Так уж просто! Все равно! Слушайте! Вы женщина, вы любите, может быть, вы поймете?
0: Тише, тише, саду ваш брат.
1: Да что мне? Вот, слушайте, я люблю Павла Федоровича. Я его так люблю, что готова в кухарке, в горничной к нему идти. Вы тоже, я знаю, ведь вы художника любите, вам Павел Федорович не нужен. Ну, хотите, я на колени стану перед вами, отдайте его мне. Я ноги буду ваши целовать.
0: Что вы говорите, что вы?
1: Да поймите, у меня же деньги, а у вас что? Я ему выстрою лабораторию. Творец выстрою. Буду его служить, чтобы ветер не касался его. День и ночь буду его двери отдать. Отдайте. Зачем он вам? Я же его как угодника Божия люблю.
0: Успокойтесь, что вы, успокойтесь. Барыня, я не понимаю вас.
1: Барыня, вы же умная. Вы благородная. Вы чистая. А у меня-то жизнь была. Господи! Противное, тяжелое. И людей-то я видела только гнусных. А он-то дитя такой, такой возвышенный. Да я около него царицей буду. Вот ему служанка для всех царицы. И душа моя вздохнет чистого человека. Хочу я, понимаете, вы
0: Боже
1: чисто...
0: мой, мне трудно вас понять. Какая вы несчастная должна
1: быть. Как... Я знаю, я тому так вам и говорю сразу, потому что знаю, вы поймете, не обманывайте меня. Да, может быть, я тоже человеком стану, если не опасно.
0: Идемте ко мне, идемте. Не зачем
1: опасно. Я боюсь.
0: Идемте.
1: Я боюсь.
0: Идите туда.
1: Я...
0: Идите туда ко мне. Не успокойтесь. Пожалуйста.
2: Ишь, разбежались все. Мечутся, как полоумные.
0: Лизонька, ты чего бродишь? Тебе сидеть надо. Отстань, няня!
3: Чего сердиться? Какие у тебя силы?
0: Ну идите, няня!
4: Ну что, старуха хлопотуха, любит она вас.
0: Это так! Просто привычка ухаживать. Больше 30 лет она в нашем доме ужасно тупая и упрямая. Странно. С тех пор, как я помню себя, в нашем доме всегда звучала музыка, сверкали лучшие мысли мира. Она не стала от этого добрее и умнее. Не стала.
5: Да ты только пойми, Дмитрий! Когда волокно химически обработанного дерева научится прясть, мы с тобой будем носить дубовые жилеты, березовые сюртуки.
6: Брось ты свои деревянные фантазии. Скучно.
5: Эх ты, сам ты скучно.
7: Коллега, это зонтик сестры моей, да? Вы знаете, вчера Маланья спросила меня, в каком сродстве стоят гипотеза с молекулой. Так я и сказал, что гипотеза молекулы приходится внучкой.
5: Ну зачем вы так? Она так наивна, так горячо интересуется.
7: Наивна, да? А манера с монадой подкидыши в науке, неверно, нет? Перепутал я генеалогию, значит.
0: Вот видите, даже на ваших отношениях с сестрой видно, как пренебрежительно и злобно относятся люди друг к другу.
7: Какая там злоба?
0: Нет. Я говорю вам, на земле скопляется жестокость, на земле растет ненависть.
5: Ну, Лизонька, ты снова распускаешь свои черные крылья.
0: Молчи, ну. Павел, молчи, ты ничего не знаешь. Ты смотришь в свой микроскоп.
7: А вы в телескоп не надо бы знать, лучше своими очами.
0: Как вы слепы. Откройте глаза. То, чем вы живете, ваши мысли, ваши чувства, они как цветы в лесу, полном гниения, полном ужаса. Вас мало, вы незаметны на земле.
8: Кого же вы на ней видите, Лиза?
0: На земле заметны миллионы, а не сотни. И среди миллионов растет ненависть. Вы, объединенные красивыми словами и мыслями, этого не видите. А я видела, как ненависть вырвалась на улицу. Люди дикие, озлобленные, с наслаждением истребляли друг друга. Однажды злоба обрушится и на вас.
5: Да нет, это все от того так страшно, Лизонька. Видимо, собирается гроза. Стало душно.
0: Не говори мне о моей болезни. Не говори.
5: Ну ты подумай, ну кому? За что ненавидеть меня или его?
0: Кому?
5: Да.
0: Да всем людям, от которых вы ушли так далеко.
8: Черт возьми, не иди же назад ради них.
0: За что?
9: Да.
0: За отчуждение от них. За невнимание к их тяжелой нечеловеческой жизни. За то, чтобы сыты и хорошо одеты. Ненависть Липанову Юрке, она увидит вас.
8: Вам идет роль Кассандры.
5: Подожди, Дмитрий. Ты не права. Мы делаем большое, важное, полезное дело. Он обогащает жизнь красотой. Я исследую ее глубокие вечные тайны. И люди, о которых ты говоришь, со временем поймут, оценят нашу
8: ценят
5: работу.
8: Ценят или нет, мне все равно.
5: Не надо смотреть на них так мрачно, Дмитрий. Они лучше. Они разумнее, чем тебе кажется.
0: Ты ничего не знаешь.
5: Нет, я знаю. Я вижу. Я вижу, как растет и развивается жизнь. Как она, уступая упорным исканием мысли моей, раскрывает мои, передо мной свои великие глубокие тайны. Я вижу себя владыкой многого, я знаю, человек будет владыкой всего. Когда-то под лучами солнца вспыхнул в жизни ничтожный маленький кусок белка, размножился, сложился в орла, во льва, человека. И наступит время, когда из нас всех возникнет жизнестройный организм человечества. Человечество, господа! Вот тогда-то у всех клеток будет прошлое, полное великих завоеваний мысли, наша работа, настоящая, свободный, дружный труд для наслаждения трудом и будущее. Я его чувствую, я вижу, оно прекрасно. Человечество растет и зреет. Вот жизнь, вот смысл ее.
8: Люблю видеть тебя, поэт.
5: Страх смерти. Вот что мешает людям быть свободными, спокойными людьми. Он висит над ними черной тучей. Из него рождаются призраки. Но мы-то, люди, мы-то дети солнца. Светлого источника жизни, рожденные солнцем. Мы победим темный страх смерти. Мы дети солнца, господа. Оно горит в нашей крови. Оно рождает гордые огненные мысли. Освещая мрак наших недоумений. Оно тянет энергии, красоты, опьяняющий душу радостью.
0: Павел, это хорошо. Дети солнца, да?
5: Да.
0: Ведь и я, ну скорее.
5: Да,
0: и
5: да,
0: я,
5: да, Лиза, и ты, все мы, все люди.
0: Как это хорошо. Я не могу сказать, как это хорошо. Но у меня расколота, разорвана душа. А? Вот, послушайте. Орел поднимается в небо, сверкая могучим крылом. И мне бы хотелось, и мне бы туда, в небеса, за орлом. Люблю ваши дерзкие споры и яркие ваши мечты, но знаю я, темные норы, живут в них слепые кроты. Они между мною и вами стоят молчаливо стеною. Скажите, какими словами могу я увлечь их за мною?
5: Лиза! Разве ты пишешь стихи?
10: Вы хорошо сказали, Лиза. Я понимаю.
11: Позвольте, господа, я знаю другие стихи, которые могли бы служить ответом вам.
0: Скажите.
11: Как искры в туче дыма черной среди этой жизни мы одни. Но мы в ней будущего зерна, мы в ней грядущего огни. Мы дружно служим в светлом храме свободы, правды, красоты. Затем, чтобы гордыми орлами слепые выросли кроты.
10: Затем, чтобы гордыми орлами слепые выросли кроты.
5: Затем, чтобы гордыми орлами слепые выросли кроты. Браво, Дмитрий, чудесно, брат.
0: Господи, как хорошо-то!
10: Успокойся.
0: Вот вы ликуете, а мне жалко. Мне грустно видеть, как много хороших мыслей вспыхнув, исчезает, как искры в ночной тьме, не освещая даже людям дороги. Мне это грустно.
5: Что вы, зачем? У меня руки могут быть нечистыми.
0: Не могут. Что с вами, Борис Николаевич? Ведь я хорошо сказала, да?
12: Да, с вами правда.
0: Со мной, да?
13: Я лучше уйду, родная моя.
12: А с ним красота.
11: А что лучше?
12: Красота лучше, а правда нужнее.
0: А вам? Вам что нужнее?
12: Да я не знаю, наверное, взял бы того и другого, только в меру.
10: Павел, тебя зовет Мелания Николаевна.
5: Лен, ну зачем она мне руку поцеловала? Как это неприятно.
10: Надо терпеть.
5: А губы жирные, что и надо.
14: Господи!
0: Что такое? Кто это?
9: Врёшь! Ой, не попал! Не попал, дьявол!
0: Спрячься!
9: Перестаньте! Ой, господа мои! Голубчики! Убивает!
0: Идите!
7: Снова этот ящик, уйдите вы, а!
0: Борис Николаевич, остановите его! Иду!
14: Без бога, осторожнее!
7: Пошел прочь!
14: Гоните его!
15: Сам пошел к черту! Давайте мне
7: слово! Вы с ума сошли!
14: Жена принадлежит своему мужу! Милостивый государь, очень просто.
15: Ведь вы же не спрячете, я ж войду.
14: Егор, не бунтуй.
7: Войди.
0: Борис Николаевич, у него полено.
15: Чего вы удавайте ее мне, чего вы? Ну, ваше же это дело.
9: Егор, не зови полицию.
14: Егор, я полицию позову.
15: Барин, послушай. Ведь ко мне гость пришел.
14: Очень просто.
15: Образованный человек с душой.
14: Совершенно верно.
15: Она его мокрой тряпкой по роже.
14: Факт. Но только не по роже, Егора. По лицу.
15: Голубчик, будьте вы человеком, а! Давайте ее мне!
8: Черт, какое лицо!
9: Я ж тебе сказала, зови полицию!
8: Егор, ой, я иду, ну тебя!
15: Я же вас слов не понимаю!
0: Ведь он идет, он убьет вас!
7: Лиза, уйди, уйди, Лиза!
9: Ой, ой, ой!
15: Уйди ты! Ударил! Ударил!
14: Врёшь, собака.
15: Не лайся.
14: Ну, бей. Да.
15: Эй, ты. Прочь, ну!
14: Из вов ретируйся. Он сам не
15: сможет. Прогнали?
0: Он не ударил, не тронул вас.
15: Черт знает, что такое. Не буду больше давать ему работу.

Вы оставили людей далеко сзади себя, вы несчастный, одинокий, маленький. Неужели же вам непонятен ужас этой жизни? Ведь вы окружены врагами, повсюду звери. Надо уничтожить жестокость, победить ненависть. Поймите же меня!

0: Как говорила? Ну лицо какое с радостью говорила, с усмешкой.
1: С радостью, такой хороший, прекрасный.
0: Нет, правда.
1: Да, конечно.
0: Слушайте, я дурак. Знаете, я осел.
2: Иду, иду. Ты меня сюда звали?
0: Да никто тебя не звал, ты я себя ругаю, сюда.
1: Это я вас звала. Позовите слесаря, Роман.
2: Это Егора?
1: Да-да.
2: Сейчас?
1: Да-да-да-да.
2: Ладно.
0: Слушайте, дайте мне вашу руку, я ее вот, я ее поцелую.
1: Да.
0: Ну, сделали вы мне подарок, а вот и как бывает, откуда не ждешь, оттуда и бьет, как беда, так и радость.
1: Да, я вас не понимаю.
0: Да чего ж тут не понимаешь, потому что я ее замуж позвал, она вам с радостью говорила,
1: да,
0: а все, что тебя отказала мне.
1: Выходит смешно.
0: Оно и смешно, я так подумал, не потому, что за меня замуж не идешь, что я противен ей, а потому что она болезни своей проебоится, ай, какой случай. Ну, великая штука, слушай, знаю, теперь знаю, что мне делать, пойду к ней, как шар под гору.
1: Да ну вы снимите ваш галстук, она не любит красный.
0: Вот я нарочно делал, чтобы подразнить ее. Ну что, теперь наплевать, красный, зеленый, без галстука не можно. И я Муромец. Ой, какой случай!
3: Барыня, погодите.
1: А что такое?
3: Жена захворала.
1: А что с ней?
3: Тошнит.
1: Давно?
3: С утра тошнит. Вас все зовет. Говорит, позови, говорит, барыня, тут подох.
1: Ну что же вы? Ну что же вы не позвали?
3: Да.
1: Эх вы!
3: Стыдно ж было, скандалил же я тут. Барыня, погодите, я боюсь, ведь может холера.
1: Чего бояться? Глупости нечего.
3: Елена Николаевна,
1: да?
3: Елена Николаевна, вылечите.
1: Надо
3: вылечите.
1: Приезжайте. Приезжайте,
3: нет,
1: надо
3: нет,
1: доктора.
3: Не надо, не надо докторов. Не верю я им. Вы сами, Елена Николаевна.
4: Ага, вы здесь, воин.
1: Павел, у него жена заболела.
4: А вот видите, колотили вы ее.
1: Он думает, холера. Я иду туда, а ты?
4: Ты? Нет, пожалуйста, почему ты?
1: Ну, а почему нет?
4: Ну, Лена, если холера, значит, выдыхай просто. Ай, мы не люди.
1: Перестаньте, Егор. Павел, как-то неловко, честное слово.
4: Кто ты понимаешь? Ты же не врач. Это не шутка, Лена, это опасно.
3: А те, кто подыхает, тем не опасно.
4: Я прошу меня не орать.
1: Павел, идемте, Егор.
4: Я тоже иду. Это безрассудно,
1: Лена. Ты возвратись и позови по телефону карету.
4: Нужен доктор, а не ты. Что такое ты? Что такое она в данном случае? Нянька! Нянька, черт возьми! Меня не пустила! Фима или нянька, кто-нибудь! Вы что, все умерли? Я кричу, как зарезанный, а вы зовете меня своей внешностью.
5: Вовсе нет. Я ножи чистил.
4: Бросьте ножи! Идите к Егору.
5: Я туда не пойду.
4: Почему? Там бары?
5: Все равно.
4: Ну почему?
5: Там холера.
4: Ага!

0: Борисов свистит, как змея. Да, телефон. А, это вы? Знаете новость? Что? На дворе у нас холера. И Лена пошла лечить. Как вам это нравится?
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И у вас тоже?
0: Да.
1: А Елена Николаевна туда пошла?
0: Да.
1: Как же вы ее отпустили?
0: Неизвестно. Тайна сия велика есть. Да, телефон, черт возьми.
2: Здравствуйте, Мелания Николаевна.
3: Здравствуй, красавица.
2: А у меня к вам большая просьба.
3: Да, это какая же?
2: Замуж я выхожу! Так. За почтенного человека, очень почтенный.
3: За кого же это?
2: Сосед ваш.
3: Неужто полковник?
2: Да нет, где мне? Качель Василий Васильевич.
3: Ой, этот старый черт. Очень деньжищий. Ой, девушка. Ну его, брось-ка. Ну его и с деньгами-то.
2: Нет! Нет, я решилась, и у нас все слажено.
3: Да? Ну от меня чего тебе надо?
2: А вот, как я сирота из воспитательного. Не пойдете ли вы в посаженные матери ко мне?
3: Нате-ка, выкусите. Вы меня за сколько продали Елене Николаевне?
2: Яс! Яс! Высь!
3: Что?
2: Очень жаль. Ну! А я думала, так вы сами себя старику-то продали.
3: Да как
2: вы? Так может и мне поможете в этом же?
3: Не смей!
2: Да вы же сами должны понять, что так себя устроить лучше, чем на улицу-то выходить. Хоть один будет, а не сто!
3: Иди, я тебе дам денег, уйди прочь, уйди.
2: Отдай, дадите.
3: Ну нет, понимаешь, ну нет, со мной нет, иди, я потом тебе дам, нет. Уйди, уйди.
2: Хорошо, я сегодня вечером приду к вам. Не обманите!
0: Она не воротилась, нет? Что вы? Что с вами?
2: Святой человек, спаси рабу!
0: Как вы сказали, зачем вы встаньте?
2: Утопаю в грязи подлости своей, утопаю подай руку. Кто лучше тебя на свете?
0: Позвольте, что я вы? Так тут пойду. Подождите, не целуйте брюки! Что
2: я вы? Я поступлю святого себе сердце очистить. Кто кроме тебя это может?
0: Вы сядьте, то есть встаньте. Теперь сядьте. Что вы хотите?
2: Возьми меня к себе. Позволь около жить. Только чтобы видеть тебя каждый день, слышать тебя. Я богата, все возьми. Выстрой себе дворец для науки, башню выстрой. Взойди на высоту и живи, а я внизу у дверей буду день и ночь сторожить. Я ведь никого к тебе не пущу. Все мои дома, земли. Все, все продай, все возьми себе.
0: Позвольте. Это, однако, идея. Господи, какую можно выстроить лабораторию?
2: Да, да. И возьми меня к себе, чтобы я могла каждый день видеть тебя. Ты не говори со мной, не надо. Ты только посмотри на меня иногда. Улыбнись мне, была бы у тебя собака, ты бы ласкал ее. Улыбался бы ей иногда, вот и я. Я буду вместо собаки.
0: Да подождите, зачем же так? Это странно, это не нужно. Вы знаете, я даже не мог предполагать, что вас так сильно увлечет наука.
2: Господи! Да я же глупая. Я тупая, как бревно. Книжек твоих не понимаю я. Ты что думаешь, я их читала?
0: Нет. А что же тогда?
2: Да я их целовала. Взгляну в нее, а там такие слова, что никто, кроме тебя, понять не может. И целуй, целуй.
0: А я-то думаю, что это пятна на переплет. Зачем же целовать книги? Это не надо, это какой-то фетишизм.
2: Я люблю тебя. Так хорошо около тебя, так ясно, так чисто. Божий человек, я же люблю тебя.
0: Позвольте, то есть как
2: это? А вот как собака. Говорить я не умею, молчать могу. И всю жизнь молчала, а у меня с души... кожу сдирали.
0: Вы извините меня, я не могу поймать вашу основную мысль. Вам, наверное, лучше об этом удобнее поговорить с Леной.
2: А я говорила с ней. Прекрасная она. Она знает, что ты ее не любишь.
0: Как это не люблю?
2: Ишь, она все знает. Она все понимает, все чувствует. Ну зачем же два дня вместе? Ведь она же гордая.
0: Знаете, это какая-то путаница. Господи, я никогда не чувствовал себя так нелепо.
2: А как буду я с тобой? Как будешь ты моим?
0: Что? Как это мои? Миланя Николаевна, нам надо объяснить. Вы извините меня, поставлю вопрос прямо. Вы что? Вы, может быть, влюбились в меня?
2: Родной мой, а про что же я тебе говорю? Я вот тебе про это же самое и говорю.
0: Да.
2: Да.
0: Извините, а я-то думал, вы не так.
2: Да так, так, что вот обезумела.
0: Я, конечно, вам очень благодарен, Милана Николаевна. Я очень тронут, но... К сожалению, я же жена.
2: Это ничего.
0: Да нет, потом это как-то сразу нельзя решить. И вы знаете, не надо, чтобы об этом знала Лена. Мы уж как-нибудь сами разберемся.
2: Она все знает. Она...
0: Кто тихо, знает?
2: Тихо.
0: Что? Вы идете? Идем. Милан Николаевна, вы согласитесь, здесь такое исключительное положение, ну просто... Невозможное положение. Вероятно, я вам смешу. Я понимаю. Но, милая вы моя, хорошая вы моя, это так странно. Это так не нужно мне.
2: Не нужно?
0: Нет, Миланя, вы простите меня. Извините, я должен буду обо всем сказать Лене. И я потом уйду. Вы знаете, она ведь там. Это меня все-таки очень беспокоит. Извините, я не смогу не сказать ей, да. Вы не сердитесь, Милана Николаевна.
2: Не дошло до него. Стыд-то какой. Родная моя, пожалейте дуру.
4: Что? Вы сказали Павлу?
2: Да, я все сказала.
4: А он? Кто же он?
2: Не знаю, не знаю, ничего не дошло до него. Не пристало ему к сердцу, видно, огонь грязью не испачкаешь. Я ведь на колени перед ним становилась, а он не понял.
4: Я говорила, нужно было мне с ним переговорить.
2: А я про вас подумала, обманет.
0: Елена, Елена, ванну! Немедленно, немедленно в ванну. И все дало себя, все в печку, все. Фима, Фима, черт возьми, это Фима Миф какой-то, а не горничная.
4: Не суетись так. Ванна готова, я все сделаю.
0: Иди, иди, пожалуйста. Холера, это не шутка. Иди.
4: Иду, иду.
0: Такой сегодня пасмурный и вообще неприятный день.
2: Да,
0: холера. И это холера так не своевременно.
2: Действительно, вдруг.
0: Тут еще холодильник сломался.
2: Простите меня, пожалуйста.
0: То есть как? Что именно вы хотите этим сказать?
2: Мне очень стыдно. Забудьте все, что я вам здесь говорила. Все забудьте.
0: Нет. Вы серьезно? Милания Николаевна, Господи, я вас очень люблю. То есть уважаю. Знаете что, давайте пить чай.
2: Елена Николаевна, я оправлюсь немного.
0: Хорошо, а я распоряжусь насчет чая. А у меня, знаете, холодильник сломался. У Егора жена заболела. Починить некому. Я целый день не могу работать.
2: Дитя-то мое милое. Дитя мое прекрасное.
5: Как мамай прошел по дому. Все растворено, все раскидано. Уйти нельзя. Господи. Только У мертвеньких, видать, и порядочек. А кладбище-то? Вот там только и спокой.
6: Лизонька, ты каплю принимала?
7: Да-да, идите, няня.
8: Значит, кофе.
7: Да, Борис Николаевич. И больше об этом никогда ни слова.
8: Нет, я ведь потому сказал, что показалось, мне ошибаюсь.
7: Нет. Не болит, мешает мне. Я не боюсь ее, но я не могу, я не хочу иметь детей. Никто не спрашивает тебя, зачем родятся люди. Я спросила, на земле нет места тому, кто не имеет силы всю жизнь на земле сделать своей личной.

0: Так вы уедете, да?
1: Хорошо.
0: Вам лучше будет. И не носите красных галстуков, это вульгарно. Как жаль, что именно сегодня вы в красном.
2: Вот день, точно в октябре.
3: Да, денек задался скверный.
0: И куда же вы думаете ехать?
3: Я?
0: Да.
3: В Могилевскую губернию.
0: А почему именно туда?
3: А у меня там знакомых много.
2: Уехал в Могилевскую губернию. Так иногда каламбуристы говорят о покойниках.
0: Ну что это вы, фу?
2: Ну, Елизавета Федоровна, вы испугались каламбура. Не думаете же вы, что Борис Николаевич умрет? Разве что застрелится.
0: Ну зачем вы так говорите?
2: Спешу успокоить вас. Нет случая, чтобы ветеринар застрелился.
4: Лизонька, Лизонька, иди чай разливать. Лизонька.
2: Грешный человек, люблю позлить ее. Интереснее, читай на своей скорби о мире. Слушать скучнейший
3: народ. Так что же эту картину к солнцу идут, или как ее будете писать?
2: Непременно, великолепная тема. А? Слушайте, мне бы вас нужно для нее.
3: Меня? Где же мне там место? На дне корабля?
2: У вас над глазами есть такая одна упрямая складка. Очень характерно. Вы ничего не будете иметь против, если я сейчас схвачу ее?
3: Хватайте.
2: Роскошно.
5: Я в минуту.
3: А вы анекдоты любите?
5: Очень, если они не глупые.
3: Я вам сейчас один расскажу.
5: Пожалуйста.
3: Однажды через Ла-Манш из Дувра в Кале ехал английское посольство. И был на корабле француз. Но стали хвастать, кто лучше. Англичане или французы? Англичане говорят, мы везде. А француз говорит, нет, в этом проливе наших дипломатов много утонуло. А вот английских ни одного. И тогда один молодой англичанин из посольства прыгнул за борт, гоп, и утонул.
5: Ну и что же?
3: А больше ничего.
5: Что это, весь анекдот?
3: Весь. А чего же вам еще? Захотел человек поддержать честь нации и утонул?
5: Ну, знаете, ваш анекдот хоть и морской, а не солон.
3: А хорошо вы галстук завязываете.
5: Нравится, да? Это одна дама научила.
3: И цвет хороший. Здесь рисуют. А Лена еще не выходила. Ты знаешь, Дмитрий? Она сегодня возилась с холерой.
2: Что?
3: Да-да-да, с женой моего слесаря, каково?
2: По крайней мере, неразумно, как ты позволил?
4: Разве можно мне не позволять?
2: Эх, простите, но это же не ваше дело.
4: Почему? Нет. Если хочу я его делать, значит, мое.
2: Выехать, черт знает что.
3: Нет, она молодец, хоть я и боялся за нее. Ты выпила каплю.
2: Спасибо, спасибо, благодарю вас. Славная черточка.
3: Ой, вам большое спасибо.
2: Да, да, мы благодарим.
3: Очень рад.
4: Идите пить чай.
2: Чай, Борис Николаевич, чай, чай, чай.
4: Прошу вас, пожалуйста.
2: Прошу. Прошу чай, прошу, прошу, прошу.
4: Пожалуйста.
3: Лена, мне что-то надо сказать.
4: Сейчас?
3: Да. Знаешь, случилось чрезвычайно нелепо. Мелания Николаевна, она ушла.
4: Ушла.
3: Она, кажется, ты знаешь, влюбилась в меня самым обыкновенным образом. Как тебе это нравится? Леночка, честное слово, я ей не подавал никакого повода. Почему ты смеешься? Надо отнестись к этому очень серьезно. Это так неприятно. Она плакала, брюки мне целовала. Предлагала мне все свои деньги. Хочу, говорит, жить с тобой, а? Нет, Лена, почему ты улыбаешься? Она очень серьезная. Я так испугался. Да, она еще говорила мне, что ты все знаешь.
4: Да, я все знаю.
3: Ну как же ты мне ничего не сказала, не предупредила?
4: Оставь это до вечера.
3: Хорошо. Я Лена... даже рад, что ты знаешь. Значит, ты сама все и распутаешь. Ты знаешь, от нее почему-то пахнет селитрой.
5: И меня изгнали, не велят курить.
3: Так вы анекдоты любите?
5: У вас еще есть один скучный.
3: Я вам другой сочиню. А сейчас пойду себе до дома.
2: А когда же анекдот? Завтра.
5: Д.
2: дочь идет.
3: Дочь идет. Чебу! У меня зонтик чинебу!
2: Так говорил Гамлет, принц датский. Прощайте.
5: Вы куда-то уезжаете сегодня, я понял?
3: Да. Еду! Надо! Поехать!
5: Вы знаете, вы мне сегодня почему-то очень понравились.
3: Спасибо!
5: Знаете, вы сегодня похожи на влюблённого.
3: Спасибо!

0: думала, это тот выхаживает.
1: Кто тот?
0: Хохол. А где он?
1: Ушел домой.
0: Только и знает, чаю напиться да уйти. А девушка истомилась вся. Опять ночей не спит. Хоть бы уж вы сказали ему, что ли уж.
1: Какая девушка, почему она не спит? Что надо сказать девушке?
0: Одна у нас в доме девушка. Она в годах. Чего ее зря тревожить? И так вся изболелась. А вы тут все ходите да разговариваете. И никому никого дела нет, что, может быть, человеку так плохо, что хоть руки на себя наложить.
1: Павел! Павел!
2: Вот я.
1: Какое у тебя самодовольное лицо.
2: Ты только за этим меня звал.
1: Мне надо поговорить с тобой, сядь.
2: Сегодня все хотят говорить со мной. Я много слышал необычного и ни одного слова путного.
1: Ничего, я тебе скажу сейчас нечто путное.
2: Не будь самонадеянным.
1: Дело вот в чем. Дело в том, что я люблю Елену Николаевну.
2: Вот удивил. А как же ее не любить?
1: Я люблю ее, пойми, как женщину.
2: Ну и что? Она знает об
1: этом? Да, она знает об этом.
2: Что она сказала?
1: Ничего определенного пока.
2: Ну, конечно, я знал это, разумеется.
1: Дело, собственно, в том, что ты скверно относишься к ней.
3: Позвольте, господа, где, как, когда, на что вы все сегодня, с ума, что ли, сошли? Один говорит, я не люблю Лену, другой, она меня не любит. Что это такое? Вы совершенно невменяемы, господа, с вами просто потеряли голову. Она-то молчит. При чем здесь вы, господа? Ты извини меня, Дмитрий, но ты, как все художники, не серьезен. Вчера молчала, сегодня начал. Я люблю ее. Вот пусть она сейчас при тебе все и скажет. Лена!
1: Павел!
3: Лена, нет, Павел, Лена, иди сюда. Вот, пожалуйста, он тоже, как эта Маланья. Да, да, как он влюблен. Так он в тебя.
1: Ну да, и что же, я сказал ему, что люблю вас.
0: Благодарю вас. Это так по-рыцарски и так молодо, очень молодо.
1: Простите, я не заслужил иронии. Я не хочу враждебного чувства к Павлу, оно зарождалось. Пускай я сделал глупо, бестактно, грубо, но мной руководили чувства товарища и любовь. Мне захотелось для вас, Елена Николаевна, чего-то хорошего. А между такими людьми, каковы мы, все должно быть просто и ясно.
0: Благодарю вас.
2: Я ведь ничего не сказал для тебя обидного, Дмитрий.
1: Нет, я уйду, до свидания.
0: Вы придете завтра?
1: Да-да, вероятно.
3: Ну, Лен, а? Ну, что это? Ну, как ты относишься к этому?
0: А ты?
3: Вот хорошо, что ты такая спокойная. Вот день, а? Фу. Он что же, объяснялся с тобой?
0: Да, объяснялся.
3: Говорил, что любит и прочее.
0: Именно это и прочее.
3: Ишь ты, а? Художник. А ты что? Ты что ему говорил?
0: Много разное.
3: Но ты сказала ему, что ты любишь меня?
0: Нет, не сказала.
3: Ну вот это напрасно, это надо было сказать. Надо было сразу сказать, я люблю Павла, то есть мужа. После этого он, разумеется, должен был бы. Но я не могу решить, как бы он поступил в данном случае, но это в сущности и не важно.
0: А что же, по-твоему, важно?
3: Важно, чтобы подобный факт больше никогда не повторялся.
0: Павел, ты говорил о нем и кое-что даже пытался решать за него. Ты выразил желание, чтобы это все впредь не тревожило тебя. А где же я?
3: То есть как? Что ты хочешь сказать?
0: Немного. Ты никогда не спрашивал, чем я живу, о чем думаю.
3: Не спрашивал? Но мне некогда разговаривать. А чё ж ты сама не сказала?
0: Я не хочу просить, как нищая, от того, что я должна иметь по праву моему человека и жены твоей.
2: Черт возьми, как это тяжело. Как не нужны все эти недоразумения, недоумения. Господи, как они обидны.
0: Но ты не волнуйся, не волнуйся. Я твердо решила уйти от тебя. Решила это твердо, уже мысленно простилась с тобой.
2: Елена, как быть? Куда? Зачем? Ты любишь Дмитрия,
0: да? Нет, не так, чтобы быть его женой.
2: Как это хорошо. Ну, скажи, скажи сейчас же, скажи меня. Значит, ты так уже не любишь.
0: Ну, зачем тебе это знать, Павел?
2: Да я же люблю тебя.
0: Ну, полно, Павел.
2: Честное слово, нет. Ну, мне так некогда. Ну, да нет, послушай, это не серьезно у тебя. Нет, я понимаю, ты обижена. Ну, прости ты меня. Ну, извини ты меня. Ну, забудь, пожалуйста. Господи, если ты уйдешь, я же буду думать, где ты, что ты. А как же моя работа? Ведь одно из двух, либо работать, либо думать о тебе.
0: Проверь свои слова. Ни слова обо мне, ни одного слова.
2: Как ни слова? Я же говорю, я не могу жить без тебя, Лена. Нет, нет, не надо. Пусть я виноват, но прости ты меня, прости. Прости, ради Бога, но не мешай. Не мешай ты мне жить. Жизнь так коротка, в ней так много интересной работы.
0: А для меня? Что в ней есть для меня? Подожди.
2: Лиза, что?
0: Воды, дай воды. Нет, нет. Послушайте, случилось несчастье. Поверьте, я знаю. Такая тоска вдруг из сердца точно умирает. Случилось несчастье. Где-то рядом с кем-то близким.
4: Успокойся, тебе почудилось.

0: Ничего, ничего, что ли?
1: Страшно ты больно.
0: Чего страшно, что борода? А? Это ничего. Я вдовый, жениться надо.
1: Слушай, а правда в лавочке говорили, будто барин-то мой чернокнижник.
0: А может и чернокнижник? Господа неспособные.
1: Боюсь я. Больно они ласковые. Уж такие ласковые, будто и не господа.
0: А вот есть, которые фальшивые деньги делают.
1: Ну?
0: Ну, ничего. В каторгу их за это.
2: Ну, ну вот и чудесно. Вот и чудесно. Пей свое молоко. Ты знаешь, Лиз, Лена, это такая славная, такая умная женщина.
3: Да?
2: Да, да, Лиза, да. Ты только поверь. Вот наша новая горничная. Вот она какая-то. Вас как зовут?
1: Нас? Лукерьей.
2: Ага, Лукерья. Вы грамотная?
1: Нету. Молитвы знаю.
2: А вы замужня?
1: Девицы мы.
2: Ну, вы, очевидно, прямо из деревни.
1: Прямо, мы прямо.
2: Ну и хорошо, живите у нас. Мы люди простые, у нас, знаете, забавно.
3: Какой ты всегда смешной, Валю.
2: Смешной, ну и что? Ты знаешь, вот и Лена говорит тоже. А ты права. Мы вообще все действительно далеко стоим от простых людей. И надо что-то делать. Надо что-то предпринимать, чтобы они подошли ближе к нам. Вот Лена вчера прекрасно говорила об этом. Так просто, так доказательно. Ты знаешь, я поражен. Такое богатство ума и сердца было рядом со мной, а я не знал, не умел пользоваться. Ох, во мне есть что-то такое тупое, такое ограниченное.
3: Полно, просто ты не замечаешь простых.
2: Да, что-то есть. Вот вчера, когда мы тебя уложили вечером, мы часа три говорили об этом с Леной. Потом послали за Дмитрием. Ты знаешь, он... Ой, об этом нельзя говорить.
3: О чем?
2: Да ну, будто Дмитрий влюбился в Елену. Да нет, это он сам говорит. Да я ему не верю, Лену тоже. Елена великолепно с ним говорила вчера, как умная, любящая мать. Это было так трогательно, что мы все плакали. Ты знаешь, Лиза, как легко и приятно жить, когда люди понимают и уважают друг друга. Вот теперь мы все трое будем друзьями.
3: Трое? А я?
2: Ну и ты, конечно, разумеется, ты. Мы все, Лиза, будем друзьями, будем работать. Накопим для людей много сокровищ, чувства и мысль, и гордые сознанием тем, что именно мы много сделали важного и нужного для людей. Уйдем из жизни приятно усталые, спокойно примиренные с необходимостью уйти. Как это славно, Лиза! Господи, как это... Ясно, как это просто.
3: Люблю, когда ты говоришь так. И люблю тебя, и жизнь мне кажется такой, как ты ее рисуешь, простой, красивой. Но когда я одна, я всегда одна.
2: Не надо быть грустной, Лиза. Ну, вчера тебе представилось, это просто больные нервы.
3: Нет, не говори мне о моей болезни. Дайте мне забыть о ней, мне это нужно, мне это необходимо. Довольно? Я тоже хочу жить, и я имею право жить!
2: Ты только не волнуйся. А вот и Лена. Мой добрый, немножко суровый,
3: ну,
2: строгий друг.
3: Полно. Лена?
4: Да?
3: Ты ведь любишь его?
4: Ну да, конечно.
3: Как я...
4: А мне бывало порой тяжело, безумно тяжело. Ведь этот господин сам, не замечая этого, иногда так может оскорбить.
3: Подождите. Я люблю Бориса Николаевича.
4: Лиза!
3: Вчера я ему отказала совсем совершенно, А вечером мне вдруг почудилось, что с ним случилось какое-то несчастье. Какой-то ужас. С ним. Он всех ближе вас. Он ближе всех. И вчера я узнала, что люблю его, что он мне нужен, что я не могу без него. Не могу. Не могу, понимаете? И все тут. Елена, да? Ну ведь он славный.
4: Да.
3: Он упрямый, да?
4: Лиза, милая Лиза, желаю тебе счастья, немножко счастья.
0: Чего?
2: Ой, господи! Ой, господи! Ну, Лизонька, поздравляю. Ты увидишь, это чудесно подействует на тебя. Нормальная жизнь, это очень важно. И чепурной, он мне нравится. Он, несомненно, умнее своей сестры.
3: Ну, Павел. Теперь я спокойна. Мы с ним уедем в степь. Он любит степь. Мы будем с ним одни, совсем одни. Гулять по зеленой пустыне. Все будет видно вокруг нас. И все, и не.
2: Роман, я тебя зову или нет? Роман!
0: Я слышу, чего же?
2: Чего, Аполлон? Ступай, запри скорее ворота и калитку. Ворота, говорю, запри! Ой, господи, боже мой! Господи, боже мой! Вот, моё почтение, Павел Федорович! Здравствуйте!
5: Великолепно! А что это вы все запираете?
2: Ну, значит, вы не слыхали? Ой, господи, волнение идет в народе по случаю этой болезни, ой, боже мой. Но народ так понимает, что болезни вовсе нет. А это вот господа доктора для практики стараются.
5: Какая дикая нелепость.
2: Конечно, известно. Народ, подлый народ. Вы думаете, по дикости своей, вот докторов много и работы. Нет, им вот они и того. Так вот, на всякий случай, я для охраны имущества и покоя велел ворота запереть.
5: Положительно, только у нас, возможно, такая дикая ерунда.
2: Да, ну, все говорит. Что? О, вчера одного доктора помяли. Боже мой.
3: Доктор, какого фамилии, не знаете?
2: Не знаю.
3: Лиза, ведь Борис Николаевич не доктор. Он не доктор. Когда я забыл, не доктор.
2: Напугал я барышню-то, да, Павел Федорович, а что господин Чепурной не говорил
6: папаша,
2: с вами?
6: Папаша, подрядчик уже пришел.
2: Ну, иди.
6: Здравствуйте.
2: Как говорится, потом встретимся. До свидания.
6: Приятный день, не жарко.
5: Да, приятно.
6: Позволю себе спросить вас, Павел Федорович, девушка у вас служила, что ушла она?
5: Да, ушла.
6: Говорят, замуж она выходит и будто за богатого.
5: Я не знаю, как не знаю.
6: А что, она была честная девушка?
5: Безусловно. Только очень неловко. Много било посуды.
6: Скажите. А что, Павел Федорович, папаша мой, ничего не говорил с вами о химическом заводе?
5: О заводе? Нет, о каком, собственно, заводе?
6: А вот, видите ли, у нас есть идея. Выстроить химический завод, а вас взять управляющим.
5: Позвольте, как это взять? Что я, мешок, что ли? Вы несколько странно выражаете.
6: Пардон, но дело не в слове, оно глубже. Мы, то есть я и папаша, относимся к вам лично с большим вниманием.
5: Очень тронут.
6: Средства ваши нам известны, и мы знаем, что в скорости вам придется место службы искать. А служить это так трудно, тем более вам.
5: Да, вы, пожалуй, правы.
6: Вот, я и папаша, оценив ваши способности и знания, видя, что вы человек для компании удобный, решили вам сделать предложение. Составьте нам смету на оборудование завода.
5: Слушайте, совершенно не умею составлять смет. Я никогда не составлял никаких смет. И вообще техническая химия меня не интересует. Очень благодарен, тронут, но...
6: А техникой вы не интересуетесь?
5: Нет, это скучная вещь, это не для меня.
6: Это вы серьезно?
5: Совершенно серьезно.
6: Очень жаль. Но, на мой взгляд, вы должны будете передумать. А пока до свидания.
5: Что?
4: Мне кажется, Лиза серьезно заболела.
5: Ну, это ничего. Это не всегда после припадков. Ты знаешь, я сейчас разговаривал с этим сыном домохозяина.
4: Я знаю их намерение. Старик говорил со мной. А что с тобой?
5: Что?
4: Что, тебе холодно?
5: Почему?
4: А почему ты надел галоши?
5: Действительно, галоши. А когда ты их надел? Странно,
4: это
5: я не
4: горничная,
5: знаю.
4: Горничная.
5: Да, да, она какая-то дикая. Ты не пускай ее ко мне. Она сегодня мыло лизала. Лен, Лен, милая ты моя, ты так меня вчера измучила, так измучила.
4: Несколько минут, а я мучилась месяцы, годы.
5: Не надо, не надо, слышишь?
4: Твоя душа такая светлая, прекрасная твоя голова, так много думает о великом и так мало о лучшем из великих, о людях.
5: Ну, все это прошло, все это прошло, прошло. Вот только Дмитрий. Мне право жаль его. Кто-то звонит. Наверное, Дмитрий. Я так хотел бы, чтобы это был Чепурной. Ради Лизы, конечно.
4: Ради Лизы, конечно.
5: Да. Наверное. Неужели ты подозреваешь меня в ревности?
4: О, конечно, конечно, нет. Ты, для которого кроме науки нет ничего в мире.
5: Ленка, я когда-нибудь тебя побью.
4: Нет.
5: Да-да, а вот ты пришла сегодня,
4: да.
5: И у тебя на плече было перо. Милана Николаевна, Милана Николаевна, вас так давно не видать.
1: Вчера была, вы это уже
5: запамятовали. Ах, да, да ну как же, вчера, я помню.
1: А я боялась, что вы посмеетесь надо мной за вчерашний.
5: Да что, Милана Николаевна, это такие пустяки, это с каждым может случиться.
4: Ну, лучше не говори ничего,
5: Павел. Да, я лучше не буду. Я лучше пойду сниму галоши. Черт знает, зачем они...
1: Он пустяки говорит. Я же перед ним всю душу открыла, а он говорит, что это со всяким может случиться. Точно ему на мозоль наступила.
4: Не обижайтесь на него, Милана Николаевна.
1: Голубушка моя, мне ли на него обижаться? Я вот сегодня всю ночь не спала, все ходила по комнатам, думала, как это я осмелилась с ним говорить. А вы знаете, была у меня все-таки такая мысль, да, и думаю, деньгами привлеку. Ну, кто против больших денег устоять может? А ведь он не соблазнился.
4: Ну, забудьте, забудьте это.
1: Да.
4: Забудьте.
1: Борис Николаевич, нет еще.
4: Нет еще, я приходил.
1: Не поздоровалась со мной, какая бледная.
4: Припадок у нее был вчера, припадок.
1: Бедняга. Вот вы говорите, чтобы я забыла. Нет, я не буду забывать. Нельзя мне забывать. Забуду, опять выкину что-нибудь эдакое же. Родная вы моя, ох и подлая же я бабенка, нахальная, испорченная. Мысли у меня немного, все они непрямые, как червяки во все стороны меляют, а я не хочу этих мыслей, не хочу. Я хочу быть честной, мне надо быть честной, а то еще столько зла могу сделать.
4: А хотите, значит, будете. Какой тяжелой жизнью вы жили. Вам нужно отдохнуть,
1: да, да, да.
4: Забыть о прошлом.
1: Жизнь у меня была тяжелая, трудная, били меня, били, но Бог это видит, ни щеки, ни бока мне жалко, душу мне жалко, душу мне исковеркали, сердце мне изгадили. Верить в хорошее трудно мне, без этой веры, ну какая жизнь? Ну он Борис, что Борис? Ведь он же как пес бездомный, никого не любит, никому он не нужен. А вот вы... А вы же тогда сразу поверили мне, а я удивилась, обманывает, думаю. А вы приласкали, разъяснили мне, меня.
4: Ну,
1: и
4: будет,
1: так,
4: будет.
1: Так хорошо, так ясно, так, как будто вот не я баба его люблю, а я человек. А вот человека-то я в себе не заметила, в человека я не поверила.
4: Ну, я рада, что вы поняли это.
1: Да я сразу поняла, а все-таки думаю, дай попробую, а может быть... И куплю себе забавного барина, мужья. Вот ведь какая подлая.
4: Не надо так говорить о себе. Надо уважать себя. Без этого нельзя жить. Мне приласкать вас даже хочется.
1: Да? А вы приласкаете?
7: Подайте милостыню Христа ради, богатой бабе Тарковке, подайте милостыню.
8: Не надо так, не надо, не плачьте, не плачьте, ну не плачьте.
7: Ничего, ничего, пускай душа моется. Елена Николаевна, приведите меня, вы умная, вы добрая, вы можете, Елена.
8: Елена, он еще не пришел?
4: Нет, не приходил.
7: Здравствуйте, Елизавета Федоровна, да. Здравствуйте.
8: Они...
7: Кого это она? Они ждет?
4: Борис Николаевич, они жених и невеста.
7: Господи! Это что же я? Я буду роднее Павла Федоровича!
8: Да, да.
7: И вам тоже! Да. Господи, Борис-то, Борис, Лиза-то, милая, я пойду к ней, мой. Ой, нет, подождите. Мне надо немножко оправиться. Господи, как все получается. Что-то... Ой, что-то уж очень хорошо. Елена Николаевна, можно я вас поцелую?
4: Конечно. Ну, ладно, ладно, идите.
7: Спасибо. Лизонька. Здравствуй, няня! Здравствуй, милая! Лизонька, Лиза!
9: Что же это лошадь? Новая-то горничная со стола не убирает. Взяли горничную из конторы. Нужно самим нанимать, а не через контору.
10: Не ворчите, няня. Сегодня такой светлый, прекрасный день.
9: Весной должны быть светлые дни, а в порядку всегда время. А это вот новое, это давеча как села пить чай, так целый самовар одна и выхлебала. Совсем как лошадь.
10: Ой, няня, няня. Ну что вам воды жалко, а?
9: Воды мне не жалко. А вот сахар она грызет как репу. Да.
10: Ну идите, няня. Ну и ладно, не сердитесь.
11: Здравствуйте, рыцарь.
0: А руку поцеловать можно?
11: А почему же нет?
0: Да так уж.
11: Как вы вздыхаете, о, страдали.
0: Смотрю я на вас, и знаете, что мне приходит в голову?
11: Интересно, что же?
0: Вы пользовались мною для того, чтобы Павел обратил на вас свое милостивое внимание. Это ловко сделано.
11: Рыцарь, какой тон! Вы пользовались мной, ловко сделано.
0: Вы дали мне урок, как мальчишка.
11: Я не люблю слушать вздора.
0: Нет, я чувствую, что я сыграл какую-то не очень умную роль, и это меня обижает. И вообще, я плохо себя чувствую. Знаете, после вчерашнего разговора как-то голова не в порядке. Елена Николаевна, скажите мне правду.
11: Разве меня нужно просить об этом?
0: Вы никогда не увлекались мной.
11: Как мужчиной никогда, а как человека... Я вас люблю серьезно и глубоко.
0: Это должно быть лестно мне, да? Не понимаю я людей. А вот я люблю всю вас. Всю сразу. И вчера почувствовал и понял, что женщина и человек тесно спаяны, неразрывно слиты в одно красивое круглое целое. И мне стыдно стало и жалко себя. И вчера я вас полюбил.
11: Ну снова тоже, зачем?
0: А да, полюбил на всю жизнь. И не беспокойтесь, я ничего у вас не прошу. Я, вероятно, женился и прочее там по положению. А любить буду вас всегда. И довольно об этом надоело я вам.
11: Нет. Я верю вам. Мне кажется, вы говорите правду.
0: А раньше вы никогда не чувствовали этой правды в моих словах, нет?
11: Нет, никогда. Ведь как это случилось? Однажды, не сдержав себя, я пожаловалась вам на свое одиночество, и вы так прекрасно отнеслись ко мне. У меня явилось большое чувство благодарности вам. А вы только тогда, заметьте, тогда... заговорили о любви.
0: Только тогда и вас это оскорбило.
11: Не знаю, может быть, немножко.
0: Нет, я не гениален, мягко говоря. Я глуп, не понимаю я людей, не понимаю.
11: Оставим это и будем хорошими друзьями.
0: Ну, Саш, по рукам.
11: Будьте свободны. Ведь свобода для художника так же необходима, как ум и талант. Будьте правдивы и никогда не смотрите на женщин так плохо.
0: Дорогая моя, последнего не нужно было говорить. Спасибо вам. Вы правильно сказали. Художник должен быть одинок. Свобода, ведь это одиночество, не так ли?
11: Да, конечно.
0: Павел пришел.
12: Здравствуй, ты соперник.
5: Ты не сердись на меня, Дмитрий. Ведь это Лена, я не виноват. Ну что ж, если она меня любит, а не тебя.
12: О, как мило.
5: Нет, Дмитрий, ты меня вчера ужасно подавил. Ты лучше меня, да-да-да. Я какая-то планета с неопределенной орбитой. Вращаюсь вокруг себя куда-то, лечу и баста. А ты вокруг Солнца, ты в гармонии системы.
0: Как я там вращаюсь, мне это неизвестно, а тебе я советую вращаться около жены, не теряя ее из виду.
11: Нет еще. Нет, еще не приходил. Позвать
13: его? Нет, не надо, не надо.
14: Господа, она как будто заговаривается. Все время говорит о степях, о пустынях. Я не знаю, что...
11: Мелания Николаевна, да? Где же вы?
14: Я иду, Лизонька, я иду.
11: Павел, надо послать за доктором.
5: Хорошо, хорошо, я поеду.
15: Дмитрий Сергеевич, вам письмо.
0: Откуда?
15: С квартиры, немедленно, чтобы...
0: Что такое?

0: Черт возьми. Господа! Господа, слушайте. Чепурной, слушайте. Уходя от вас, вчера он смеялся, шутил, честное слово. А теперь вот.
1: А вот вам еще анекдот. Ветеринар и удавился. Тоже захотел поддержать честь корпорации, как тот англичанин. Спасибо вам за складку. Приятно все же знать, что от тебя хоть какая-то морщинка где-то осталась. Обращайте больше внимания на красоту галстука. Это важно. Чепурной.
2: Да нет, нет, это не серьезно.
3: Это, наверное, шутка.
1: Нет, он вчера...
3: Пришел? Где он? Я еще не приходила. А голос? Его голос я слышала, он говорил сейчас. Почему вы молчите? Где он?
1: Это я говорил, я.
3: Нет, его голос я слышала.
1: Я передразнивала просто.
3: Зачем?
1: Да просто так.
2: Видишь, мы тут болтали, и вдруг...
3: Что вдруг?
4: Успокойся, Лиза.
1: Лизонька, я вспомнил вам его манеру говорить, сказал несколько фраз его голоса.
3: Это он правду говорит? А почему вы молчите? Павел, милый Павел, ну ты же не умеешь лгать. Павел, что-то случилось, да? Что?
2: Лизонька, дело в том, это правда. Говорил действительно Дмитрий.
4: Лиза, я...
3: Елена, не трогай меня. Павел, ты должен сказать...
2: Я же ничего не знаю.
3: Что нужно знать? Елена, пошли за ним, за Борисом сейчас же.
4: Сейчас.
3: Нет, нет, вы что-то лжете. А где Вагин? Он говорит с его сестрой, и у нее лицо.
5: Что
3: делать? Ну, доктор, доктор. О чем вы шептались?
4: Как тебя успокоить?
3: Елена, куда он побежал? Умоляю, смотри мне в глаза, не лги. Елена, умоляю, куда он? Куда вы? Где он, ваш брат Борис?
4: Я не знаю, я не знаю.
3: Ну, сразу, сразу говорите, умер.
4: Я не знаю, я ничего.
3: Нет же, нет же, ну скажите мне что-нибудь. Ведь если он умер, то я его убила. Я
1: Позвольте,
3: его убила.
1: Что за мысль?
6: Господа! Господа! А вы знаете, ветеринар Чепурной...
1: Молчать вы!
6: Лизонька. Повесился!
4: Вчера вечером около 9.
5: Да? На Раките у речки. Я думал, вы не знаете.
3: Я это знала. Ты помнишь, Лена? Я же это чувствовала. Но ведь это не я. Ну скажите, что не я убила. Но ведь я не хотела. Ну скажите, что... Что не я убила! Я же не хотела!
5: Лизонька!
3: Нет! Нет! Лиза! Лиза! Лизонька! Нет! Нет! Эй, как ты, Рязанский?
7: Нет!
3: Че это они делают?
5: А что?
7: Нет! Ташут Машу, она говорит нет.
5: Это она кричала?
7: Она, они ей подошили.
5: Что же она кричит?
7: Не знаю я. Вот так, господа.
5: Кричать-то, пожалуй, не надо бы. Не велят это.
1: Кто это кричал?
5: Да вот, вот, у них это, у них.
1: Кто это кричал?
7: Вот что это у меня, это у вас.
1: Да кто кричал?
7: Барышня.
1: А чего?
7: Так, Таша.
1: Так кто?
7: Они, которые там.
1: Ух ты, колода дубовая. Что это у вас случилось, нянечка?
8: Припадок с барышней.
1: А вот видите, черти, а? От чего это няня?
8: От Господа. Все от него.
1: А может, от ветеринара?
9: Дурачок. Лукерий, чего стоишь? Иди в комнату.
3: Нянька, а это какой припадок? Черная немощь?
9: Да, да. Ну иди в комнату, тебе говорят.
3: Ну, черная немощь, ничего. Я видела. Ой, она пугалась. Как вам подошли, барышня?
10: Эй, дядя.
5: Это я?
10: Ты стой так, стой, стой.
5: Для чего?
10: А вот я тебя нарисую.
5: Ишь ты, порчи мне от этого не будет?
10: Ну, гривенный будет.
5: Это ничего.
10: Голову подними выше.
5: Можно.
10: Ниже куда ты.
5: Ай, хорош показался.
10: Не дурен. Ну что?
11: Насмехается надо мной. Как Лиза. Господи, как все хорошо было.
10: почему именно началось?
3: Не знаю, я ничего не знаю. А вы рисуете, как вы можете?
10: А вы дышите? Не дышать не умеете.
3: Надо хранить Бориса, а я не распорядилась. Качается перед глазами, язык высунут.
11: Гляди, барыня-то заплакала. Чего это?
10: Брат помер.
11: А, ишь ты, это ничего, причина. А то бабы много зря плачут. Дашь ей по затылку, она ревет. Обождешь! Пожарница! Бьют кого? Видно, вора. Вору тоже тяжело бывает. Пойти взглянуть?
12: Едва ли она поправится.
10: Полноте, разве это у нее впервые?
12: Это впервые. Сначала она просила дать ей яду. Потом вдруг как-то стало спокойнее, сказала, что я раздражаю ее. Я ушла в соседнюю комнату. Слышу, она подходит к столу Павла, там лежал револьвер. Я боролась с ней. Она была как зверь.
10: Черт возьми, вы не позвали, не крикнули.
12: Не понимаю, как мы не застрелили друг друга. Теперь она лежит, ее связали, а няня смотрела и плакала, и умоляла не трогать Лизу, потому что она дочь генерала.
13: Ой, Боже мой!
14: Где?
13: Плюс! Барак разбили!
14: Почему?
13: Ворота не подняли!
14: Плюс!
13: Они вводят!

Лапки на рила! Лекарство делаем! Помнишь? Помнишь, Толера? Значит, подыхай! Помнишь, как ты? Парня, я сгорел, и ты вдовой будешь! Задушу

0: Что ты не видел? Напрасно я давеча снял галоши. Я бы их галошами по глупым рожам. А вы, милостивый государь, вы ужасно глуп. Я никаких лекарств не делал. Черт вас возьми! Что я вам сделал, Егор? Что?
1: Ничего не знаю я!
2: Ничего, на суде узнаете!
0: А, не ставьте! Какой там суд? Я так высоко ценил вас, Егор! Вы же прекрасно работаете! Я хорошо платил вам! За что же вы меня...
1: Не трань меня, барин!
3: Оставь его, Павел!
0: Нет, Лена, он возмутил меня! В нем есть что-то отталкивающее! Грубое! Люди должны быть светлыми, яркими, как солнце!

0: не говорите ничего, я ухожу. Не надо, не надо возражений. Милый мой идет среди пустыни, в знойном море красного песка. Знаю я, вдали туманно-синий ждет его пустыня и тоска. И вдвоем, объяты жгучим зноем, мы пойдем далеко по песку, и в пустыне знойной мы зароем он свои мечты, а я тоску. Прощайте, мне очень жаль вас.
1: Павел, ты понимаешь?
2: Как это хорошо, Лен. Дмитрий, ты понял, как это хорошо?
3: А ты понял, что она сошла с ума?
2: Раз. Лен.
1: Идем. Идем за ней.

берега. Сурова природа легендарного края непуганных птиц и нехоженных троп. Хмурится свинцовое небо, набегает тяжелая волна. Разные люди жили издавна здесь, на берегах. Карелы и переселенцы из далекой Украины, за бунт и неповиновение, высланные сюда еще при Екатерине. Работного дела людишки, согнанные в незапамятные времена. Будто само время застыло здесь, на опушке соснового бора. Что 18 век, что 19, что 20, все едино. Но обманчивой была эта тишина, неподвижность, покой. 1905 год отозвался и здесь, как отзываются далекие раскаты весеннего грома. Мальчишка из рыбацкой семьи, с детства знакомый с тяжелым трудом озерных добытчиков, Александр Прокофьев на всю жизнь запомнил рассказы старших о революционных событиях в недалеком и в то же время, ох, каком дальнем городе Питере. Детство, юность будущего поэта проходили, как у сотен, у тысяч его сверстников, крестьянских сынов, деревенских парней. Днем нелегкая работа, а по вечерам звучала гармоника, наперебой запевали бойкие девчонки. И все-таки мало было веселья в жизни северной деревни. Мало было радости у сельской молодежи. Все труднее становилась жизнь. Но молодого парня из деревни Кабона, так же, впрочем, как и тысячи, сотни тысяч его сверстников, ждала новая жизнь, небывалая судьба. В России существовала революционная партия рабочего класса. В мире был Ленин. Заглушая орудийные залпы, доносящиеся с фронтов, заглушая лживые голоса фальшивых болтунов-патриотов, заглушая елейные поповские проповеди, зазвучал голос народной совести, голос коммунистической партии. Началась революция, начался октябрь.

Трудно сказать, когда Александр Прокофьев почувствовал себя поэтом. Тогда ли, когда слагал первые частушки и песни под Новой Ладогой, или тогда, когда слушал старинные сказы и легенды. Важно одно – подлинное дыхание времени, без которого невозможна настоящая поэзия, согрело его дарование в суровые октябрьские дни. Нет, не за горами был Питер. Новые люди, новые песни доходили и до маленькой приладожской деревушки. А дальше началось то, о чем так скромно написал поэт в своей автобиографии. С 1919 года по 1922 был в Красной армии. Был на фронте против Юденича. Но кроме нескольких строк лаконичного прозаического текста, перед нами десятки поэтических текстов, в которых поэт снова и снова вспоминает события и героев гражданской войны. Разве мы забыли? Разве мы могли забыть эту песню, созданную лет 20 назад, но звучащую и сегодня?

0: убивала пуля баяниста, но вставал взамен его другой. Настоящая песня, настоящие стихи. Да, только участник гражданской войны мог так просто и душевно написать о ней. Шли годы, годы работы, годы учебы. Работала и училась страна, работала и учился поэт. Расширялся круг его знаний и круг его учителей. Впрочем, о том, как начиналась поэтическая биография поэта, лучше сказать литературному критику, который принимает участие в нашей передаче. У микрофона Дмитрий Миронович Молдавский.
1: О Прокофьеве говорить сложнее, чем это можно подумать. Прочтешь его стихи, и первое, что приходит в голову, связь с песней, с фольклором. Но были у Прокофьева, даже совсем молодого, иные учителя. Он, разумеется, хорошо знал и Некрасова, и Александра Блока, и Маяковского. Знал и поэтов разных направлений, работавших с ним бок о бок. Но знание знанием, а оставался Александр Прокофьев поэтом самобытным и своеобразным.
0: Достаточно вспомнить прокофьевские песни о Ладоге с их неповторимым задором, с их песенным захлебом, с их восторгом и радостью.
2: Ай, Люшеньки, ай, Люли, мы поднимали груз, на Ладоге был Рюрик, на белом синеус. Земля была постелькой под княжеским плечом, но поднимался Стенька и вышел Пугачев. По Ладоге и Каме, и по другим рекам мы грохотали камнем рабочих баррикад, и от Невы до Колы кричали много раз: «Проваливай, Микола, и милостивый спас!»
0: От Степана Разина и Емельяна Пугачева до баррикад революции идет биография простого человека. Человек этот подлинный создатель мира. Он борец, он герой, он освободитель земли. Не раз и не два оживает его образ в стихах Прокофьева. Близко к песням о Ладоге и стихотворение «Яблочко». Рассказ о песне, которую бойцы революции получали как паёк. О песне, которая шла под Нарву на танке Юденича.
2: Неясными кусками на землю день налег, мы яблочко таскали, как песенный паёк. Бойцы идут под Нарву по вымытым пескам, и бравый каптен Армус им песню отпускал. Ее заводит тонкой здоровый Краснобай, и в песне той стонки увидели Кубань, а там под шапкой вострой, как девушка стройна, идет на полуостров веселая страна. Ой, край родной в лощине, и старый дом далек, мы яблочко тащили, как песенный паёк.
0: Простые люди, простые песни, простые слова. И сколько подлинной поэзии нашел во всем этом поэт. Герои Александра Прокофьева, люди, знавшие тяготы фронтовой жизни, люди, нашедшие себя в борьбе за дело революции, суровые, жизнерадостные, они светло и просто смотрят в будущее. К какой бы теме ни прикоснулся молодой поэт, она звучала под его пером радостно, горячо, оптимистично. Трудно сказать, сколько написано стихов об уходе из деревни. Тут тебе и грусть, и тоска, и некоторый страх перед городом. Но вот эта тема возникла в стихах Прокофьева, и до чего завидным стало это прощание. Все на своих местах, и гармошка, и рябина, и вышитый кисет, и в то же время перед нами счастливый человек, который идет по своей земле от радости к радости.
3: Что весной на родине? Погода. Волны неумолчно в берег бьют. На цветах настоянную воду из восьми озер родные пьют. Пьют, как брагу, темными ковшами парни в самых радостных летах. Не испить ее, она большая, и не расплескать, она в цветах. Мне до тех озер дорогой длинной не дойти. И вот в разбеге дня я кричу товарищам старинным: поднимите ковшик за меня.
0: Прощанье прощаньем, но навсегда остался поэт Александр Прокофьев какой-то частью своей души в яблоневом полоне родной Алонии. Позднее эта Алония, это заозерье, превращается у поэта в далекую сказку детства, в чудесный мир мечты. Но в ранних произведениях Прокофьева это заозерье еще очень реально, и поэт говорит о судьбах своих сверстников, своего поколения, о судьбах родного Севера. Но не только о далеких родных краях пишет поэт. Он создает стихи, которые охватывают основные политические мотивы эпохи. В стихах «Начало диктатуры» он говорит:
4: «Самой яркой расплатой за Лену, добролетами, обществом руки прочь, эскадрильей наш ответ Чемберлену Арточекой разметнулась бессмертная ночь. И тогда, тем же временем, примечательным на рассвете, столкновением звезд и разгромом оков, только двое на улицах. Диктатура да ветер, только буря на веки веков. Над заставой, над всей стороною заветной никакого движения светил, ничего, только тучи клубились, вероятно, от ветра или черт его знает еще от чего. Люди в кожаных куртках, внезапные, на расстежку проходили фронты, все фронты, не скорбя. Малахольный буржуй, чистоплюй и картежник, помолись, диктатура идет на тебя. На тебя, голубчика, шли чекисты губчика. Эх, жизнь, звонкая, каленая, шаровары синие, фуражечки зеленые. Эх, гой еси, на Неве еси, ты зловредный человек, пошевеливай си, ты не рыба сик, ты не рыпай си, самым круглым дураком не прикидывай си, упадешь доской на покой песка, принимай, Господь, упокойничка. Наше дело такое, и эпоха багрова, только смертная пуля приканчивает старье. Через тысячи лет, как раскаты могучего грома, будут славить железное имя твое.
0: Вслед за именами Тихонова, Багрицкого, Сильвинского, Асеева, в числе других имен молодых ленинградских поэтов Корнилова, Чуркина, Брауна, Лихарева, зазвучало и имя Прокофьева. Поэт Виссарион Саянов писал о новом поколении литературной молодежи, органически связанном с великим строительством эпохи. Александр Прокофьев – плоть от плоти и кровь от крови этого поколения. Но он выходит сегодня на поэтическую перекличку не как начинающий, а как один из крупнейших пролетарских поэтов нашего времени, глубоко чувствующих биение пульса эпохи. Живое дыхание жизни, времени, творческой мысли наполняло строки о советской стране. Читатель заметил и полюбил эти строки. Тема наступления на старый мир прошла через многие стихи Прокофьева, и всегда она была сопредельно другой теме – разговору о международной солидарности. Поэт ни на минуту не забывал, что мы – создатели нового мира. В стихотворениях молодого Прокофьева
5: было нечто, роднящее их автора с Маяковским. Резкость образов, суровая, мужественная речь. Не случайно, что одно из самых значительных произведений Прокофьева тех лет было посвящено памяти Маяковского. Прокофьев говорил в нем о врагах нашей поэзии, нашей жизни, говорил взволнованно и сурово, и одновременно проникновенно и ласково о самом поэте.
6: Я ни капли в песне не заумен. Уберите синий пистолет. Командармы и красноармейцы, умер чуть ли не единственный поэт. Я иду в друзьях, и стих заметан, он почти готов. Толкну скорей, чтобы никакие рифмоплеты не кидали сбоку якорей. Уведите к Богу штучки эти, это вам не плач Пономаря. Что вы понимаете в поэте? Попросту, короче говоря, для чего подсвистывание в лютце, декларации кислое вино? Так свистеть во имя революции будет навсегда запрещено. Никогда эпоха не простит им этот с горла сорванный галдеж. Поднимая руку на маститых, я иду с тобою, молодежь. Боевая, нападу на след твой и уйду от бестолочи той принимать законное наследство до последней запятой. Я ни капли в песне не заумен. Уберите синий пистолет. Командармы и красноармейцы, умер чуть ли не единственный поэт. И, кляня смертельный вылет пулей, вековую ненависть свинца, встань, земля, в почетном карауле над последним берегом певца.

0: Большое место в творчестве Александра Прокофьева заняла тема Ленинграда. Город революционных традиций, город советской славы, город Ленина – таким видел его поэт. Гранит набережных и мрамор дворцов не закрыли суровый булыжник тогдашних рабочих районов, тяжелый кирпич заводских корпусов. Поэт ищет новую красоту нашего города и находит ее.
1: Величавей многих город ратный над рекою, названный Невой, бурка на плечах его квадратных, буря на путях его обратных, гром, конечно, гром над головой. Как сказать для всех, что славы много, что, не удивляя никого, места не найдя себе дневного, слава в славу входит у него, яростный, в туманах вечных кроясь, устремленный к воле, как вода, глаз своих, подобных окнам прорезь, он не закрывает никогда. Для него чугун металлидонный, верные, не знающие сна, если есть ему еще подобный, значит, в мире властвует весна.

0: Кто из советских граждан не вспомнит с любовью, с нежностью, с гордостью имя нашего Кирова? Какой ленинградец не помнит этого человека или хотя бы рассказы о нем, о широкой его душе, о большевистской воле, о человечности, уме, такте его? Яркие и темпераментные строки посвятил Александр Прокофьев Сергею Мироновичу Кирову.
1: Мир живет такими именами, гордая печаль над нами вей. Партия утратила стальная одного из лучших сыновей. Страшная утрата за плечами, всюду вышел гнев из берегов. В мире нет суровее печали, чем печаль страны большевиков. Но по ненаписанным законам, не скрываясь в тягостную тьму, перейдет навеки в миллионы мужество, присущее ему. Мужество, прошедшее не в крике, мировое мужество идей, мужество таких, как он, великих, ведших революцию людей.
0: Стихи Александра Прокофьева, даже самые суровые, мужественные в основе своей, музыкальны, в лучшем смысле этого слова песенны. Недаром многие из них положены на музыку. Такие песни Александра Прокофьева, как «Песня о баяне», которую вы уже слышали, как «Раскинулась даль голубая», «Слева поле, справа поле», как песни из кинофильма «Тайга золотая» и многие другие песни получили широкое распространение. Композиторы, правильно уловив одну из черт творчества Прокофьева, ориентировались на песни гражданской войны, на народный романс.

0: Мы любим спорить о лирике. И признаться, эти споры иногда очень далеки от жизни. Прокофьев, активно вмешиваясь в эти споры, отстаивая большую искреннюю любовь, зло издевается над теми чиновниками от поэзии, которые готовы взять любовь в железные рамки сложившихся формул и представлений. Им-то и посвящено стихотворение «В защиту влюбленных».
1: Май пришел, и сразу стихотворцы, ощутив волнение в крови, и дабы не жаждать, выпив морсу, начинают думать о любви. Дремлют и едят дары нарпита, и, не видя мрака своего, думают часа четыре битых и не битых около того. И, неся своим героям кару, накликая горе и беду, вдруг находят любящую пару где-нибудь в Таврическом саду. Зажигались звезды полным роем, воздух был нагрет и невесом. «Хорошо», — сказали сразу трое стихотворцев, потемнев лицом. И тотчас же, бредившую морем, славой расцветающей земли, любящую пару под конвоем к проходной конторе повели. Через откомхозовские сопки молодых конвойные ведут. Привели, надели им спецовки и сказали: «Вам любиться тут». «Вот», — сказали горестной невесте, «здесь сидеть обоим, тут идти. Можно отходить шагов на 200 параллельно этому пути». И уже не верящий удаче, «Жальтесь!» — закричал жених тогда. «Неужели вы, смеясь и плача, не любили в жизни никогда? Неужели закат, что плыл над городом, красоты великой не таил?» «Нет», — сказали стихотворцы гордо и ушли к чернильницам своим.
0: А вместе со стихами полемическими, сатирическими, поэт создавал все новые и новые произведения о советской родине и ее героях.

0: 22 июня 1941 года началась война. Советский народ был мобилизован на труд и на бой. Партия повела нас в битвы. Было мобилизовано все. Воля, отвага, страсть. Была мобилизована поэзия. Шли одетые в форму колхозники из Бабаева. Шли рабочие с Кировского завода. Шли платогоны, ставшие саперами. Шли гуртоправы, ставшие связистами. Шли литейщики, ставшие солдатами Великой армии освобождения. А за ними, с любовью светящейся во взгляде, с нежностью, с тревогой, с волнением, смотрели их матери. И одна общая мать, Великая мать Россия. И поэты наши, ни на миг не забывая о ней, создавали стихи о нашей родине. Одно из самых сильных поэтических произведений о России – поэма Александра Прокофьева о мужестве наших людей, о трудном их пути.
1: Они идут, и сотни верст сломить их не смогли. Если б путь их был до звезд, они б его прошли. Их труд воистину велик, прославен навсегда. Сейчас воистину у них железная страда. Над ними бури сиплый вскрик, над ними грозы бьют. Но если есть свободный миг, тогда они поют. Не все дороги пройдены, и схожены пути. Товарищ, лучше Родины на свете не найти. Знамена с вечной правдою нам Родина дала. Товарищ, будем храбрыми, чтоб Родина жила, чтоб Родина гордилась бы делами сыновей. Во все цветы рядилась бы от гор и до морей.
0: Шутливые переборы и высокие слова о родном крае, лирические раздумья и полные патетики строки – все это служит одному – созданию образа подлинного героя поэзии, образа народа. Читая эту поэму, заново переживаешь суровые военные будни с их трудностями и с их верой в победу.
2: Тяжелы земли родимой слезы, но рукой до радости подать. Встали наши русские березы высоки, им далеко видать. Встали над сожженными полями, под неодолимую звездой. Встали над полями, над горями, над живой и мертвой водой. Видят, как летят казачьи лавы, как блестят на солнце газыри, как, гордясь своей и отчей славой, к западу идут богатыри. Вдаль глядят, там холм как бритвой срезан, пулеметы чешут, пушки бьют, но трава растет из-под железа, соловьи под пулями поют. Солнце выше, этою порою зримо все яснее, как с горы, видят над остывшей золою, лихо заплясали топоры. Это всюду встало в новой силе, как звезда среди кромешной тьмы. Встала несказанная Россия на грозой спаленные холмы.
0: Высокая романтика трудового порыва, охватившего трудящихся нашей страны, законная гордость победителей над страшнейшим врагом, которого знало человечество, светлое счастье быть сыном Советской России зазвучало в послевоенных стихах поэта. Рассказы о жизни страны, о подвигах ее героев перемежаются у Александра Прокофьева с картинами русской природы Северного края. В этих стихах живы народные традиции. Они связаны с фольклором, с заповедным словом былины, сказкой, песней. Подробнее об этом расскажет критик Дмитрий Миронович Молдавский.
3: Прокофьев и фольклор – тема не новая. Об этом говорят довольно часто. Такие образы, как месяц-колобок, который ляжет спать на правый бок, или березка, которая платьице короткое чуть-чуть подобрала и так стоит на пальчиках на зависть кленым мальчикам, связаны с фольклором. Но это не стилизация, не подделка под фольклор. Поэт никогда не идет путем псевдонародности, умышленного снижения современных образов, современного мышления до представлений далеких предков. Его стихи современны в самом высоком смысле этого слова, хотя далеко не во всех них есть те или иные внешние черты времени. Внутренний мир советского человека раскрыт Прокофьевым и в стихах о природе, и в поэтической публицистике.
0: Из стихотворений, посвященных нашей действительности, очень удачно стихотворение поэта о родном севере «Здравствуй, Мурманск». Здесь поэт нашел особенно искренние простые слова. Обращаясь к северному городу, он пишет:
1: «Ты не шел, а вылетел навстречу. Ты рванулся из-за облаков. Вот какой ты стал, широкоплечий, мужественный город рыбаков. По могучим всенародным планам ты поднялся, встал с другими в ряд. Город юнг и город капитанов, моря брат и океана брат. Ты встречаешь их громкоголосой у распахнутых в простор дверей. Здравствуй, Мурманск, говорят матросы, нам ты виден был со всех морей».
0: Последний период творчества Александра Прокофьева очень плодотворен. Его поэма «Юность», безусловно, принадлежит к числу значительнейших произведений советской послевоенной литературы. От имени своих сверстников, людей середины века, поэт обращается к своей далекой, боевой, яркой юности. Он хочет убедиться, что она существует, что она жива.
4: Снова в сердце, как струны, зазвенели слова. Ты жива, моя юность? А как же, жива. Я легка на помине, я не камень, не клад. Хорошо, что хоть ныне обо мне вспомнил брат. Я с тобою на свете много лет проживу. Я с тобою до смерти, после смерти в молву. Ты не хмурься, я хмурой никогда не была. Я зову тебя Шурой, как мама звала. Все тропинки я знаю, где ходили вдвоем. Я горю, не сгорая, в буйном сердце твоем. Я летела и пела, и бралась за дела. Ты зови меня смелой, я смелой была. Ведь недаром, недаром, без тревог и забот, я на Пауске старом уходила в поход, натыкалась на мели и влетала сама в бой, где вихри гремели, и сходила с ума необъятное море, что, подняв кутерьму, с небом бешено споря, угрожало ему. Я ходила за плугом, я горела и жгла, и хорошего друга я к тебе привела, все пути с ним связала. Оглянись, погляди.
0: Поэзия Александра Прокофьева по-прежнему несет в себе лучшие черты его юности: веселый задор, любовь к жизни, остроту восприятия действительности. Но теперь поэтический голос Прокофьева окреп. Его стихи, по-прежнему напевные и поэтичные, полны глубокой мысли и политической зрелости. Лучшие из них обращены к сегодняшнему дню нашей страны. Что задумали, сбывается. что запели широко. Крайний север называется, а Москва недалеко. На Москву везде надеются. Встретишь ты ее всегда там, где пашется, где сеется, где возводят города, где работают без устали, и о ней всегда жива не какая-то стоустая, а народная молва. Что задумали, сбывается, что запели широко, и нигде не забывается, что Москва недалеко. Все громче и чище становится голос поэта, все шире круг его читателей. В звучании слов поэта мы находим отзвук нашим чувствам и мыслям. Вспомним хотя бы строки Прокофьева, посвященные нашей партии. Поэт говорил: «Мы, ленинградцы, пройдя через огонь и смерть, знаем, как нужен мир земле. И мы утверждаем мир и пути к миру. В этой борьбе нас ведет партия.
1: Гордимся, партия, тобой, твоею долей величавой, твоей великою судьбой, твоей навек бессмертной славой. Людей труда к себе зови, а мы вокруг тебя сплотимся с такою силою любви, с какою мы тобой гордимся».

Космический корабль вошел в атмосферу Дюрелла-4. Его капитан Ян Мартен, выключив двигатели, бесшумно посадил корабль на скалистую, поросшую травой равнину. Планета была обитаема. Налицо были все признаки первобытно-пасторальной цивилизации. Недалеко просматривалось что-то вроде небольшой деревушки. Экипаж замер в ожидании.

0: Первым их увидел Кросвелл, молодой помощник капитана.
1: Идут. Их около дюжины. О, и они явно, явно гуманоиды.
2: Да-да.
1: Да, но красавцами я бы их не назвал. Капитан.
2: Да-да.
1: Капитан, капитан, посмотрите. У них какие-то жуткие, мертвенно-бледные лица.
2: Да-да. На их лица абсолютно без выражения. О, а что это они остановились?
1: Не знаю. А, просто разглядывают корабль. О, вот, вот, снова двинулись. Ой, один из них приближается к нам.
2: Наверное, это вождь. Ах, как бы не сорвать контакт. Дюрелла просто великолепная планета. Посмотрите, атмосфера пригодная для дыхания. Здесь богатейшие залежи радиоактивных элементов и редких металлов.
1: Посмотрите, они не вооружены.
2: Так, готовимся к выходу. Мы тоже выходим без оружия.
1: Так точно. А на ногах у них сандалии.
2: Так. Ага. Мы наденем то же самое.
1: Слушаюсь. Посмотрите. Их бледные лица абсолютно неподвижны.
2: Понятно. Значит, забудем про мимику. Никакой мимики.
1: Слушаюсь.
2: Да, вот еще проблема. Их лица не только бледны, но и лишены какой бы то ни было растительности. А у вас, Кросвелл...
1: О, нет.
2: Ну как же?
1: Нет, капитан, умоляю. Умоляю вас, только не это. Я растил мои роскошные усы целых полгода.
2: Да, я понимаю, но боюсь, что с этим ничего не поделаешь. Вы их можете напугать. Нет, придется с усами расстаться.
1: Ну, с какой стати?
2: Вы поймите, самое главное – первое впечатление. И поскольку мы ничего не знаем пока о них, наше лучшее оружие – конформизм. Мы должны во всем походить на них, перенять их манеры, обычаи.
1: Хорошо, я согласен.
2: Вот прекрасно. Брейтесь, а я пока разбужу Чедека. Наш переводчик всегда спит.
0: Третий член экипажа был неземлянин. Уже давно переводчиками работали жители планеты Эборы, обладавшие необыкновенной любовью к языкам. У них был один недостаток. Они спали 20 часов в сутки.
2: Открыть!

0: пришли с миром. Дека, переведите, что он сказал.
1: Вож сказал, добро пожаловать.
0: Отлично, отлично. Тогда переведите им положенную по инструкции первичную речь ББ-32.
1: ББ-32?
0: Да-да.
2: Речь была великолепна. В ней сообщалось, что астронавты проделали большой путь, прилетев из великой пустоты, чтобы наладить дружеские отношения с благородными дюрлянами. Далее очень красочно изображалась далекая голубая планета Земля, говорилось о великом духе мира и понимания, который устанавливается между различными планетами, и еще много чего в том же духе. Однако после окончания речи воцарилось длительное молчание.
0: Я не понимаю, что происходит. Чдека, вождь, все понял?
1: Да.
0: Боже мой! Что с ним?
2: Вождь раскрыл рот, судорожно глотнул, чуть отступил назад и мешком рухнул на траву. Он был почти бездыханным.
0: А может, это церемониальное падение?
2: Остальные дюреляне подались назад. При таких обстоятельствах незадачливым астронавтам оставалось только вернуться на корабль и ждать. Прошло полчаса. Наконец, один из дюрелян приблизился к кораблю и что-то сообщил переводчику Чдеке.
0: Ну, скорее, скорее, что он сказал?
1: Вождь Мурери просит извинить его за обморок. Он очень смущен. Но сколько мог, он терпел порывы ветра из вашего рта, пока вы говорили. Но в конце концов это лишило его сознания.
0: Что такое? Из-за дыхания он упал в обморок?

0: наступил вечер. Затем сумерки Дюрелла незаметно сменились ночью. Один за другим исчезали еле видимые сквозь чащу леса огоньки костров Дюрелян. Но на корабле свет горел до самого рассвета. Капитан несколько часов подряд перерывал аптеку, пока не нашел таблетки, которые искал.
1: Куда же мы
2: лежим? Я не знаю, куда мы положили.
1: Ищите, посмотрите. Вот! Вот они! Вот, с абсолютной гарантией нейтрализует любое дыхание, даже гиены. Возьмите, проглотите все по парочке таблеток, и можем идти в деревню.
3: Мне не нужно. С моим дыханием все в порядке.
1: Ну, хорошо, хорошо, если вы их не будете раздражать вашей сонливостью.
3: Пора бы вам привыкнуть. А на моей планете очень удивлены беспокойным характером землян, которые совсем не спят.
1: Ну, хорошо, хорошо, не будем спорить. Пошли к Дюрелянам.

ласково светило солнце. Дюреляне встречали астронавтов в деревеньке, живописно раскинувшейся на большой лесной поляне.

От леса деревню отделяла пересохшая речка, через которую был перекинут небольшой, но изящный каменный мост.

0: В мгновение ока Мартин взлетел на мостик и, лучезарно улыбнувшись, громко крикнул:
1: «Пусть этот мост явится символом той связи, которая навечно установится между этой прекрасной, гостеприимной планетой и планетой...»
0: В ту же секунду, увидев, что дюреляне в ужасе отвернулись, капитан проклял свою забывчивость и поспешно стер улыбку с лица. Но тут... Рухнул мост, и Мартин с криком полетел вниз.
2: Капитан, сейчас, ну, поднимайтесь, боже мой, господи, боже мой, в жизни не видел ничего подобного, поднимайтесь. Стоило вам только повысить голос, как мост заходил ходуном. Да, наверное, здесь такая вибрация от громких звуков.
1: Да. Вот почему они говорят шепотом.
2: Ой, осторожно.
1: Я, кажется, подвихнул ногу.
2: Ну, это же... Ай-яй-яй, ну что же это-то? Ничего. Ой, ну вот, смотрите, приближаются дюреляне.
1: Да?
2: Да. Ничего, они, наверное, и помогут.
1: Вы думаете...
2: Хочется верить.
1: Чтека! Проснитесь же! Ну, проснитесь!
2: Что?

0: вам сказал?
1: Вождь извиняется за своих предков, но мосту всего 100 лет, и с него еще никто не падал. Он стоял крепко.
2: Да, я понимаю.
1: Вождь говорит, что вы, по-видимому, очень невезучий человек.
3: Мартин подумал, что вождь прав.
4: Но еще не все было потеряно, и астронавты, не теряя присутствия духа, зашагали дальше. Однако Мартин хромал, видимо, действительно подвихнул ногу. Заметив это, вождь остановился и вручил пострадавшему свой великолепный резной посох из драгоценного черного дерева. Мартин, растроганный, но умудренный горьким опытом, произнес слова благодарности еле слышным шепотом. Экскурсия продолжалась. Техника у дирлян была развита слабо, но в астрономии и математике они разбирались очень прилично, а отличались они удивительными художественными способностями. Их дома имели оригинальное архитектурное решение, выглядели очень уютными, и все были украшены великолепными резными барельефами, выполненными из того же черного дерева, что и подаренный посох.
5: О, как они великолепны!
2: Да-да, действительно.
5: Я нигде не видел ничего подобного. Мартин!
2: Да?
5: Нет, вы проведите рукой по этому барельефу. Нет, вы чувствуете? Нет, вы чувствуете? Отполировано так искусно, как будто вы поглаживаете мягкий шелк.
2: Да, действительно, удивительно. Только почему шелк? Я бы сказал, прелестную девичью щечку.
6: Капитан, да, вы всегда находите более точные выражения.
1: Кроссвелл, вы просто мелкий подхалим.
5: Да вы знаете что?
1: Тихо, Кроссвелл, тише. Не взрывайтесь. Здесь это опасно.

Астронавты бродили по деревне, с восторгом ощупывая причудливые барельефы и переговариваясь при помощи джедеки с местными жителями.

0: По интеллекту дюреляне землянам не уступали. Что же касается относительно слабого развития техники, то это объяснялось не отсталостью или неумением, а особенностью их взаимоотношений с природой родной планеты, которую они слишком любили для того, чтобы изменять. Кроме того, они были удивительно миролюбивы. У них совершенно отсутствовала агрессивность. А ведь землянам до этого еще далеко. Ну вот к гостям с поклоном приблизился юноша-дюрелянин и что-то прошептал. Ждека тут же перевел.
1: Вождь Мурри устраивает в нашу честь грандиозный праздник, поскольку считает наше прибытие событием чрезвычайной важности.
2: Ура! Это победа!
3: Так-то что же?
0: Марта надернул Кросвелла, но было поздно. Юноша-посланец в ужасе подпрыгнул на месте и, пошатываясь, побрел прочь.
4: Да, это будет победа, если мы будем следить за собой и перестанем орать по любому поводу. Они же прекрасные душевные существа, и мы будем последними ослами, если не оправдаем их доверие.
0: Вечером их ждал великолепный пир. Стол ломился от яств, и многие блюда были очень вкусны. Вождь произнес речь о важности развития культурных связей. Затем был подан десерт, после чего слово предоставили Кросвеллу. Чувства переполняли его, поэтому ему было трудно говорить шепотом, не жестикулировать и сохранять на лице маску безразличия. Но он справлялся великолепно с этими трудностями и красноречиво поведал собравшимся о сходстве народов Земли и Дюрелла. Джедека переводил, Мартин согласно кивал, также согласно кивали головами вождь и все присутствующие. Закончив вдохновенную речь, Кросвелл вновь сел за стол. Мартин похлопал его по плечу.
5: Молодец, Эд. Ты прирожденный оратор.
6: Спасибо. Да.
5: И поскольку у меня нет причин подхалимничать, то это правда. Чдека, я надеюсь, ты не возражаешь.
1: Ничего, Тима, никчик.
5: Чдека, боже мой, опять! Что это с ними?
0: Хотя речь окончилась, оратор сел. Вождь и гости за столом продолжали дружно, монотонно кивать головами. Несколько мгновений астронавты были в замешательстве, но вскоре Мартин догадался.
5: Я понял. Мы их загипнотизировали. Что же делать? Что делать? Как их привести в чувство? Ну как, скажите.
6: Я не знаю.
5: Впрочем, я знаю.
3: Осторожно! Стол зашатался.
6: Но зато они пришли в себя.
1: Они говорят, что вы обладаете магической силой. И еще говорят, что инопланетяне очень странные существа и сомневаются, можно ли вам доверять.
5: Ну почему же нельзя нам доверять? А что считает вождь?
1: А вождь говорит, что вы не такие уж плохие. Он уверяет остальных, что вы не можете хотеть причинить им зла.
6: И на том спасибо.
5: Друзья мои, надо уходить, пока мы еще чего-нибудь не натворили.
6: Да.
5: Прошу внимания. Прошу внимания. Мы прощаемся с вами и просим вашего разрешения, чтобы и другие люди Земли могли посетить вас. Они научатся избегать ошибок. Простите за неприятности, которые мы вам причинили. Это объясняется только незнанием ваших обычаев.
0: Чдека переводил, а Мартон продолжал шептать о единстве галактики, о мировом космическом содружестве, о благах мира и взаимопонимания, о налаживании обмена товарами и произведениями искусства, о солидарности всех форм гуманоидной жизни во Вселенной. Постепенно дирюляне успокаивались. Наконец, вождь, в свою очередь, заверил, что землянам они будут всегда рады. В искреннем дружеском порыве Кросвелл протянул ему руку. Вождь недоуменно взглянул, поколебался, но потом в ответ приложил к его руке свою ладонь, но в тот же миг, охнув, присел от боли. Кожа на его ладони стала красной и вздулась, как при сильнейшем ожоге. Дюреляне вскочили и стали угрожающе смыкаться. В руках у некоторых появились палки и камни. Вождь, все еще корчась от боли, стал удерживать своих людей. Но земляне, не дожидаясь завершения этой дискуссии, с максимальной скоростью стали отступать к кораблю. Некоторые горячие головы их преследовали.
6: Мартин, что ты с ним сделал?
5: Я думаю, это пот. Должно быть, наш пот. Знаешь, как кислота оказывает мгновенное действие на их организм. Ай, что с тобой? Моя нога. Ой. Подожди, ну я не могу бежать быстро.
6: Ну, попрись на меня. Ага. Положи руку мне на плечи.
5: Ага, положил.
6: Чдека, Чдека, ты не уснешь? Чдека, подхвати Мартина с другой стороны. Ну, скорее, сейчас, скорее. Сейчас. Скорее, скорее в корабль, скорее.
5: Тише, тише.

0: Ну, наконец-то взлетели.
1: Не радуйся. Лучше посмотри вниз, полюбуйся на наш последний подарочек.
0: Что это? Неужели... Неужели это сделали мы? Там разверзлась пропасть.
2: Опять это вибрация. Надо же, такое невезение.
1: Не знаю, что и делать. Не знаю. Может, вернуться, объяснить им.
2: Нет, нет, нет. Мы и так слишком много натворили.
0: Да. Сплошные ошибки. Если бы сразу знать, что можно, что нельзя делать.
2: Дело не в том, что вы делаете. Это не ваша вина. Дело просто в вашем существовании.
1: Да, как ни грустно, это правда. Наши голоса разрушают их планету. Наша мимика повергает их в ужас. Наши жесты гипнотизируют. Дыхание убивает. А пот вызывает ожоги. Вот в чем несчастье.
0: Мы для них... Ходячие химические фабрики по производству ядовитых и едких веществ.
2: Вот это да! Смотрите, чудеса еще не кончились. Смотрите, посох.
1: А, мой посох. Посмотрите, он расцвел. Какие красивые цветы!

0: Изумительный аромат. Пахнет весной.
1: Вот видите, вас еще и это.
0: Так ведь дерево было сухое, мертвое. И, может быть, даже не один год. Должно быть выделение сальных и потовых желез.
2: Значит, все их резные украшения, барельефы, дома, перила, к которым мы прикасались. Какой ужас!
0: Это самое ужасное.
1: Нет. Это будет очень красиво.
2: Погоди. Значит, мертвая и сохшая древесина оживает и превращается в буйно цветущий куст. И вся деревня цветет. Если бы они именно так поняли. Ведь это прекрасный мирный символ.
0: Может быть, хоть это им понравится.
2: Хоть бы одно из того, что в нас заложено.

0: Глава 68. Критерий Спиридона. Над их головами ступени деревянной лестницы гудели и поскрипывали от переступов и шарканья ног. Иногда просыпался сверху истолченный прах и крохи мусора, но ни Спиридон, ни Нержин почти их не замечали. Они сидели на неметенном полу, в своих нечистых, давно заношенных, с задубившимися задами парашютных синих комбинезонах, охватив колени руками. Сидеть так, не подмастясь чурками, было не очень удобно. Их малость запрокидывала, оттого плечами и спинами они упирались в косо идущие доски, снизу пришитые к лестнице. Глаза же их смотрели прямо вперед, но тоже упирались в облупленную боковую стену уборной. Нержин, как всегда, когда нужно было что-то осознать, обнять мыслью, часто курил, и издавленные окурки складывал рядком у полузгнившего плинтуса, от которого вверх до лестницы шел треугольник беленой, но грязной стены. Спиридон же, хотя и получал, как все, папиросы Беломорканал, еще раз своей обложкой напоминавшей ему о гиблой работе в гиблом краю, где едва не сложил он костей, твердо не курил, подчиняясь запрету германских врачей, вернувших ему 0,3 зрения одним глазом, вернувших свет. К немецким врачам Спиридон сберег благодарность и почтение. Они ему, уже безнадежно слепому, вгоняли большую иглу в хребет, долго держали под повязкой с мазью на глазах, потом сняли повязки в полутемной комнате и велели: «Смотри!» И мир забрежжил. При свете тусклого ночника, казавшегося Спиридону ярким солнцем, он одним глазом различил темный очерк головы своего спасителя и, припав, поцеловал ему руку. Нержин вообразил себе всегда сосредоточенное, а в этот миг смягченное лицо глазного доктора Сраина. Врач смотрел на освобожденного от повязок рыжего дикаря из восточных степей, чей теплый голос, чья благодарность взахлеб, говорили, что дикарь этот, возможно, был предназначен к лучшей жизни и не по своей вине стал таким. А поступок был, с точки зрения немцев, хуже, чем дикарский. Уже после конца войны Спиридон со своей семьей жил в американском лагере перемещенных лиц. И повстречался с ним односельчанин, сват, еще иначе сват-сучка, за какие-то дела при сколачивании колхоза. С этим сватом-сучкой они вместе ехали до Слуцка, а в Германии их раскидали. И вот теперь надо было благополучную встречу обмыть, и другого ничего не было, принес сват бутылку спирту. Спирт был непробованный, надпись немецкая не прочтена, зато бесплатно им достался. Что ж, и осмотрительный, недоверчивый, избегнувший тысячи опасностей Спиридон тоже ведь был не защищен от русского авося. Ладно, откупоривай, сват. Чкнул Спиридон полный стакан, а остальное в одномашку допил сват-сучка. Спасибо, хоть сыновей при том не было, а то бы им по стопочке досталось. Проснувшись после полудня, Спиридон испугался ранней темноты в комнате. Высунулся в окно, но света было мало и там. И он долго не мог понять, как это у американского штаба через улицу и у часового верхней половины не было, а нижняя была. Он еще хотел скрыть беду от Марфы, но к вечеру пелена полной слепоты заслала и нижнюю часть его глаз. А сват-сучка умер. После первой операции глазные врачи сказали: год прожить в покое, потом сделают еще одну. Левый будет видеть совсем, а правый наполовину. Они это точно обещали, и надо было бы дождаться, но... Наши-то врали стервы, в обои ухи не уберешь. И колхозов больше нет, и все вам прощается. Братья и сестры вас ждут, колокола звонят, хоть американские ботинки скидать босиком сюдою бить. Нет, это не помещалось в голове. Данилыч, выразительно отговаривал Нержин, будто не поздно было еще и передумать. Да ведь не сам ли ты говорил насчет лебеды? Кой тебя леший за загривок тянул? Неужели ты мог поверить? Все окружение глаз Спиридона, и веки, и виски, и подглазья были мелкоморщинисты. Он усмехнулся. Я-то? Я Глеба верно знал, что заляпчет. Уж я американцев разлакомился, по воле бы сюда не поехал. А какая неволя? Люди на чем ловились? Ехали сюда к семье. А у тебя вся семья под мышками. Кто ж тебя в Советский Союз манил? Вздохнул Спиридон. Марфе Устиновне я сразу сказал. Девка, озеро в рот сулят, а из поганой лужи лакнуть еще дадут ли? Она мне голову так легонько потрепавши. Парень, парень, были б твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию ждать. Ну, а у детей всех трех нетерпешка, дух загорелся. Дядя, маманя, да домой, да на родину. Да что же у нас в России, глазных врачей нет. Да мы немцев разбили, так кто раненых лечил? Еще получше наши врачи. Русскую, мол, школу им кончать надо. Старшенький у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слез не выхлюпывается. Выходить, чтобы я за немца замуж пошла. Мало было ей на Рейне русских. Все кажется девке, что самого главного жениха она здесь упускает. Эх, чешу в голове, детки, детки. Врачи-то у нас в России есть, да житье там убойное. У батьки уже по шее полозом терто, куды рветесь? Нет, видать, обо все обжечься надо самому. Так не Спиридона Первого погубили его дети. Короткие жесткие усы его рыжей с проседью подрагивали при воспоминании. Листовкам ихним я на грош не верил. И что от тюрьмы терпихи мне не уйти, знал. Но так думал, что всю вину на меня опрокинут. Дети при чем? Меня посадят, дети нехай живут. Но заразы эти по-своему рассудили. И мою голову взяли, и ихние. На пограничной станции мужчин и женщин сразу разделили и дальше гнали в отдельных эшелонах. Семья Егоровых всю войну продержалась вместе, а теперь развалилась. Никто не спрашивал, брянский ты или саратовский. Жену с дочерью, безо всякого суда, сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спиридона же с сыновьями спроворили за колючку. Судили и за измену родине влепили и сыновьям, как батьки, по десятке. С младшим сыном Спиридон попал в Соликамский лагерь. И хоть там еще попестовал его 2 года, а другого сына зашвырнули на Колыму. Таков был дом. Таковы были жених дочери и школа сыновей. От волнений следствия, потом от лагерного недоедания, он еще сыну отдавал ежедневно своих полпайки. Не только не просветлялись очи Спиридона, но и меркло последнее левое. Средь той огрызаловки волчьей, на глухой лесной подкомандировке, просить врачей вернуть зрение было почти то, что молиться о вознесении живым на небо. Не только лечить глаза Спиридона, но и судить, можно ли в Москве их вылечить, не лагерной было серой больничке. Сжав ладонями голову, размышлял нержем над загадкой своего приятеля. Не сверху вниз и не снизу вверх смотрел он на этого мужика, пристигнутого событиями, а касаясь плечом плеча и глазами вровень. Все беседы их уже давно, и чем дальше, тем острее, толкали нержно к одному вопросу. Вся ткань жизни Спиридона вела к этому вопросу. И, кажется, сегодня наступила пора этот вопрос задать. Сложная жизнь Спиридона, его непрестанные переходы от одной борющейся стороны к другой, не было ли это больше, чем простое самосохранение? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и нет виноватых? Что узлов мировой истории не распутать самоуверенным мечом? Не являла ли себя в этих почти инстинктивных поступках рыжего мужика мировая система философского скептицизма? Социальный эксперимент предпринятый Нершиным, обещал дать сегодня здесь, под лестницей, совершенно неожиданный и блестящий результат. «Тошную я Глеба», — говорил меж тем Спиридон, и намозоленной заскорблой ладонью силой протер по небритой щеке, как будто хотел ссадить с нее кожу. «Ведь 4 месяца из дому писем не было, а? Ты ж сказал, у змея письмо». Спиридон посмотрел укоризненно. Глаза его были пригашены, но никогда не казались остеклевшими, как у слепых от рождения, и от того выражения их бывало понятно. «После 4 месяцев что могет быть в том письме? Как получишь завтра, приди, прочту, да уж в бешке к тебе. Может, на почте какое пропало, может, кумовья замотали, не волнуйся, Данилович, зря». «Чего зря, как сердце скомит? За Веру боюсь. 21 год девки, без отца, без братьев, и мать не рядом. Этой Веры Егоровой Нержин видел фотографию, сделанную прошлой весной. Крупная девушка, налитая, с большими доверчивыми глазами. Сквозь всю мировую войну отец пронес ее и выхоронил. Ручной гранатой он спас ее в минских лесах от злых людей, добивавшихся ее 15-летнюю изнасилить. Но что он мог сделать теперь из тюрьмы? Нержин представил себе непродерный пермский лес, пулеметную стрельбу бензопил, отвратительный рев тракторов, дрелющих стволы, грузовики, зарывшиеся задом в болото и поднявшие к небу радиаторы как бы с мольбой, обозленных черных трактористов, разучившихся отличать мат от простого слова, и среди них девушку в спецовке, в брюках, дразняще выделяющих ее женские стати. Она спит с ними у костров, никто, проходя, не упускает случая ее облапать. Конечно, не зря ноет сердце у Спиридона. Но утешения звучали бы жалко, бесполезно. А лучше его отвлечь и для себя утвердить в нем, что искал. Перетяжку, противовес ученым своим друзьям. Не услышит ли Глеб сейчас здесь народное сермяжное обоснование скептицизма и сам тогда, может быть, утвердится на нем? Положив руку на плечо Спиридона, а спиной по-прежнему упираясь в косую подшивку лестницы, Нержин с затруднением издалека начал высказывать свой вопрос. «Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилович, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученная у тебя жизнь. Да ведь, наверное, не у одного тебя, у многих. Все, чего ты метался, 5-го угла искал, ведь неспроста. Вернее, как ты думаешь, с каким, он чуть не сказал критерием, с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают, сделаю-ка я людям зло. Дай-ка я их прижму, чтобы им житья не было. Вряд ли, а?
1: Урок 4. Послушайте рассказ Асеевой «Сыновья». Как вы думаете, почему старик увидел только одного сына?
2: Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старичок сел отдохнуть на камень. Вот что говорит одна женщина другой. Мой сынок Валерик ловкий и сильный. А мой Сережа поет, как соловей. Ни у кого такого голоса нет, говорит другая. А третья молчит. Что же ты о своем сыне не скажешь? Спрашивают ее соседки. Что же сказать, говорит женщина. Ничего в Ване особенного нет. Набрали женщины полные ведра и пошли. Идут, несут, болят руки, тяжело им. А старичок за ними. Вдруг выбегают навстречу 3 мальчика. Один через голову кувыркается, другой песню поет, а третий берет у матери тяжелые ведра и несет к дому. Спрашивают женщины старичка: ну что, какие наши сыновья? А где же они? Отвечает старик. Я только одного вижу.
1: Послушайте еще раз разговор женщин у колодца. Ответьте, какого сына видел старик?
2: Мой сын Валерик ловкий и сильный. А мой Сережа поет, как соловей. Ни у кого такого голоса нет. Что же ты о своем сыне ничего не скажешь?
3: Что же сказать? Ничего в Ване особенного нет.
1: Послушайте отрывок из рассказа и понаблюдайте над тем, как читает его исполнитель. Он делает паузы не только в конце предложений, но и после слов «один», «другой», «третий». Этим он обращает ваше внимание на то, что делает каждый мальчик. Вдруг выбегают навстречу три мальчика. Один через голову кувыркается, другой песню поет, а третий берет у матери тяжелые ведра и несет к дому.
3: Урок пятый. Послушайте диалог. Ответьте, кто в нем участвует. Как вы думаете, какое волшебное слово сказал старичок мальчику? Подвиньтесь.
1: С тобой что-то случилось?
3: А вам-то что?
1: Мне ничего. А вот ты сейчас плакал.
3: Еще бы. Я скоро совсем убегу из дома.
1: Убежишь?
3: Убегу. Из-за одной Ленки убегу. Ни одной краски не дает. А у самой сколько?
1: Не дает. Ну, из-за этого убегать не стоит.
3: Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала. Никто меня не жалеет. Брат на лодке идет кататься, а меня не берет. Я ему говорю: лучше возьми, а то весла утащу.
1: Не берет тебя, брат.
3: А почему вы все спрашиваете?
1: Я могу тебе помочь. Я знаю волшебное слово. Говорить его надо ласково, тихо.
3: Слушайте и повторяйте слова. Правильно ставьте в них ударение. Случилось. Морковка. Убежишь. Утащишь. Шепнуть. Помочь. Возьми. Жалеет.
4: Послушайте продолжение рассказа Асеевой «Волшебное слово». А потом ответьте на вопрос, как помогло Павлику волшебное слово.
1: Лена сидела за столом. Краски зеленые, синие, красные лежали перед ней. Павлик подошел к сестре, посмотрел ей в глаза и сказал:
3: Лена, дай мне, пожалуйста, одну краску.
1: Голос Павлика был тихий и ласковый. Лена спросила: какую тебе?
3: Мне зеленую, не смело сказал Павлик.
1: Он взял краску, подержал в руках, походил с ней по комнате и положил на стол. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове.
3: Пойду к бабушке. Она печет пирожки. Прогонит или нет?
1: Павлик открыл дверь в кухню, Пирожки были еще горячие. Внук подбежал к бабушке, посмотрел в глаза и тихо сказал:
3: «Бабушка, дай мне кусочек пирожка, пожалуйста».
1: Бабушка улыбнулась и выбрала внуку самый лучший пирожок. За обедом брат сказал, что поедет кататься на лодке. Павлик тихо спросил:
3: «Может, возьмешь меня? Ну, пожалуйста!» И посмотрел брату в глаза.
1: «Почему же не взять?» — сказала бабушка. «Возьми».
3: «Пожалуйста!» — повторил Павлик.
1: Брат громко рассмеялся. «Ну, хорошо, пойдем». Павлик выбежал на улицу. «А где же старик?» На скамейке никого не было. Павлик посмотрел вокруг и громко сказал:
3: «Помогло! Спасибо!»
4: Учитесь правильно произносить волшебные слова. Помните, что вы должны их всегда говорить радостно, приветливо. Повторяйте. Здравствуй. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Поздравляю с днем рождения. Извини. Извини. Извините. Пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. До свидания. Всего хорошего.
5: Составьте диалоги с этими словами.
4: Урок 6. Послушайте рассказ Ермолаева «Умный попугай». Подумайте, почему попугай назван умным?
5: Папа купил Ирочке попугая. Научила его Ирочка мяукать, лаять, говорить «Здравствуйте, ребята!» и захотела показать своим одноклассникам. Собрались с попугаем в школу, а бабушка попросила: «Сходи, пожалуйста, в магазин за чаем». «Вот еще». «Мне некогда», — ответила Ирочка. Когда бабушка просила Иру что-нибудь сделать, она всегда отвечала: «Мне некогда». Отнесла Ирочка попугая в школу. Окружили Ирочку в школе одноклассники, дождалась Ирочка тишины и сказала: «Поздоровайся с ребятами, Чико». А попугай вместо «Здравствуйте, ребята!» сказал: «Мне некогда». Ребята удивились. А Ирочка тут же снова попросила попугая: «Как кошка мяукает, помяукай, Чика!» А попугай: «Мне некогда». «А собачка как лает?» спросила Ирочка. «Мне некогда!» прокричал попугай. Ирочка чуть не заплакала. «Ничего говорить не хочет». «Как не хочет?» – не согласился вожатый. «Он нам очень многое сказал».
4: Ответьте на вопрос. Что рассказал попугай ребятам об Ирочке? Произносите правильно глаголы на «ся». Помните, что «ся» произносится как «ца». Повторяйте. Научиться, собраться, дождаться, поздороваться. согласиться, удивиться.
1: Послушайте диалог из рассказа «Умный попугай». Обратите внимание на интонацию побудительных и вопросительных предложений. Повторяйте и передайте голосом настойчивость Ирочки в обращении к попугаю и его недовольство, когда он отвечает своей хозяйке.
6: Поздоровайся с ребятами, Чика.
3: Мне некогда.
6: Как кошка мяукает? Помяукай, Чика.
3: Мне некогда.
6: А как собачка лает?
3: Мне некогда.
6: Ничего говорить не хочет.
5: Как не хочет? Он нам очень многое сказал.

0: Подумайте и ответьте, когда бывает легко готовить обед и когда трудно.
1: Как легко приготовить обед? Ничего в этом трудного нет. Это проще простого. Это раз и готово, если мама готовит обед. Но бывает, что некогда маме, и обед себе варим мы сами. И тогда, не пойму, в чем секрет, очень трудно готовить обед.
0: Послушайте первую часть стихотворения еще раз. Обратите внимание, какие слова выделяет исполнитель в первой части стихотворения. Объясните, почему он их выделяет.
1: Как легко приготовить обед.
0: Ничего в этом трудного нет.
1: Это проще простого.
0: Это раз и готово.
1: Если мама готовит обед.
0: Послушайте вторую часть стихотворения и ответьте, когда трудно бывает готовить обед.
1: Но бывает, что некогда маме. И обед себе варим мы сами. И тогда, не пойму, в чем секрет, очень трудно готовить обед.
0: Выучите это стихотворение наизусть и прочитайте его маме.
2: Начинаем передачу «Театр у микрофона». На соискание государственной премии Союза СССР 1975 года в области театрального искусства выдвинута кандидатура народного артиста Союза СССР Михаила Михайловича Яншина. Этой высокой чести артист был удостоен за две работы. Роль Мамаева в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» пьесы Александра Николаевича Островского и роль Абеля в пьесе словацкого драматурга Освальда Заградника «Соло для часов с боем». У нашего микрофона народный артист Советского Союза Марк Исаакович Пруткин.
3: Когда хочешь поделиться своими мыслями о товарище, с которым бок о бок прожил долгую творческую жизнь, шутку сказать, с Михаилом Михайловичем Яншиным, мы вместе творчески живем в художественном театре более 50 лет, более полувека, то, естественно, память твоя обращается к прошлому, к давним дням нашей юности. И вот я вспоминаю осень 1922 года. Среди принятой молодежи во вторую студию художественного театра появился молодой человек среднего роста, худощавый, скромный, вежливый, пытливым взглядом всматривающийся в жизнь студии. Это и был Миша Яншин. Его интересовало все в нашем маленьком театре. И спектакли, и репетиции, и незатейливое устройство маленькой сцены, и чистота в репетиционном зале. Он быстро ощутил вот этот дух, атмосферу студийности, где каждый студиец мог быть одновременно и артистом, и помощником режиссера, и рабочим сцены, где вообще каждый чувствовал себя хозяином, ответственным за дела своего театра. И Миша Яншин очень скоро стал этим подлинным студийцем. Я вспоминаю первую роль Михаила Михайловича Яншина в спектакле «Младость» Андреева у нас во второй студии. Он играл там гимназиста. Это была маленькая роль, но он уже в этой роли всех нас очаровал каким-то своим необычайно, я бы сказал, стыдливым юмором, мягким, деликатным, обаянием. Это я помню до сих пор, как мы все тогда студийцы очень это отмечали, и этим у нас он уже завоевал какое-то наше к нему симпатии и внимание. Я придаю этому первому периоду формирования творческой личности Ямшина большое значение, потому что воспитание причастности ко всему, чем живет театр, Михаил Михайлович привнес и тогда, когда наша студия влилась в метрополию, в художественный театр. Никакого равнодушия. И вот сейчас, когда МХАТ находится в движении, в пути, в раздумьях, Михаил Михайлович не в стороне. Его волнует все в театре. И репертуар, и как идут спектакли, и дисциплина, и сущность самого сценического искусства художественного театра, искусства Станиславского, Немировича, Данченко. Его волнует не только сегодняшний день МХАТа, но, пожалуй, главное – будущее художественного театра. Он несет в судьбу художественного театра горячность души, требовательность, взыскательность и огромный жизненный опыт большого художника, гражданина. Михаил Михайлович может горячо спорить, негодовать, но ему чуждо мещанское обывательское «моя хата с краю». Вот что делает, мне кажется, Михаил Михайлович Ямшина современным артистом, личностью современного художника. Не могу я не вспомнить и тех далеких прекрасных дней, когда мы, молодые актеры МХАТа, репетировали «Булгаковские дни Трубиных». Я не могу не вспомнить той атмосферы, той творческой взаимной помощи, которую мы оказывали друг другу в работе над этим спектаклем. И художественная ценность Михаила Михайловича была не только в том, что он был в этом спектакле незабываемым Лариосиком, кузеном из Житомира, но и в том, что Михаил Михайлович, вот как и все мы участники этого спектакля, привнес в создание «Дней Турбиных» студийный дух творческого единства и огромную взыскательность. Может быть, кое-кому покажется, что Михаил Михайлович порой бывает излишне придирчив ко всему, чем живет театр, брюзжит, но нет. Это не старческое брюзжание, а высокая взыскательность, прежде всего, к себе самому. Вот посмотрите, посмотрите, кто первым приходит в репетиционный зал задолго до начала репетиции. Ямшин. С каким творческим запасом, фантазией, мыслей Ямшин на репетициях. И режиссеру никогда нет надобности будоражить творческую фантазию Михаила Михайловича. Она у него всегда в избытке. Михаил Михайлович никогда не позволит себе не быть собранным, исполняя ту или иную роль в спектакле, или быть небрежным, пробалтывать текст, когда вводят нового исполнителя в идущий спектакль. Вот сейчас, совсем недавно, мы вводили в спектакль «Соло для часов с боем» нового исполнителя Михаила Пантелеймоновича Балдумана. И надо сказать, что Михаил Михайлович отнесся исключительно внимательно, исключительно каким-то добрым вниманием, доброй помощью. Он не позволял себе пробалтывать текст, как иногда бывает, когда борют, ах, знаете, надоело уже, так вот, вводят в спектакль. Нет, Михаил Михайлович репетировал в полную силу, был доброжелателен, был внимателен. Обладая даром во всех обстоятельствах жить на сцене органической жизни, Михаил Михайлович вовлекает в эту атмосферу и своих партнеров. Всегда он, как-то, понимаете ли, дает такую органическую живую тональность, которую ты подхватываешь, и сразу сцена приобретает какое-то подлинное, живое, настоящее. Я сам подчас испытываю эту ярческую черту, когда играю вместе с ним на всякому лица довольно простоты.
2: Послушайте фрагмент финальной сцены этого спектакля. Нил Федосеевич Мамаев, московский барин, народный артист Советского Союза Ямшин, вместе с супругой своей Клеопатрой Львовной, ее играет народная артистка РСФСР Калиновская, приехал с визитом к богатой вдове Турусиной, народная артистка РСФСР Головко. К Турусиной в тот же день приехал и старик Крутицкий, очень важный господин. Его играет народный артист Советского Союза Пруткин. Турусина недавно просватала племянницу свою Машеньку за некоего Егора Дмитриевича Глумова. Турусина от Глумова просто в восторге.
4: По рекомендации всех моих знакомых и по некоторым другим причинам я уже ожидала, что встречу примерного молодого человека. Но когда я познакомилась с Егором Дмитриевичем покороче, тут я увидела, что он превзошел все мои ожидания.
5: Кто это превзошел ожидания?
4: Ваш племянник.
5: Я знал, что вы меня будете благодарить за него. Знаю, кому что нужно. Знаю. Не стал сватать ему другую невесту, а прямо к вам.
4: Вам бы грешно было, вы знаете, я сирота.
6: Да, Глумов может далеко пойти.
5: Ну, разумеется, с нашей помощью.
4: И за что только мне такое счастье? Разве за мои...
7: Что тебе?
4: Что это такое? Какая-то газета? Должно быть, не ко мне.
7: Нет, к вам. Вот видите адрес?
4: Это какая-нибудь ошибка. Кто принес?
8: Почтальон.
7: Где он?
8: Давно ушел.

0: люди.
1: Это до нас не касается, бросьте.
0: Зачем же, надо посмотреть. Вот и портрет с надписью. Муж каких мало. Ба-ба-ба. Да это Егор Дмитриевич.
2: Покажите сюда. Это интересно. Это какая-нибудь гнусная интрига. У него должно быть много врагов.
3: Да вы не меня ли подозреваете? Я в живописи не мастер, только вас и умею рисовать.
0: Да-да, я знаю.
2: Тот, кто писал эту статью, должен очень хорошо знать Егора Дмитриевича. Тут все малейшие подробности из его жизни. Если это, конечно, не выдумки.
4: Мамаев вынимает из конверта тетрадь.
0: Вот и еще что-то.
5: Это его... Его рука, я к ней пригляделся. Нет, его, отвечаю, чем хотите.
0: Да, это его рука. А вот подпись другой рукой. В доказательство того, что все в статье справедливо, прилагается сей дневник. Ну, что нам читать, статью или дневник?
5: Нет, лучше... Оригинал.
0: Вот начнем с той страницы, которая заложена закладкой. Тут счет. Манефе 25 рублей. Ей же еще 25 рублей. Дура набитая, а берется предсказывать. Учил-учил, на силу наладил. Ей же послана бутылка рому. Ей же дано на дому у меня 15 рублей. Очень неприятно, что таким прибыльным ремеслом занимаются глупые люди. Любопытно узнать, что она возьмет с Турусиной. Спросить после. Двум приживалкам Турусиной за гадания на картах и за рассказывание снов, в которых они должны видеть каждый день меня, по 7 рублей с полтиной и по серебряной табакерке. 10 рублей за обе.
2: Нет, всех прогоню, всех! Злой быть грешно, а добрый глупо. Как жить после этого?
1: Не жалуйтесь. Не вас одних обманывают.
0: За 3 анонимных письма к Турусиной 15 коп.
6: Так вот откуда письма-то, Матант.
2: Вижу, мой друг. Извини меня, я очень дурно сделала, что взяла на себя смелость устроить твою судьбу. Располагай собой, как хочешь, я тебе мешать не буду.
6: Мой выбор уж сделан, Матант.
2: Не прекрасно. В нем ты не обманешься, потому что он ничего хорошего и не обещает.
3: Машенька.
2: А этих приживалок я прогоню непременно.
5: И заведете себе других.
2: Ну, не знаю.
0: Прикажете продолжать?
2: Да уж теперь продолжайте все равно.
0: Человеку Мамаева за то, что привез ко мне своего барина обманом, пользуясь его слабостью к отдающимся в наймы квартирам, этому благодетелю моему 3 рубля. Чувствую, что мало. Ну, тут дальше разговор со мной совсем неинтересный. Первый визит к Рутицкому. Мужа. Воспоем доблестного мужа и его прожекты. Нельзя довольно налюбоваться тобой, маститый старец. Поведай нам, поведай миру, как ты ухитрился, дожив до 60-летнего возраста, сохранить во всей неприкосновенности ум 6-летнего ребенка.
5: Это пасквиль, пасквиль. Ну, кому приятно?
0: Позвольте, позвольте, тут я вижу несколько слов о Городулине. Городулин в каком-то глупом споре о рысистых лошадях,

0: одним господином, назван либералом. Он так этому названию обрадовался, что 3 дня по Москве ездил и всем рассказывал, что он либерал. Так теперь и числится.
1: Современно ли актерское искусство Яншина? Я позволю себе ответить так. Актерское искусство Яншина было современным и 40 лет тому назад, оно современное и сегодня. Ибо его искусство глубоко реалистическое. Ибо источник его искусства, источник его выразительных средств – жизнь, а не сцена, не театр. Его выразительные средства не придуманы, не выдуманы, а принадлежат живым характерам персонажей. Он перевоплощается в сценический образ на основе жизненной правды. В его образах реальное соединено с художественностью. Его искусству чужды актерские недуги, наигрыш, представления. Его сценическим созданием свойственен духовный груз его персонажей. Михаил Михайлович обладает даром с ясностью и простотой передать зрителю сущность созданного им художественного образа. И так как он всегда в своем искусстве идет от жизни, потому его искусство современно и молодо.
2: Соло для часов с боем. Каждую пятницу в крохотной, заставленной разномастной мебелью квартире старого лифтера Франтишека Абеля, народный артист Советского Союза Яншин, собираются его друзья. Все они живут в доме для престарелых, а в пятницу у них праздник. Они пьют чай, беседуют, вспоминают молодость. Зверинец или музей презрительно именует эти сборища внук Абеля Павел, артист Всеволод Абдулов. Однажды Павел и его невеста Даша, артистка Мирошниченко, затеяли со старым Абелем весьма важный для всех троих разговор.
0: Я слушаю вас.
3: Дед, ну, а может, ты уступишь нам всю квартиру?
0: Всю? А где же я буду жить?
4: А мы подумали, что, может быть, будет лучше, если вы переедете на время.
0: А что вы для меня придумали?
4: Ой, придумали замену. Равноценный вариант, даже лучше, чем равноценный. Там центральное отопление. Никаких забот с углем. Даже золу выносить не нужно. Тепло, чисто. И друзья все ваши рядом. И у вас, можно сказать, будет, ну 7 пятниц на одной неделе.
0: Да. Спасибо. Вот 2 сберегательных книжки. Долгое время я на них откладывал каждый месяц по 50 крон, самые малые. На одну откладывал себе на похороны, на другую вам на свадебный подарок. Я думал, что доживу до этого. Не хотелось приходить к вам на свадьбу с пустыми руками. Здесь по 1500 крон на каждый. Всего 3000. Берите их. Хотелось, чтобы похоронили по-человечески. Да я думаю, что и так не бросят под забором. Внесите в кооператив пай. Ну, словом, делайте с ними, что хотите. Они ваши.
4: Не беспокойтесь. Пан Абель, мы уж как-нибудь обойдемся.
0: Понимаю, Дашенька. не нуждаетесь вы ни в моем сочувствии, ни в моих деньгах, ни в моем барахле.
3: Ну, перестань ты,
0: дед. Я знаю, для вас это все старая рухлядь. Но эта рухлядь не всегда была старой. Годами я собирал гроши, чтобы купить что-нибудь. И как я радовался, когда мне это удавалось. А до того я ходил и смотрел на витрины. Смотрел и радовался. Другие покупали, а я смотрел. Кусок моей жизни – это барахло. Может быть, и вся моя жизнь – барахло. Ну, это была моя жизнь.
3: Ну, перестань ты,
0: я
3: дед.
0: Я знаю, вы поймете это через 60 лет, если вообще только поймете.
4: А я боюсь, что не поймем. Потому что мы будем другими, весь мир будет другим. И жилищный кризис, это же не вечно. Ведь в конце концов, будет же масса квартир для всех. Прекрасных квартир, солнечных, где будет полно зеркал. И кафельные ванны с цветочками, и кухни с автоматическими линиями. Что еще? Кондиционеры, детские сады, площадки.
3: Даша! Даша! Даша!
5: Большое тебе спасибо. Я знаю, почему ты это сделал.
0: Ничего ты не знаешь.
5: Я знаю. Я отлично знаю. Ты ненавидишь нас.
0: Кого?
5: Дашу. Меня. Всех.
0: Не болтай чепухи. Чего мне вас ненавидеть?
5: А потому что если бы ты взял нас к себе, кончились бы твои пятницы. Негде тебе было бы встречаться с твоей пани Конти, отец, который основал компанию отелей «Континенталь».
0: Не отец, а дед.
5: Да ты сам не хуже меня знаешь, что название «Континенталь» произошло не от фамилии Конти, а от слова «континент». Континент – это часть света. Твоя пани Конти. Ты не хуже меня знаешь, что никакого сына у нее нет.
0: Что?
5: Сюда не мог бы ходить твой пан Райнер, великий философ и оратор, безнадежный псих, который лезет на стену, только чтобы привлечь внимание прохожих в часы пик.
0: А может быть, у него другая цель?
5: Какая, если не секрет?
0: Тебе никогда не хотелось забраться высоко для того, чтобы оттуда посмотреть на свое прошлое?
5: Нет. Я не нуждаюсь в мечтах о прекрасном прошлом, когда все было лучше, чище и красивее, чем теперь.
0: Ну да, лучше болтать о будущем. Ха. Квартиры полные солнца. Механические роботы на кухне. Так что не нужно даже подходить к плите.
5: Да, все это будет. Будет.
0: Будет. Будет. Я только спрашиваю, когда?
5: Я не знаю, когда. Не знаю, но будет.
0: Мне жаль тебя.
5: Да, Райнера тебе не жаль.
0: Нет. Я им восхищаюсь.
5: Так в этом же вся суть. Вы заговариваете друг другу голову сказками, задуриваете себе голову до того, что сами в эти сказки верите, а потом восхищаетесь друг другом.
0: Может быть, ты и прав. Но только ты так ничего и не понял.
5: Да, да. Я отроду был непонятливый.
0: Да, меня иногда это беспокоит.
5: Небось, о пане Райнере ты не беспокоишься.
0: Нет, ты угадал.
5: Но если не секрет... Почему?
0: Слова, полные любви и две пары босых ног под одним одеялом – это маловато для мужчины. И совсем просто выгнать старика в приют для престарелых и выбросить все его барахло.
5: Да, да. Лучше карабкаться на башню и болтать.
0: Ты никуда не карабкаешься, а только болтаешь. Хорошо бы и тебе попробовать влезть на какую-нибудь башню. Я бы тобой восхищался. Я бы тебе аплодировал. Не на башню, а хоть куда-нибудь попробуй. Ну, попробуй. Попробуй.
5: Да какая польза будет от того, что твой пан Райнер заберется на эту башню? Он что будет, кричать оттуда? Люди, здравствуйте, привет вам от пана Райнера, да?
0: У них будут часы.
5: Часы?
0: Часы на башне.
5: Там есть часы.
0: Да, но они 8 лет показывают 26 минут 11. А когда Райнер одолеет эту башню и доберется до часов, время сдвинется. Отцы будут учить детей узнавать, когда четверть, когда половина. Своим боем они всему городу будут отмерять время. Они не будут больше немыми. У них появится голос. Ты слышишь? У них будет голос.
5: Слышу. А почему твой пан Райнер не заберется к этим часам нормально? По лестнице, в башне.
0: Несколько лет тому назад он предложил починить часы. Ему сказали, что он стар. А когда он предложил вторично, ему сказали, что там лестница сгнила, что может быть катастрофа, что лестница может рухнуть. И тогда он полез по стене. По стене. Но лезет.
5: И ты думаешь, это ему удастся?
0: Молю Бога, чтобы удалось.
5: Ну, а если нет?
0: Тогда он погибнет.
5: Разве это не ужасно?
0: Нет. Это прекрасно.

0: Мерешть.
1: Мерешть.
0: Ага. Ложись и подожди меня. Ага.
1: Пятьдесят семь, 58, 59.

0: Ладно, паренек, вставай, надо бежать.
1: Ой, мне плохо.
0: У тебя живот схватило, спазмы. Так бывает, когда первый раз попадешь под огонь.
1: Это не от страха. Здесь отвратительно, сюда стекают все помои города. Разве вы не чувствуете зловоние?
0: Не из-за этого тебе худо. В хорошем убежище зловония не бывает.
1: Я хочу посмотреть на мост.
0: А что на него смотреть? Ну что на него смотреть? От него, паренек, ничего не осталось. Вы отлично справились с делом. А теперь давай уходить. Здесь опасно, могут начать искать в этих местах.
1: Ага, хорошо.
0: Тихо.
1: Пойдемте. Ну-ка, дайте мне ваш ранец. Ну-ка, я моложе, мне будет легче его нести. Ух ты! Ух, какой тяжелый. Что в нем?
0: Подарки для немцев. А? Оставь его мне. А? Ты не знаешь, как с ним обращаться.
1: Ага.
0: Ну, пошли. Подожди. Давай лучше ползком. Постой. Подожди, я выгляну. Нет ли кого в поле?

0: Отдохнем.
1: Пока еще нельзя. Вон там канава. Мы отдохнем на другом ее конце. Там безопасней.
0: Ладно. Стой.
1: Ух. Ух, наконец-то. Вот здесь мы можем перевести дух.
0: Да. Ты правильно выбрал место. Вороны улетают, потому что их спугнули мы. Но тот, кто едет по шоссе, подумает, будто они боятся пугала. Кто его здесь поставил? Земля-то заброшена. Что же здесь сторожит? Это воронье пугало.
1: Это дети соорудили. Они часто играют здесь, потому что в городе немцы.
0: Ложись сейчас. Сейчас же ничком.
1: А что?
0: Ложись.
1: Что такое?
0: Немцы. Тихо. Немцы. Ищут тебя. На шоссе. Вот дураки. А по полю ехать боятся. Сколько было мотоциклов?
1: А я почем знаю? Штук 5?
0: Ты должен знать. Учись замечать все. Проехало 6 мотоциклов.
1: Ладно, не сердитесь, 6.
0: Где мы находимся, собственно говоря?
1: А возле огорода в стыне. Перед войной он выкопал эту канаву, хотел провести воду из реки. Он был не дурак, но не успел ничего сделать, потому что его отправили на фронт, а вернулся он без ноги. День-деньской пьет, курит, слов не вымолвит. Ну, месяц назад он пытался поджечь свой дом, но жена поймала его, поколотила, теперь не дает ему в руки спичек, так что он целыми днями лежит в постели и пьет.
0: Ой, курить хочется до смерти, но надо подождать, пока стемнеет. Велосипед был твой?
1: А, мой.
0: Тебе его жалко?
1: Ну, а как же? Конечно, жалко.
0: Думаешь, кто-нибудь даст тебе новый? Никто не даст, паренек.
1: Ой, да я и не жду, чтобы мне кто-нибудь что-то давал, старик. Я сам достану себе новый велосипед.
0: Ладно, ладно, достанешь. А почему ты зовешь меня стариком? Как, по-твоему, сколько мне лет?
1: Ну, лет 60.
0: 60? По-вашему, если у человека седые волосы, то ему пора уже и в могилу? Мне 46, паренек.
1: А почему вы ждали в стоке?
0: Я тебе объясню. Если бы тебе не удалось это дело, его должен был бы выполнить я любой ценой. В ранце у меня мина такая же, как твоя. Это означает, что благодаря тебе я остался в живых. Ох. Ваш мост имеет гораздо большее значение, чем ты полагаешь.
1: Выходит, вы нам не доверяете?
0: Да нет же, паренек, нет. Но ведь на войне никогда нельзя знать. Если хочешь, я научу тебя одной вещи. Надо всегда опасаться случайности, считаться с нею. Ты не знаешь, как важна случайная пуля или камень, о который ты можешь споткнуться.
1: Возможно. Возможно, вы правы.
0: Зачем ты оторвал воротник? Испортил рубашку. Она еще новая.
1: Да.
0: Ну-ка, ну-ка дай. Что у тебя здесь зашито в уголке?
1: Мышьяк. Ну, яд, достаточная доза.
0: Зачем?
1: На тот случай, если меня поймали там или ранили, ну, чтобы молчать.
0: Пикутс об этом знает?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: А девушка, которая дала тебе свои часы?
1: О, вы это заметили? Нет. Она ничего не знает?
0: Нет.
1: Нет.
0: Ты ее любишь?
1: Да. Да, люблю.
0: А она об этом знает?
1: Думаю, что да. Я ей еще не сказал, но она знает. В воскресенье скажу ей все.
0: В воскресенье. Хочешь сигарету?
1: Давайте. Первая сигарета в моей жизни.

0: А теперь что вы будете делать, а? Куда пойдете отсюда?
1: В час ночи я должен быть в Бартень. Есть еще мосты на свете.
0: Вы охотник за мостами?
1: Что поделаешь, паренек? Такая уж наша судьба некоторых людей. Ползти с мины за спиной, разрушать. Это не наша вина. И ничего смешного в этом нет.
0: А вот кто опять построит мосты? Наш городок без моста не существует. Он и начинается, и кончается у моста.
1: Вы. Ты его и построишь.
0: Я? Нет. Я не люблю математики. Мне нравится естествознание. Я хочу изучать биологию. Я люблю цветы, птиц. Вот даже ворон люблю.
1: Выкинь это из головы, парень. Изучай математику. Становись инженером, строителем мостов. А цветочки и птиц предоставь ребятам, которые сделали это в воронье пугало.
0: Ха, я и так предоставил им многое.
1: Ты что? Ты что, начинаешь подводить итоги?
0: Да нет. Нет, вы правы, я болтаю глупости. Это все потому, что мне скучно. Не могу я сидеть вот так без дела.
2: Тихо. Ложись. Немцы возвращаются.
0: Только 5. А должен быть еще один.
1: Может быть, он поехал дальше, а может, попал в аварию.
0: Мне скучно. Знаете, что я сделаю? Я пойду и влезу в тряпки пугало. Обопрусь руками на поперечную палку и буду глядеть на шоссе сколько угодно. Буду стоять там, смотреть на шоссе и смеяться. Ну, кому придет в голову, что я спрятался в пугале и стою, сунув голову в пустую тыкву?
2: Брось глупости, парень. Это тебе не шутки. Послушай меня, черт возьми. Господи, он словно 5-летний ребенок, не понимай. Парень, выходи оттуда, не теряй чувство меры. Нечего шутки шутить. Немедленно возвращайся.
3: Не волнуйтесь, здесь очень хорошо. Мне удобно стоять, опираясь руками. Вижу и слышу все. Что за черт, старик, шуток вы не понимаете, уж слишком вы кислый. Ведь мы же задание выполнили. Теперь можем и посмеяться немножко, погреть спину на заходящем солнце.
4: Почему ты затормозил, Карл?
5: Все тело затекло на этом проклятом мотоцикле, не глядели бы на него глаза мои. Хельмут. Я скажу тебе кое-что. Только ты не смейся.
4: Не буду смеяться. Слово даю.
5: Я рад, что мы его не нашли. Того, кто взорвал мост.
4: Ты спятил?
5: Я не спятил. Слишком много мертвецов. Я видел слишком многих. Я боюсь того, что будет завтра, через год. Я боюсь возвращения. Как я смогу еще рисовать, производить на свет детей и воспитывать их? Я состарился, Хельмут. У меня за спиной 4 года войны.
4: Брось, зря ты хвалишься, что 4 года воевал. Все равно ты не солдат и никогда солдатом не был. Ты тряпка. О, держу пари, что если ты дашь 4 выстрела в голову этого пугала, то ни разу не попадешь.
5: В эту тыкву?
4: Да.
5: Но это уже слишком. Дай-ка мне твой пистолет.
4: А Разве я не говорил? Попала только последняя пуля.
3: Не упасть.
6: Ты еще смеешь это говорить? Мы ведь держали пари. Так что я отберу у тебя все твое жалование.
3: Не упасть. Не упасть.
1: Куда ты ранен? Господи, какое несчастье! Я даже не знаю, как его зовут. Паренек. Паренек. Паренек.
3: Песок и солнце.
1: Паренек.
3: Песчаная пустыня. А в глубине таится вода.
7: Без воды, без жизни, без всякой зелени. Сахара мертвая, мертвая. Для меня она словно и не существует.
3: Какой яркий свет.
1: Паренек.
8: Через 10 минут... Ты уйдешь.
4: Угу.
8: Почему у тебя на руке еще одни часы?
3: Немец плохо стрелял.
1: Паренек.
3: Песчаная пустыня.
7: Бетховен, печеная его.
3: Сахара.
7: Бетховен, ведь... Мы останемся друзьями.
3: Иоанна.

0: Паренек. Как тебя зовут, паренек?
1: Бетховен.
0: Не понимаю. А дальше как?
1: Кажется, Людвиг. Да, Людвиг.
0: Не может быть. Хотя, чего не бывает на свете.

0: Иоанна.
1: Паренек, паренек. Паренек. А я должен... Должен идти. Должен. Ему я все равно уже не нужен. Никто ему не нужен. Двое часов идут одинаково. Секунда в секунду. Они стальные. Что им сделается?

это было во второй половине 16-го столетия. В один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик. Его назвали Томом.

0: Семья голодала, и когда мальчик подрос, ему пришлось просить милостыню. Приходя домой вечером с пустыми руками, Том знал, что отец, доведенный нищетой до отчаяния, будет ругать и колотить его, а поздней ночью к нему прокрадется вечно голодная мать и потихоньку сунет ему черствую корку или же какие-нибудь объедки, которые она могла бы съесть сама, но сберегла для него. Бродя по улицам Лондона, маленький Том однажды подошел к воротам королевского дворца. Сквозь позолоченные прутья решетки он увидел мальчика своих лет, разодетого в шелк и атлас. На боку у него висела маленькая сабля, усыпанная самоцветами. На ногах были изящные сапожки с красными каблуками, а на голове алая шапочка с ниспадающими на плечи перьями. Это был принц. Том прижался к решетке, чтобы рассмотреть его поближе, но часовой грубо отшвырнул маленького нищего. Толпа зевак загоготала, а принц капризно закричал: «Отворите ворота! Пусть этот нищий войдет! Я хочу поговорить с ним!» Никто не осмелился возразить. И Том вошел вместе с принцем в королевский дворец.
1: Не бойся, здесь тебя никто не тронет. Садись. Как тебя зовут?
2: Том Кенти, сэр.
1: А где ты живешь?
2: О, я живу далеко отсюда, ваша милость. Я живу на дворе объедков, за обжорным рядом.
1: Двор объедков? Первый раз слышу.
2: А это недалеко от рыбного рынка. Вы знаете, где рыбный рынок, сэр?
1: Нет, не знаю. Я никогда там не был. А у тебя есть родители?
2: У меня есть родители. И еще бабка в придачу.
1: А отец твой любит тебя?
2: Он очень тяжел на руку.
1: И у моего нрав не кроткий. Рука у него тяжелая, но меня он не трогает. Хотя на брань, по правде сказать, он тоже не скупится. Сейчас он очень тяжело болен, и меня к нему не пускают. Сегодня ему совсем плохо. Ну, расскажи мне о твоем дворе объедков.
2: Что ж тут рассказывать?
1: Весело тебе там живется?
2: Конечно, весело, сэр. Если только я сыт, что, правда, не так часто бывает. К нам приезжает Петрушка, и заходят шарманщики с живыми обезьянками. А иногда, сэр, дают представление настоящие бродячие актеры в пестрых костюмах с приклеенными бородами и с фальшивыми носами. Они дерутся и убивают друг друга у нас на глазах, а потом встают и раскланиваются перед нами.
1: Расскажи еще что-нибудь интересное, а?
2: Мы, мальчишки с улицы, тоже деремся иногда на палках.
1: От этого и я бы не прочь. Ну, рассказывай дальше.
2: Летом мы не вылезаем из воды. Мы купаемся с утра до самого вечера. Брызгаемся, хватаем друг дружку за ноги.
1: За ноги?
2: Мы валяемся, срываем друг друга в песок.
1: В песок?
2: Мы плаваем, кричим, ныряем.
1: Вниз головой?
2: Нет, сэр, рыбкой. Но чему вы так удивляетесь?
1: Да я бы отдал пол королевства моего отца, чтобы хоть раз повеселиться вместе с вами.
2: Мы еще пляжем, ходим босиком по лужам. О, сэр, если бы вы только видели грязь на нашей улице. Ой! Мы делаем из нее пироги.
1: О, милая грязь! Слушай, мальчик, давай поменяемся с тобой одеждой, пока нам никто не мешает. Мы с тобой переоденемся и поиграем в двор объедков. Только теперь я буду нищим, а ты принцем. Ну? Да ну не бойся! Я же научу тебя обращаться с этой одеждой. Это не очень трудно. Ну, живее! Снимай скорее свои лохмотья. Ну, так. Снимай. И надевай этот наряд. Так.
2: Так.
1: Ну, лови на плащ. Так. Так. Ну, ты помоги мне, что ж ты стоишь. Ой, я... Вот я никак не могу. Так. Вот и застегни. Так. Так, расправь кружево.
3: Ну-ка.
1: Ой, посмотри-ка в зеркало.
0: О, чудо! Мальчикам показалось, что они вовсе не менялись одеждой. Они уставились друг на друга, потом поглядели в зеркало, потом опять друг на друга. Сходство было полнейшее. Они хохотали до упаду, и принцу пришло в голову пробежаться по дворцу. Узнают ли его придворные? В один миг он схватил какой-то небольшой предмет, лежащий на столе, и стал озираться вокруг, как бы ища, куда его спрятать. Взгляд его упал на рыцарский панцирь, висящий на стене. И мальчик быстро засунул этот предмет в одну из рыцарских рукавиц.
2: А это что за штука у тебя в руках, игрушка?
1: Нет, это не игрушка. Это очень важная вещь. Ее дал мне мой отец на хранение. Пусть она полежит здесь, а я побегаю по саду босиком. Подожди меня здесь!
0: Том отлично использовал свое одиночество. То так, то эдак становился он перед большим зеркалом, любуясь своим великолепным нарядом. Играл из украшенным драгоценными камнями кинжалом, обнажал красивую шпагу, садился по очереди в каждое из роскошных кресел и думал о том, как было бы здорово, если бы мальчишки со двора объедков могли глянуть сюда хоть на миг и увидеть его в таком великолепии. Но прошло полчаса, и Том заскучал. Вытащив из рыцарской рукавицы предмет, спрятанный принцем, Том стал вертеть его в руках.
2: Что же это за важная вещь? Орехи ей бить, что ли? Ну что же это так долго нет этого принца? Эй, Паш, ты его не видел?
4: О ком вы изволите спрашивать, ваше высочество?
2: Как так, о ком? О том самом мальчике, который был в этой комнате. Я его жду, а его все нет и нет.
4: Ваше высочество изволит спрашивать о том оборванце. Его вышвырнули за ворота.
2: За ворота?
4: А когда его вышвыривали, он отбивался ногами, кусался и кричал такую ерунду, что даже солдаты не могли удержаться от смеха.
2: Скажите, он кричал? А что он кричал?
4: Он кричал, будто вы украли у него его платье.
2: Что же это теперь будет, а? Я же пропал.
4: Ваше высочество, к вам лорд Сеншен.
5: Простите, простите, принц, что я нарушил ваш покой. Его величество король умирает и хочет с вами проститься.
2: Мой отец нищий, а не король. Я не принц, я Том Кенти.
5: Опомнитесь, ваше высочество, что вы такое говорите?
2: Я хочу домой. Выпустите меня на площадь. Я верну принцу его одежду.
4: Ваше высочество, к вам лорд Гертфорд.
6: Принц, король умирает и просит вас передать мне большую королевскую печать, переданную вам на хранение. Дайте мне эту печать.
2: Я не брал никакой печати.
6: Как не брали? Принц, я лично присутствовал при вручении вам большой королевской печати.
2: Вот, честное слово, я не брал никакой печати.
7: Тяжелое горе постигло нашу страну. Его величество король скончался.
6: Ваше величество, подойдите к окну. Счастливый народ хочет увидеть своего короля.
2: Какой же я король? Я же нищий, а не король?

Шумит Лондон, на престоле новый король. Но народу не легче. У таверны расположилась группа оборванных людей.

Я искал правды, и они клеймом выжгли ее у меня на спине. У меня была постель. Они сказали мне: ты можешь спать на земле. У меня был очаг, они разрушили его. Грейся у костра. У меня были дети, они сказали мне: разве без них мало нищих? И посадили меня за решетку. И когда у меня уже больше ничего не осталось, кроме жизни, тогда они пожалели меня и сказали: у тебя все равно больше ничего нет. Тебе лучше умереть, чем так жить. Мы тебя повесим.

0: добьемся.
1: Здравствуйте, друзья!
2: Здравствуйте, Гентон!
3: Здравствуйте!
4: Эй, кого это там в виду?
5: Нищего мальчишку какого-то.
6: Кто хочет видеть настоящего короля? Вот он!
4: Здравствуйте, ваше королевское величество!
7: Как вы смеете меня дразнить? Я прикажу вас всех заковать в цепи и бросить в тюрьму.
8: Ах ты, чучело!
7: Вы свора невоспитанных собак! Повторяю вам, что я король Эдуард.
6: Держите меня, я сейчас упаду от смеха.
9: Он с ума сошел. Это он от голода. На, мальчик, хлеба.
7: Уйди от меня, глупая женщина. Очень мне нужна твоя жалкая корка.
6: А что же вы стоите, невежи? Скорее на колени. Да стукайтесь лбами покрепче. Воздайте честь его королевским лохмотьям.
10: Король, ты убежал с коронации? Или ты еще успеешь во дворец?
7: Там коронуют нищего мальчишку.
6: Тогда мы коронуем тебя.
11: Король Фу-Фу первый.
6: Да здравствует король шутов.
11: Если ты король, так отмени налоги. Да, я подарю тебе вот эту селедку.
1: Друзья, друзья, не смейтесь над больным ребенком. Разве вы не видите, что он нездоров? Не дразните его.
4: Гентон, да что ты заступаешься за этого шута?
7: Эй ты, как тебя, Гентон? Приказываю тебе изрубить всю эту толпу негодяев в куски.
1: А ты, парень, не грози. Будь себе королем, если тебе это пришлось по вкусу, но сделай это так, чтобы от этого никому не было обидно.
7: Я велю их всех вздернуть на виселицу.
12: Что за шум? Кого поймали?
6: Господин стражник, мы короля за хвост поймали.
12: Заткни себе глотку.
6: Клянусь моим левым ухом, который отхватил мне королевский судья на прошлой неделе. Мы поймали короля за хвост.
7: Эй! Эй, стражник, именем короля приказываю тебе арестовать всех этих людей.
12: Что ты шумишь, щенок? Кто ты? Кто твой отец?
7: Я король, а мой отец умер.
13: Так это я умер. Так это ты король? Пойди сюда, паршивец. Я оторву тебе уши, не будь я Джоном Кенте, твоим отцом. Дома ни куска хлеба нет, а ты здесь народ потешаешь, дурак.
7: Ты не смеешь ко мне прикасаться своими грязными руками. Моя личность неприкосновенна.
13: Что ты сказал? Вот я тебе...
1: Остановись! Не трогай мальчика.
13: А его отец, а ты кто такой?
1: Кто бы я ни был, ты не ударишь его.
13: Подожди, или я проломлю тебе голову вот этой дубиной.
1: А шмага тебе по вкусу, а? Прочь отсюда! Прочь! Ну! Не бойся, мальчик. Он больше не вернется сюда.
7: Ты храбрый человек. Я жалую тебе титул барона.
1: Вот чудно. Я давно ждал такого случая. Ну, а теперь пойдем, бедняга, я накормлю тебя, а то ты чего доброго пожалуешь мне титул графа. Ну, пойдем.

0: закоулками и задворками направились маленький принц и Гентон к реке и дошли до Лондонского моста. Этот мост, существовавший уже 600 лет, представлял собою любопытное зрелище. По обе стороны от одного берега до другого тянулись ряды лавок и складов с жилыми помещениями в верхних этажах. Мост был чем-то вроде отдельного города. На нем были своя гостиница, свои пивные, булочные, свой рынок и даже своя церковь. Жители моста мирно спали по ночам под колыбельную песню бурливой реки. Гентон жил в небольшой комнате, тускло освещенной парой тощих свечей. Маленький принц еле добрел до кровати и повалился на нее, совершенно истощенный голодом и усталостью.
1: Я рад, мальчик, что вся эта история так хорошо кончилась. Клянусь моей шпагой, никто никогда не ударит тебя больше. Да, не хотел бы я иметь такого отца.
2: Сколько раз я уже говорил, что мой отец был королем. Я должен попасть во дворец. Я разоблачу этого нищего оборвыша. Как он смеет сидеть на моем месте и править моей страной?
1: Ну, успокойся, успокойся. Об этом у нас будет время подумать завтра. А сейчас ложись спать.
2: Я хотел бы умыться.
1: Умывайся, пожалуйста.
2: Ну?
1: Что, Савы? Скажи на милость.
2: Ну что ж ты стоишь? Подай мне умыться и не говори столько лишних слов.
1: Клянусь всеми святыми, это великолепно. Ну, на тебе воды. Вот. Вот. Вот. Так.
2: Помоги мне раздеться, я устал. Ты будешь спать на полу у дверей и сторожить мой сон.
1: Ой-ой-ой. Отдыхайте, ваше величество. А я пока починю ваш наряд, который эти бродяги изрядно вам порвали.

расстались. Они в поход ушли втроем. Был старший брат убит копьем. Он был сражен в бою. Он был сражен в бою.

0: Не забудь достать мне завтра алое платье. Ты знаешь, где живет королевский портной? Лорд Гертфорд. Лорд Гертфорд, казните герцога Норфолькского. Казните, казните. Я сам скреплю приговор.
1: Несчастный даже во сне правит государством. Алое платье ему. Нет уж, мальчику придется донашивать то, что на нем надето. Только я поставлю несколько благородных заплат на это неблагородное одеяние.

0: нищего собрались придворные.
1: Ну что, король наш, что он, а?
2: Проснулся он, открыл глаза.
1: Он никого не узнает
2: и ничего не признает. Он ест руками за столом.
3: Меня назвал ослом.
2: Наш король сошел с ума.
4: Тише, нам всем грозит тюрьма.
1: Как же мог он все забыть?
2: Врачам бы надо поручить его немедленно лечить.
1: Да-да, лечить.
3: И прекратить всему учить.
5: Ох, лорды, никаких речей.
1: Король не терпит про врачей.
6: О, опустите меня, не отнимайте у меня, не бей меня, отец.
4: Что он сказал?
1: Что он сказал?
2: Он сказал, о, мой бедный отец.
1: Он сказал, о, мой бедный отец.
5: Мне послышалось другое, милорды.
1: Мы разбудим короля.
6: А? Что? Зачем вы все здесь? Вам от меня надо?
2: Ваше Величество,
1: не угодно ли будет вашему королевскому величеству встать?
2: Встать, Ваше Величество!
6: Хорошо, я сейчас встану.
1: Король хочет одеваться. Рубашку королю!
7: Королевскую рубашку!
8: Милорд, передайте, пожалуйста, королевскую рубашку!
7: Рубашку его королевскому величеству!
6: Однажды, когда во время ярмарки загорелась карусель, вот точно так же передавали ведра с водой.
1: Как это остроумно!
2: Это мило, мило!
1: Восхитительно, Ваше Величество! Эту шутку теперь будут повторять все!
6: Напустите же меня, милорд!
1: Разрешите,
6: я же сам могу надеть эту рубашку!
1: Позвольте, Ваше Величество!
6: Я не понимаю, неужели я сам не могу одеваться?
1: Разрешите!
6: Где чулки?
1: Чулки королю!
7: Королевские чулки!
8: Милорд! Передайте, пожалуйста, королевские чулки!
7: Чулки его величеству!
8: Чулки королю!
7: Королевские чулки!
1: Смотрите, милорд!
2: Нет, вы, милорд, посмотрите!
1: Что я вижу?
4: Дыра в королевском чулке!
1: Тюрьму главного хранителя королевских чулок!
2: Тюрьму!
6: Что у вас там вышло с чулками? Дыра!
9: Да, Ваше Величество.
6: Так это же можно заштопать. Ну, стоило ли из-за этого так волноваться? Давайте я их надену с дыркой.
2: Ваше Величество.
1: Да соблаговолите, Ваше Величество, изъявить согласие умыться этой теплой кипяченой водой.
2: Почистить зубки.
4: Освежиться после сна.
1: И вытереться этим душистым, пушистым полотенцем.
2: И причесаться этим прелестным гребешочком.
6: Никак не думал, что так трудно быть королем. Это же прямо никакого покоя с утра до вечера.
10: Ваше Величество, готов первый утренний королевский завтрак.
6: Завтрак – это хорошо. Хорошо. Несите его сюда. Все эти кушанья мне одному?
2: О, Ваше Величество, да.
6: Но ведь тут же на 12 человек наготовлено. Я же всего один не съем, милорды, как вы думаете?
2: Ну, как вам угодно, Ваше Величество.
6: Ой, как вы тут неэкономно живете. Но если я всего этого один не съем, ведь не собакам же все это выбрасывать.
1: Собакам, Ваше Величество?
6: Каким собакам?
2: Вашим, Ваше Величество.
6: Сколько же у меня собак?
2: Ваше Величество, 200 больших и 100 маленьких.
6: Скажите, у всех королей столько собак?
1: Ваше Величество, у некоторых даже больше.
6: Больше? А каких больше, больших или маленьких?
1: Палата лордов уточнит.

0: объяснит этот вопрос и доложит вашему королевскому величеству.
1: А зачем королю столько собак?
0: Для травли.
2: Для охоты, ваше величество.
3: Ваше величество, они грызутся между собой.
4: Это очень интересное зрелище.
2: Это гораздо интереснее, чем бой петухов, ваше величество.
0: Вашему величеству должно быть известно, что у вас столько же петухов в королевском курятнике.
3: Позвольте, ваше величество, позвольте отрезать кусочек.
0: Разрешите, ваше величество, положить вам еще.
4: Разрешите, ваше величество, налить вам.
2: Окажите милость, ваше величество, откусите от этого кусочка.
3: Ваше величество.
1: И как это вы не возьметесь дышать за меня?
3: Дышать.
0: Как это остроумно.
3: Это мило.
0: Восхитительно, ваше величество.
4: Умно,
0: ваше величество. Эту шутку теперь будут повторять все.
3: Все, ваше величество.
1: Прошу снисхождения, милорды. У меня мучительно чешется нос.
2: Нос?
1: Скажите, каковы обряды и обычаи, соблюдаемые здесь в подобных случаях?
2: Ваше величество, если
3: нос чешется нос.
2: В этом случае, милорды...
0: Палата лордов уточнит этот вопрос и доложит вашему королевскому величеству.
1: Слушайте, лорды, может быть, у вас еще есть какие-нибудь дела во дворце?
0: В круглом зале заседания комиссии по усовершенствованию налоговых операций.
1: Ну вот и пойдите туда.
5: Слушаемся, ваше величество.
1: Набитые с соломой головы. Дураки. Как они мне все надоели. Ну ладно. Раз они мне все не верят, что я просто Том Кенти, а не принц Эдуард. Раз они так хотят, чтобы я был королем, пожалуйста. Но я покажу им, какой я король. Они у меня еще попрыгают. Дурацкие рожи.
6: Ваше Величество, к вам леди Джен.
1: Но пусть войдет.
6: С добрым утром, Ваше Величество.
1: Здравствуйте, девочка.
6: Как ваше здоровье, милорд?
1: Ничего.
6: Не тревожили ли дурные сновидения ваш ночной покой?
1: Сновидения? Сегодня мне снилась ярмарка. Как будто я и дети с нашего двора объедков лазили на праздничный шест за призами. Но внизу стояли все наши ребята и кричали: «Давай, давай!» Но шест вдруг провалился сквозь землю, и мы вместе с ним. Я проснулся, а когда заснул, мне приснилось что-то совсем другое. Не то какая-то синяя кошка, не то виселица. Вы не знаете, что бы это могло значить?
6: Я не знаю.
1: Вот и я тоже не знаю. Зато моя бабка, так та любой сон объяснить может. Самый лучший сон – это когда корова на лугу приснится. Это значит, повезет в жизни. Только корова на лугу редко кому снится. Почти никогда. Скажите, а что вам сегодня снилось?
6: Мне снились бабочки.
1: Бабочки? Чепуховый сон, когда бабочки снятся. Я бы даже нарочно просыпался, чтобы их не видеть. Бабочки – это к хлопотам. Вам скучно жить во дворце?
6: А где же еще можно жить? А я всегда жила во дворце.
1: А мне скучно. Скажите, а кто вы такая? Принцесса, да?
6: Бедный. Ведь я же ваша сестра двоюродная. Джен.
1: Первый раз в жизни слышу о такой сестре. Скажите, а кто это такой худой, высокий, в таких длинных сапогах ходит, еще так важничает.
6: Ах, ваше величество, неужели вы совсем ничего не можете вспомнить? Ведь это же ваш дядя, лорд Гертфорд. Вот он идет.
7: Ваше величество, к вам лорд Гертфорд, лорд казначей и лорды.
8: Не угодно ли будет, ваше величество, послушать государственную записку казначейства о расходах на содержание королевского дворца?
1: Давайте, читайте.
8: Слушай, государь.
9: Государственное казначейство с прискорбием сообщает, что расходы по содержанию королевского дворца превысили 937 тысяч фунтов, из коих 936 тысяч фунтов еще не уплачены. А между тем расходы растут. Государственный совет разработал новый проект по дополнительному штрафованию населения.
1: Нет, это не годится. Отмените все налоги и штрафы. Зачем расходовать столько денег? Сколько у нас слуг?
0: 70 конюхов.
3: 40 полотёров.
4: 30 поваров, 40 поварят.
0: 25 обойщиков, 60 портных.
3: 60 охотников и 50 псарей.
4: 50 птичников, 100 пажей.
9: Итого 525 слуг, Ваше Величество, не считая многих других.
1: Эдак мы, конечно, прогорим дотла. Вот что, дядя, нужно будет снять дом поменьше. И хорошо бы, дядя, купить маленький домик как раз напротив хлебного рынка. Что вы на этот счет думаете?
8: Ваше Величество.
1: И потом я слышал, у нас много собак.
3: О, да, Ваше Величество.
1: Так вот, одну поменьше и позлее оставьте, а остальных продайте. А на утренние завтраки готовьте мне тоже что-нибудь подешевле. И больше всего на свете я люблю гороховую похлебку с луком и копченую форель с кислой капустой. Ну, довольно толковать о делах. Я побегаю по дворцу.

0: Это зал. И это зал. А это что за комната? Классная. Классная. Надо заглянуть.
1: Надо правильно читать. Надо правильно считать. Надо правильно писать.
2: Что это значит? За что вы бьете мальчика?
3: За ошибки, ваше величество.
2: Какие ошибки?
3: Ваши, ваше величество.
2: Я ничего не понимаю.
3: Ваше величество, вспомните. Утром, накануне смерти короля, вы допустили в диктанте 52 ошибки.
2: Я?
3: Вы, ваше величество. Наказание было отложено ввиду траура. Но теперь...
1: Раз, два...
2: Сейчас же отпустите мальчика.
3: Но, ваше величество...
2: Вы что, плохо слышите? Отпустите его и уходите.
3: Слушаюсь, ваше величество.
2: Вставай, мальчик. За что они тебя бьют?
4: За ваши неправильные ответы и ошибки в диктантах. И чем хуже вы учитесь, тем сильнее меня бьют.
2: А с какой же стати секут тебя за чужие ошибки?
4: Ваше величество, вы забыли? Ведь они же меня всегда бьют, когда вы плохо приготовили уроки.
2: Ах, понимаю, понимаю. Ты помогал принцу учиться, и тебя наказывали, если ты плохо подготовлял его, да?
4: Что вы, ваше величество? Ну, разве посмел бы я учить вас?
2: Да что за чепуха? Или я в самом деле рехнулся, или вы все тут посходили с ума? В чем же твоя вина?
4: Так я-то не виноват. Но не может же учитель бить ваше величество. Ведь ваша личность неприкосновенна. Поэтому-то за ваши ошибки бьют меня.
2: Безобразие. И больше этого никогда не будет. Я освобождаю тебя.
4: О, не делайте этого, государь. Может быть, вы и поправитесь. И опять будете плохо учиться.
2: Что за чудеса? Тебе, верно, пришлось по вкусу быть битым ни за что, ни про что?
4: О, нет. Бьют-то меня больно, очень больно. Но ведь спина моя кормит меня. Я ведь получаю за это жалование. Ну, а если меня не будут бить, то выгонят на улицу. И мои бедные, мои сестры пропадут с голоду.
2: Успокойся, успокойся. Я дам тебе другую должность.
4: Благодарю вас, ваше величество. Я бы пропал с голоду, если бы меня выгнали на улицу.
2: А я пропадаю здесь вот, во дворце. И был бы счастлив оказаться на улице. Мне здесь так скучно. Хочешь, мы будем дружить с тобой?
4: О, ваше величество, смею ли я?
2: Да я совсем не ваше величество, а такой же мальчик, как и ты. Это лорды сделали меня вашим величеством, а я совсем наоборот.
4: Но, ваше величество, ваше величество... Разрешите мне покинуть вас. Я хочу поделиться радостной вестью с моей больной матерью.
2: Ну, иди, иди. И этот тоже считает меня сумасшедшим. Ну что ж, сумасшедший так сумасшедший.
5: Пусть ветер гуляет в кармане, ни фартинга нет за душой. Друзья, унывать мы не станем, ведь бедность порог небольшой.
6: Злобный Герфорд выходил из себя, глядя, как Том хозяйничает во дворце.
7: Почему снимают занавесы? Я вас спрашиваю, главный дворецкий, почему снимают занавесы?
8: По приказу короля. Он велел их снять и продать на ярмарке. Он сказал мне, завтра праздничный день, и мы сумеем взять за них хорошую цену.
7: Боже мой.
8: Я не знаю, что будет дальше. Король сам ходит на кухню и проверяет кастрюли. Ну вот посмотрите, ну вот во что нам приходится одеваться? Вот в это тряпье.
7: Во что превращен дворец? Если покойный король смог бы об этом сейчас узнать, он перевернулся бы в гробу.
8: Я думаю, покойный король уже устал менять свое положение.
7: Да, вы правы.
1: Здравствуйте, милорды, здравствуйте.
7: Что это с вами, сэр?
1: Ох, не спрашивайте, я прямо с ярмарки.
7: Вы были на ярмарке? Что вы там делали?
1: Я продавал королевских собак. Представьте себе, кажется, хорошо за них взял. Король останется доволен.
7: Вы в вашем звании были на ярмарке и продавали собак? Тише, король идет.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, ваше величество.
5: Ну что, занавеси сняли?
7: Да, государь.
5: Очень хорошо. Дядя, вы отвезите их на рынок и постарайтесь не продешевить. Нам нужно выколотить еще изрядную сумму для покрытия расходов покойного короля. И лучше всего, дядя, посоветуйтесь с лавочником Гуго Питерсом. Он торгует москательными товарами и не оставит вас без доброго совета.
7: Слушаю, сударь.
5: Собак всех продали?
1: Да, продал, ваше величество, продал.
5: А ту, что поменьше и позлее, оставили?
1: Оставил, ваше величество.
5: Скажите, а откуда вы узнали, что она злая?
1: А когда я ее схватил за ошейник, она мне как цапнет за ногу, ваше
5: величество. Хорошо, вот, хорошо. Вот. Зайдите к королевскому лекарю, он вам поможет. Идите все.
7: Слушай, государь.
5: Если б кто-нибудь знал, как мне все это надоело. Неужели я никогда не выпутаюсь из этой комедии? Если б я мог встретить настоящего принца, чтобы он мог заменить меня. Что там за шум? Что там за шум на улице? Эй, стража, выясните, кто там шумит.
9: Слушаюсь, ваше величество.
5: Я устал возиться со всем этим. А лорды, они привыкли болтать языком. Никогда в жизни не думал, что их так много. Теперь понятно, почему мне приходилось собирать милостыню.
9: Ваше величество, ваше величество, ваше величество, вы велели узнать, что за шум на улице. Я послал к начальнику стражи, чтобы выяснить, в чем дело.
10: Ваше величество, стража задержала мужчину и маленького Борбуша. Мужчина обвиняется в убийстве, их ведут в тюрьму.
5: Привести мужчину сюда.
10: Слушаю, ваше величество.
5: Я сам буду судить его. И всех лордов позовите ко мне.
9: Слушаюсь, ваше величество.
5: Как тебя зовут, друг?
11: Гентон.
5: Шериф, в чем вина этого человека?
12: Он лишил одного из ваших подданных жизни посредством яда, ваше величество.
5: Его вина доказана?
11: Государь, я не виновен. Моя вина не доказана. Но я говорю не об этом. Я прошу вас спасти жизнь несчастного ребенка, схваченного вместе со мной, и тогда я спокойно пойду на смерть.
5: Если ты можешь сказать что-нибудь в свое оправдание, говори.
11: Государь, я не виновен. Я мог бы доказать, что в тот самый час, когда, по словам свидетеля, я губил человеческую жизнь, я спасал жизнь человеку. Я вырвал из рук пьяного и дерзкого бродяги несчастного ребенка, который в своем безумии уверял всех, что он король. Этот несчастный мальчик мог быть единственным моим свидетелем, хотя он осужден вместе со мной. И я прошу вас, государь...
5: Довольно! Он говорит, что он король?
11: Да.
5: Приведите мальчика ко мне! Скорее!
13: Наконец-то! Наконец-то я попал к тебе во дворец! Как ты смеешь сидеть на моем троне? Не ты, а я король!
11: Не обращайте на него внимания, он тяжело болен.
13: Гентон, молчи! Я лишу тебя графского титула! Лорд Гертфорд, прикажите стражникам отпустить меня! Если они сами не хотят повиноваться королю.
7: Эй, стража! Выкиньте этого нищего.
5: Под страхом смерти запрещаю трогать его. Он король. Он настоящий король. Как хорошо, что ты нашелся. Они все решили, что я это ты. И ничего не хотели слушать. Садись скорее на свое место. Мне надоела эта работа.
7: Позвать врачей. Король плохо себя чувствует.
13: Дядя, я пока еще никому не уступал королевского места. Приказываю подчиняться мне.
7: Милорды, мне кажется, что нам все это только кажется.
5: Докажи им, что ты король. Говори, Эдуард.
7: Эй, нищий, если ты действительно король, может быть, ты знаешь, где большая королевская печать?
13: Да, я знаю, где печать. Лорд Сен-Жон. У самого пола в левом углу в стене медный гвоздь. Нажмите шляпку гвоздя, и перед вами откроется потайной шкафчик, о существовании которого никто на свете не знает, кроме меня и мастера, делавшего его. Первое, что попадется вам на глаза, будет государственная печать.
5: Что вы стоите? Исполняйте приказ короля. Нажмите гвоздь.
12: Слушаю, ваше величество. Никакой печати тут нет.
7: Выбросить нищего на улицу и наказать его плетьми.
5: Кто тронет его, тот поплатится жизнью.
13: Ой, я сам положил туда печать.
5: А какая она из себя? Большая, круглая, тяжелая, с золотым ободком, да?
13: Да.
5: Ну, теперь я знаю, что такое эта ваша большая государственная печать. Теперь я отлично знаю, где она лежит. Но не я первый положил ее туда.
7: А кто государь?
5: Мальчик, который стоит перед вами. Он сам скажет, где она. И тогда вы поверите, что он король.
13: Ой, теперь я не знаю, где печать.
5: А ты подумай. Потрудись припомнить, куда ты ее положил.
13: Ой, я припоминаю весь тот день. Но что я сделал с печатью, я припомнить не могу.
5: Погоди, не плачь. Слушай, что я тебе скажу. Я вызову в твоей памяти весь тот день во всех подробностях. Ты помнишь, мы с тобой разговаривали? Я рассказывала тебе о бабке, о том, как мы, мальчишки, играем на дворе объедков. Ты это помнишь?
13: Да.
5: Ты предложил поиграть, мы поменялись одеждой, встали перед зеркалом и оказались так похожи друг на друга, словно не переодевались вовсе.
13: Ну?
5: Ты побежал к двери, затем вернулся, схватил штуку, которую вы называете печатью, и положил ее...
13: Довольно! Вот она!
7: Ваше величество!
13: Боже мой. Но как ты запомнил, куда я спрятал печать, а?
5: Это было нетрудно, так как я не раз употреблял ее в дело.
13: А что же ты делал с королевской печатью?
5: А я щелкал ею орехи.
7: Ваше величество, как же вы оказались на улице?
13: А я выбежал в одежде нищего. Часовые не узнали меня и вышвырнули за ограду.
12: Нищий был королем. Какой ужас! Хорошо, что мы не успели отменить налоги.
7: Да. Нет, мы успели отменить налоги. Торговец с собаками.
13: Кто посмел отменить налоги?
5: Я.
13: Да как ты смел?
5: Очень просто. Я не хотел грабить наш народ. Ты скажи мне спасибо, а не кричи на меня.
13: Сейчас же восстановить все налоги.
7: Слушай, ваше величество.
13: Я назначаю на завтра большой королевский бал.
7: Прекрасно, ваше величество.
13: Лорд Сен-Жон, пригласите гостей завтра на травлю собак.
12: Это невозможно, ваше величество. У нас нет больше собак.
13: Милорд, я вас не понимаю. Что вы хотите этим сказать?
7: Ваше величество, он хочет сказать, что он продал всю королевскую псарню на рынке в базарный день, ваше величество.
5: Одну маленькую собаку я оставил.
13: Назначить тогда петушиный бой.
7: Ваше величество, это тоже невозможно сделать.
13: Невозможно? Я вас не понимаю, милорды. Почему невозможно?
7: Ваше величество, у нас нет больше петухов.
13: Где петухи? Где петухи, я вас спрашиваю? Что же вы молчите?
12: Их съели, ваше величество.
13: Съели? Нет, я что, ослышался? Съели боевых петухов? Всех петухов?
1: Всех до единого, Ваше Величество. И вот этот нищий дал распоряжение королевскому повару на королевскую кухню и сам съел вашего любимого петуха.
7: Раздеть этого негодяя и брось его в тюрьму.
13: Не трогайте нищего, он останется во дворце.
5: Я не останусь. Мне надоели все эти бессмысленные церемонии и глупые рожи вельмож.
9: Что? Что он сказал? Что он сказал?
6: А он сказал, что вы рожа.
9: Нет, это он про вас сказал, что вы рожа.
6: Да вы рожа?
9: Да нет, вы.
1: Нет, он сказал, что мы все рожи.
9: Глупая шутка.
6: Но теперь эту глупую шутку будут повторять все.
9: А ты мне нравишься, смелый мальчик. И мы вместе с тобой уйдем отсюда.
5: И чем скорее, тем лучше.
9: Да.
13: И ты, Гентон, покидаешь меня.
9: Я вольный человек, Ваше Величество. И я вам однажды сказал, что Гентон никогда и никому еще не прислуживал. Позвольте мне с этим мальчиком покинуть дворец.
13: Странно. Многие бы считали за честь жить при мне.
5: Мне душно здесь. Я ухожу. А ты оставайся сидеть на этом дурацком троне среди бездельников и плутов.
13: Что это такое?
9: Это поет народ.
13: Как они смеют петь такую дерзкую песню? Разогнать народ! Прекратить пение! В тюрьму! Всех в тюрьму!
5: Но потише! Потише! Не думай, что ты сильнее всех! Слышишь, что поет народ?

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача четвертая.

если в натуре белого клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его, возненавидели за то, что Митса подкидывал ему лишний кусок мяса, возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался. Возненавидели за то, что он всегда бежал во главе упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног. И белый клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение 3 лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Митса трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за белым клыком. Защищаться он не мог. Стоило ему повернуть голову к собакам, как Митса хлестал его по морде бичом. Белому клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог. Таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И белый клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость. А бежать так приходилось целый день. Если какое-нибудь существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к белому клыку. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, белый клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда белый клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день белый клык убегал от них, находился в их власти, все это не позволяло собакам отступать перед ним. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом. Когда Митса приказывал упряжке остановиться, белый клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак. Все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот. Размахивая бичом, на помощь белому клыку приходил Митса. И собаки поняли, наконец, что если сани останавливаются по приказанию Митса, вожака лучше не трогать. Но если белый клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу. Вскоре белый клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да белый клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь. Белому клыку было около 5 лет, когда серый бобр снова взял его с собой в длинное путешествие и в поселках у скалистых гор вдоль рек Маккензи и Паркюпайна вплоть до самого Юкона долго помнили расправы белого клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого. Им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так неожиданно и стремительно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим как молния с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к белому клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления. Было лето,
когда белый клык попал в форт Юкон. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. Слухи о золотой лихорадке достигли и ушей серого бобра, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекала сюда надежда на большую наживу. Но то, что серый бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов 100%, а убедился, что можно выручить и 1000. И как истинный индеец, серый бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не продешевить свои товары. В форте Юкон белый клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы, богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к белому клыку сама собой. Ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека. А теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их власти прежних богов белого клыка, среди которых самым могущественным существом был серый бобр. Но и серый бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами. В свою очередь белый клык привлекал к себе всеобщее внимание. Его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило белого клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него. И хорошо, что не удавалось. Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги, у других длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться. Питая ненависть ко всей своей породе, белый клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением. Они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть белого клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый клык прыгал в сторону, они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло. Белый клык упивался всем этим. Он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками просто развлекали его. Потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый бобр занялся торговлей, богател, и белый клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытие пароходов. Однако белого клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а белый клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов. Белых людей в форте Юкон было немного, все они уже давно жили здесь, называли себя кислым тестом и очень гордились этим. А те, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали.
Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались чичаку. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы белого клыка и все бесчинствующие своры с чужими собаками. Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Старожилы форта прозвали этого человека красавчиком. Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как красавчик Смит. Правда, красивого в нем было мало, потому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, и на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди. А может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры, и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет Божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью белого клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с белым клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Этот человек не нравился ему. Белый клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел к серому бобру. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь. Ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый клык мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит, все равно, что человеку прихлопнуть комара. Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка. Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством. Оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней
власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавицы, мокасин начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец, все ушло. И деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать, собака твоя», было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через два дня красавчик Смит сам сказал серому бобру: «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку, и то и дело прикладывался к ней, и тогда белый клык слышал бульканье. Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а белый клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит потянул за ремень, и белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел к красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание.
Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев Белому клыку не приходилось испытывать ее ни разу в жизни. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. И ночью, когда весь форт спал, белый клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Белый клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Паркюпайн на Маккензи. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом, страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

0: Полковник Нестеров. С этим именем входит в души наши особый свет. Свет, озаряющий сокровенные глубины души, связывающий ее с родной землей, со всем сущим на ней, с предками нашими, с русской историей, философией, литературой. Этот особый свет заставляет вас остановиться, проникнуться им, вслушаться в себя, обрести тишину созерцания. И что-то сокровенно забытое, родное, отзовется в душе от этого созерцания. В полотнах Нестерова, говоря словами его современника, поэта-философа Владимира Соловьева, сочетание земной души со светом неземным. Это сочетание и в ощущении русского пейзажа, и в восприятии ликов людских, ликов, ибо лицо – выражение духовной сущности человека. Духовность – вот то главное, тот свет и то озарение, что входит в души наши при созерцании нестеровских полотен. В них, говоря словами другого современника-художника, философа Николая Александровича Бердяева, духовная напряженность, религиозная взволнованность, искание. Искание, о которых говорит Бердяев, в конце прошлого века, в начале нашего века, когда создавал свои полотна художник Нестеров, были прежде всего морально-этического плана, духовного. Нравственное преображение человека, как говорил Достоевский, в великой работе его над собой, в труде, на народной ниве, в стремлении к общечеловеческим идеалам, так высоко воплощенным в христианском учении. Душевная работа изо дня в день, всю жизнь – вот то единственное, что дает человеку самое высокое в его жизни – сочетание земной души со светом неземным. Михаил Васильевич Нестеров – один из самых русских наших художников. Художник, впитавший в себя русскую жизнь, русский быт, русскую природу с младенчества своего. Родился он в Уфе, в купеческой семье, 31 мая 862 года. Дом родительский помнился ему всю жизнь. Лампадки у образов, береза под окном, посаженная отцом, праздничная суета в доме, в Пасху, в Рождество, пение в церкви, огни свечей, звоны колоколов, праздничные гулянья на улицах, катание на лошадях, себя показать и других посмотреть. А в феврале ярмарка, балаганы на улицах, веселье. Поездки за реку Белую по весне, за черемухой, что цвела белым морем вокруг. Художник в конце своей жизни вспоминал свои первые детские впечатления.
1: А из-за реки Белой и село Богородское видно. Там в двух шагах и мужской монастырь, где спасаются десятка два стариков-монахов, рыболовов. Какие дали оттуда видны? Там начало предгорий Урала. И такая сладкая тоска овладевает, когда глядишь в эти манящие дали. Хорош Божий мир, хороша моя Родина, и как мне было не полюбить ее так, и жалко, что не удалось ей отдать больше внимания, сил, изобразить все красоты ее, тем самым помочь полюбить и другим мою Родину.
0: В искусство пришел Михаил Нестеров в 80-е годы прошлого века. Способности к рисованию проявились у него в детстве, но отец мечтал дать сыну техническое образование, а потому определил сперва в Уфимскую гимназию, а потом в частное реальное училище в Москве. Но успехами в учении сын не радовал, зато преуспевал в рисовании.
1: Я начинаю выделяться по рисованию. Наш учитель рисования явно интересуется мной. Меня начинают знать как рисовальщика, учителя и ученики других классов. На мои рисунки собираются смотреть.
0: И одно из ярчайших впечатлений тех лет – первое посещение передвижной выставки, которая помещалась в училище живописи, ваяния и зодчества. С этого дня появляется осознанное и непреодолимое желание стать художником.
1: Я не знал тогда, каких трудов, какой затраты сил, времени потребуется с моей стороны, чтобы преодолеть все преграды и стать спустя много времени в ряды избранников. Я не знал, что стоило отцу согласиться отдать меня в училище живописи и ваяния, чего стоило отцу

0: Нестеров поступил в училище живописи, ваяния и зодчества. Учился у Прянишникова и Перова. И первые свои картины писал на бытовые темы, подражая учителям и обожаемым тогда передвижникам. В те годы многие воспитанники училища доучивались в Петербурге в Академии художеств. Возмечтал об этом и Нестеров. Поехал в Петербург, проучился год в Академии.
1: «Ничего петербургского в те поры, кроме Эрмитажа, я не любил. И душа моя часто возвращалась в Москву, но теперь Москву иную. Москву старого быта, городу такому русскому, что я ярко почувствовал в холодном, полуиностранном Санкт-Петербурге».
0: Он вернулся в Москву, в училище. Стал заниматься дальше, но учеба не ладилась.
1: «В Уфе все более и более недоумевали моим бесплодным блужданием из Москвы в Питер и обратно. Одно для них было ясно, что дела мои идут плохо, и дело вовсе не в академии или училище живописи, а во мне самом. А я сам уперся в тупик и из него не мог выбраться. А между тем малому был уже 21 год».
0: И 3 года в Уфе, куда ездил Нестеров к родным на каникулы, ждала его прелестная девушка – Машенька Мартыновская, дочь учителя землемерного училища. В августе 885 года он обвенчался с ней без родительского благословения. А в мае, когда Нестеров получил большую серебряную медаль за конкурсную, выпускную, как говорят теперь, картину, красавица-жена его умерла в родах.
1: Всю ночь я молился. Рано на рассвете был у Иверской. Быть может, впервые понял все. Молился так, как потом уже не молился никогда. Было тогда воскресенье, Троицын день, ясный, солнечный. В церкви шла служба, а рядом в деревянном домике прощалась с жизнью со мной, со своей Олечкой, с маленькой Олечкой, как она звалась заранее, моя Маша. Я был тут же и видел, как минута за минутой приближалась смерть. Вот жизнь осталась только в глазах, в той светлой точке, которая постепенно заходила за нижнее веко, как солнце за горизонт. Еще минута, и все кончилось. Я остался с моей Олечкой, а Маши уже не было. Не было и недавнего счастья, такого огромного, невероятного счастья. Красавица Маша осталась красавицей, но жизнь ушла. Наступило другое, страшное, непонятное.
0: Он много работал, писал, рисовал, и во всем с ним была его Маша. Он написал по памяти ее портрет в белом подвенечном платье, в венке из флёр-д'оранжа, в фате. В день венчания она была неотразимо прекрасна.
1: Тогда же явилась мысль написать Христову невесту с лицом моей Маши. С каким сладостным чувством писал я эту картину. Мне чудилось, что я музыкант, играю на скрипке что-то трогательное до слез, что-то русское, быть может, Доргомышского.
0: Христова невеста.

0: это в просторечии умершая девушка, Нестеровская Христова невеста, память об ушедшей любимой. В сарафане широком, в блузе белой она стоит на лугу рядом с тоненьким деревцем, а за спиной придорожный крест деревянный, светлая полоса реки, да дальние горы, как под Уфой на реке Белой. А лоб да плечи девушки закрывает плащ темный, как у монашки. В руке травинка, поднесенная к губам, лицо прекрасное и печальное, неподвижно застывшее, и взгляд, обращенный в себя, в свою душу. С этой картины начинается Нестеров, открывший в русской живописи сочетание земной души со светом неземным. И вспоминаются слова Достоевского, сказанные начинающему поэту после прочтения его стихов. «Страдать надо, страдать». Страдание, выпавшее на долю молодого Нестерова, открыло ему новое мироощущение. Душа человеческая раскрылась ему в своей думе, печали, в своем созвучии с природой родной земли, с лугами и перелесками, с прозрачными далями. Все едино, все вторит друг другу, и душа человеческая, и душа природы. Тихо-тихо бредет по осенней траве старец с клюкой в монашеском одеянии. Бредет, глядя на пожухшие травы и цветы, на веточки встречных кустов и деревьев. Ветка рябины огоньком зажглась, тоненькая елочка росчерком веток своих осенила озерную гладь. Все тихо, вода не шелохнется, и берег дальний в воде, как в зеркале. Тихо и светло в природе, тихо и светло на душе старца. Нет мирской суеты-сует. Вот где полнота душевного покоя, душевной гармонии, света душевного. Картину эту художник назвал «Пустынник». Пустынник-отшельник, ушедший от людей в пустые места, где нет ничего, кроме природы, где земная душа обретает в раздумьях своих свет неземной. Картину эту Нестеров показал на 7-й передвижной выставке. До открытия выставки ее смотрел Третьяков и приобрел для своей галереи. С пустынника началась слава Нестерова-живописца. К монашеству в живописи русские художники обращались и до Нестерова, но Нестеров первый из них открыл великое единодушие природы и человека, и высшее проявление этого единодушия – сочетание земной души со светом неземным. На деньги, полученные за картину, Нестеров поехал в Италию, во Францию, в Германию, своими глазами посмотреть великие творения мастеров прошлого. Флоренция, Венеция, Рим, потом Париж, Берлин, галереи, музеи, старинные храмы. Он уехал из России в мае 1889 года, вернулся через 3 месяца. Созерцание творений Фра Беато Анджелико, Сандро Боттичелли, Филиппо Липпи поразили молодого художника высотой духа, величием простоты. А в Париже у полотна Жанна д'Арк, Бастьен Лепажа, он просиживал часами.
1: Я садился перед его Жанной д'Арк и отдыхал, наслаждаясь не столько тем, как картина написана, а тем, сколь высоко парил дух художника. Весь эффект, вся сила картины была в ее крайней простоте, естественности. И в этом единственном и нигде не повторяемом выражении глаз пастушки из Домреми. Эти глаза были особой тайной художника. Они смотрели и видели не внешние предметы, а тот заветный идеал, ту цель, свое призвание, которое эта дивная девушка должна была осуществить.
0: У творений фра Беата Анжелика, Боттичелли, Филиппа Липпи, у Жанны д'Арк, Бастьен Лепажа, Нестеров размышлял о своем. В душе его рождалась новая картина, поразившая современников и утвердившая его молодую славу. Он стал писать эту картину, сразу же вернувшись в Россию.

0: На лужке под дубом тоненький мальчик и монах. Мальчик – отрок Варфоломей. Позже в монашестве Сергий Радонежский. Отец послал Варфоломея искать пропавших лошадей. Долго бродил мальчик по лугам, перелескам. Устал, хотел отдохнуть под дубом, а из-под дуба вышел навстречу ему старец-монах. Подошел мальчик к монаху под благословение и попросил указать ему путь к учению. Монах благословил Варфоломея. Старец и мальчик, мудрость и надежда. А в лугах и лесах осень, прозрачная, тихая. И луга эти, и леса то холмами, то взгорками к краю неба уходят. И речка блестит вдали, и дорога петляет, уводя к деревянной церкви в чаще лесной. Крыша в два ската, да два маленьких куполочка над ней крестами в небо. А мальчик Варфоломей сложил руки молитвенно перед грудью и смотрит в лицо старца, благословляющего его. Лилово-синие одежды монаха сливаются с темным стволом старого дуба. Над головой монаха святой нимб. И досталось же в свое время Нестерову за этот нимб. И пуще всех от Мясоедова. Уговаривал записать его, уничтожить. Картину художник назвал «Видение отроку Варфоломею». Она первая из цикла полотен, посвященных Сергию Радонежскому. Нестеров часто жил в Подмосковье, у стен Троицы Сергиева монастыря, основанного Сергием Радонежским. К тому же в 892 году отмечалось 500-летие со дня смерти Сергия. О нем много писали, говорили. Писали и говорили о нравственном сплочении им народа нашего в годины тяжких испытаний. Когда князья русские погрязли в междоусобицах, а враги их разоряли землю нашу. О своих картинах, посвященных Сергию Радонежскому, Нестеров писал:
1: «Зачем искать истории на этих картинах? Я не историк, не археолог. Я не писал и не хотел писать историю в красках. Это дело Сурикова, а не мое. Я писал жизнь хорошего русского человека XIV века, лучшего человека древних лет Руси, чуткого к природе и ее красоте, по-своему любившего родину и по-своему стремившегося к правде. Эту прекрасную жизнь я и пытался передать в отроке Варфоломея и других картинах. Я передаю легенду, сложенную в давние годы родным моим народом о людях, которых он отметил своей любовью и памятью».
0: Дивный тонкий пейзаж картины, такой русский, такой нежный и ясный, написан с этюда, сделанного в Абрамцеве, в нескольких верстах от Троицы Сергиева монастыря. А для образа мальчика позировала художнику больная крестьянская девочка из этих же мест. Худенькое личико ее светилось детской чистотой, и было печально. Ясность души и печаль. И это же ясность и печаль в осенней русской природе. В полотнах, посвященных Сергию Радонежскому, с особой силой звучит нестеровское «Сочетание земной души со светом неземным». Память о любимой жене Машеньке Мартыновской, словно благословившей кончиной своей на творческий подвиг, Нестеров пронесет через всю свою жизнь. И печальной Христовой невестой она пройдет через все его творчество. Христова невеста по народным понятиям – это не только ушедшая из жизни девушка, но и девушка, ушедшая от мирской суеты в монастырь, в обитель великого труда духовного. Женская доля на Руси. Художник много размышлял об этом и задумал цикл картин о женской судьбе. Одна из них – «На горах». Название повторяет известный роман Мельникова-Печорского, а женский образ навеян трагическим образом героини романа. Картину писал художник в Уфе на просторах реки Белой.

0: На высоком берегу, над рекой, одинокая фигура женщины. Белый плат с узорной каймой, как у Христовой невесты, закрывает лоб, не спадает на плечи. Печальное лицо обращено не к реке, что широкой излукой лежит внизу, под обрывом, в полях и лесах. Женщина обернулась, кого-то ищет глазами позади себя, но нет никого. И печаль бледнит ее щеки, усиливает темную глубину глаз, а в руке веточки рябины, осень, печаль. Безмолвен пейзаж, безмолвна печаль женского сердца, безмолвно одиночество. Испокон веков на Руси женским подвигом считался уход в монастырь, уход от радости и развлечений мирской жизни в обитель труда, молитв и смирения сердца. Не каждый смог сделать шаг такой в жизни своей. Историк Забелин, изучавший русские летописи и вопрос об инокочестве, писал:
1: «Летописцы ни о каких других женских подвигах и не рассказывают, как о пострижении, о построении монастырей и церквей, потому что в их глазах эти-то подвиги одни только и заслуживали и памяти, и подражания».
0: В монастырь несли русские женщины и скорбь свою, и печаль, и мечту. В монастырях хранилась чистота женского сердца, возвышенность помыслов. В женской душе по-особому виделось художнику заветное сочетание земной души со светом неземным. Картина «Великий постриг». Раннее утро, и свет, и сумрак, и розовый месяц за синими облаками. Среди тонких берез и темнеющих елей, мимо деревянных домиков, где в окнах огни, свечи теплятся, тихо идут обитательницы скита в храм на постриг. Провожают одну из своих сестер в монахини. Лиловые и синие одежды, белые и темные платки до бровей, свечи в руках. Огоньки свечей горят тихо и ровно, чуть колеблясь от медленной поступи. Лица бледны и печальны, а очи долу опущены. Нелегка дорога навечно в монахини, и в каждой душе своя дума, своя печаль и своя печаль.

0: Множество прекрасных картин о подвижничестве русской души создал Нестеров за свою долгую жизнь. Он умер в 42-м году, на 81-м году жизни. И в каждой из созданных им картин и русский пейзаж, родина его любимая, и люди, живущие единой жизнью с природой, не увечащие природу, а созерцающие ее и от созерцания этого прозревающие духовно. Велика жизнь художника, велико и творчество его. Он и картины писал, и стены храмов расписывал, и образа для церквей создавал, и писал замечательные портреты своих великих современников и близких сердцу людей. Октябрь 17-го года разделил творчество Нестерова на две половины. В первой остались его картины морально-этического плана, его церковные росписи, возвеличивающие душу людскую самоуглубленным трудом мысли и сердца. Во второй остались его портреты людей искусства, науки, физиолога Павлова, хирурга Юдина, художников Кругликовой и братьев Кориных, скульпторов Шадра и Мухиной. Портрет Виктора Михайловича Васнецова запечатлел благородную старость патриарха русской живописи и церковной стенописи, учителя в искусстве храмовой росписи, преподавшего некогда великий урок Нестерову во Владимирском соборе в Киеве. Дореволюционный Нестеров, как Достоевский, как философы-богословы Бердяев, Розанов, Петр Флоренский, Сергей Булгаков, долгое время не нужны были советской России. В начале 20-х годов у Нестерова отобрали мастерскую в Москве, квартиру.
1: Так много произошло за это время неожиданного. Так переменилась наша и моя, в частности, жизнь. Но не хочу кончать надгробным рыданием. Хочу жить, действовать, работать до последнего часа.
0: Многие полотна Нестерова десятилетиями лежали в музейных запасниках. Сегодня мы, наконец, можем видеть в Русском музее картину, которую Нестеров вынашивал долгие годы и считал очень важной для своего творчества. Это картина «Святая Русь», законченная художником в трагическом 905 году. В одном из нестеровских писем за 901 год читаем.
1: «Я усердно работаю этюды к моей будущей картине. Картине, где я надеюсь подвести итоги моих лучших помыслов, лучшей части самого себя».
0: Этюды писались в Соловках на Белом море, у стен старинного русского монастыря, в котором трудились и жили простолюдины не только с северных земель, но и со всей России. Суровый край, суровая жизнь.
1: Среди зимнего пейзажа идут, бредут и стар, и млад со всей земли. Тут всяческие калики, люди, ищущие своего Бога, искатели идеала, которыми полна наша святая Русь. Навстречу толпе, стоящей у врат монастыря, выходит светлый, благой и добрый Христос с предстоящими ему святыми Николаем Сергием и Георгием.
0: Голубеют снежные дали, темнеют ели в ближнем леске, а за белоствольными березами, за елями и молодыми сосенками, заснеженные крыши и купола деревянных монастырских построек. И здесь, среди чистоты и белизны русского снега, искатели идеала, как говорил Нестеров, молодые и старые, узревшие в ликах Христа и предстоящих ему святых великое и прекрасное сочетание земной души со светом неземным.

0: Передача из цикла «Рассказы о художниках» была записана в Доме радио в 1992 году. Автор и ведущая Надежда Нешатаева.
1: Мадмуазель Пенсон не была хорошенькой женщиной в обычном смысле слова. Между хорошенькой женщиной и хорошенькой грезеткой огромная разница. Правда, если женщина, прослывшая в Париже хорошенькой и завоевавшая всеобщее признание, вздумает нарядиться в чепчик, ситцевое платье и шелковый передник, она вполне сойдет за хорошенькую грезетку. Но если грезетка напялит на себя шляпу, бархатную накидку и платье от Пальмиры, она отнюдь не станет хорошенькой женщиной. Напротив того, ее, скорее всего, примут и не без оснований за манекен. Очевидно, все дело в различных условиях жизни этих созданий. А главное, в куске свернутого картона, обтянутого материей, именуемого шляпой, которую женщины упрямо надвигают на глаза, словно шляпы – это шоры, а сами они – лошади. Так или иначе, чепчик дает право на вздернутый носик, который, в свою очередь, требует приятно очерченного рта, а последнему нужны красивые зубы и в качестве рамки круглое личико. Круглому личику необходимы блестящие глаза. По возможности цвет их должен быть черный, как и цвет бровей. Волосы могут быть какие угодно, поскольку черные глаза все искупают. Как видите, всему этому еще очень далеко до красоты в обычном понимании. Получается то, что принято называть смазливым личиком. Классическим личиком грезетки, которое, быть может, показалось бы уродливым под куском картона, но в чепчике кажется порой прелестным и даже более привлекательным, чем самая совершенная красота. Такова была мадмуазель Пенсон. Марсель вбил себе в голову, что Эжену следует ухаживать за мадмуазель Пенсон. Почему? Понятия не имею. Разве только потому, что сам он был обожателем мадмуазель Зели, задушевной подруги мадмуазель Пенсон. Стремление все устроить по собственному вкусу казалось ему вполне разумным и естественным. Подобные расчеты нередки, и оправдываются они довольно часто, ибо нет и не было в мире искушения сильнее, чем стечение обстоятельств. Все же иные люди не желают подчиниться подобной игре случайностей. Они хотят завоевывать свои радости, а не выигрывать их в лотерее. Таков был Эжен. И Марсель это знал. Вот почему он давно уже разработал несложный, но, по его мнению, превосходный план, который, несомненно, должен был сломить сопротивление Эжена. Марсель решил устроить ужин и выбрал в качестве предлога свои именины. Пригласив сперва двух приятелей-студентов, он дал потом знать мадмуазель Зели, что вечером у него состоится торжество, на которое ей надлежит привести мадмуазель Пенсон. Не прийти было невозможно. Марсель слыл и по праву представителем золотой молодежи латинского квартала, одним из тех, кому не отказывают. Едва часы пробили 7, как обе грезетки постучались к нему в дверь. Мадмуазель Зели в коротеньком платье, серых башмачках и чепчике с цветами. Мадмуазель Пенсон, одетая более скромно, в бессменном черном платье, которое, по общему мнению, придавало ей сходство с испанкой, чем она весьма гордилась. О тайных замыслах хозяина дома они, разумеется, не имели понятия. Марсель был слишком умен, чтобы пригласить Эжена заранее. Ясно было, что тот откажется. Лишь когда девушки уселись за стол, он попросил позволения отлучиться на минуту, чтобы привести еще одного гостя, и отправился к Эжену. Тот по обыкновению сидел, обложившись книгами, и занимался. Поболтав о том, о сём, Марсель, как всегда, начал мягко упрекать друга за то, что он слишком утомляется и совершенно напрасно отказывает себе в развлечениях, а затем предложил прогуляться. Эжен, и в самом деле утомленный целым днем занятий, согласился. Они вместе вышли, и после небольшой прогулки по Люксембургскому саду Марселю было нетрудно уговорить Эжена подняться к нему. Оставшись без общества и, видимо, соскучившись в ожидании, обе грезетки в конце концов расположились как дома. Они сбросили шали и чепчики и принялись танцевать, напевая контрданс и время от времени отщипывая лакомые кусочки. Веселые, запыхавшиеся, с блестящими глазами и разгоревшимися щеками, они остановились только тогда, когда им поклонился удивленный, растерянный Эжен. Он жил таким отшельником, что девушки почти его не знали, поэтому они тотчас с ног до головы оглядели его с дерзким любопытством, составляющим привилегию этих созданий, и снова, как ни в чем не бывало, принялись петь и плясать. Гость, слегка сбитый с толку, попятился было назад, подумывая, очевидно, о бегстве, но Марсель дважды повернул ключ в дверях и швырнул его на стол. «Все еще никого нет!» — закричал он. «Куда все запропастились? Но бог с ними, зато дикарь в наших руках!» «Сударыни, позвольте представить вам красу Франции и Навары, образец добродетели, который с давних пор жаждает чести познакомиться с вами и к тому же является горячим поклонником мадмуазель Пенсон». Танцы снова прекратились, и мадмуазель Пенсон, слегка присев, надела чепчик. «Эжен!» — воскликнул Марсель. «Сегодня мои именины! Эти дамы соблаговолили отпраздновать их вместе с нами. Правда, я затащил тебя почти насильно, но надеюсь, что, снизойдя к нашей общей просьбе, ты останешься добровольно». При этих словах он кинул многозначительный взгляд на мадмуазель Пенсон, которая тотчас же поняла его и, вторично присев, с улыбкой сказала Эжену нежнейшим голоском: «Да, сударь, мы тоже просим вас». Тут в дверь постучались те два студента, которых пригласил Марсель. Эжен понял, что уйти было бы в высшей степени неучтиво, и, покорившись своей участи, вместе со всеми уселся за стол. Ужинали долго и шумно. Дамы, взявшие на себя труд поддерживать разговор, увеселяли общество более или менее колкими замечаниями насчет друзей и знакомых и более или менее вероятными историями, почерпнутыми в недрах мастерских. Если этим историям и не хватало правдоподобия, они, во всяком случае, не были скучны. По этим рассказам выходило, например, что два клерка, выиграв на бирже 20 тысяч франков, промотали их в полтора месяца с двумя продавщицами перчаток. Некто, принужденный из-за своего высокого положения скрывать имя и окружать себя величайшей тайной, посещал вышивальщицу с проезда Нового моста. Потом ее внезапно похитили по распоряжению свыше, усадили ночью в почтовую карету, сунули ей бумажник, набитый банковыми билетами, и отправили в Соединенные Штаты, и так далее, и так далее. «Довольно», — сказал Марсель. «Все это нам известно. Зали сочиняет, а мадмуазель Мими, — так звали мадмуазель Пенсон в дружеском кругу, — просто недостаточно осведомлена. Ваши клерки, шлепая по лужам, заработали только ревматизм. Ваша вышивальщица переселилась не в Соединенные Штаты, а в дом презрения, где ее можно навещать ежедневно от 12 до 4. Ей пришлось отправиться туда, потому что она умирала с голоду». Эжен сидел возле мадмуазель Пенсон. Ему показалось, что при этих словах, сказанных с полным равнодушием, она побледнела. Но почти сразу же поднялась, закурила и непринужденно сказала: «А теперь помолчите. Прошу слова я. Раз сеньор Марсель не верит сказкам, я расскажу быль. Итак, да будет вам известно, что на прошлой неделе я с моими подругами Бланшет и Ружет отправилась в Одеон. «Подождите, пока я разрежу пирог», — прервал ее Марсель. «Режьте, но слушайте», — возразила она. «Итак, мы с Бланшет и Ружет пошли в Одеон смотреть трагедию. Вы знаете, что Ружет совсем недавно похоронила бабушку и получила в наследство 400 франков. Мы взяли ложу Бенуара. В партере сидели трое студентов. Они оглядели нас и, обнаружив, что мы без спутников, пригласили ужинать».
2: «Так, с места в карьер?» – спросил Марсель.
1: «Нечего сказать, учтиво. Надеюсь, вы отказались?»
3: «Нет, сударь. Мы согласились и в антракте, не дожидаясь конца пьесы, отправились к Вьё».
1: «С кавалерами?»
3: «С кавалерами». Гарсон, конечно, прежде всего заявил, что у него уже ничего нет, но нас таким приемом не испугаешь. Мы велели закупить в городе все, чего не оказалось у Вьё. Ружет взяла перо и заказала настоящий свадебный ужин. Креветки, сладкий омлет, пирожки, ракушки, меренги. Все, что только можно придумать съедобного.
1: Надо сказать, что наши юные незнакомцы при этом слегка поморщились.
3: «Тут поморщишься», — вставил Марсель. «Но мы не обратили внимания. Когда начали подавать, мы принялись разыгрывать избалованных дам. Стоило принести какое-нибудь блюдо, как мы отправляли его назад и требовали другое. Наши незнакомцы с удовольствием закусили бы, но им это не удалось. Словом, мы поужинали так, как обедал Санчо Панса, а гнев наш дошел до того, что мы даже побили немного посуды».
1: «Миленькое поведение, а как расплачиваться?»
3: Именно этот вопрос и задали себе незнакомцы. Из их перешептывания выяснилось, что у одного было 6 франков, у другого несравненно меньше, а третий обладал лишь часами, которые он великодушно тут же извлек из кармана. Засим несчастная троица отправилась к хозяину, чтобы добиться какой-нибудь отсрочки. И как вы думаете, что им ответили?
1: «Я полагаю», — подхватил Марсель, «что вас оставили в качестве залога, а их отправили в кутузку».
3: «Ничуть не бывало», — ответила мадемуазель Пинсон. «Прежде чем пройти в кабинет, Ружет все рассчитала и заранее за все заплатила. Представляете их изумление, когда Вьё ответил: «Господа, за все уже заплачено». Наши незнакомцы вытаращили на нас глаза, как три дворняшки на трех епископов, с жалостным изумлением и чистейшей нежностью. Мы же притворились, что ничего не замечаем, вышли и наняли фиакр. «Дорогая маркиза», — обратилась ко мне Ружет, — «надо отвезти этих господ домой». А я ей в ответ: «С удовольствием, дорогая графиня». Наши несчастные обожатели уже не знали, что и говорить. Ну и дурацкий был у них вид. Они отказывались от нашего любезного предложения, не желали ехать, пытались скрыть свой адрес. Еще бы! Они были твердо уверены, что имеют дело со светскими дамами, а сами жили на улице Кота Рыболова. Студенты-приятели Марселя, которые до сего времени лишь молча курили, казалось, не пришли в восторг от этой истории. Лица их омрачились. Возможно, они могли порассказать о злополучном ужине не меньше, чем мадемуазель Пинсон, ибо они тревожно взглянули на нее. Но тут Марсель, смеясь, сказал: «Маски долой, мадемуазель Мими! Дело это прошлое, так что вреда вы никому не причините».
1: «Ни за что, господа», — отрезала Грезетка. «Можно подурачить человека, но испортить ему репутацию ни за что».
3: «Вы правы», — поддержал ее Эжен. «И поступаете разумнее, чем, может быть, сами сознаете. Почти все эти юноши, которых так много в учебных заведениях, хоть раз да совершили какую-нибудь глупость, в чем-то провинились. А ведь именно из их числа Франция черпает своих лучших, самых достойных людей, врачей, государственных деятелей».
1: «Ну еще бы», — подхватил Марсель, — «это святая правда. Среди них есть даже будущие пэры Франции».
3: «Но», — добавил он, подмигнув, — «вы больше не видели этих незнакомцев?»
1: «За кого вы нас принимаете?» — строгим оскорбленным тоном спросила Мими Пенсон. «Вы же знаете Бланшет и Ружет. И, надеюсь, не считаете, что я способна...»
3: «Ну-ну, не сердитесь», — прервал ее Марсель. «Ну, в общем, что за безрассудная затея? Три сумасбродки, которым завтра, быть может, не на что будет пообедать, бросают деньги на ветер только для того, чтобы подурачить трех бестолковых юнцов. А зачем они приглашают нас ужинать? — возразила Мими. «Я вижу, — заявил Марсель, — я вижу, как сказал Сервантес, что Зели кашляет. Это признак того, что ей хочется петь. Но так как сегодня чествуют меня, то с дозволения почтенного общества я попрошу мадемуазель Мими, если она не охрипла от своего рассказа, удостоить нас песней». «Эжен! — продолжал он. — Ну, будь хоть немного учтивее. Попроси свою соседку спеть для меня какие-нибудь куплеты». Эжен покраснел и повиновался. И как раньше Мими Пенсон почтила его приглашением остаться, так теперь он, поклонившись, робко попросил: «Да, сударыня, мы все вас просим». «Ну что ж, — сказала она, — я согласна. Я спою куплеты, сочиненные про меня». «А кто автор?» — спросил Марсель. «Мои товарки по работе. Это поэзии иглы, так что будьте снисходительны». «Припев вашей песенки есть? Что за вопрос? Разумеется!» «В таком случае, — воскликнул Марсель, — возьмем ножи и будем стучать во время припева, но постараемся попадать в такт». Сдвинув тарелки в сторону, Марсель уселся на стол и вооружился ножом. Студенты, жертвы проделки Ружет, немного осмелели и, развинтив трубки, приготовились стучать деревянными мундштуками. Эжен о чем-то размышлял. Мими Пенсон, схватив тарелку, жестом показала, что хочет ее разбить, а когда Марсель в знак согласия кивнул головой, певица соорудила из черепков кастаньеты и, заранее попросив прощения за все, что было слишком лестного для нее в этой песне, запела сочиненные ее подругами куплеты. «Мими Пенсон, могу узнать я, могу узнать я без труда. Все тот же чепчик, то же платье, тиролим-пом-пом на ней всегда. К ее груди цветок приколот в часы тревог, в часы забав. И как цветок чудесно молод моей Мими беспечный нрав. Так быстроглаза, так проворно, что у прилавка день-деньской студенты ждут ее покорно, тирлим-пом-пом с немой тоской. Но пусть манят Мими проказы, в ней скрыта мудрость всех Сорбон. На страже разум, и не измял никто ни разу простой наряд Мими Пенсон. А коль останется в девицах, невелика беда ей-ей, тогда вовек не разлучится моя Мими с иглой своей. Зато когда Амур предложит в законный брак Мими вступить, она счастливца чем-то сможет тирлим-пом-пом вознаградить. Любя республику без шуток, душой свободе предана, на баррикадах трое суток моя Мими не знала сна, врагов колола беззаветно. Тот в жизни щедро награжден, чей бант трехцветный украсит скромный неприметный простой чепец Мими Пенсон. Ножи и трубки, а заодно с ними и стулья, отстукивали, как полагается, конец каждого куплета. «И эту песенку сочинили ваши подруги?» — спросил Марсель. «Ну, без маляра тут не обошлось, слишком искусно наложена краска. Знаем мы эти хвалебные стишки». И он громовым голосом затянул: 15 лет исполнилось, Нанет, хватит, хватит, — взмолилась Мими, — лучше потанцуем. Давайте вальс. Кто здесь умеет играть?»
4: «У меня есть то, что требуется вам, то есть гитара», — ответил Марсель. «Но у нее», — продолжал он, снимая инструмент со стены, — «нет того, что требуется ей. Она облысела на 3 струны». «Но вот ведь фортепиано», — заявила Зели. «Марсель будет играть, а мы потанцуем».
3: Марсель бросил на свою возлюбленную столь яростный взгляд, словно она обвинила его в преступлении. «С ума вы сошли!» — закричал он. «Вы отлично знаете, что фортепиано здесь для украшения! И бог свидетель, вы одна и бренчите на нем! Кто вам сказал, что я умею играть танцы? Я помню только Марсельезу, да и ту отстукиваю одним пальцем. Вот если бы вы обратились к Жену, дело другое. Он на это мастер. Но я не желаю ему докучать, боже упаси!»
4: Эжен покраснел в 3-й раз и немедленно исполнил то, о чем его так иносказательно и хитро просили. Он уселся за фортепиано, и кадриль началась. Танцевали почти так же долго, как и ужинали. И так как более всего склонен к грусти человек, который смотрит, как веселятся другие, то печаль, постоянная спутница Эжена, не замедлила овладеть им.
3: Невеселая радость, думал он, убогие развлечения, попытки урвать у безжалостной судьбы несколько мгновений. И прав Марсель. Кто знает, уверены ли эти пятеро, так беззаботно прыгающие передо мной, что завтра у них будет чем пообедать. В ту минуту, когда он думал об этом, мимо него пронеслась мадемуазель Пенсон. Ему показалось, что, продолжая плясать, она украдкой схватила оставшийся на столе кусок пирога и незаметно сунула его в карман. Уже начинало светать, когда все разошлись по домам. Эжен, прежде чем вернуться домой, решил пройтись и подышать свежим утренним воздухом. Все еще погруженный в грустное раздумье, он, сам того не замечая, напевал песенку Гризетки. «Все тот же чепчик, то же платье на ней всегда». «Мыслимо ли это?» — думал он. «Может ли нищета дойти до такого предела и так откровенно, так насмешливо выставлять себя на показ? Можно ли смеяться над тем, что не имеешь даже хлеба? Утащенный кусок пирога не оставлял никаких сомнений». Вспомнив об этом поступке Мими, Эжен невольно улыбнулся, но его тут же кольнула жалость. Эжен шел наобум и случайно забрел в начинающийся за перекрестком Бюсси лабиринт улочек, где с трудом проезжает карета. Он уже собирался повернуть назад, когда из какого-то старого дома вышла бледная женщина в рваном капоте, простоволосая и растрепанная. Она была так слаба, что с трудом двигалась. Колени ее подгибались, она держалась за стены и, судя по всему, хотела добраться до почтового ящика на соседней двери, чтобы бросить в него письмо, которое сжимала в руке. Испуганный и удивленный, Эжен, подойдя к ней, спросил, куда она идет, чего ищет и не может ли он ей помочь. Тут же ему пришлось протянуть ей руку и поддержать ее, так как она чуть не упала на уличную тумбу. Но женщина, не ответив ни слова, испуганная и вместе с тем гордо отшатнулась. Положив письмо на тумбу, собрав все свои силы, она указала на ящик и произнесла одно только слово. «Туда!» Потом, продолжая держаться за стены, побрела к своему дому. Напрасно Эжен предлагал ей опереться на его руку, напрасно пытался ее расспрашивать. Она медленно исчезла в темных и узких сенях, из которых перед тем появилась. Эжен поднял письмо. Сперва он шагнул было к почтовому ящику, но тотчас же остановился. Эта странная встреча так взволновала его. Он был так потрясен ужасом, смешанным с пронзительной жалостью, что, не размышляя, почти непроизвольно сорвал с конверта печать. Ему показалось отвратительным, немыслимым пройти мимо этой тайны, не попытавшись любым путем проникнуть в нее. Женщина, несомненно, была на краю смерти. От голода или от болезни, во всяком случае, от нищеты. Распечатав конверт, Эжен посмотрел на адрес. Там стояло «Господину барону де...» Вот содержание письма. «Прочтите это письмо, сударь, и, умоляю вас, не откажите мне. Лишь вы один можете меня спасти. Отнеситесь с доверием к моим словам, спасите меня, и ваш благородный поступок принесет вам счастье. Я была тяжело больна, и у меня не осталось ни сил, ни мужества. В августе я снова начну работать в магазине. Мне пришлось бросить все свои вещи в прежней комнате, а на этой неделе я, наверное, окажусь совсем без крова. Я так боюсь умереть с голоду, что сегодня утром решила утопиться. Ведь я почти сутки ничего не ела, но, вспомнив о вас, я снова начала надеяться. Не правда ли я не ошиблась? Сударь, на коленях умоляю вас, как немала будет ваша помощь. Она даст мне возможность просуществовать еще несколько дней, а я боюсь смерти, мне всего 23 года.
1: Если меня немного поддержать, я, быть может, смогу дотянуть до первого числа. Если бы я знала слова, которые вызовут в вас жалость, я бы их сказала, но мне ничего не приходит на ум. Мне остается только плакать от сознания своего бессилия и от страха, что вы обойдетесь с этим письмом так, как обходятся с подобными письмами все, кто слишком часто их получает. Разорвете его, не думая о бедной женщине, которая считает часы и минуты, в надежде, что вам покажется непомерной жестокостью оставить ее в неведении. Я уверена, вам будет не жалко расстаться с Луидором, который так мало для вас значит и не составит большого труда, завернув эту милостыню в бумагу, написать на конверте «Мадмуазель Бертен, улица Эперон». Я переменила фамилию, которую носила моя мать с тех пор, как начала работать в магазине. Когда выйдете из дому, отправьте письмо с рассыльным. Мне пришло в голову, что вам трудно поверить в такую нищету, но если бы вы меня увидели, то убедились бы своими глазами. Ружет. Если Жен был тронут началом письма, то можете себе представить его удивление, когда он увидел подпись. Значит, ту самую девушку, так безрассудно промотавшую все свои деньги и придумавшую нелепый ужин, о котором рассказала мадмуазель Пенсон, несчастные обстоятельства довели теперь до подобных мучений, до подобных просьб. Такое неблагоразумие, такое сумасбродство представлялось Жену каким-то невероятным сном. Но сомневаться не приходилось. Подпись говорила сама за себя. И мадмуазель Пенсон на вечеринке упоминала о том, что ее подруга Ружет приняла теперь псевдоним мадмуазель Бертен. Как могло случиться, что она оказалась вдруг покинутой, без помощи, без хлеба, почти без пристанища? Где сегодня ее вчерашние подруги, когда она погибает на чердаке этого дома? И что это за дом, где люди так погибают? Но на догадки не было времени. Прежде всего нужно было спасти ее от голодной смерти. Первым делом Эжен вошел в только что открывшийся ресторан и купил там все, что мог. Затем он вместе с рассыльным пошел к дому Ружет. Но он считал неудобным явиться к ней так внезапно. Облик бедной девушки хранил отпечаток такой гордости, что Эжен опасался, если не отказа, то во всяком случае вспышки уязвленного самолюбия. Как признаться, что он прочел ее письмо? Подойдя к двери, он спросил рассыльного: «Знаете ли вы в этом доме девушку, которую зовут мадмуазель Бертен?» «Еще бы, сударь», — ответил рассыльный. «Она обычно берет у нас обеды, но идти к ней сейчас напрасный труд. Она в деревне». «Кто это вам сказал?» – удивился Эжен. «Господи, сударь! Ну, конечно, привратница!» «Она вернулась», – перебил его Эжен. «Поднимитесь к ней и передайте все это. Если она вам что-нибудь должна, не просите у нее сегодня ничего. Это мое дело. А я к вам еще вернусь. Если же она спросит, кто прислал, скажите, что барон Д». С этими словами Эжен ушел. По дороге он кое-как вновь запечатал конверт и опустил его в ящик. «Ну что же, — думал он, — Ружет все возьмет у рассыльного, а если ей покажется, что ответ на письмо пришел слишком быстро, то пусть потом объясняется со своим бароном». У студентов, как и у грезеток, деньги бывают отнюдь не ежедневно. Эжен отлично понимал, что к посылке следовало бы прибавить тот луидор, который просила Ружет. Только тогда она поверила бы басне рассыльного. Но в том-то и заключалась трудность, что луидоры – большая редкость на улице Сен-Жак. Кроме того, Эжен только что пообещал уплатить хозяину ресторана, а, к несчастью, в ящике у него было так же пусто, как и в карманах. Поэтому он без отлагательств пошел на площадь Пантеон. В те времена на этой площади еще проживал знаменитый цирюльник, который впоследствии обанкротился. Разоряя других, он и сам разорился. Туда,
3: в заднюю комнатушку, где тайно давались в рост большие и малые деньги, ежедневно приходили бедные, беззаботные, а случалось и влюбленные студенты, чтобы под чудовищные проценты получить несколько монет, весело растранжирить их вечером и дорого заплатить за них на следующее утро. Таково было печальное средство, к которому не без отвращения решил прибегнуть Эжен, чтобы помочь Ружет или хотя бы иметь эту возможность, ибо он далеко не был уверен, что просьба, обращенная к барону, окажет нужное действие. Первый, кого он увидел у цирюльника, был его друг Марсель. Он сидел у зеркала, повязанный салфеткой, с видом человека, которому делают прическу. Бедняга, вероятно, надеялся раздобыть денег, чтобы уплатить за вчерашний ужин. Он недовольно хмурился и озабоченно слушал парикмахера, который со своей стороны делал вид, будто завивает Марселя, хотя щипцы были совершенно холодные, и что-то вполголоса говорил ему с сильным гасконским акцентом. «Тебе-то что надо здесь в такой час?» – удивился Марсель. И лицо его при виде друга приняло обычное веселое выражение. Усевшись подле зеркала, Эжен коротко рассказал о своей недавней встрече и о намерении, которое привело его сюда. «Ты право, наивен», – сказал Марсель. «Зачем тебе вмешиваться в это дело, раз есть барон? Ты увидел привлекательную и, несомненно, голодную девушку. Ты ей купил холодного цыпленка. Это в твоем духе, ничего не скажешь. Ты не требуешь благодарности, тебя прельщает инкогнито. Это великодушно. Но идти еще дальше – это уже чистое донкихотство». «Что ж, смейся, если хочешь», – возразил Эжен. «На свете столько обездоленных, что всем помочь я, разумеется, не в состоянии. Тех, кого я не знаю, мне просто жаль. Но когда я сталкиваюсь с несчастным, то не могу.

несчастная безрассудна. Упорствует у ее изголовья. Не разочаровывай меня. Дай мне действовать по-своему. Я хочу попытаться наставить их на путь истинный, сказать им искренние слова. Я не стану ни проповедовать, ни обличать. Я подойду к кровати, возьму их за руки и скажу. В эту минуту друзья как раз проходили мимо кофейни Тортони. В окне, на фоне освещенного люстрами зала, рисовались силуэты двух молодых женщин, которые ели мороженое. Одна из них помахала им платком, другая расхохоталась. «Черт побери!» – воскликнул Марсель. «Если ты хочешь с ними побеседовать, то незачем далеко ходить. Они тут как тут. Узнаю Мими по платью, а Ружет по белым перьям на шляпке. И, Боже милостивый, они уже лакомятся, как всегда. Похоже, что барон отлично все уладил». «И тебя не приводит в ужас подобное безумие?» – спросила Жен. «Приводит», – согласился Марсель. «А все же, когда будешь поносить грезеток, сделай, пожалуйста, исключение для маленькой Пенсон. Она рассказала нам за ужином историю. Она заложила платье ради 4 франков. Она сделала шаль из занавески. А с того, кто поведает все, что знает, и отдаст все, что имеет, и сделает все, что может, с того больше и не спросится».

0: Прошло 4 месяца со дня обручения Соны. Никогда еще не страдала Шушан так, как в эти дни. Она знала, что счастье дочери строится на зыбком песке. Порой казалось, что даже под защитой мужа в этом богатом доме дочь не будет счастлива. Ее всегда может настигнуть злой дух. И все же бедная Шушан верила, что Сона не останется беззащитной. Наконец сыграли свадьбу. Все обошлось хорошо. Сона живет в богатом доме своего мужа. В гостиной сейчас Карапет и его жена Дживаир.
1: Дживаир, Мураду скажешь, сегодня в лавку придут торговать степные татары? Пусть немного пораньше приходит.
2: Ну, Мурад пока вдоволь не насладится своей женушкой, из дома не выйдет.
1: Ох, и язык у тебя хуже острой иглы.
2: Не знаю, уж игла или шила, но любит правду.
1: Ну, нельзя все время жалить бедную женщину.
2: Пусть бедная змея ее ужалит. С того дня, как она вошла в этот дом, у меня кровь помутнела.
1: И кровь у тебя помутнела с того дня, когда ты ее в первый раз увидела. Завидуешь ты ей.
2: Завидую.
1: Завидуешь.
2: Чему завидую? Пьянице отцу или по чужим печам лазящей мамаши?
1: Да она же... Она же красавица. Вот и бесишься.
2: Красавица. А в чем ее красота? В белесых волосах или в стеклянных глазах, да в бескровном лице? Погоди еще. И ты, и брат твой, свекровь моя. Она принесет вам еще беды да горе. Сердцем чувствую.
1: Ох, и злая ты, Дживаир. Злая? Уж как хочешь, злая.
3: Ну и бесстыжий же человек. Прости, Господи, прости меня, Господи.
1: А ты на что сердишься, мать?
3: Только я вышла из дома сестры, как навстречу мне этот, прости меня, Господи, сват, кузнец Воскан. Ну, поздоровались с ним. Сватьюшка, говорит он мне, прости, что вчера не было у вас. Сегодня к обеду обязательно приду. Кабы кто спросил его, кто тебя звал к обеду, сегодня или вчера?
2: Ну вот видишь, ведь это не я говорю, не мой злой язык.
1: Эх, мать, рано у вас начались раздоры.

0: Мне не до споров с бабами. Я пошел.
1: С самого утра, как собака, без устали работаю. Она только и делает, что милуется со своим мужем.
2: Одно дело ты, другое она. Ты уже 10 лет как в невестках, а она только месяц. Поменьше злись на нее.
1: А ты поменьше защищай ее. Как бы потом не пожалела.
2: И не подумаю жалеть. Я тоже раньше была против женитьбы Мурада на дочери этой пекарки. А теперь вижу, что он не ошибся с первого взгляда, полюбив ее. Что она не только красивая, она умная, смирная, трудолюбивая. Ты чего свирепеешь? Подушки по сторонам разбрасываешь.
1: Месяца нет, как вошла в дом, а уже всех околдовал. Того и гляди, что скоро заставите меня служить ей.
2: Ох, и злая же ты, Джаваир.
1: Ну вот, теперь ты.
2: Злая, злая. Боюсь, изведешь ты эту бедненькую.
1: А вот я боюсь, что придет день, когда ты будешь каяться и убиваться из-за этой бедненькой. Погоди, погоди, дай бог доживешь и увидишь, что не зря люди поговаривают о ней.
2: Не смей об этом говорить.
1: Весь город говорит, что я не виновата.
2: Пусть отнимутся языки у тех, кто говорит.
1: Пусть отнимутся, если лгут.
2: А злые люди о ком только не сплетничают. Впрочем, я сегодня поговорю с ее матерью.
1: Она тебе правды не скажет, заранее могу поклясться.
2: Ой, ну хватит, хватит, не мути мне кровь. Мурат вышел на балкон, собирается уходить. Ты пойди покорми кур, а я пойду к твоим детям.
1: Кур корми, то делай, другое делай, а она там лижется со своим мужем.
3: Сона считала себя счастливой. Она любила и была любимой. Мать навещала дочь раза два в неделю. Кузнец Воскан являлся каждый день к обеду. Поведение отца волновало Сону. Об этом она и сказала Мураду.
4: Но зачем об этом говорить? Бедность не грех. Мы тоже были когда-то бедны. И никого из нас не смущает бедность твоих родителей. Пусть приходят в мой дом, как в свой.
5: Спасибо тебе. Ты добрый. Буду стараться быть достойной тебя.
4: Ну вот опять. Ну кто я такой? Ты гораздо большего достойна. Никогда не забуду того дня, когда я впервые увидел тебя на богомолье. Ты бегала по зеленой траве, как горная козочка. Скажи, отчего ты была босая?
5: Мама приказала. Она сказала, что девушке полагается идти на богомолье босиком.
4: Интересно, о чем тогда был твой обед?
5: Не знаю, забыла.
4: Забыла. А знаешь, Суна, я заметил, ты часто и многое забываешь. Отчего это, а?
5: Не знаю.
4: Ну хорошо. Хочешь, я тебе напомню, зачем ты ходила на богомолье? Ты просила святого, чтобы он послал тебе хорошего жениха. Ну, ну что ж ты застеснялась? Скажи, исполнилось твое желание?
5: Исполнилось.
4: И мое. В тот день, там, на богомолье, я поклялся, что женюсь на тебе. Много было препятствий. Но я добился своего. И счастлив, что добился.
5: А что бы ты сделал, если б я не пошла за тебя?
4: Да в один прекрасный день сел бы на коня и умчал бы тебя в горы. Но мог ли я стерпеть, если бы кто другой стал бы твоим мужем?
5: Ой, да что ты! Стыдно увидят.
4: Любить не стыдно. Да еще такую красавицу, как ты.
5: А я красива?
4: Очень. Будто сама не знаешь. Недаром дядя Данел говорит, что волосы у тебя нити золотые, а глаза словно бирюза. Ты знаешь, Суна, когда я гляжу в твои глаза, мне вспоминается мое детство. Я любил в детстве лежать на траве и глядеть в голубое небо. И чем больше я глядел, тем оно делалось глубже. Вот и глаза твои такие. Я счастлив, Суна. Так счастлив, что мне иногда хочется плакать.
5: Ой, да что ты...

0: Ты вздохнула? Вот ты часто вот так вот вздыхаешь и отворачиваешься. Скажи, что у тебя на душе?
1: Ничего, Мурат, ничего. Это от счастья.
0: Верить, сына?
1: Верь, Мурат, верь. Мне моя мама говорила, что когда люди счастливы, им все кажется, что должно случиться несчастье. Я боюсь.
0: Ничего, не бойся. Ничего.
1: Ну, хорошо. Тебе пора на работу. Скоро полдень, а я палец о палец не ударила. Твоя мать может рассердиться.
0: В этом доме никто не имеет права на тебя сердиться. Будь совершенно спокойна. Ну, я пошел.
1: Иди. Иди. Боже, не дай стать несчастным этому чудному человеку.
2: Ну что, проводила, наконец, муженька. Никогда не видела, чтоб муж и жена так липли друг к другу. На что это похоже? Лениться, дорогая моя, подстать дочери богатых родителей.
1: Джавахир, нехорошо, что ты все время попрекаешь меня бедностью моих родителей.
2: Ну как тебя не попрекать, когда ты ведешь себя словно княгиня какая? Комнату свою прибрала?
1: Ну, конечно.
2: Так спустись вниз, погляди за обедом, кур покорми. У меня дети, с ними надо возиться.
1: Хорошо, сделаю все, что нужно.
2: Сделай, сделай, а так-таки и ничего не делаешь.
1: Джавахир, не говори так со мной, прошу тебя.
2: Нет, смотрите, она еще осмеливается меня поучать. Ты себя поучи.
1: Ну, хорошо. Я не хочу ссориться.
2: Что ж, выходит, что я хочу ссоры, да? Не наговаривай на меня, слышишь? Не наговаривай.
1: Ой, не смотри на меня так. Я боюсь тебя.
2: Боишься меня? Ты что хочешь этим сказать? Что бешеная собака, голодный волк или разрывающий могилы гиена?
1: Ладно, пусти меня, пойду вниз.
2: Ух, бесстыдница, бесстыдница! Месяца нет, как вошла в дом, а уже зубы показывай. О, я знаю, знаю, ты перевернешь вверх дном нашу мирную жизнь. Лучше не связываться с тобой, а то чего доброго задушишь.
3: Мама! Доброе утро, доченька.
1: Доброе утро.
3: Ты где была?
1: На кухне. Пойдем наверх.
3: Да нет, давай лучше здесь останемся.
1: Хорошо.
3: Ну, рассказывай, рассказывай, как ты живешь.
1: Мне очень хорошо, мама.
3: Ну, слава богу, слава богу. А как твой муж Мурат? Довольна ты его отношением? Хорошо относится к тебе он?
1: Да, мама, лучше того, чем я достойна. У него золотое сердце.
3: Ну, слава богу, слава богу. А как свекровь?
1: Она как-то по-своему любит меня. И я ее люблю.
3: Ну, я рада.
1: Хорошая женщина.
3: Я рада, доченька. Вот видишь, я говорила, как выйдешь замуж, и все будет хорошо. Ну, а как старшая невестка?
1: Джавахир?
3: Да. А ты что замолчала? Неужели?
1: Ничего, ничего, мама. Она тоже хорошая женщина, только мы еще не привыкли друг к другу.
3: А ты во всем уступай ей. Она старшая невестка.
1: Хорошо. Мама, хочу просить тебя об одном. Только ты не обижайся.
3: Ну, на что же я могу обидеться? Говори, доченька.
1: Скажи отцу, чтобы немного степеннее вел себя.
3: Что? Приходит пьяный и скандалит?
1: Нет, мама, наоборот.
3: Приходит и здесь напивается?
1: Да, и поэтому его здесь не любят.
3: Еще раз им говорила, не ходи, не ходи, а он все ходит. Твой муж Мурат очень сердится.
1: Нет, только что сейчас Перед твоим приходом Мурат просил меня, чтобы каждый день сюда ходили и отец, и ты. А вот свекровь и особенно Джаваир не любят папу. А
3: за что же его любить-то? А мои слова он ни во что не ставит. А может, ты сама ему скажешь, чтобы не ходил сюда?
1: Ай, нет, мама. Ну, как же я могу своему отцу запретить ходить ко мне в дом?
3: Ой, ма, а что же нам делать-то? А может, попросить дядь Данелла, чтобы он ему сказал?
1: Так ведь и Данелла не любит в этом доме все, кроме Мурада.
3: А он часто бывает здесь?
1: Очень часто. Приходит, спрашивает о здоровье и уходит. Ах, мама, до чего я люблю этого несчастного человека. Вот он, легок на помине. Слышишь?
3: Да.
1: Это он.

0: тебе, Ханум Хатун, моя госпожа, привет тебе от зеленых лугов, от высоких гор, от глубоких ущелий.
1: Здравствуй, дядя Данел.
2: Здравствуй, брат Данел.
0: Сестра Шушань, твоя дочка счастлива, Мурада полюбила. Мурад счастлив, твою дочку полюбил. Моя Манушак смеется, моя Манушак радуется. На-ка, возьми-ка вот эти цветы, дитя мое. Я был на большой скале и набрал их для тебя.
1: Спасибо, дядя Данел.
2: Братец Данел, моя дочка счастлива. Я очень, очень благодарна тебе.
0: Вот. Ну, что скажешь, моя барыня, моя повелительница? Какие заботы, какое желание? А может быть, кто обижает тебя?
1: Никто. Никто меня не обижает, дядя Данел. Все ко мне хорошо относятся, все любят меня. Я благодарна твоим родственникам.
0: В клочья изорву, живьем проглочу, кто обидит мою Манушак. Послушайте меня. Раньше я никогда не видел во сне мою Манушак. А теперь она каждую ночь мне снится.
1: А как ты ее видишь, дядя Данел?
0: Вижу ее красиво одетой. На голове сетчатая шаль, на груди и на лбу золотые монеты, в руках белый цветок, а на устах чудесная улыбка. Спрашивай ее, что ты делаешь, дитя мое? Куда идешь? На свадьбу отвечай. А на чью свадьбу, спрашиваю? На свадьбу Соны, ведь она сестра моя, моя родная сестра. Эй, отец, я люблю ее, люби и ты, приходи к ней каждый день, береги ее, храни ее, а не то обижусь, очень обижусь.
1: Ах, душа у меня разрывается, когда он так говорит. Пойду поставлю цветы в воду.
0: Да-да, дитя мое, когда завянут, я новые принесу, поднимусь на большую скалу и наберу их для тебя. Сестра Шушань, я сыграю для твоей дочки на сазе.
2: Играй, братец Данел, играй, она любит.
0: Я сыграю песню Лейлы, я ее во сне слышу.

0: Ты бы присел, дядя Данел.
1: Нет, нет, никогда бродяга Данел днем не ложится, не садится и не спит. До полуночи бродит он по лесам, по горам, по ущельям, срывает плоды из деревьев, пьет воду из родников.

0: А, мастер Васка, ну иди, иди. Порадуйся на свою дочку.
1: А ты продолжай, продолжай играть, Данел. Сегодня я в духе.
2: Ты зачем пришел, Васка? Пойдем, пойдем. Вот идут сюда Зарнишан и Джаваир.
1: Не трогай.
2: Здравствуйте, Зарнишан. Здравствуйте, Джаваир.
3: Ты что же прекратил играть, Данел?
4: Нет, смотрите, собрались у нас в доме и гулянку себе устроили.
1: Почтенным родственникам 1000 раз привет. Он сказал, что приду, и пришел. Ему рад просил, очень просил.
4: Никто тебя не просил, не выдумывай.
1: Как что?
3: Ты молчи.
4: А почему молчать? Каждый день приходит грязными ногами пачкать наши ковры.
0: Вот она, безбожница.
1: Грязными ногами?
4: Боже мой, сейчас они поссорятся.
1: Ты слышала? Ты слышала? Она оскорбила меня.
3: Спокойно, спокойно, не надо ссоры, ради бога.
4: Пойдем, пойдем, Воска.
0: Давай уйдем, мастер Воскан, давай пойдем.
1: Постой, ну, постой, постой, да, постой, постой, постой, постой, ну, постой. Ты кого оскорбляешь, а? Разве я в твой дом пришел? Это не твой дом, это дом Зарнишан. А ты кто? Ты кто?
4: Мама, прошу тебя, уведи его отсюда. Доченька, ну что я могу сделать?
0: Пойдем, мастер Васка, нас церковный звонарь к обеду
1: сможет. Да не дергай, постой, не дергай меня, стой! Вы что? Что вы кичитесь своим богатством? Вы думаете, что кузнец Васкан подобных вам богачей не видел? Да плевать мне на деньги и на богачей. Давайте, давайте мою дочку обратно назад. Давай.
4: Свое сокровище требует назад. Подумаешь, алмаз или бриллиант.
3: Ты помалкивай. Не обижайся, сват. Не обеденное сейчас время. Еще утро, еще и комнаты не
1: придут. Да довольно, довольно, довольно. Знаю, что вы за фрукты. Да плевать, плевать мне на деньги. Что такое деньги? Что такое деньги? Деньги — это грязь, прилипшая к рукам. Не так ли? Не так ли, брат Данел? Скажи.
0: Деньги – это чертова просвира. Кто поест, угодит в адское пекло.
1: Слыхали? Вы не думаете, что он помешанный? Да он умнее всех вас. А ты что, доченька, молчишь? Что ты молчишь? Скажи ему раду, чтобы отделился от них.
3: Прости меня, Господи, терпение мое иссякает.
4: Зови слугу, пусть выгонит его.
3: Ты помалкивай.
1: Ухожу, ухожу, чертовы потроха. Веди меня, брат Данел, к звонарю.
0: Эй, вы, антихристы, головы ваши превращу в месиво. Кто обидит мою манушак? Пошли, мастер Васкан.
1: Пойдем,
0: мастер Васкан. Пойдем, брат. Пойдем, мастер Васкан. Пойдем.
3: Пойдем, сестра Шушан, наверх.
2: Да нет уж, куда после этого?
3: Не обижайся, не надо. У меня разговор есть к тебе. Джаваир, а ты пойди к детям.
4: Но и невестушкой обзавелись, но и сватья у нас чего же лучше?

0: Садись, Шушан. Не тужи. Случилось так случилось, забудется. Поговорим о большей беде.
1: О большей беде? Какой беде?
0: Шушан, поговаривают, что твоя дочь одержимая.
1: Поговаривают? Кто говорит?
0: И не один, и не два, многие говорят. Из разных мест слышала.
1: Да отнимется язык у тех, кто это говорит.
0: Пусть отнимется, если это ложь.
1: Ложь от нечистого, а правда от Бога.
0: Неясное ты говоришь. Дай мне короткий ясный ответ. Дочь твоя припадочная?
1: Ну, что я могу сказать? Вот уже месяц она у вас. Падала она за это время.
0: Благодарение Господу, ничего такого не видела.
1: Ну, даст Бог, и не увидите. Злые языки кого не оговорят.
0: Да, пожалуй, что и так. В нашем городе какие только напраслины не возводят на счастливых женщин.
1: Да, да, да.
0: Кругом завидуют твоей дочери, что она попала в наш дом.
1: Да.
0: Значит, лгут.
1: Да.
0: Ну, слава Богу. Теперь я могу спокойно спать. Ну, а насчет мужа своего, так ты прости. Сама же ты видела, что он первый оскорбил нас.
1: Ну, тут уж не в защите. Постарайся, чтобы он больше не ходил сюда.
0: Оставайся обедать.
1: Да нет, спасибо. Пойду. Будьте здоровы.
0: Что такое? Что случилось?
1: Доченька моя родная.

0: Джабаир!
1: Что такое? В чем дело?
0: Из комнаты Мурада донесся крик. Боже мой! Страшное сомнение закралось в душу. Что там случилось?
1: Пойди сама посмотри.
0: Проклятие обрушилось на нашу голову.
1: Ну что, и теперь скажешь, что у меня злой язык? Боже, благодарю тебя, что не посрамил меня.
0: На губах пена. Посинела. Хрипит. Что же мне теперь делать? Какой ответ держать перед сыном?
1: Зачем же тебе держать? Сам виноват. Сам пожелал жениться на припадочной.
0: Как он мог знать, бедняка? Пойди, пойди, пошли человека за ним, пусть сейчас же придет домой.
1: Ну, конечно, надо позвать. Пусть сам своими глазами увидит эту прелесть. С первого же дня, как я ее увидела, у меня сомнение закралось в душу. Такая бледность лица, широко открытые глаза меня прям-таки напугали. Я каждый день твердила своему мужу, что у этой женщины обязательно какая-то болезнь. А он сердился на меня и говорил, чтобы я язык держала за зубами. Ну пусть теперь и он убедится.
0: Злой дух селился в наш дом. Ох, не напрасно были мои тревожные сны.
1: Теперь в нашем доме все станет вверх дном. Боже, помилуй нас и спаси. Посмотри. Сона подняла голову и глупо оглядывается по сторонам. Рядом мать опустилась на колени и плачет.
0: Позовись сюда, Шушан.
2: Пожалуйте, сватюш. Пожалуйте, свекровь моя просит вас.
3: Что случилось?
1: Жена у тебя припадочная, Мурат.
3: Припадочная?
0: Пойди, пойди, погляди, родной, там на вашей комнате. Счастливой матери, счастливой дочки, слава и честь. Добро пожаловать, сотню раз добро пожаловать, сватья дорогая. Ближе подойди, дай к полам платья твоего приложиться, розовой водой окропить тебя. Коврик подослать тебе под ноги, шелковой шалью опутать плечи твои, свечи до ладан возжечь перед тобой, свет очей моих, сватья дорогая. Жемчужиной и жемчужина казалась дочь твоя, алмазом, бриллиантом достойно царской короны. Свет очей моих, сватья дорогая. И ты еще глядишь на свет Божий. Земля не расступится перед тобой, чтоб поглотить тебя. Там, где ты ступаешь, не выползает змея, чтобы ужалить тебя. Пища твоя не превращается в зелье, чтобы сжечь изнутри. Не гниешь ты заживо у себя же на виду.
1: Прости меня, Господи, прости.
0: Бесстыдница из бесстыдниц, за что ты нас опозорила перед всем светом? Где была твоя совесть, негодница? Где сердце твое, безбожница? Где стыд твой, нечестивица? За что? За что ты вергнул в беду нашу светлую семью? Зачем ты затмила черной тучей нашу светлую жизнь?
3: Лучше бы огонь небесный пожрал меня, чем видеть и слышать такое.
1: А мы-то думали, что молодую, красивую невестку взяли к нам в дом всем на радость. Мало того, что породнились поденщицы да с пьяницей, теперь служить да прислужить их порочной дочери. Вот счастье-то!
0: Нет, Джаваир, этого не будет. Не позволю. Сегодня же, сию минуту забери свою дочь и уведи к себе домой. Уведи, говорю! Я не могу держать в доме эту бесноватую.
1: Хорошо. Уведу.
4: Никто не вправе распоряжаться моей женой.
0: Сын мой.
4: Да, никому не дано это право, кроме меня. Она моя жена. Только я и могу распорядиться ее судьбой.
0: Судьба всех нас в руках Божьих. Но я мать. И не допущу, чтоб сын мой жил с бесноватой.
4: Мать! Прости меня, мать. Но на этот раз я должен воспротивиться тебе. Если она горестное испытание для меня, то я снесу его безропотно.
0: Значит, не хочешь избавиться от бесноватой?
4: Нет.
1: Не хочешь избавить и себя, и нас от тяжких страданий?
4: Нет! Это несчастье только мое. Только я один и буду страдать.
1: Но в наш дом вселился злой дух. Он всех нас вергнет в беду.
4: Да какой же это злой дух? Это несчастная больная. Стыдно преследовать больную.
3: Да благословит тебя Бог, добрый человек.
4: Сона, иди ко мне.
0: Да будет проклят тот день, когда ты родилась. И сохла бы утроба твоей матери, чтоб не родила она тебя.
4: Мать, не проклинай ее. Не проклинай, если не хочешь и меня проклясть вместе с нею.
0: Уйди. Оставь нас в покое, Шушан. Я не могу тебя видеть.
4: Не испытывай моего терпения, мать, а то Бог знает, что может случиться. Ты теперь иди домой, мама Шушан. Никто пальцем не осмелится дотронуться до твоей дочери. Слышишь?
3: Спасибо, Мурат.
4: Иди. Пойдем в нашу комнату. Тебе нужно отдохнуть.
0: Околдовали моего сына, опутали, обступили бесы.

Сергей Есенин. Собрание сочинений. Том 2. Стихотворение. 1917-1924 годы. Пришествие. Господи, я верую, но введи в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край. За горой нехоженной в синеве долин снова мне, о Боже мой, предстает Твой Сын. По Тебе молюся я из мужичьих мест, из прозревшей Руси Он несет свой крест. Но пред тайной острова без начальных слов нет за ним апостолов, нет учеников. О Русь преснодева, поправшая смерть, из звездного чрева сошла ты на твердь, на яслях овечьих осынила дол за то, что в предтечах был пахарь и вол. Возри же на нивы, на сжатый овес, под снежную ивой упал твой Христос. Опять его вои стегают плетьми и бьют головою о выступы тьмы. Но к вихрю бездны он нем и глух, шеста созвездия поет петух. О, други, где вы? Уж близок срок темноты чрева и крест высок. Вот гор-воитель ощупал мглу, Христа-рачитель сидит в углу. Я видел, с ним он нам сеял мрак. Нет, я не Симон, простой рыбак. Вздохнула плесень, и снег потух, то третью песню пропел петух. Ей, Господи, царю мой, дьяволы на руках укачали землю, снова пришествию его поднят крест, снова раздирается небо, тишина полей и разума точит копья, лестница к саду твоему без приступок. Как взойду, как поднимусь по ней с кровью на отцах и братьях? Тянет меня земля, оцепили пески, на реках твоих сохну. Симоне, Петр, где ты? Приди! Вздрогнули вётлы там впереди. Симоне, Петр, где ты? Зову! Шепчется кто-то, кричи в синеву. Крикнул, и громко вздыбился мрак. Вышел с котомкой рыжий рыбак. Друг, ты откуда? Шел за тобой. Кто ты? Иуда. Шамкнул прибой. Рухнули гнезда облачных рис. Ласточки-звезды канули вниз. О Саваофе, покровом твоих рек и озер прикрой сына. Под ивой бьют его вои, и голгофят снега твои, аланиту дождей преломи, лезвие заката, трубами вьюг возвести языки, но не в суд или в осуждение. Явись над Елеоном и правде наших мест, горстьми золотых затонов мы окропим твой крест. Холмы поют о чуде, про рай звенит песок,
О, верю, верю, будет телиться твой восток. В моря овса и гречи он кинет нам телка, но долог срок до встречи, а гибель так близка. Уйми ты ржанье бури и топ громов уйми, пролей ведро лазури на ветхое деньми. И дай дочерпать волю медведицей и сном, чтоб вытекшей душою удобрить чернозем.

Миновало 15 лет, когда в пору исканий, учебы, жажды познаний ворвалось и зашумело море революции. Великий Октябрь начал преобразование мира. Позднее поэт выразил с самой краткой точностью то основное, что уже в юности овладело

0: Эпоха звала на неведомые дороги, обещала небывалое открытие. Мужая с годами, Николай Браун писал стихи, постоянно думая о верности слову, расширяя свою тематику, создавая лирику, в которой билась тревога и любовь, ожидание и песенная радость. Он не знал еще, что скоро Родина потребует от него доказательств его верности, его мужества, потребует, чтобы стихи его служили священному делу защиты отчизны от вражеского нашествия. Поэт, который так любил родные края, писал в июньские дни 1941 года. «Россия, холодные дали, под снегом родные поля, какой неизбывной печалью исполнилась нынче земля». С первых же дней войны Николай Браун в рядах действующего Красного флота. Потом ожесточенные кровопролитные бои в Эстонии под Таллином. Потом страшный поход по Финскому заливу под обстрелом самолетов и подводных пиратов. Годы тяжелых испытаний, голод, холод блокадных зим, героическая стойкость родного города – все это вошло в стихи военных лет Николая Брауна.
1: Упала бомба в мойку против дома, где Пушкин жил, где свой окончил путь. Насколько бомба та была весома и многотонна ли, не в этом суть. Домов разбитых видел я немало, домов, прошитых бомбами насквозь, домов коллег в зияющих провалах, домов слепцов, но мне не довелось еще встречаться с тем, что совершилось в тот самый день, вернее, в тот самый час. Всю жизнь при жизни попадал в немилость поэт, так подло отнятый у нас, но в этот день, но в этот час посмертный, самою смертью был он пощажен. Кто сам к живым любовью жил безмерной, был в этот миг как будто воскрешен. Зловещей стали той слепая сила взрывной волны пошла наискосок. Все этажи ударом поразила, все покорежил шквал ее, что мог. Все рамы, стекла, сплошь до самой крыши, все огненная злоба обожгла. И лишь один этаж поэта выжил. Волна прошла, не тронув и стекла. И он сиял своей бесстрашной силой, сиял, как вечной жизни торжество. Казалось, смерть в бессилье отступила перед бессмертным именем его. Разрывы всю ночь грохотали. Я слушал, как вздрагивал дом, и снились мне русские дали и мирный за рощею гром. И милые с детства березы, и речка в густом лозняке, и в крапинках синих стрекозы, и чье-то ау вдалеке. Я спал, и тревоги не зная, дышал я отрадой земной, и ласточек легкая стая свистела, кружась надо мной. И вдруг что-то грохнуло рядом. Не ласточки в небе вились, над крышей свистели снаряды, снаряды в проулках рвались. Полет завершался кровавый, и мрак тишиною томил. А сон еще в комнате плавал и шелестом рощи манил. Развейся, уйди, сновиденье, не знать мне отрады земной, не слушать берез шелестенье, покуда за родину бой. Рассеются скрежеты стали, и гром отгремит, и тогда я вспомню вас, тихие дали, и снова вернусь я туда, где яблоком пахнут ромашки, где небо, как в сказке, цветет, где в ситцевой русской рубашке мой сын, как былинка, растет.

те дни безмолвны были дали. Все замерло, приказа ждали, чтоб двинуть бурю на врага. Все на одном сходилось слове, вперед. Все было наготове. Белели тихие снега. Все было наготове, воля, глаза и руки и сердца. Но так безмолвно было поле, был час томительный до боли, казалось, нет ему конца. А вдалеке, за снежной мглою, раскинув щупальца на юг, зарылся враг стальной дугою, замкнув осады полукруг. Он врылся в землю, врос по плечи, он ощетинил каждый шаг. Уж он не верил в то, что вечен, и что незыблем он в боях. Мы ждали, терпеливо ждали. Год миновал, другой прошел. Считали дни, часы считали. Счет на минуты перешел. За нами раненый, но гордый, из строя прочь не выходя, стоял наш город, воин-город, удары молний отводя. Мы ждали. Полем шла поземка, сугробу в космы шевеля. Вдруг, словно охнувши негромко, под нами дрогнула земля. И снова охнула, рванула, мигнула света полоса. Гул нарастал, и в гуще гула вступали боя голоса. Они сливались в голос хора, в непрерываемую связь. И уж не выстрелы в просторах, сама земля кругом рвалась. Над полем плыли бомбовозы и ревом оглашали воздух. И было видно вдалеке, как цель, нащупав под собою, они развертывались к бою и шли стремительно в пике. И взрывом сотрясая дали, земля вставала на дыбы. И в черном облаке взлетали куски бетона, брусья стали, накатав тяжкие дубы. Но вот пришла пора пехоты, пора гранаты и штыка. Ты помнишь, как шагнули роты железной твердостью пехоты? Ты помнишь поступь моряка? Мы шли вперед в победу веря, работой становился бой. И только черный лагерь зверя мы видели перед собой. Он в снежной замете дымился. Уж мы бежали, мы не шли. Над нами шквал огня катился. Минуты вечностью текли. Тогда-то из груди бегущих, как выдох, выплыло ура. Оно нас вынесло на кручи, окрасив кровью снег сыбучий. В январский день вошла жара. Врагов корежили штыками, гранаты рвали в блиндажах. Ура катилась над полками и уторапливала шаг. «Полундра!» — моряки кричали, и пар вздымался к небесам. По лицам пот бежал ручьями, и время шло не по часам. И расступилась ночь мгла, и утро новое настало, и новым светом заиграло на кровлях красного села. Казалось, выше стали выси, и сердце ухало в груди, и слава ропшинских дивизий уже вставала впереди. Росли над Пушкиным раскаты, Невы гудели берега, к шагам спасенья и расплаты уже прислушивалась мга. И сам в плену своей осады ошеломленный падал враг. Вставало солнце Ленинграда, огнем пронизывая мрак. Приду, не сдамся гибели, как ни грози она. Пусть волосы мне выбелит сединами война, пусть ударяет молнией, пусть обожжет огнем, пусть море хлещет волнами и соль во рту моем. Не дрогну, не пожалуюсь, не уроню слезы. Живым к тебе пожалую, отведавши грозы. Все вынесу и выстою, с победою приду. Тревогу материнскую
рукою отведу. Приду с пути Прикамского к порогу твоему, и соколенка ласково я на руки возьму. За этот миг единственный с пути я не сверну. В огне войны я выстою, в воде не потону. Пусть волосы мне выбелит сплошная седина. Приду, не сдамся гибели, как ни грози она. Пройдя сквозь долгий грохот боя, на слиток бронзовый легла, как символ города-героя, адмиралтейская игла. Взгляни, заговорит без слова металла трепетный язык. И воздух города морского, и над Невой подъятый штык, вся бронза дышит, как живая, в граните плещется река, и ветер ленты развивает на бескозырке моряка. И даль пылает золотая, и синью светят небеса. И вдруг, до слуха долетая, встают из бронзы голоса. Мы так за город наш стояли, так эту землю берегли, что нынче музыкою стали и с боя в песню перешли. Мы слиты из такого сплава, через такой прошли нагрев, что стала бронзой наша слава, навек в металле затвердев. Слова уходят, затихая, в металл, в бессмертие, в немоту. И снова бронзой полыхая, игла пронзает высоту.

0: Ленинградский поэт Глеб Пагирев. О Глебе Пагиреве можно сказать его же словами. Он был на Великой войне, он видел и горе, и счастье. Ему было 15 лет, когда он окончил школу и начал трудовой путь. Работал на московских и уральских заводах, сперва подручным слесаря, затем наладчиком станков, мастером механического цеха, техником-конструктором. Одновременно он продолжает учиться и пишет стихи. Война круто меняет жизнь молодого специалиста. Глеб Пагирев становится бойцом лыжного батальона. На Карельском, Ленинградском, Втором Прибалтийском фронтах обжигает его горячий вихрь войны. 7 ранений и тяжелая контузия. Особенно был тяжело ранен в канун победного 1945 года, уже будучи капитаном, командиром стрелкового батальона. Нет ничего удивительного в том, что в своем творчестве Глеб Пагирев уделяет много внимания теме войны. Это закономерно, это выстрадано. Со всей ему присущей напористостью и страстью поэт заявляет: «Я не мечта, возникшая из дыма, не облачко, что тает на лету. Былое от меня неотделимо, я из него, как дерево, расту. Оно живет, оно не отзвучало, оно мое от самых первых дней. Там все истоки, все мои начала, все даты биографии моей».
1: Мы шли гуськом, закрыв глаза, мы спали, и зачастую в снег, уйдя по грудь, солдаты оставались, где упали, а вся колонна продолжала путь. Передний шел, в лицо хлестало вьюга. Когда же останавливался он, мы натыкались сходу друг на друга, и разом с ног валился батальон. Теперь лежи и спи. Какая сила нас от земли сумеет оторвать? Но подниматься нужно, нужно было, и каждый заставлял себя вставать. Порой казалось не дойти до цели. Куда ни глянешь, белая стена, ревущий лес, поваленные ели, да мертвая глухая целина, да топи, заметенные снегами, где что ни шаг идет из-подо льда, дымясь и расплываясь под ногами, предательская гиблая вода. Ни день, ни ночь, ни тропки, ни дороги, и сколько ж надо мужества брести, с надсадой выволакивая ноги, уже совсем отчаявшись почти. И как был грозен этот строй молчащий, какой был страшной силой наделен, едва живой, полузамерзший, спящий, и все вперед идущий батальон. Я всю весну провел в одном окопе, и мне теперь подробно был знаком рельеф полей, лежащих в перископе, с воронками и редким сорняком. Земля была мертва, но за канавой, обозначавшей наши рубежи, среди обрывков проволоки ржавой, качался стебелек цветущей ржи. Еще вчера какой поток металла обрушился на этот край земли, какие укрепления разметало, какие здесь ребята полегли. А вот возьми, былинка уцелела, и каждый раз, взглянув наискосок, я снова видел в зоне артобстрела живой, неистребимый колосок. Над ним тяжелый дым клубился тучей, снаряды глухо ухали во мгле, а он стоял щетинистый, колючий, весь утверждение жизни на земле. С утра ревел мотор многоголоса, А тут утихло, разошелся дым, и гильза, что в песке торчала косо, вдруг донышком сверкнула золотым. За горизонт откатывались тучи, светлела фронтовая полоса, и как-то очень звонко и певуче на воздухе звучали голоса. Солдат устало выбрался на бровку, как будто поднялся на перевал, присел, поставил на землю винтовку и наискось газетку оборвал. Цвела ромашка на соседнем дзоте, подрагивала тонкая лоза, и стрекоча на бреющем полете сновала над поляной стрекоза. Так мирно пахло от земли нагретой, так обнимала душу тишина, что вспоминалось и другое лето, и малые детишки, и жена. Сидел солдат на бруствере окопа и, наслаждаясь благодатным днем, курил. А разоренная Европа ждала его и думала о нем. Курил солдат, вздыхал о чем-то тяжко, травинкой ковыряя в мундштуке. По сапогу карабкалась букашка, и бабочка сидела на песке. Мы не растеряли на дорогах, на высотах бомбами изрытых, фотографий девушек далеких, материнских писем и открыток. С радостью, надеждой и тоскою, угадать стараясь дату встречи, сохранили все свое людское, сберегли святое человечье. Может быть, мы с виду изменились, только в сердце прежнее осталось. Все нам снятся сны, что прежде снились, все мечтается, о чем мечталось. И когда в бою траншейной ночью мы идем, врубаясь в заграждение, не тверди, что стали мы жесточе. Мы к врагам жестоки от рождения. Все, что нами в битву было взято, по фронтам который год кочует, бережет под пулями солдата, под одной шинелью с ним ночует. И живут в завьюженной землянке белые березовые пущи, чистые росистые полянки, спрятанные где-то в самой гуще. Зарастает берег по великой, вьется полем дальняя дорожка, и одно на всей земле великой светит нам заветное окошко. Мы идем по огненному краю, и они идут, идут по следу, не горя в огне, не умирая, вместе с нами, веруя в победу. Так все же мы вернулись в Ленинград. А нужно было обойти полмира, начать отсюда и прийти назад, и вновь увидеть все, что сердцу мило. В одно сошлись дороги и мечты, и можно постоять у парапета, пока в тумане плавают мосты, чуть тронутые красками рассвета. И утро, вдруг поднявшись из волны, нас на пороге дома повстречало гудками петроградской стороны, дымками пароходов у причала. Опять идем вдоль улиц над водой, и в небе, словно в силу чародейства, внезапно возникает золотой, зажженный солнцем шпиль Адмиралтейства. Зимой с боями за город уйдя, разлуку мы острее переживали, когда за сеткой снега и дождя далекий шпиль, вглядевшись, узнавали. Не только по нему, по одному. Всегда б я отыскал к тебе дорогу, всегда пришел бы к дому твоему, нашел бы путь к заветному порогу. Но мы в свой дом пришли не напрямик, и в памяти остались дни прорыва и мертвые немецкие стрелки на побережье Финского залива. И нужно было многое пройти, чтоб, наконец, в минуту нашей встречи, в последний день солдатского пути, обнять твои рыдающие плечи. Только б радость перенесть. Александр Блок. Почти 4 года день за днем она с тревогой думала о нем. Уже к развязке близилась война, уже победа нам была видна. Все чаще, пролетая по кривой, ракеты рассыпались над Москвой, и каждый раз до самого утра на площадях гремели рупора. А женщина ночами не спала, и что ни день настойчивей ждала. Но вдруг пришла из госпиталя весть, о, только б это горе перенесть. Она в тот день не вышла из угла, она делиться горем не могла. Она скрывала слезы от друзей, какой ценой досталось это ей. Стояла середина декабря, осыпались листки календаря, сугробы накрутила у окна, а женщина была одна, одна. Но вот под вечер, вижу, как теперь, она случайно выглянула в дверь. Он шел навстречу, тонкой, как свеча, по половицам палкой грохоча. Так вот ее прибежище, оно теперь ей, наконец, возвращено. Так значит, есть на свете радость, есть. О, только б эту радость перенесть. Она лицом прижалась к сапогам, к его железным, дрогнувшим ногам. Солдат, домой вернувшись из похода, в недавнем знаменательном году убрал свои пожитки вглубь комода и в лацкан пиджака ввернул звезду. Не думал он, что так сильны привычки армейской жизни даже в мелочах. Все кажется не спороты петлички и до сих пор погоны на плечах. Все так же он подтянут и до ныне не говорит «пойдемте», а «вперед». И на ночь золотые именные, как пистолет под голову кладет. Товарищ утром ходит на работу. Стоит зима, все замело снежком. До ближнего угла, до поворота, по ранней звонкой улице, пешком. И вдруг, увидев старшего по чину, идущего по утренней Москве, он безо всякой видимой причины невольно тянет руку к голове. Года пройдут, забудутся привычки, не будет рек форсировать во сне, срываться по сигналу переклички и просыпаться в жаркой тишине. Он многое забудет, нет сомнения, но навсегда, как шрама полоса, останется железное умение смотреть любой опасности в глаза. Останется походное устройство его жилья, готовность встать, идти, без отговорок, молча. Это свойство присуще тем, кто долго был в пути.

0: Коллектив за год конторы Белогорского райпо Крымской области провел большую работу по выполнению и перевыполнению плановых заданий 1983 года. Заготовительный оборот составил 126,9%. Заготовки плодоовощной продукции ведутся по принципу «поле-вагон», что позволяет лучше сохранить качество продукции и обходиться без сверхнормативных потерь. Промышленным центром страны отгружено 399 тонн овощей и 4810 тонн фруктов.
1: Большое внимание работники за год конторы уделяют закупкам у населения сельскохозяйственных продуктов по ценам согласно договоренности. В прошлом году таких договоров заключено более 12 тысяч. В результате закуплены мясопродукты, яйца, овощи, фрукты, растительное масло и другая продукция.
0: В заготконторе проводится большая работа по расширению материально-технической базы заготовок, механизации трудоемких процессов. Построены овощехранилища на 1000 тонн, фруктохранилища на 500 тонн, два плодоупаковочных пункта на 300 тонн, квасильно-засолочный цех мощностью 300 тонн, имеется пасека на 30 пчелосемей. За счет правильной организации хранения сельскохозяйственных продуктов сокращение их потерь получено экономией издержек обращения в сумме 10 тысяч рублей.
1: Введен в эксплуатацию свиноводческий комплекс с механизированным приготовлением и раздачей кормов. Построены также откормочная площадка на 100 голов и коровник. За счет интенсивного откорма животных получено 420 центнеров привеса мяса при плане 270.
0: За год контора осуществляет переработку полученной сельскохозяйственной продукции. В 1983 году выработано 75 тонн квашеной капусты, 160 тонн соленых огурцов и помидоров. Действует автоматизированная линия по изготовлению яблочного, сливового, айвового и томатного соков. За год их произведено более 1 400 000 условных банок.
1: Коллективом за год конторы за счет экономии сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, снижения издержек обращения получено 25 тысяч рублей сверхплановой прибыли.
0: За успешный труд по выполнению планов и социалистических обязательств 1983 года и трех лет пятилетки коллектив за год конторы был награжден переходящим красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

0: Как всегда, перед началом заседания клуба знаменитых юмористов я в некотором затруднении. Кого из писателей пригласить на встречу? Какие книги раскрыть? Впрочем, пусть решает Козьма Петрович Прутков, ведь он председатель клуба. Итак, беру в руки его сочинение.
1: Ну, вот я и появился, Марья Федоровна.
0: Здравствуйте, Козьма Петрович.
1: Кажется, вы что-то говорили о каких-то затруднениях, у вас проблемы.
0: Только одна. Кого выбрать из членов нашего клуба? Ведь всех мы пригласить не сможем.
1: Да, всех не сможем. Может быть, возьмем самых почетных классиков, вроде меня. Так сказать, старую гвардию нашего клуба.
0: Не слишком ли мы себя таким образом ограничим?
1: Да, пожалуй. Вот что, давайте возьмем с полок книги поновее, так сказать, моих последователей.
0: Но тогда мы обидим самых почтенных классиков.
1: Значит?
0: Что значит?
1: Значит, это будет компромисс. Я всегда говорил, что не в совокупности надо искать единство, но более в единообразии разделения.
0: Ваши афоризмы, Козьма Петрович, как всегда, полны глубокого смысла, но я, признаться, не совсем поняла.
1: А что тут не понять? Возьмите несколько книг корифеев нашего клуба, присоедините к ним несколько переплетов поновее, а в серединку вложите какой-нибудь том, автор которого от первых уже ушел, а к последним не пришел. Вот вам единообразие разделения.
0: Иными словами, вы хотите, чтобы сегодня в нашем клубе встретились юмористы разных поколений?
1: Именно. Из корифеев предлагаю Антона Павловича Чехова и Марка Твена.
0: Прекрасный выбор. Раскрываю их книги.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Коллеги, у меня к вам вопрос. Кого из ваших последователей юмористов вы хотите сегодня видеть здесь?
3: О, я бы не отказался видеть Остапа Вишню.
2: А я бы пригласил Ильфа и Петрова.
1: Отлично. Марья Федоровна, раскрывайте их сочинение.
0: Спешу исполнить.
4: Коллегам-юмористам наш соавторский привет.
5: Здравствуйте. А я выражаю благодарность за приглашение.
1: Итак, кажется, все в сборе.
0: Нет, вы забыли, Козьма Петрович. Нужно пригласить еще одного автора, так сказать, среднего возраста.
1: Ах, да. Пусть это будет Бронислав Нушич. Нет возражений?
6: Нет, конечно. Конечно, открывайте.
0: Я раскрываю том Бронислава Нушича.
7: Друзья, я очень рад встретиться со всеми вами.
1: Прекрасно, Нушич. Итак, мы можем приступить. Нет, собственно, приступать будет Антон Павлович. Чехов, такова традиция.
2: Да-да, Антон Павловичу всегда принадлежит право открывать заседание клуба знаменитых юмористов.
3: Я от этого никогда не отказывался, не откажусь и теперь. Конечно. Но уж и вы, коллеги, не откажите мне в помощи. Потому что один я не смогу рассказывать свою историю.
1: Мы в вашем распоряжении, Антон Павлович.
3: Тогда прошу вас разобрать роли.

0: Дело происходило на свадьбе купца Синерылова. Шафер Недорезов, высокий молодой человек с выпученными глазами и стриженной головой, во фраке с оттопыренными фалдочками, стоял в толпе барышень и рассуждал.
1: Женщине нужна красота, а мужчина и без красоты обойдется. В мужчине имеет вес, ум, образование, а красота для него наплевать. Ежели в твоем мозге нет образованности и умственных способностей, то грош тебе цена. Хоть ты раскрасавец будь, да, не люблю красивых мужчин. Фи, донг.
2: О, это вы потому так объясняете, что сами некрасивы. А вот посмотрите-ка в дверь, в другую комнату. Сидит мужчина. Вот это так настоящий красавец. Одни глаза чего стоят. Поглядите-ка, прелесть. А кто он?
1: Ничего особенного. Так себе. Даже урод, можно сказать. И лицо какое-то дурацкое. На шее кадык в два аршина.
2: А все-таки душка.
1: Ну, по-вашему, красивый, а по-моему, нет. А ежели красивый, то значит глупый человек. Без образования. Кто он будет?
2: Не знаем. Должно быть купеческого звания.
1: Готов в лотерею пари держать, что глупый человек. Ногами болтает. Ну, противно ж глядеть. Ну, сейчас узнаю, что это за птица, какого он ума человек. Сейчас.
0: Шафер кашлянул и смело пошел в другую комнату. Там, развалясь, сидел на кресле красивый брюнет. Остановившись перед брюнетом, шафер еще раз кашлянул, немного подумал и начал.
1: Ну, как поживаетесь?
3: Понемножечку.
1: Зачем же понемножечку? Нужно всегда вперед идти.
3: Зачем же непременно вперед?
1: Да так. Все топереча вперед идет. И электричество, ежели взять, и телеграфы, там финифоны там всякие, телефоны, да-с, да. Ну, прогресс, к примеру, ну, возьмем, что это вот слово обозначает? А то оно означает, что всякий должен вперед идти. Вот и вы идите вперед.
3: Куда же мне, например, теперь идти?
1: Ну, мало ли куда идти. Была бы охота. Ну, местов много. Да вот, ну, хотя бы к буфету примерно. Не желаете ли для первого знакомства по коньячишке, а? Для идеи?
3: Ну, пожалуй.
0: Шафер и брюнет направились к буфету. Выпили.
1: Хороший коньяк, хороший. Но есть предметы посущественней. Давайте для первого знакомства выпьем красненького по стаканчику.
3: Ну, можно и красненького.
1: Вот теперь, как мы с вами, значит, познакомились, и можно сказать, выпили.
3: Не теперь, а теперь. Говорить еще не умеете, а про телефоны и объясняете. При такой необразованности, будь я на вашем месте, я молчал бы и не срамился. Топереча.
1: А чего же вы смеетесь? Я это для смеху говорил, топереча. Ну, для шутки. Зубы-то нечего показывать. Это же девицам нравится. А я не люблю зубов-то. Ну, кто вы будете? С какой стороны?
3: Не ваше дело.
1: А звание ваше какое? Ну, фамилия.
3: Не ваше дело. Я не такой дурак, чтобы всякому встречному свое звание объяснять. Я настолько гордый человек, что не очень-то распространяюсь с вашим братом. Я на вас мало обращаю внимания.
1: Тишь ты! Так не скажете, как ваша фамилия.
3: Не желаю. Ежели всякому балбесу имя свое произносить и рекомендоваться, то языка не хватит. Я настолько гордый человек, что вы для меня все едино, как официант. Невежество.
1: Ишь ты, какие вы благородные! Но мы сейчас узнаем, что вы за артист будете.
0: Шафер поднял вверх подбородок и направился к жениху, который в это время сидел с невестой и красный как рак моргал глазами.
1: Никиша, Никиша, ты, а? Ты не знаешь, как фамилия вон того артиста? Ну, видишь, он брюнет такой.
4: А, нет, не знаю. Это не мой знакомый. Должно полагать, отец его пригласил. Ты у отца спроси.
1: Да, твой отец в кабинете в пьянственном недоумении. Ну, храпит, как зверь лютый. А вы не знаете?
2: Нет, не знаю.
0: Шафер пожал плечами и начал расспрашивать гостей. Гости заявили, что они первый раз в жизни видят брюнета.
1: Ага, ну, значит, жулик. Без пригласительного билета сюда пожаловал и гуляет, будто у знакомых. Ладно, мы ему покажем топереча. Эй, любезный!
3: Ну, что вам еще?
1: Билет у вас есть для входа. Извольте показать ваш билет.
3: Я настолько гордый человек, что не стану всякому субъекту свой билет показывать. Отойдите от меня, с чего пристал?
1: Ага, стало быть, у вас билет... Нету билета. А коли нет билета, значит, вы жулик. Теперь нам известно, с какой стороны и как ваше звание. А? Знаем топереча. Теперь, то есть, что вы за агент? Вы жулик, вот и все.
3: Скажи мне эту грубость, умный человек, я бы его по морде. А с вас, дураков, и спрашивать нечего.
1: Нет, вы позвольте, милостивый государь, поглядеть ваш билет.
3: Не желаю. Оставьте, пока я не того.
1: Не того. Не желаете билеты показывать? Стало быть, вы без билета вошли. По какому праву? Вы жулик, значит. Извольте уходить отсюда. Пожалуйтесь. Милости просим. Мы вас сейчас с лестницей.
0: Шафер и его приятели взяли под руки брюнета и повели его к выходу. Гости загалдели.
3: Невежество.
1: Пожалуйтесь. Милости просим, красивый мужчина. Знаем мы вас, красавцем.
0: У самой двери на брюнета натянули пальто, надели на него шапку и толкнули в спину. Шафер хихикнул от удовольствия и стукнул перстнем по затылку. Брюнет покачнулся, упал на спину и съехал вниз по лестнице.
1: Прощайте, кланяйтесь там.
3: Дураки по-дурацкому и поступают. Я гордый человек и унижаться перед вами не стану. А пусть вам мой кучер объяснит, что я за человек. Пожалуйста, сюда, Григорий.
5: Здесь и я.
3: Григорий, кто я буду? Отвечай.
5: Вы хозяин, Семен Пантелеевич.
3: А какое во мне звание? И как я этого звания достиг?
5: Почетный гражданин, а до звания этого вы достигли... учением.
3: Где я нахожусь и какая моя служба?
5: Ну, служитесь на фабрике купца Подщёкина в механиках по технической части, а жалование вам положено 3000.
3: Теперь поняли? Вот вам и мой билет. Приглашал на свадьбу у меня женихов отец, купец Синерылов, который теперь в пьяном виде.
1: Голубчик мой милый, ты моя душа. А чего же ты раньше этого не говорил? Ну...
3: Гордый я человек. Самолюбие во мне. Прощайте.
1: Стой. Грех, брат, грех. Поворачивай оглобли, Семен Пантелеич. Теперь видно, что ты за человек такой. Пойдем выпьем за твое образование. А? Для идеи.
0: Гордый человек нахмурился и пошел наверх. Через 2 минуты он уже стоял у буфета, пил коньяк и объяснял всем.
3: Без гордости на этом свете не проживешь. Никому никогда не уступлю. Никому. Понимаю себе цену. Впрочем, вам невежам не понять.

0: Благодарю вас, Антон Павлович.
1: За что же, Козьма Петрович? Ведь я только лишь сделал то, ради чего меня приглашают в клуб знаменитых юмористов.
0: Ну, конечно, конечно. Но я хотел бы особо поблагодарить вас за те роли, которые выпали нам в вашем рассказе.
2: Да, в этом смысле ни один из членов нашего клуба не был обойден вниманием.
0: А теперь, друзья, я хочу обратить ваше внимание на Марка Твена.
3: А почему именно на меня?
0: Сегодня у нас сначала выступает корифей, так сказать, почетные члены нашего клуба. Чехов уже брал слово, остались вы, Твен.
3: Ах так, ну отказываться неудобно, однако...
0: Никаких возражений, никаких однако.
3: Ну все-таки однако будет. Меня несколько смущает, что в истории, которую я хочу рассказать, всего две роли. И я не смогу, как Антон Павлович, удовлетворить ролями всех желающих.
0: Ну, ничего не поделаешь. Никогда не теряй из виду, что гораздо легче многих не удовлетворить, чем удовольствовать.
4: Так что начинайте, Твен. А неудовлетворенные ролями с удовольствием станут вашими слушателями.
5: Да, пожалуйста, с удовольствием.
1: С удовольствием, конечно.

0: Вначале маленькое вступление, коллеги.
1: Пожалуйста, пожалуйста, как вам будет угодно.
0: В свое время немало было россказней, героем которых был старый капитан Джонс с Тихого океана. Я знал его особенно хорошо, потому что сделал с ним 4 рейса. Это был человек весьма замечательный.
2: Чем же, позвольте спросить?
0: Родился он на корабле. Свое скудное образование собрал по крохам у товарищей по плаванию. Проплавал больше 50 лет. Ну, а если человек полвека пробыл в море...
1: Он, естественно, ничего не знает о людях, кроме того, что видел собственными глазами.
0: Правильно, да. Он был просто седое и бородатое дитя. Весь с головы до пят он был разукрашен рисунками и надписями. Я ходил с ним в тот рейс, когда он покрыл татуировкой последнее свободное место вокруг левой лодыжки. Сквозь расплывшееся облачко китайской туши проглядывала надпись «Добродетель вознагрся». На большее не хватало места.
3: Да, колоритная фигура.
0: Старый Джонс был человеком глубоко верующим, а сквернословил, как торговка рыбой. Он верил всему, что написано в Библии, но обосновывал эту веру своими методами. Сам того не сознавая, он представлял собой довольно злую карикатуру на ученых-теологов. В одном из рейсов у капитана на борту оказался священник. Но ему было невдомек, что это священник. Список пассажиров об этом факте не осведомлял. Он очень привязался к преподобному мистеру Питерсу и подолгу с ним беседовал. Рассказывал ему анекдоты, смешные случаи, забористые историки из своей жизни. И свою досужую болтовню пересыпал красочным богохульством. Однажды капитан спросил.
4: Питерс, вы когда-нибудь читали Библию?
5: Читал.
4: Верно, не так уж часто, судя по тому, как вы отвечаете. Возьмитесь-ка за нее, только не отпускайте рук, а держитесь до конца. Сперва вы ничего не поймете, а потом уж вас от нее не оторвешь.
5: Да, мне приходилось это слышать.
4: Так оно и есть. В ней есть трудные места. Ничего не попишешь. Ну и пораскиньте мозгами. И все станет ясно, как божий день.
5: И чудеса тоже, капитан?
4: Да, сэр, и чудеса, любое чудо. Ну, взять хотя бы эту историю с пророками Ваала. Думается мне, вы перед ней спасовали, верно?
5: Как сказать, не знаю, но...
4: Да, признайтесь, спасовали. Опыта у вас не хватает. Где вам распутать такой клубок? Разве это вам по силам? Хотите, я вам растолкую это дело и покажу, где собака зарыта?
5: Конечно, капитан, если вас это не затруднит.
4: Ну вот, послушайте, как я по косточкам разложил всю эту историю с Исааком и пророками Ваала. В древние времена среди знаменитых людей попадались большие ловкачи. Исаак как раз был таким дохой. У него было недостатков сколько угодно. И не мое дело его выгораживать. Он здорово разыграл пророков Ваала. И, пожалуй, по-своему был прав, если учесть превосходящие силы противника. Я за него не заступлюсь. Я одно говорю. Никакого чуда не было.
5: Ну, как же так не было?
4: А я вам сейчас докажу, сами увидите. В то время пророкам приходилось все туже и туже, то есть пророкам Исааковой веры. В общем, пророки Ваала захватили всю клиентуру. Исаак, конечно, ходил по стране и пророчествовал, и притворялся, будто дела его хороши, но ничего ему не помогало.
5: Ну, конечно, где ему одному со всеми совладать?
4: Я вижу, вы кое-что начали понимать. Скоро ему стало совсем не втерпёж. Хоть вешайся. Стал он ломать себе голову и так, и эдак раскидывать умом.
5: Ну, и до чего он додумался?
4: Он стал намекать, что его противники и такие, мол, и всякие. Угу. Ничего определенного не говорил, а как-никак репутацию им подпортил. И все, из-под тяжка пошли слухи. И, наконец, все стало известно самому царю. Вот царь спрашивает Исаака, к чему он вел такие разговоры?
5: А тот?
4: А
6: кто-то говорит. Да нет, я просто так. А вот интересно, могут они вымолить огонь небесный на жертвенник? Может, это и не так уж трудно, Ваше Величество, а все-таки пусть-ка попробует. Вот о чем речь.
7: А царь?
6: Тот очень растревожился, пошел к пророкам Ваала, а они отвечают, не задумываясь. Был бы только жертвенник, а им-то, мол, это пустяк. И даже намекают, что не мешало бы им этот жертвенник застраховать.
5: Надо же!
6: Вот на следующее утро сошлись. По одну сторону расхаживают пророки Ваала, так что яблоку упасть негде, а по другую расхаживает взад и вперед Исаак. Один одинешенек. Готовится дать бой. Ну, засекли время. Исаак притворился спокойный. Ему, мол, все равно. Угу. И говорит команде своих противников, что первые подачи за ними.
5: Хм. Простите, не понял.
6: Ну, чтобы они, мол, первые начинали. Те взялись дружно за дело, молятся вокруг жертвенника, стараются изо всех сил час, два, три. Толку нет. Не знают, с какого конца взяться. Понятно, стыдно им стало перед народом, и не зря. Как, по-вашему, повел бы себя тут человек порядочный?
5: Молчал бы, наверное.
6: Ясное дело. А что сделал Исаак? Он стал смущать пророков Ваала и издеваться над ними. Кричите громче, ваш бог, видно, спит или вышел погулять. Громче надо кричать. Или еще какие-то там слова кричал, я и не припомню в точности. Заметьте, я не выгораживаю Исаака, у него были свои недостатки.
5: Да-да, вы это уже говорили.
6: В общем, ничего у пророков Ваала не получилось. Выбились из сил, запросили пощады и перед закатом ушли с поля. Ну, а что делает Исаак?
5: А что же?
6: Он подходит к жертвеннику и говорит кому-то из своих друзей. Лейте 4 бочки воды на жертвенник. Все очень удивились, но воду вылили. А он говорит, опрокидывайте еще 4 бочки. И тут вода все залила. А всего туда вошло 12 бочек воды. 40-ведерных, я думаю. Тут, конечно, люди стали одеваться и расходиться, решили, что Исаак с ума сошел. Но они не знали Исаака.
5: Что же он сделал?
6: Он становится на колени и начинает молиться. И плетет про язычников в дальних странах, про государство и страну вообще. Про тех, кто заворачивает делами в правительстве. Ну, словом, выкладывает обычную программу, пока все не утомились и не задумались каждый о своем. И вот тогда, когда никто уже не обращал на него никакого внимания, он вдруг вытаскивает спичку, чиркает ею об подметку и... вспыхивает ярким пламенем настоящий пожар. 12 бочек воды, говорите, керосина, сэр. Керосина, вот что это было.
5: Керосина, капитан?
6: Да, сэр, да. В стране керосину было хоть залейся. Исаак про это знал. Читайте Библию, пусть вас трудные места не смущают. Не такие уж они и трудные, когда как следует пошевелишь мозгами. И разберешься, что к чему.

0: Однако, коллеги, должен сказать, что наш разговор принял не просто юмористический, но сатирический характер.
1: Конечно, разве можно иначе разговаривать на тему, предложенную Марком Твеном?
2: А ведь все, кто сегодня присутствует на заседании клуба знаменитых юмористов, так или иначе касались этой темы. И Чехов, и Нушич, и Ильф, и Петров.
0: Да как же не коснуться, когда все это так смешно?
1: Вот-вот-вот, да. Всех перечислили, а меня, Остапа Вишню, забыли.
3: Как? Да. Неужели вы писали сатиры на библейские темы? Я до сих пор знал только ваши охотничьи рассказы.
1: Ну, сатиры, не знаю. А вот научный труд, вернее, научно-популярный, у меня на эту тему есть.
4: Вот я не знал. Интересно.
5: Очень интересно.
3: Мы вас внимательно слушаем.
1: Ну вот, я приступаю. Моя научно-популярная лекция называется «Сотворение мира с точки зрения Остапа Вышнего».

0: Коллеги, я сразу хочу предупредить. Если по ходу моей лекции будут возникать вопросы, вы не стесняйтесь, задавайте.
1: Обязательно.
2: Будьте спокойны, конечно.
0: Ну вот, как известно, раньше на Земле ничего не было. Да. Собственно, не на Земле не было ничего, а вообще нигде ничего не было. И земли не было, но пусто было всюду, ну, не выйти тебе никуда, не выехать.
3: Но Бог-то был?
0: Был. Саваоф. Где он был, неведомо. Однако был. Он был нигде. Тогда не было ничего, а на этом ничего он и сидел, ну, летал. Вот, а где летал, неведомо.
2: А почему же неведомо?
0: А потому что воздуха тогда не было, а он летал. Летал, летал, куда ни посмотрит, темно, черно всюду, хотя этого всюду не было, потому что ничего не было. Хотя и темноты тогда тоже не было, потому что темнота появилась, когда, это же узнали свет, вот. Пусто было, хотя и пустота появилась, когда узнали, что может быть и не пусто.
2: Да, невеселая жизнь.
4: Да.
0: Во-во-во-во, словом, осточертело Богу летать. Почему-то чего не было. Ну, поглядеть бы, где летаешь, да нельзя. Ведь и глядеть-то не на что. А глядеть хочется, хоть и хотения тогда тоже не было. Ну вот, положение безвыходное, хоть и положения тогда не было. Ну, посмотрел Бог во все стороны.
3: Погодите, Вишня, так и сторон тогда никаких не было.
0: А в общем, да, ладно, ну вот, одним словом, как он гаркнет, да будет свет. Это и был первый день, хотя и дней тогда не было.

0: будет земля. Как завертелось, завертелось, завертелось, и получилось небо, и твердь.
1: Ну, и что же он дальше?
0: А дальше что? Дальше полетел на небо, сел, ну, хотя сидеть было не на чем. Ну, да, погладил бороду, говорит: ну, теперь дело мое на все 100% пойдет. Давай, говорит, земля направо, вода налево. А ну, говорит, земля, выращивай растения разные. Ну, как пошел расти бурьян, как попер из земли подорожник, начали дубы, ясени, березы расти. Растут, растут, растут.
2: И до сих пор растут.
0: Ну, о, а и солнца нет, а они растут. Ну, растете, спрашивает Бог, а то-то же. Ну, не волнуйтесь, сейчас солнце будет, и месяц сейчас будет, и звезды будут. Махнул рукой, и правда.
1: А когда же это было?
0: Было это ночью, хотя и ночи тогда не было. А солнце светит, месяц светит, звезды светят. И вообще Бог такого натворил, что до сих пор удивляется.
2: Это какой же уже день был?
0: Это был уже четвертый день. Ну вот, считал сам Бог, хотя и чисел тогда не было. Вот, на пятый день встал он, смотрит, воды – сила, леса повырастали, и хоть бы тебе одна рыбка, ну хоть бы тебе одна пташка, эх, побей тебе сила Божья, а ну, говорит, зашевелись, рыбка, а ну, говорит, зачирикайте пташки.
3: Да, ловко у него это все вышло. Да,
0: ловко, ловко. Через этот минут пять, как ударила рыба, как защелкали курские соловьи, закувала та сива зазоля. Ой, сыв пугач, летит галка через балку, кряч ворон.
2: Ну ладно, ладно, вы нам потом вишня споете. Ага. Скажите, что да. На шестой день было?
0: А на шестой день сидит Бог и думает: ну все есть, а вот людей нет. И зрение, ну, кто же мне свечки ставить будет? Ну, махнул рукой, побежали разные зверюшки. Потом схватил кусок глины, плюнул, замесил, вылепил человека. Дунул на него и чихнул первый человек. И сразу: здравия желаю, ваше превосходительство.
2: Ух ты!
0: А тот ему: ложись, Адам! Лег Адам, ухватил он Адама за ребро, дернул, выдернул ребро, дунул, получай, говорит, Еву, а я лягу спать. И весь седьмой день проспал, а на восьмой встал, поглядел, покачал головой, говорит: ох, и натворил же я.

0: Послушайте, Вишня, а вы ведь со своей сатирической лекцией нарушили порядок заседания клуба знаменитых юмористов.
1: Но не может быть. Вы же сами дали мне слово, Козьма Петрович.
0: И тем не менее, по старшинству должен был выступать Бронислав Нушич. Но вы так ловко его опередили, я даже не заметил, как у вас это получилось.
2: Друзья, торг здесь неуместен. Разве дело в этом?
0: Но все-таки нехорошо. Теперь Бронислав Нушич будет следовать сразу за Остапом Вишней. Это полное нарушение литературной истории.
2: А мы сделаем маленькую паузу, и тогда контраст будет не столь заметен.
0: Что вы имеете в виду, Марья Федоровна?
2: Откроем нашу традиционную копилку курьезов. Здесь каждому из членов клуба найдется дело.
0: Пожалуй.
2: Тогда начнем. Микродиалоги из копилки курьезов клуба знаменитых юмористов.
3: Представь себе.
4: Что случилось?
3: Вчера пошел на охоту и забыл взять с собой ружье.
4: Вот это неприятно. И когда ты об этом вспомнил?
3: К сожалению, только тогда, когда принес жене зайца.
2: Скажите, директор у себя в кабинете? Он на месте?
0: Директор всегда на месте для прекрасных дам.
2: Да? Тогда скажите ему, что пришла жена.

0: Что вы делаете? Вы хотите папиросы отпереть дверь?
1: Мама моя родная, значит, я выкурил ключ.
2: Здравствуйте, доктор.
3: Здравствуйте, здравствуйте, садитесь. На что жалуетесь?
2: Я по ночам так страшно храплю, что меня будет собственный храп. И я потом не могу уснуть. Что вы мне посоветуете, доктор?
3: Спите в другой комнате.
0: Вам не следует пить крепкий кофе. После крепкого кофе вы приходите в сильное возбуждение и начинаете нервничать.
1: Ах, доктор, если бы вы знали, как я начинаю нервничать, когда мне дают жидкий кофе.
4: На моей сорочке не хватает пуговицы.
5: Надень жилетку, не будет видно.
4: Да, но на жилетке тоже не хватает пуговицы.
5: Застегни пиджак.
4: Но на пиджаке тоже нет пуговицы.
5: Неужели ты хочешь сказать, что в такой холодный день ты собираешься выйти из дома без пальто?
6: Я уверен, что нет двух человек, которые мыслят одинаково.
7: Друг мой, ты бы не говорил так, если бы увидел подарки, которые я получил на день рождения.

0: Ну вот теперь, когда закрыта наша копилка курьезов, я могу предоставить слово Брониславу Нушичу.
1: Благодарю вас, Козьма Петрович.
0: Чем вы нас сегодня порадуете? Какое свое сочинение приоткроете?
1: Никакое.
0: Как же так?
1: Никакого сочинения не будет. Будет быль. Будет история, которая на самом деле однажды произошла со мной.
0: Ага. Значит, что-то вроде мемуара.
1: Что-то вроде, если так можно назвать тот случай, когда у меня однажды украли часы. У меня украли часы, которыми я никогда в жизни не пользовался. Но часы были дорогие, и поэтому имели большую цену в глазах многих, и тем самым и в моих.
0: А почему вы не пользовались часами?
1: Я вообще не люблю часы. Это устройство рубит жизнь на мелкие части, и всякий стук их, отсчитывающий секунды, кажется мне ударом маленького молоточка, который откалывает, отбивает от моей жизни кусок за куском. Как бы там ни было, я пошел в полицию.
2: Правильно сделали.
1: Не уверен. Там я оказался перед господином, весь вид которого свидетельствовал о том, что его надо немедленно повысить в чине. В глазах его горело слово «сыск», а на кончике острого носа электрической искрой светилась проницательность.
2: Что вам угодно, сударь?
1: Сударь, только что какой-то негодяй сунул мне руку в карман
2: и
1: украл мои золотые часы.
2: И
1: если бы вы поспешили, вора еще можно было бы поймать. Он еще там, на месте преступления, и я мог бы показать вам на него пальцем.
2: Милостивый государь, если бы все обстояло так, как вы себе представляете? Дело-то непростое.
1: Нет, дело совершенно простое.
2: Видите ли, милостивый государь, дело это непростое. Вора можно поймать только в том случае, если будут правильно применены все средства, которые предусмотрены для таких случаев криминалистикой.
1: Да, но, сударь, вор еще там, на месте преступления, и я вам могу показать на него пальцем.
2: Погодите. Во-первых, если предположить, что он запустил руку вам в карман, то станет несомненным и то, что он должен был оставить на вашем жилете отпечатки своих пальцев. Прежде всего, надо сфотографировать ваш жилет. Таким образом, с помощью фотографирования мы получим отпечатки его пальцев. Это была бы уже улика, которая дала бы нам возможность начать расследование.
1: Но, сударь, вор еще там.
2: Потом, милостивый государь, на том месте, где вор совершил кражу, он должен был оставить следы своих ног.
1: Да, он сам там.
2: Погодите, пожалуйста. Итак, он должен был оставить следы своих ног. Эти следы также надо сфотографировать. Вот вам еще данные, которые могли бы дать направление расследованию.
1: Ладно, а как же мне получить свои часы обратно?
2: Вы их получите только в том случае, если мы правильно применим все средства, которые предусмотрены криминалистикой для подобных случаев. Итак, прошу вас пройти в соседнюю комнату для дачи показаний.
1: Разумеется, пока опытный полицейский излагал мне теорию научного подхода, вор смылся, оставив следы своих ног на том месте, где украл мои часы. Несколько дней подряд я наведывался в полицию, но продвижения в моем деле не было. Мне посоветовали обратиться к другому полицейскому. Я надеялся, что еще не поздно, так как узнал, что вор прячется у своего друга на окраине города. Второй полицейский был очень похож на Шерлока Холмса. Все Холмсы отличаются тем, что не дают вам раскрыть рта. Они все читают по вашим глазам.
3: Молчите! Я знаю, что у вас жена убежала.
1: Да нет же, она там дома готовит мясо с баклажанами и вовсе не думает убегать.
3: Да. Итак, что случилось?
1: Часы украли. Если бы вы поспешили, вора еще можно было бы поймать. Он в городе.
3: Ах, как трудно заниматься серьезным расследованием. Тут могли бы помочь собаки. Они, понимаете, обнюхали бы вас.
1: Да, но я знаю, где прячется вор.
3: Собаки обнюхали бы вас и пошли по следу. Знаете, что значит собака в полицейской службе? Ну-ка, скажите мне, что значит собака в полицейской службе?
1: Не знаю. У меня пропали часы.
2: Это второстепенное дело, сударь. А главное, это то, что давно уже пора применять и у нас достижения культурных народов. Как же я, например, не имея в своем распоряжении полицейских собак, могу поймать вора, укравшего ваши часы?
1: Очень просто. Я покажу, где он находится.
3: Это совершенно ненадежный способ. А если бы у меня была собака, вор мог бы даже убежать.
1: Так он и убежит.
3: Пусть бежит, пожалуйста, пусть бежит. Вот видите, на бумаге я ставлю точку.
1: Да.
3: Это, скажем, вор. А теперь видите другую точку на другом конце бумаги. Это, предположим, собака. И вор бежит, бежит, бежит.
1: Подождите, а что это за кренделек вы чертите?
3: А, это путь, как он бежит. А теперь я крикну собаке: взять!
1: Это мне понятно. Только как же я получу свои часы?
3: Взять! Да, я хотел сказать, что по вашему делу вам надо пройти в соседнюю комнату и дать показания.
1: И все пошло, как в первый раз. Наконец, посоветовали мне пойти к третьему чиновнику, особенно опытному в криминалистике. Он стал читать мне лекции о прибавках к жалованию полицейским. А вор ждал несколько дней, ждал ровно столько, сколько полагается ждать полицию. Когда ему надоело, он уехал. Четвертый специалист по уголовным делам был редактором какой-то полицейской газеты и читал мне свою статью. Вор отбыл в другую страну. Пятый, не помню уж, какую теорию выдвигал, не помню. Я потерял след вора. Впредь, если у меня что-нибудь украдут, я буду сохранять это в великой тайне. Только так я еще могу надеяться найти украденную вещь.

0: Да, научный подход к делу – это хорошо, но иногда. Сочувствую вам, нужить.
1: Я давно это пережил, кажется, году в 1912.
0: О, какая старина.
2: А может быть, нам теперь следует обратиться ко временам более новым?
0: Марья Федоровна, вы хотите сказать, что пора дать слово Ильфу и Петрову?
2: Именно так.
0: Ну что ж, я с удовольствием это делаю. Наверное, сейчас появится их любимый герой. Остап Бендер.
3: Нет, совсем не обязательно.
0: Значит, это будет что-то другое из 12 стульев или золотого теленка?
4: Ну, это слишком всем известно. А вот кое-что из наших черновиков.
3: Набросков к 12 стульям мы можем предложить.
5: Ну, это интересно.
3: Вот, да. Итак, глава из 12 стульев, которой нет в романе. Могучая ручка.

0: Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. Это был человек созвучной эпохи. Он делал все, что она требовала.
1: Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве. Эпоха и современники нуждались в героическом романе, и Хунтов писал героические романы.
0: Потом требовались бытовые повести. Созвучной эпохе Хунтов принимался за повести.
1: Эпоха требовала многого, но у Хунтова почему-то не брала ничего.
0: Теперь эпоха требовала пьесу. Поэтому Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. Он, руководствуясь планами зрительных залов, высчитывал средний валовый сбор со спектакля в каждом театре.
1: В голове московских зрелищных предприятий по количеству мест и расценкам шел Большой академический театр. Хунтов расстался с ним с великим сожалением. Для того, чтобы попасть в Большой, нужно было написать оперу или балет.
0: Но эпоха в данный отрезок времени требовала драму. И Хунтов выбрал самый выгодный театр. Московский художественный академический. Качалов и Москвин, думалось ему, под руководством Станиславского сбор сделают. Хунтов подсчитывал авторские проценты.
1: Никогда еще судьба не сулила Хунтову таких барышей. Оставалось написать пьесу.
0: В это время и появился в комнате Никифор Ляпис.
2: Имею мировой сюжет. Ах, какой сюжет!
3: Какой сюжет?
2: Классный.
3: Ну, говори же, Ляпис.
2: Ты украдешь.
3: Ну, когда я у тебя крал сюжеты? А когда их и крал, у меня все равно их не брали. Расскажи.
2: Сюжет классный. Ты понимаешь? Изобретатель изобрел луч смерти. И запрятал чертежи в стул. И умер. А жена ничего не знала и распродала стулья. Враги начали разыскивать стулья, и тут можно такое накрутить.
3: Дай мне этот сюжет. Он тебе не нужен. Это не сюжет для поэмы. Это сюжет для пьесы.
2: Но, все равно, не твое дело, сюжет мой.
3: В таком случае я напишу пьесу раньше, чем ты успеешь написать заглавие своей поэмы.
0: Спор, разгоревшийся между молодыми людьми, был прерван приходом Ибрагима. Композитор Ибрагим существовал милостями своей сестры. Она присылала ему новые фокстроты. Ибрагим переписывал их на нотную бумагу, менял название «Любовь в океане» на «Амброзия» или «Флирт в метро» на «Сингапурские ночи» и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их в музыкальный сектор.
1: Соперники воззвали к беспристрастию Ибрагима.
2: Я говорю, поэму нужно писать.
3: Нет, пьесу.
4: Тихо! Опера! Из этого выйдет настоящая опера с балетом, хорами и великолепными партиями.
0: Его поддержал Хунтов. Он сейчас же вспомнил величину сборов Большого театра. Упиравшегося Ляписа соблазнили рассказами о грядущих выгодах.
1: Началось распределение творческих обязанностей. Сценарий и прозаическую разработку взял на себя Хунтов. Стихи достались Ляпису. Музыку должен был написать Ибрагим.
4: Вот так. Вот что, другие, пока вы там нацарапаете, опишите мне главных действующих лиц. Я подготовлю кое-какие лейтмотивы, это совершенно необходимо.
3: Я думаю, приблизительно будет так. Уголино, гроссмейстер врагов, бас. Альфонсина, его дочь, колоратурная сопрано. Митин, изобретатель, бритон.
2: Дальше, Сфорца, вражеский принц, тенор. Гаврила, сельский паренек, переодетая меццо-сопрано, ну и лирическая сопрано Нина.
3: А также враги, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры и другие.
4: Я пока напишу хор капелланов и сицилийские пляски, а вы пишите первый акт, побольше арий и дуэтов.
2: А как мы назовем оперу?
3: Предлагаю назвать... «Железная роза».
4: А роза-то тут при чем?
3: Тогда можно иначе, например, «Меч Уголино».
4: Тоже несовременно.
2: Но как же назвать?
0: Остановились на отличном, интригующем названии «Луч смерти». Под словами «Акт первый» Хунтов, не дрогнувшей рукой, написал.
3: «Раннее утро. Сцена изображает Московскую улицу. Непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев. На перекрестке... Уголино в поддевке. С ним Сфорца.
2: Сфорца в пижаме.
3: Ну, не мешай, дурак. Пиши лучше стишки для Ревоза Митина. На улице в пижаме не ходят.
0: В этот момент внезапный ветер сорвал со стола оперные листочки и закружил по комнате.
1: Ариоза товарища Митина взлетела под самый потолок. Хор капелланов и зачатки сицилийской пляски пританцовывали на подоконнике.
0: Но золотоискатели были начеку и не дали улететь листкам в окно. Соавторы быстро собрали развеянные листочки и продолжали быстро писать без помарок.

0: Ну вот, после того, как мы познакомились с неизвестными страницами 12 стульев Ильфа и Петрова, можно было бы и закрыть февральское заседание клуба знаменитых юмористов, если бы...
1: Что, если бы?
0: Если бы не письма, которые я вижу в руках Марьи Федоровны.
2: Правильно, Казьма Петрович, это ответы на вопрос, который мы задали нашим слушателям на прошлой встрече.
0: Если бы только нашим слушателям. Мы сами с нетерпением ждем разрешения этой загадки.
3: Да, Марья Федоровна, ведь в прошлый раз вы нам так и не открыли имя автора, фрагмент произведения которого доставил нам столько удовольствия.
2: Теперь я приоткрою завесу тайны. Это был Виктор Конецкий.
1: О чем вы так напряженно задумались, Казьма Петрович?
0: Виктор Конецкий. Виктор Конецкий. Надо будет запомнить это имя и как-нибудь еще раз пригласить его в наш юмористический клуб.
2: А я хочу от имени знаменитых юмористов поблагодарить всех, кто прислал нам письма с ответами. К чести наших слушателей, должна заметить, что почти все правильно назвали автора. Пишите нам, пожалуйста, с кем из писателей-юмористов вы хотели бы встретиться в нашем клубе.
0: До свидания, друзья. До следующей встречи.
2: Всего хорошего. До свидания.

0: Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели, спутанная трава в саду полегла. И все доцветал, и никак не мог доцвести осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо. Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же. Комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный вестник Европы, пожелтевшие чашки на столе, давно нечищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода? Или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать? Катерина Петровна только по памяти знала, что вот это портрет ее отца, а вот это маленькое в золотой раме подарок Крамского, эскиз к его незнакомке в бархатной шубке. Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом, известным художником. Дом был, как говорила Катерина Петровна, мемориальный. Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе называлось оно Заборье. Никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, петербургской жизни. О том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго. Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар. Вот уже год, как Екатерина Петровна ослабела и не могла даже говорить громко. Она дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.
1: На что это мне? Трепишница я, что ли?
2: А ты продай, милая. Продай.
1: Сдам в утиль.
0: Манюша забирала все и уходила. Изредка заходил сторож при пожарном сарае, Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу. Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал.
3: Да, работа натуральная.
0: Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству.
3: Катерина Петровна, я срубил деревья в саду. Те, что засохли, распилил и на дрова наколол.
2: Спасибо тебе, Тиш.
3: Не слышно, Катерина Петровна, Настя, пишет чего или нет?
0: Он спрашивал об этом каждый раз, прежде чем уйти.
4: Катерина Петровна молчала, сидя на диване, сгорбленная, маленькая, и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном редикюле.
3: Ну, что ж, я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.
2: Иди, Тиша, иди, Бог с тобой.
4: Не дождавшись ответа, он выходил, осторожно прикрыв дверь. А Катерина Петровна начинала тихонько плакать.

0: Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме. Без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра. Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал, и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые, осенние, а теперь истлевшие и черные листья. Настя, ее дочь и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала 3 года назад. Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана.
1: Ненаглядная моя, хоть бы поглядеть на тебя. И писем нет.
0: Писем от Насти не было. Но раз в 2-3 месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на 20 рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо. Василий уходил, и Катерина Петровна сидела растерянная с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же.
1: Дорогая мама, столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо. Даже написать письмо.
0: Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти. И ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами. Как-то в конце октября ночью кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти. Наконец она дошла до калитки.
2: Кто стучит? Кто?
1: Должно быть, почудилось.
0: Катерина Петровна побрела назад. Она задохлась, остановилась у старого дерева, взяла с рукой за холодную мокрую ветку и узнала.
1: Это мой клен. Я его посадила давно. еще девушкой хохотушкой. А сейчас...
0: А сейчас он стоял облетевший, озябший. Ему некуда было уйти от этой бесприютной ветреной ночи.
1: Бедный мой.
0: Она потрогала шершавый ствол. Побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.
1: Ненаглядная моя, зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть. И лежать. Смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет. Совсем уж не тот. Да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело. Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень.

0: Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов. Все это проходило через ее руки. Письмо Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая.
1: Прочту после работы.
0: Письма от Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения.
1: Мать пишет, значит, жива.
0: Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство.
1: И все-таки каждое письмо – это безмолвный укор мне. Укор.
0: После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась. Сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейк за русые волосы и большие холодные глаза.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Открыл ей сам Тимофеев. Маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом. И на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.
3: Вы не раздевайтесь. Не раздевайтесь. В шубе и то замерзнете. Прошу.
0: Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег. Ветер посвистывал в рамах и шевелил на полу старые газеты.
1: Боже мой, как холодно.
3: Вот, полюбуйтесь. Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А то у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как в пустыне Сахаре.
1: Не любите Першина?
3: Выскочка! Выскочка! Ремесленник! У его фигуры не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница – это просто каменная баба в фартуке. А его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер... Хитер, милая моя, как кардинал.
1: Покажите мне вашего Гоголя.
3: Гоголя. Ну, перейдите. Нет, не туда. Вот в тот угол. Вот так. Ну вот. Он Николай Васильевич.
0: Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый и сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка. А письмо-то в сумочке не распечатанное. Казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. Эх, ты, сорока.
3: Ну? Что? Серьезный дядя?
1: Замечательно. Это действительно превосходно.
3: Превосходно. Превосходно. Вот все говорят, превосходно. А толку что? Что толку? Превосходно. Просто паразит. Да ночью не спишь. Ревматизм в руках от мокрой глины. 3 года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла уже снятся. Вот, полюбуйтесь. Вот книги, видите, это... Все о

0: Я, кажется, вас напугал. Вы простите, милая, но, ей-богу, я сейчас готов драться.
1: Будем драться вместе.
2: Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла.
1: Надо вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.
2: Настя вернулась в союз, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала.
1: Сейчас нужно устроить выставку работ Тимофеева. Сейчас, поймите!
2: Председатель постуковал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и, в конце концов...
1: Согласился!
2: Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на мойке с лепным золоченым потолком. И только там прочла письмо матери.
1: Ненаглядная моя. Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки.

0: Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеги.
1: Засохший сад, неизбежные материнские слезы, тягучая, ничем не скрашенная скука сельских дней.
0: И она положила письмо в ящик письменного стола.
1: Куда там сейчас ехать? Разве отсюда вырвешься?
2: Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.
3: Ни черта у вас не получится, дорогая моя. Я зря только трачу время, честное слово.
2: Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.
3: Мертвый свет, убийственная скука, керосин и то лучше.
4: Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип?
3: Свечи нужны, свечи. Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд!
2: На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась. Седой художник подошел к Насте.
5: Благодарю, благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет Божий. Прекрасно сделали, прекрасно. А то, знаете ли, есть много болтающих о внимании к художнику, о заботе, чуткости, а вот когда идет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю.
2: Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились. И мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи. Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить. Или пока еще рано. В дверях появилась курьерша из Союза, добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки.
6: Что, Даша? В чем дело?
7: Вам телеграмма.
0: Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму.
1: Катя помирает, Тихон. Какая Катя? Какой Тихон? Должно быть, это не мне.
0: Она посмотрела на адрес.
1: Нет, телеграмма мне.
0: Только тогда она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте.
1: Заборье.
0: Настя скомкала телеграмму и нахмурилась.
2: Выступал Першин.
8: Забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить, и в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этим мы целиком обязаны, да не в обиду будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.
2: Першин поклонился Насте.
0: аплодировали долго. Настя смутилась до слез. Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый художник.
9: Что в телеграмме, а? Ничего неприятного?
1: Нет. Это так. От одной знакомой.
9: А, ну-ну.
0: Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову.
1: Кто бы это мог быть? Неужели кто-нибудь догадался? Фу, как глупо. Нервы расходились опять.
0: Она с усилием подняла глаза
9: и тотчас отвела их.
1: Гоголь!
0: Он смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы. Эх ты! Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая измась. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Неву, на Настю.

0: Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства. Снег таял на лице, смешивался со слезами.
1: Ненаглядная моя, ненаглядная.

0: Никто меня так не любил.
1: Никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка там, в скучном заборье.
0: Поздно. Маму я уже больше не увижу.
1: Настя вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово «мама».
0: Мама, что же это такое? Мама, что? Как же это могло случиться? Ведь нет у меня никого родней. Нет и не будет. Лишь бы успеть. Лишь бы она увидала меня. Лишь бы простила.
1: Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо. Вышла на Невский проспект городской станции железных дорог. Она опоздала. Билетов уже не было. Настя стояла около кассы. Губы у нее дрожали. Она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд. Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.
2: Что с вами, гражданка?
0: Ничего. У меня мама. Мама!
2: Куда же вы? Сразу надо было сказать. Подождите минутку.
1: В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным, предостерегающим криком.

0: Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и, долго вытирая рукавом усы, что-то писал корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне. Катерина Петровна не вставала уже 10-й день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть. Манюшка 6-е сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит.
1: Бабка! А бабка? Ты живая? Шевелит рукой. Значит, живая.
0: В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота. Но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала. От огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте.
2: Ну, Манюш, что?
1: Плохо, плохо.
3: Тише. Что?
2: Похолодало, Катерина Петровна. Скоро снег выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцам собьет. Значит, и ей будет способнее ехать.
3: Кому?
0: Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.
2: Да кому ж другому, как не Настасье Семеновне? Кому, как не ей?
3: Тише.
2: Вот телеграмма.
1: Прочти. Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.
2: Дожидайтесь, выехала, остаюсь всегда, любящая дочь ваша, Настя.
3: Не надо, тише, не надо, милый, Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку. Спасибо.
0: Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула. Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила его.
1: Дедушка, иди в комнату.

0: Смотри, дура, за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.
1: Хорошо, дедушка.
2: Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела, не отрываясь, на Катерину Петровну.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище. Земля на нем смерзлась комками. И холодную, темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла уже давным-давно.

в этой комнате. Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый.

Уехала Настя из Заболья, крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме матери, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

0: Начинаем литературную передачу. Сегодня, дорогие друзья, мы хотим предложить вашему вниманию три рассказа Михаила Булгакова. Впервые они были опубликованы в конце 20-х годов в юмористической иллюстрированной библиотеке журнала «Смехач». Читает артист Виктор Зазулин.
1: Египетская мумия. Рассказ члена профсоюза. Приехали мы в Ленинград в командировку с председателем нашего месткома. Когда отбегались по всем делишкам, мне и говорит председатель:
2: «Знаешь что, Вась, пойдем в народный дом».
1: «А что, спрашиваю, я там забыл?»
2: «Чудак ты», отвечает мне наш председатель месткома, «в народном доме ты получишь здоровые развлечения и отдохнешь согласно 98-й статье Кодекса труда».
1: Председатель наизусть знает все статьи, так что его даже считают чудом природы. Ну ладно, пошли. Заплатили деньги, как полагается, и начали применять 98-й.

0: 28 статью. Первым долгом мы прибегли к колесу смерти. Обыкновенное громадное колесо и посередине палка. Причем колесо от неизвестной причины начинает вертеться с неимоверной скоростью, сбрасывая с себя ко всем чертям каждого члена Союза, который на него сядет. Очень смешная штука. В зависимости от того, как вылетишь. Я выскочил чрезвычайно комично через какую-то барышню, разорвав штаны. А председатель оригинально вывихнул себе ногу и сломал одному гражданину палку красного дерева со страшным криком ужаса. Причем он летел, и все падали на землю, так как наш председатель месткома человек с громадным весом. Одним словом, когда он упал, я думал, что придется выбирать нового председателя. Но председатель встал бодрый, как статуя свободы, и наоборот кашлял кровью тот гражданин с погибшей палкой. Затем мы отправились в заколдованную комнату, в которой вращаются потолок и стены. Здесь из меня выскочили бутылки пива «Новая Бавария», выпитые с председателем в буфете. В жизни моей не рвало меня так, как в этой проклятой комнате. Председатель же перенес. Но когда мы вышли, я сказал ему: «Друг, отказываюсь от твоей статьи. Будь они прокляты, эти развлечения, номер 98». А он сказал: «Раз уж мы пришли и заплатили, ты должен еще видеть знаменитую египетскую мумию». И мы пришли в помещение. Появился в голубом свете молодой человек и заявил:
1: «Сейчас, граждане, вы увидите феномен неслыханного качества. Подлинную египетскую мумию, привезенную 2500 лет назад. Эта мумия прорицает прошлое, настоящее и будущее, причем отвечает на вопросы и дает советы в трудных случаях жизни и секретно беременным».
0: Все ахнули от восторга и ужаса. И действительно, вообразите, появилась мумия в виде женской головы, а кругом египетские письмена. Я замер от удивления при виде того, что мумия совершенно молодая. Ну, как не может быть человек не только 2500 лет, но и даже и в 100 лет. Молодой человек вежливо пригласил:
1: «Задавайте вопросы попроще».
0: И тут председатель вышел и спросил:
2: «А на каком же языке задавать? Я египетского языка не знаю».
0: Молодой человек, не смущаясь, отвечает:
1: «Спрашивайте по-русски».
0: Председатель откашлялся и задал вопрос:
2: «А скажи, дорогая мумия, что ты делала до февральского переворота?»
0: И тут мумия побледнела и сказала: «Я учился на курсах».
2: «Так-с, а скажи, дорогая мумия, была ты под судом при советской власти, и если не была, то почему?»
0: Мумия заморгала глазами и молчит. Молодой человек кричит:
1: «Что ж вы, гражданин, на 15 копеек мучаете мумию?»
2: А председатель начал крыть беглым: «А, милая мумия, твое отношение к воинской повинности?»
0: Мумия заплакала, говорит: «Я была сестрой милосердия».
2: «А что б ты сделала, если б увидела коммунистов в церкви? А кто такой товарищ Стучка? А где теперь живет Карл Маркс?»
0: Молодой человек видит, что мумия засыпалась, сам кричит по поводу Маркса: «Он умер!» А председатель рявкнул:
2: «Нет, он живет в сердцах пролетариата!»
0: И тут свет потух, и мумия с рыданиями исчезла в преисподней, а публика крикнула председателю:
3: «Ура! Спасибо за проверку фальшивой мумии!»
0: И хотела его качать. Но председатель уклонился от почетного качания, и мы выехали из народного дома, причем за нами шла толпа пролетариев с криками. Вода жизни. Станция «Сухая канава» дремала в сугробах. В депо вяло пересвистывались паровозы. В железнодорожном поселке тек мутный и спокойный зимний денек. Все, что здесь доступно оку, как говорится, спит покой ценя. В это время к железнодорожной лавке и подполз, как тать, плюгавый воз, таинственно закутанный в брезент. На брезенте сидела личность в тулупе, и означенная личность, подъехав к лавке, загадочно подмигнула. Двух скучных людей, торчащих у дверей, вдруг ударило припадком. Первый нырнул в карман, и звон серебра огласил окрестность. Второй заплясал на месте и захрипел.
4: «Ванька, не будь сволочью, дай рубль 62!»
1: «Отпрыгни от меня моментально!» — ответил Ванька, с треском отпер дверь лавки и пропал в ней.
0: Личность, доставившая воз, сладострастно засмеялась и молвила.
1: «Соскучились, ребятишки!»
0: Из лавки выскочил некий в грязном фартуке и завыл.
3: «Что ты, черт тебя возьми, по главной улице приперся? Огородами не мог объехать!»
1: «Огородами! Там сугробы!»
0: Начала личность огрызаться и не кончила. Мимо нее проскочил гражданин без шапки и с пустыми бутылками в руках. С победоносным криком «Номер первый! Ура!» он влип во второго гражданина в фартуке, каковой гражданин ему отвесил.
3: «Чтоб ты сдох! Ну, куда тебя несет? Вторым номером станешь, успеешь! Фадей первый, он дежурил 2 дня!»
0: Номер третий летел в это время по дороге к лавке и, бухая кулаками во все окошки, кричал:
3: «Братцы! Очищенное привезли!»
0: Калитки захлопали. Четвертый номер вынырнул из ворот и брызнул к лавке, на ходу застегивая подтяжки. Пятым номером вдавился в лавку мастер Лукьян, опередив на полкорпуса местного диакона, 6-й номер. Седьмым пришла в красивом финише жена Сидорова, 8-м сам Сидоров, 9-м Пелагеин племянник, бросивший на 5 саженей 10-го помощника начальника станции Калачука, показавшего 32 версты в час, 11-м неизвестный в старой красноармейской шапке, а 12-го личность в фартуке высадила за дверь, рявкнув:
3: «Организуй на улице!»
0: Поселок оказался и люден, и оживлен. Вокруг лавки было черным-черно. Растерянная старушонка с бутылкой из-под постного масла бросала с фланга на организованную очередь повторными атаками.
1: «Анафемы! Мне ваша водка не нужна! Мясо к обеду дайте!»
3: «Какое тут мясо!» — отвечала очередь. «Вон старушонку с мясом!»
5: «Плюнь, Пахомовна!» — говорил женский голос из оврага. «Теперь ничего не сделаешь! Теперь еще пока водку не разберут!»
1: «Глаз, глаз выдушите! Куда ж ты прешь?» «А в очередь! Выкинь этого в шапке, он сбоку лезет!»
2: «Сам ты мерзавец! Товарищи, будьте сознательны!»
4: «Ой, не хватит!
2: Попрошу не толкаться! Я начальник станции!»
1: «Насчет водки я сам начальник».
2: «Алкоголик ты, а не начальник».
0: Дверь ежесекундно открывалась, из нее выжимался некий со счастливым лицом и 2 бутылками, а второго снаружи вжимало с бутылками пустыми. Трое в фартуках, вытирая пот, таскали из ящиков с гнездами бутылки с сургучными головками, принимали деньги.
1: 2 бутылочки, 3.24, вопил фартук, что еще? «Сельдей 4 штуки. Сельдей нету. Колбасы 1.5 фунта. Вась, колбаса осталась?»
2: «Вышла».
1: «Колбасы уже нет, вышла». «Так что же есть? Сыр русско-швейцарский, сыр голландский». «Ну давай русско-голландский 0.5 фунта. 32 копейки, 3.56. Сдача 44 копейки. Следующий».
4: 2 бутылочки.
1: «Какую закусочку?»
4: «Какую хочешь, истомилась моя душенька».
1: «Ничего, кроме зубного порошка, не имеется».
4: «Давай зубного порошка 2 коробки.
2: «Не желаю я вашего сытца».
1: «Без закуски не выдаем».
2: «Да ты что же очумел? Яка же сытость закуска?»
1: «Как желаете,
2: чтоб ты на том свете сытцем закусывал».
1: «Попрошу не ругаться».
2: «Я не ругаюсь, я только к тому, что свиньи вы. Нельзя же, нельзя же в самом деле народ сытцем кормить».
1: «Товарищ, не задерживайте».
6: 215 номер получил 2 бутылки фунт синьки, 216 2 бутылки флакона одеколону, 217 2 бутылки и 5 фунтов черного хлеба, 218 2 бутылки и 2 куска туалетного мыла аромат девы, 219 2 и фунт стеариновых свечей, 220 2 и носки, а 221 получил шиш. Фартуки вдруг радостно охнули и закричали: «Вся!» После этого на окне выскочила надпись: «Очищенного вина нет», и толпа на улице ответила тихим стоном. Вечером тихо лежали сугробы, а на станции мигал фонарь. Светились окна домишек, и шла по разъезженной улице какая-то фигура и тихо пел, покачиваясь: «Все, что здесь доступно оку, спит покой ценя». Воспаление мозгов посвящается всем редакторам еженедельных журналов. В правом кармане брюк лежали 9 копеек, 2 трехкопеечника, 2 копейки и копейка. И при каждом шаге они бренчали, как шпор. Прохожие косились на карман. Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре. Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике, прикрытые волосами и фуражкой с белым верхом, лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат. А копейки брень-брень. У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: «Щи суточные, севрюшка паровая, обед из 2 блюд, 1 рубль». Вынул 9 копеек и выбросил их в канаву. К 9 копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге. Отдал деньгам честь и прокричал: «Спасибо от адмирала морских сил! Ура!» Затем он подобрал медики и запел громким и тонким голосом:
7: «Отцвели уже давно хоризонтемы в саду!»
6: Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня на жаре на Тверской адмирал в одном сапоге пел. Тут за мной пошли многие и говорили со мной:
8: «Гуманный иностранец, пожалуйте и мне 9 копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил».
6: «Профессор, окажите любезность». А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мною на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:
8: «У Колодской заставы жил разбойник и вор Комаров».
6: Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить. Предположим так. Начало. Жара. И я иду, и вот этот мальчишка прыгает, беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой:
8: «Молодой. Голубые глаза.
6: Бритый. Ну, скажем, бритый. И с маленькой бородкой. Баритон». И говорит: «Мальчик, мальчик». Так, а что дальше? «Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик». И в фартуке. Вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» спросил его мозгов удивленно. «Да этот твой детдом».
8: «Дураки!» — ответил я мозгам.
6: «Ты сам дурак бесталанный!»
0: ответили мне мозги. Посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ, графоман.
6: Не в фартуке, а в халате.
0: Почему он в халате? Ответь, кретин, спросили мозги.
6: Ну, предположим, что он только что работал, например, делал перевязку ноги больной девочки и вышел купить папирос-тест. Тут же можно описать Массельпромщицу. И вот он говорит: мальчик, мальчик. А сказавший это, я потом присочиню, что он сказал, берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька, мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают, уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь.
9: Щеки у него толстые.
6: И назвать рассказ «Петька спасен». В журналах любят такие заглавия.
0: «Паршивенький рассказ», — весело бухнуло под фуражкой. «И тем более, что мы где-то уже это читали».
6: «Молчать! Я погибаю!» — приказал я мозгам и открыл глаза.
0: Передо мною не было адмирала и Черномора, и не было моих часов в кармане брюк. Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл.
6: «У меня часы украли, сейчас», — сказал я.
0: «Кто?» — спросил он.
6: «Не знаю», — ответил я.
0: «Но тогда пропали», — сказал милиционер.
6: От таких его слов мне захотелось сельтерской воды. «Сколько стоит один стакан сельтерской?» — спросил я в будочке у женщины.
8: 10 копеек», — ответила она.
0: Спросил ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек. И развеселился, немного оживился при мысли, что жалеть не следует.
6: «Так, ну, предположим, милиционер. И вот подходит к нему гражданин».
0: «Ну, тес, осведомились мозги».
6: «Да, и говорит, часы у меня свистнули». А милиционер выхватывает револьвер и кричит: «Стой, ты украл, подлец!» Свистит, все бегут, ловят вор-рецидивиста, кто-то падает, стрельба.
0: «Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове. «Все?» «Замечательно, прям-таки гениально!» — рассмеялась голова и стала стучать, как часы. «Но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, то есть кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городовой. Не спа, товарищ Бенвенуто Челлини».
6: «Дело в том, что мой псевдоним Бенвенуто Челлини. Я придумал его 5 дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили Бенвенуто Челлини в книгах авансов рряду с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини. Так, ну или так. Извозчик номер 2579. Седок его забыл портфель с важными бумагами из сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили».
0: «Мы этого извозчика помним», — сказали, остервенясь, воспаленные мозги. «Еще по приложениям в марксовской Ниве. 5 раз мы его там встречали, набранного то аппетитом, то корпусом. Только Седок служил тогда не в сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел. Умолкни. Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить». «Где рассказик, а?»
6: По шаткой лестнице я вошел в редакцию с развязным видом и громко напевая:
0: «Из-за синю я за кирпичики порубил кирпичный завод». Пум-пум-пум.
6: В редакции, зеленее от жары в тесной комнате, сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще 2 праздно шатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.
0: «Кирпичики кирпичиками», — сказал заведующий. «А вот где обещанный рассказ?»
6: «Представьте, какой гротеск», — сказал я, улыбаясь весело. «У меня часы сейчас украли на улице».
0: Все промолчали.
6: «Вы мне обещали сегодня дать денег», — сказал я. И вдруг в зеркале увидал, что я похож на пса под трамваем.
0: «Нет денег», — сухо ответил заведующий. И по лицам я увидал, что деньги есть.
6: У меня есть план рассказа. Чудак, вы заговорила тедром. Я в понедельник его принесу к половине второго.
0: Какой план рассказа?
6: В одном доме жил священник.
0: Все заинтересовались. Праздно шатающиеся подняли головы. Ну?
6: И умер.
0: Юмористически? Спросил редактор, сдвигая брови.
6: Юмористически, ответил я, утопая.
0: У нас уже есть юмористик. На три номер. Сидоров написал, сказал редактор. Дайте что-нибудь авантюрное.
6: Есть, ответил я быстро. Есть, есть, как же?
0: Расскажите план, сказал, смягчаясь заведующий.
6: Ну, так, один Непман поехал в Крым.
0: Дальше.
6: Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок и вымолвил. Ну, и у него украли бандиты чемодан.
0: На сколько строк это?
6: Ну, строк на 300, а, впрочем, можно и меньше или больше.
0: Напишите расписку на 20 рублей, бенвенут, сказал заведующий. Но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.
6: Я сел писать расписку с наслаждением, но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными щелями. Умерли.
5: Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворечный голос.
6: Не дам я вашему ученику зелье ничего. Он и так перебрал уже 60 целковых.
0: Дайте, приказал заведующий.
5: И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный с трещиной посередине.
0: Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мною поставили толстую кружку пива.
6: Сделаем опыт, говорил я кружке. Если они не оживут после пива, значит, конец. Они померли, мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получат обратно аванс.
0: Эта мысль меня насмешила, и я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жила набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике.
6: Живы? Спросил я.
0: Живы, ответили они шепотом.
6: Ну, теперь сочиняйте рассказ.
0: В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за 1,5 рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне 2 открытки в желтом конверте с надписью «Граждане, помогите глухонемому». На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем. В жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. А глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому.
6: Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какой ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в Эльдорадо. Ну, предположим, так, начал я пламенея.
0: Улица гремела. Со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами. Автобус. Здорово пошло дело, заметили выздоровевшие мозги. Спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше. Вдохновение, вдохновение.
6: Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта Таузига, под хлопанье тарелок, под звон серебра. Я писал рассказ в иллюстрацию. Мозги пели под военный марш.
0: Что, сеньор мой, вдохновение мне дано? Как ваше мнение?
6: Жара, жара.
10: Вы слушали рассказы Михаила Булгакова, Читал артист Виктор Зазулин.

Наверное, нетрудно представить, что происходило за стенами Кремля в последние дни апреля 1818 года. Шла пасхальная неделя, а московская знать спешила сюда, чтобы поздравить великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I и его супругу с рождением у них первенца, названного Александром. Желая младенцу долголетия и счастья, никто и подумать не мог, что через много лет здесь, в Кремле, месте его рождения, благодарные потомки воздвигнут ему, императору России, памятник в знак великих заслуг перед Отечеством.

пройдет 38 лет, и в 1856 году, уже будучи императором, Александр через Спасские ворота торжественно проследует в родной для себя Кремль, чтобы в Успенском соборе, по древнему обычаю, венчаться на царство, стать помазанником Божьим, самодержцем всея Руси. Далеко не сразу люди поймут, что в этот день Россия впервые в своей нелегкой истории без кровопролитий, потрясений и смут короновала правителя, который первым из русских царей решился на коренные государственные реформы не только ради умножения могущества и укрепления самодержавной власти, но во имя народного блага. В день коронации все окружающие находились в приподнятом настроении, надеясь, что с новым царем наступят лучшие времена. При выходе императорской четы на соборную площадь Кремля не было предела восторгу людей, по воспоминаниям очевидцев, доходивших до исступления. На Лефортовском поле состоялся грандиозный фейерверк, а Кремль был расцвечен огнями иллюминации. В Большом театре высшее общество обеих столиц восторженно рукоплескало императору и императрице. Так ярко и празднично начиналось царствование императора Александра II.

сохранилось воспоминание матери Александра, императрицы Александры Федоровны. В день рождения сына она почувствовала нечто серьезное и меланхолическое при мысли, что это маленькое существо призвано стать императором. Она понимала, что жизнь ее сына не будет безмятежной.

Именно родители старались наилучшим образом подготовить сына к той роли, которую ему предстояло исполнить. В его обучении требовался особый подход. Ведь у мальчика отмечали чрезмерную нервность и впечатлительность. Иногда от напряженного учения он впадал в апатию, плакал и говорил, что не желал бы родиться великим князем. Но наставников своих Александр любил и навсегда сохранил привязанность к замечательному поэту Василию Андреевичу Жуковскому, который многое сделал, чтобы на высокой череде царства оказался государь, просвещенный и добродетельный. В то же время отец внушал учителям, что воспитанник их должен быть военный в душе, без чего он будет потерян в нашем веке. И чем старше становился Александр, тем усерднее приходилось изучать премудрости военного дела. Надо отметить, что занимался он этим с большой охотой и уже в 11 лет уверенно командовал ротой. Начиная с 16 лет, Николай I приобщает наследника к управлению империей, говоря при этом: «Только своей жизнью можно искупить происхождение великого князя». Вскоре Александр уже станет членом Государственного совета и Комитета министров. При этом великий князь остается жизнерадостным, открытым, не лишенным чувства юмора молодым человеком. Современники замечают в нем много хороших черт. «Вижу, — говорил Жуковский, — что имеет он здравый ум, что в этом уме все врезвывается и сохраняется в ясном порядке. Вижу, что он способен к благородному честолюбию, которое может завести его далеко, если соединится с ним твердая воля». Воля появится позже, когда настанет время ответственных решений, а пока пришла пора зрелости. И вот уже отгремели празднества в честь его совершеннолетия. Согласно традиции, наследник совершил большое путешествие по России, затем посетил европейские страны. Важно было познакомиться с европейскими властителями, которые принимали его как будущего императора. Выражение его взгляда – доброта. Вид его скромен, без робости. Он производит впечатление человека прекрасно воспитанного. Так говорили о нем. Видимо, эти качества и пленили юную гессен-дармштадтскую принцессу, ставшую вскоре его женой и нареченную при крещении в православии Марией Александровной. В течение многих лет их семейная жизнь являла собой идеал супружества, который, казалось, ничто и никогда не сможет разрушить. Лето и осень они проводили в загородных резиденциях. И хотя государственные дела отнимали у Александра все больше и больше времени и сил, он непременно находил возможность отдохнуть с женой в царскосельском дворце в тишине и покое, получая радость от излюбленных развлечений – музицирования, рисования, чтения вслух. Здесь, у великокняжеской четы, родилась старшая дочь, а потом, до воцарения, еще пятеро детей. Все изменилось с началом Крымской войны, в которой России пришлось воевать не только с Турцией, но с Англией и Францией, чьи войска были
лучше оснащены, имели хорошее вооружение. От месяца к месяцу нарастало предчувствие катастрофы. До последнего сражались защитники севастопольских бастионов, но удержать их так и не смогли. Это была не просто военная неудача, а крах всей крепостнической системы в России. Тяжело переживая за империю, за армию, вынужденную отступать, император Николай I заболел и скончался. 18 февраля 1855 года российский престол перешел к его старшему сыну. Важнейший вопрос, на который новому монарху предстояло ответить в первую очередь, был очевиден. Продолжать ли Крымскую войну? Александр решил лично оценить обстановку на театре военных действий и отправился на юг. Он побывал в нескольких городах, не избегал разговоров с простыми солдатами и пленными и пришел к выводу – войну продолжать нельзя. Так уже в первую осень своего царствования Александр II не побоялся сделать трудный и непопулярный, но необходимый шаг. Согласился на переговоры. Противники России, стремясь использовать свою победу, лишали ее выгодных позиций и военного флота на Черном море. Решения состоявшегося Парижского конгресса были оскорбительны для императора. Может быть, именно тогда он по-настоящему остро ощутил необходимость коренных преобразований в России. Еще до коронации, которая состоялась через год после воцарения Александра, в обществе открыто заговорили об обновлении. Слово «оттепель» вошло в российский политический словарь именно в ту пору. Будучи в Москве, государь объяснил московскому дворянству причины, по которым, как он считал, необходимо освобождение крестьян. Существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели ожидать времени, когда оно начнет само уничтожаться снизу. Уже тогда многим было ясно, что крепостное право изжило себя. Но речь шла не только о свободе миллионов бесправных рабов, но и о судьбе более чем 100 000 помещиков-дворян, считавшихся главной опорой трона. Они не представляли, как смогут жить, если лишатся своих крепостных. Затронуть их интересы не отважился ни один из предшественников Александра. И вот первый дворянин и самый крупный помещик России, ее император, сумел подняться над исконными представлениями и интересами своего окружения и понять, что в действительности нужно его огромной, бедной стране. Он заявил, что желает, требует, повелевает, чтобы дело крестьянской реформы было закончено без проволочек. Он сам следил за работой дворянских комитетов, готовивших свои предложения. И в исторический для российского государства день, 19 февраля 1861 года, в шестую годовщину своего восшествия на престол, подписывает высочайший манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. С этого момента ни один человек в России
не мог считаться личной собственностью другого человека. А значит, крестьян нельзя было продавать, покупать или дарить. Они обретали гражданские права. Отмена крепостных порядков проложила дорогу и другим реформам Александра II, изменившим, по сути, всю российскую жизнь. Была проведена университетская реформа, создана система народного образования. Полностью обновлена судебная система, введены суды присяжных. Был сделан важный шаг на пути развития местного самоуправления. В уездах и губерниях, в больших и малых городах появились свои выборные органы. Они состояли из представителей всех сословий и обязаны были проявлять внимание к нуждам беднейшего населения. Финансовая реформа позволила упорядочить бюджет и обеспечить кредитами строительство предприятий и железных дорог, что не замедлило сказаться на темпах промышленного развития. Так решительно и быстро направить страну в нужном направлении мог только человек большого личного мужества. Вспоминали, например, как однажды на охоте Александр спас егеря, на которого бросился медведь. И раньше, и позже, в опасных ситуациях, император проявлял спокойствие и бесстрашие. В его отношениях с женой долгое время сохранялась взаимная любовь и предупредительность. Однако с годами все стало меняться. Мария Александровна начала хворать. Подчас ей просто не хватало сил, чтобы исполнять роль нежной жены. Тем не менее, уважение Александра Николаевича к супруге оставалось неизменным на протяжении всей жизни. Мария Александровна, превозмогая свою болезнь, как подобает императрице, участвовала в раутах и приемах. Даже на военных смотрах она была рядом с мужем. Возможно, и впоследствии их семейная жизнь не претерпела бы особых изменений, если бы не трагедия, случившаяся с их старшим сыном, цесаревичем Николаем. Вот картина, запечатлевшая присягу наследника по достижении им совершеннолетия. По общему мнению, этот способный юноша был достоин того, чтобы со временем взойти на престол. Но судьба распорядилась по-своему. Однажды он сильно ударился спиной, и этот ушиб стал причиной смертельной болезни. Николай умер. Родители тяжело переживали горе. Императрица все больше уходила в себя, ее отношения с мужем теряли прежнюю теплоту. Император держался мужественно, хотя уже тогда в нем стали замечать первые признаки усталости. Но, несмотря ни на что, оставить государственные дела он не мог. Тем более, что наступила очередь военной реформы. Все устройство российской армии менялось самым решительным образом. Был отменен веками мучивший крестьян рекрутский набор. Вместо него введена всеобщая воинская повинность. Прежний срок службы 25 лет сокращался в несколько раз. Страна была разделена на военные округа. Это сразу улучшило управление, упростило и ускорило мобилизацию в случае войны. Отменили телесные наказания. В армию пошли добровольцы, ведь служба стала престижной. В результате в короткое время Россия получила армию, которая была укомплектована, организована и вооружена по лучшему европейскому образцу. Тем временем
И совершенно неожиданно в самой столице случилось событие, навсегда лишившее спокойствия Александра и его семью. В апреле 1866 года на царя было совершено покушение. Выстрел раздался, когда император выходил из летнего сада. Александр не пострадал, но был глубоко потрясен. Оказывается, есть люди, считающие, что он обманул народ, не дал крестьянам обещанной земли и не намерен вводить конституционную форму правления. Может быть, как раз после этого происшествия на одной из первых его фотографий император выглядит столь напряженным.

После этого покушения, как считают историки, начинается охранительный период царствования Александра II, когда он был более озабочен не столько продолжением реформ, сколько сохранением достигнутого. Вместо оттепели наступало похолодание, ужесточилась цензура, усилился политический сыск. Но именно тогда, среди несчастья и без числа, как сказал поэт, к Александру пришла новая, всепоглощающая, молодая любовь. Он знал эту девушку еще ребенком. Теперь, когда ей исполнилось 18 лет, он увидел ее в летнем саду и влюбился. Ее имя – Екатерина Долгорукая. Императору в тот год было 47 лет. Близкие, двор, высший свет осуждали их отношения. В Петербурге они были на виду. Лишь Крым оказался тем заповедным уголком, где они чувствовали себя спокойно. Жениться на своей возлюбленной Александр не мог, ведь для этого пришлось бы разводиться с женой. Эта человеческая драма будет продолжаться 15 лет, почти до самой смерти императора. В его жизни образуется еще одна семья. Александр Николаевич настоит на том, чтобы эта вторая семья тоже поселилась в Зимнем дворце рядом с первой, официальной. И все оставшиеся годы он будет искренне страдать от безысходности сложившегося положения. К тому же беды продолжали его преследовать. В мае 1867 года в Париже на российского государя было совершено еще одно покушение. После смотра войск Александр вместе с французским императором возвращался в открытой коляске. Тогда-то и выстрелил в него некий польский эмигрант. К счастью, промахнулся. Этот случай вновь надолго выбил Александра из равновесия. Он чувствовал себя живой мишенью для террористов. Отвлечься удавалось, только погружаясь в заботы, жизненно важные для империи. Укрепились ее позиции на побережье Тихого океана. К России отошли земли Приморья, Уссурийского края. Тогда же Александр решил избавиться от владения Аляской, просто от того, что не надеялся ее удержать. Аляску продали Соединенным Штатам Америки. В середине 60-х годов пришлось силой оружия решать конфликты с соседями в Средней Азии. Русские войска нанесли поражение отрядам Коконского хана, затем на реке Сырдарье армии Бухарского эмира. Покорилось и Хивинское ханство. Империя, по выражению тех лет, округляла свои границы. Сложнее была ситуация на Кавказе. Еще в молодости, получив там боевое крещение, Александр многое сделал, чтобы не просто замирить горцев, а превратить их в союзников для борьбы с Турцией. После десятилетий Кавказской войны удалось пленить вождя горских племен имама Шамиля. Александр проявил и благородство, и дальновидность, приняв поверженного врага как почетного гостя. Это улучшило обстановку на Кавказе и оказалось весьма своевременным ввиду новой войны с Османской империей. Когда она началась, произошло то, чего турки никак не ждали. На стороне русских выступили сотни отрядов добровольцев с Северного Кавказа и Закавказья. И хотя турецкие войска были многочисленны и сильны, они проиграли кампанию на Кавказском фронте. Как, впрочем, и на главных полях сражений, где решался исход этого противостояния, на Балканах.
Александр никогда не забывал унижения, испытанного после Крымской войны. И вот, зная возросшую силу своей армии, он объявил о решении прийти на помощь православным народам, восставшим против турецкого ига. Жестокость завоевателей, особенно в Болгарии, не знала предела. Сообщалось о десятках тысяч убитых, сотнях разграбленных и сожженных селений. Россия не могла не вмешаться. В июле 1877 года русские войска форсировали Дунай. Сорвать переправу туркам оказалось не под силу. Наступление поначалу развивалось успешно. Было освобождено много болгарских селений и городов. Но потом начались неудачи. Войска несли большие потери. Наступление замедлилось. Александр все это время был на фронте. Он не вмешивался в действия командования, никого не упрекал, но глубоко переживал неудачи, стоившие России тысячи и тысячи человеческих жизней. Беззаветное мужество русских солдат и офицеров позволило в конце концов вернуть военное счастье. Противник начал отступление по всему фронту. Александр следовал за армией. Случалось, он прямо на поле боя подбирал в свою коляску раненых. Будучи почти на пределе истощения духовных и физических сил, он до конца войны отказывался вернуться в Петербург. Еще при отправлении на фронт Александр говорил, что будет братом милосердия. И сейчас его главной заботой стали раненые, которых он ежедневно навещал в госпиталях. А война близилась к завершению. Одно за другим освобождались болгарские селения. Пройдя через тяжкие испытания, Александр по-прежнему проявлял великодушие к пленным. С почестями встретил турецкого пашу, сложившего оружие. Приказал не чинить зла никому из врагов, сдавшихся в плен. Их отпускали, не считая опасными, ведь русская армия была уже недалеко от Стамбула. Пять веков страдала Болгария под владычеством турок. Теперь она обрела независимость. Недалеко от столицы Турции, в местечке Сан-Стефано, был подписан долгожданный мирный договор, который наконец-то возвращал России все утраченное в результате Крымской войны. С безраздельным господством Османской империи на Балканах было покончено. Русский военный флот мог вернуться в Черное и Средиземное моря. Эта победа досталась Александру дорогой ценой. Мы были поражены его изменившимся обликом, вспоминали приближенные. Когда царь уезжал на войну, это был высокий и красивый воин, державшийся очень прямо. Когда он возвратился, его

предпочла отказаться от всех светских удовольствий и посвятила свою жизнь заботам обо мне. Она имеет полное право на уважение и благодарность. Она живет только для меня, занимаясь воспитанием наших детей. Но главное дело его жизни, реформы, давали сбой. Страна была ослаблена войной, в обществе шло брожение, росло недовольство. Императора обвиняли в том, что он не довел начатое до конца. Одно за другим возникали тайные общества. За царем устроили настоящую охоту. Однажды, гуляя, он увидел в руках человека револьвер. Метнулся в сторону. Прогремело 5 выстрелов. Царь бежал зигзагами, и судьба вновь его пощадила. Правительство тут же приняло чрезвычайные меры для поддержания спокойствия и законности. Повсюду жандармы брали под арест подозрительных лиц, но обезвредить тайную организацию так и не смогли. И хотя террористы знали, что царь уже склоняется к введению в России конституционной формы правления, их смертный приговор ему отменен не был. На пути следования царского поезда заложили бомбу. Но заряд взорвался под составом, где ехала царская свита. Лишь чудом обошлось без жертв. Отступать заговорщики не желали. Очередной удар они нанесли там, где император, казалось бы, мог чувствовать себя в безопасности. В Зимнем дворце. Взрывчатку пронесли в комнату под царской столовой. Но именно в тот день Александр задержался к обеду. И покушение снова не удалось, хотя заряд сработал минута в минуту. Так драматично завершался 25-й год царствования человека, который по мере сил пытался обновить Россию. Умерла его жена. Александр Николаевич понимал, что обязан устранить всякую двусмысленность в положении своей второй семьи. Екатерине Долгорукой и ее детям был пожалован титул светлейших князей Юрьевских. Вскоре Александр и Екатерина обвенчались почти тайно, не пригласив даже близких. Несмотря на угрозы террористов, император не собирался скрываться за стенами дворцов. Более того, он был настроен на дальнейшие преобразования. В свой последний день, 1 марта 1881 года, он одобрил представленный ему проект Конституции, которую намеревался дать России. После этого, не послушав Екатерины, которая умоляла его никуда не ехать, отправился на развод лейб-гвардии саперного батальона. Оттуда в Михайловский дворец. Покинув дворец, он отказался изменить привычный маршрут, на чем настаивала охрана, и приказал кучеру ехать вдоль Екатерининского канала. Там его и ждали бомбисты. От первого взрыва он не пострадал. Вышел из кареты, хотел увидеть, кто это сделал. Вторая бомба взорвалась прямо у его ног. Через час с небольшим царь скончался в своем кабинете в Зимнем дворце. Только после его гибели современники осознали масштаб и значение проведенных им реформ. Он совершил поистине исторический переворот, отменив веками существование.

Навязавший порядок, основанный на рабстве, за что и получил в своем отечестве имя «Царь-освободитель». По словам историка, он отличался отсутствием наклонности играть в царя и оставался самим собой. Он не хотел казаться лучше, чем был, и часто был лучше, чем казался.

Московское время 10:20. В эфире ежедневная программа для тех, кто дома, «Собеседник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Кузнецова. За режиссерским пультом Марина Рябко. Операторы Светлана Вильям, Вера Хрыкина и Любовь Лазуткина. Сегодня суббота, 26 октября.

Хотя календари говорят, что еще осень, середина осени, но во многих районах нашей огромной страны настоящая зима. Да и в Москве уже выпал снег, правда, еще робкий, не смелый. Чуть выглянет солнышко, тотчас тает. Но зима не за горами. Да вот, гидрометцентр говорит, сейчас в Москве 0 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров. Относительная влажность 83%. Сегодня в столице облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Температура от 0 до плюс 2. Ветер северный 3,7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге от плюс 3 до минус 5. Самая высокая температура будет в Туркменистане до 32 градусов тепла. Самая низкая на севере Таймырского автономного округа до минус 21 градуса.

Прежде чем рассказать о нашей сегодняшней программе, я хочу обратиться к одной божественной истории. Она попалась мне на глаза вчера при подготовке к собеседнику. Феликс Кривин. Улыбка идола. Идол вопросительно улыбнулся. «Я потерял надежду», — сказал человек. «Сам не знаю, как я ее потерял. Вчера еще была, а сегодня встал. Нет никакой надежды». Идол осуждающе улыбнулся. «Я знаю, что это нехорошо. Человек не должен терять надежду. Я старался как мог, но так получилось, понимаешь?» Идол понимающе улыбнулся. «Я знал, что ты меня поймешь. Когда теряешь надежду, так важно, чтобы тебя кто-нибудь понял. Понял и ободрил. Но кто может меня ободрить?» Идол ободряюще улыбнулся. «Ты ободряешь меня? Ты даешь мне новую надежду? О, спасибо, спасибо тебе! Теперь мне легче жить на свете». Идол улыбнулся, понимающе, многообещающе. Рассказав эту многозначительную божественную историю, я не хочу делать глобальных выводов. Не буду затрагивать общих проблем. Нет. Она навела меня на мысли о другом. О том, что меня волнует. Это отнюдь не значит, что меня не волнуют темы житейские, но об этом много говорят. Да и в нашей программе вы сегодня познакомитесь и с обзором прессы, и с новостями Радио России. А я хочу продолжить разговор о слове в эфире, начатый недели две назад. И поговорить о своей интереснейшей профессии диктора. Она, к сожалению, требует защиты. Это профессия, создававшаяся 60 лет. Мы оказались на месте того человека из божественной истории, который обращается к идолу. Мы столкнулись с тем, что профессия диктора оказалась, особенно в последнее время, незаслуженно униженной, а защитить ее некому. А самое главное, наши новые уважаемые руководители и высшие, и на более низком уровне не видят нашего места в новых структурах радио. Вот так. Я понимаю, что все это поздновато, но, как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. И вот гром грянул, и нам остается питаться надеждами. А между тем, в дикторы-то попадали через три тура огромного конкурса. Среди дикторов бывшего всесоюзного радио люди не просто с высшим образованием, а многие с высшим актерским образованием, то есть люди, владеющие словом, владеющие логикой печатного слова, а главное, владеющие законами логического чтения. Многие блестяще читают стихи, художественную прозу, но, к сожалению, эти способности дикторов оказываются невостребованными. А между прочим, в лучших радиокомпаниях мира роль дикторов велика. Ну, вспомните хотя бы ITV. А лучший ведущий телевизионных программ Америки, кумир американцев более 30 лет... Ой, господи, запамятовала фамилию. Ну ладно, неважно. Сказал, что он никогда не писал для себя сценариев. Для этого привлекаются профессиональные авторы и редакторы. А у нас все делают все. Поэтому и журналисты пошли в эфир читать чужие тексты, то есть выполнять работу дикторов. А мы, дикторы, во спасение пишем для себя сценарии полуношников, собеседников. И то, что они имеют хорошую и большую почту, говорит о том, что не боги горшки обжигают. Я согласна, что профессия диктора может и должна трансформироваться. И я вижу, что
ее трансформацию в диктора ведущего, вот как сейчас. А может быть, у вас возникнут какие-то новые идеи? Кстати, отзывам радиослушателей придается громадное значение. К ним нельзя не прислушаться. Ведь мы работаем для вас, поэтому пишите. Может быть, к вам прислушаются, и мы не будем в роли потерявшего надежду человека из замечательной притчи Феликса Кривина.

о нашей сегодняшней программе. Сейчас после программы обзор прессы проведет диктор Илья Прудовский. Затем в 11 часов новости Радио России. Журналисты службы информации будут выходить в эфир каждый час. В 11 часов 10 минут музыкальная передача «Моя любимая пластинка» поет и рассказывает Лидия Андреевна Русланова. Я думаю, этот могучий русский голос, полный широкой удали, сердечности, народного юмора, знают и любят все. В 11 часов 50 минут передача для садоводов и огородников. Любители садоводы могут получить интересную информацию. В 12 часов 10 минут в эфире радиотеатр. Польский драматург Юзеф Табор. «Ожидание». Я не знаю этой пьесы. Мы послушаем вместе. В спектакле заняты Римма Быкова и Леонид Марков. В 13 часов 10 минут концерт «Слушаем всей семьей» с участием Алексея Гринюка, семьи Великановых, детского ансамбля «Кувички» и Эльвиры Бостон. Выпуск посвящен юным музыкантам. По-моему, хорошую традицию возрождает собеседник. В 13 часов 25 минут хроника культурной жизни Франции в передаче «Открытка из Парижа».

0: Начнем нашу программу. Время обзора прессы. Передаю микрофон диктору Илье Прудовскому.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Свой обзор я начну с материала, который является продолжением, как бы тематическим продолжением другого материала, который я давал ровно неделю назад. Может быть, кто-то слушал тот прошлый обзор и помнит его. Тот же самый автор, профессор, председатель Российской психоаналитической ассоциации Белкин. Если мне не изменяет память, прошлый материал его в газете «Культура» назывался «Кто же он, Михаил Горбачев?». И речь шла о многих противоречивых, интересных, спорных характеристиках Михаила Сергеевича. Сегодня профессор Белкин, тоже в газете «Культура», дает материал под заглавием «Горбачев и Ельцин». И я просто считал себя обязанным обратить ваше внимание на продолжение темы в газете «Культура». Вот небольшие фрагменты из этого материала. Горбачев и Ельцин. Противостояние поистине эпического масштаба, не укладывающееся ни в один из распространенных стандартов. Политические противники, соперники в борьбе за власть и тому подобное. Не часто случается так, чтобы несомненная, безоговорочная победа, какую принес Горбачеву разгром бунтовщика Ельцина осенью 1987 года на пленуме ЦК КПСС, оборачивалась в итоге таким выигрышем для побежденного и проигрышем для победителя. Ельцин не просто восстал из пепла, он как бы присвоил роль, которую Горбачев изначально оставлял за собой –

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. С кем это вы тут так энергично здороваетесь?
1: С вами, Татьяна Ивановна.
2: Так вы меня приветствуете. Очень рада. Очень приятно тронута.
0: Татьяна Ивановна, почему вы принесли этот старый патефон?
2: А это я вам сейчас объясню. Вы, конечно, помните нашу прошлую встречу.
0: Да,
3: еще бы это было перед 8 марта.
2: Да. Вот. После той передачи я получила довольно много писем. И вы разрешите, я прочту одно из них.
0: Конечно.
2: Это письмо пришло из Свердловска. К нам обращается пенсионерка Валентина Федоровна Мещерякова. Вот что она пишет. Дорогие, милые персики.
3: Как?
2: Для тех, кому непонятно это обращение, поясню, что здесь Валентина Федоровна имеет в виду рассказ о Генри Персике, который мы все вместе с вами разыграли в конце той передачи. Помните?
0: Ну, конечно, очень хорошо.
2: Вот поэтому Валентина Федоровна и называет нас персиками. Дальше она пишет. Да чего же вы развеселили нас своей передачей? Как никогда мы были счастливы. Такие прекрасные рассказы, такая чудесная музыка. Хотите верьте, хотите нет, но мы сразу развеселились и затанцевали. И давление как не бывало. Вот что значит ваша передача.
3: Вот что значит слушатели, Татьяна.
2: Да, правильно. Вы просто психологи человеческих душ и сердец. Вот, такое приятное письмо. Да, и поскольку, как вы правильно сказали, Владимир Павлович, та передача состоялась накануне праздника 8 марта, Валентина Федоровна подколола к письму две поздравительные открытки.
3: Вестнику и мне.
4: Мужчинам,
2: нет,
4: да?
2: Это был женский день. Татьяна Васильевна, пожалуйста, возьмите, моя душенька, это ваша открытка.
0: Спасибо, Татьяна Ивановна. Спасибо за доброжелательные письма, дорогие радиослушатели. Нам очень хотелось бы отблагодарить вас новой передачей.
4: Мы согласны с вами. Да, согласны, абсолютно. Татьяна Васильевна. Тем более, что письма на веселой студии, а также...
3: Да и устные отзывы.
4: Да, да, это и мы тоже получили.
2: Кроме того, в литературной редакции радио меня ознакомили с почтой, поступившей на нашу передачу, и в большинстве писем содержится просьба, чтобы в веселой студии побольше звучало музыки. Вот я и подумала, что было бы неплохо всем нам сегодня послушать лирические песни,
4: вот
2: которые уже немного забыты. Вот поэтому я и захватила с собой этот свой старенький патефон.
3: Патефон.
2: И несколько пластинок.
4: Я должен сказать, что это отличные мысли. Давайте песню.
3: Кроме того, песня подскажет нам сюжет.
4: Правильно.
3: Возникнут ассоциации.
4: Воспоминания. Пусть прозвучит вот эта песня, скажите.
3: Какая?
0: О любви.
4: По-моему, это о любви, да?
0: Да, да, да.
3: О любви.
4: Это очень хорошо.
5: Забывать любовь не надо. Явится нежданный. Счастьем расцветет вокруг.
3: Вам нравится, Евгений Яковлевич?

0: Но у вас возникает какие-нибудь ассоциации?
1: А у вас?
2: Да.
0: Возникает?
2: Да.
0: А у вас, Владислав?
2: Еще.
0: И воспоминания?
2: Конечно.
0: Молодец.
1: А мечты?
0: Тоже.
1: А если все не так?
2: А если все не так? Что такое?
1: Совершенно все иначе.
0: Нет, одну минуточку.
2: Что такое? Минуточку, вы же не протестовали.
0: Нет, именно протестую. Нет, минуточку. Как это понимать? Одну минуточку. Если все не так, если все иначе. Что не так? Что иначе?
2: Ну, что-нибудь.
0: И вообще, нет, это какая-то неопределенность. Вообще, ассоциация вызывала песню, а потом какая-то все-таки неопределенность.
2: Дорогой мой, Евгений Яковлевич, но ведь песня не всегда адресуется к разуму. Но к чувству.
1: Да,
0: ну я понял.
2: А мне, например, это напомнило один сюжет.
1: Да? Расскажите.
2: Ну, нахлынуло, что ли сказать, так сказать, воспоминания.
1: Ну, Владимир Павлович, по-моему, вы просите слово.
0: Ну, говорите.
1: О чем?
3: О чем?
0: Говори.
3: О чем будете говорить?
2: О любви.
0: Браво.
2: Но одному мне не осилить этой темы.
3: Ну, конечно, для этой темы требуется обязательно
2: поэтому
3: дуэт.
2: С вашего согласия я попрошу Татьяну Васильевну помочь мне разыграть рассказ Ярослава Гашека «Роман Боженки Графнитровой».
1: А что я должна играть?
2: А с этим мы разберемся по ходу дела.
0: Так, минуточку, вы наизусть или по книжке?
2: Евгений, да. Уже включен микрофон.
0: Ну, у меня книжка в руках, если вы оговоритесь, я буду вам помогать.
2: Итак,

0: мадемуазель Башенка графня.
1: Которую мне предстоит играть.
0: Совершенно верно. Она смотрела на мужчин очень холодно. О! Вот так, совершенно верно. И голубые глаза ее глядели по сторонам совершенно спокойно, как бы говоря...
1: Нет, нет.
0: Нет, нет.
1: Не проведете.
0: Нет, нет, не проведете.
2: Право.
0: Правильно. Право. Если мы учтем, сколько приходилось ей читать об обманутых женщинах, о! То не будем удивляться, что она глядит на мужчин скептически,
1: да.
0: Что взгляд ее, остановившись на вас в трамвае, на вас, Евгений Яковлевич, или на мне, как бы выражает ее излюбленный лозунг какой?
1: Нет, нет, не проведете.
0: Браво! Нет, нет, не проведете. Вы уже полностью вошли в
2: так,
0: роль.
2: Ну давайте, ближе к тексту.
0: А, да, возвратимся к нашему повествованию. Вы даже могли совсем не думать о том, как провести эту голубоглазую блондинку. Но это вам не поможет?
1: Нет.
0: Отыскав среди сидящих в вагоне представителя мужского пола, особенно молодого, глаза ее тотчас объявляют ему то же самое, что заявила юная особа мужчине, подсадившему ее в вагон.
1: Нет, нет, не проведете.
0: Боженки графнитровой была своя система, при помощи которой она давала понять, что проникла в замыслы мужчины.
1: Да.
0: Система эта состояла в высматривании, в выискивании тех, кто заслуживает неожиданного ледяного душа.
2: Правильно.
0: На улице она то и дело оглядывалась, если какой-нибудь простак, заметив это и поняв превратно, возвращался и пробовал ее догнать. Она... оглянувшись еще раз, останавливался у витрины.
2: Неподалеку.
0: Неподалеку, вы совершенно правы, от постового полицейского.
1: Да.
2: И когда?
0: И когда, господи, прости, этому дурню молодой человек подходил к ней, происходила, ну, примерно следующая сцена.
1: Что вы стоите? Что вам надо? Говорите.
3: Разрешите проводить вас, сударыня?
1: Что? Нет, нет. Не проведете.
0: Повторите, разрешите проводить вас, сударыня?
3: Ну, разрешите проводить вас, сударыня.
1: Сударь, отстаньте от меня.
3: Ну, не сердитесь, душенька.
1: Что, душенька? Я буду жаловаться. Полицейский, постовой, помогите, пожалуйста. Этот молодой человек пристает ко мне, помогите.
0: Не приставайте к ней, так. Молодой человек. Полицейские, постоянно дежурившие на проспекте Фердинанда, излюбленном прожанном месте прогулок, очень хорошо ее знали, так как она часто применяла эту свою охлаждающую систему именно там. Золотая моя Боженка Графнитрова. Как стойко отбивались вы от мужчин, не хуже Гретхен. Которая на обращении к ней Фауста, помните?
2: Да, прекрасная барышня.
0: Прекрасная барышня ответила, что?
1: С девическим целомудрием.
0: Я не барышня, и вовсе не прекрасная.
2: Вот только она выше говорила. Выше. Повторите.
1: Я не барышня, и вовсе не прекрасная.
0: Ну, вот. Татьяна Васильевна, получилось.
2: Так, дальше.
0: Я не барышня, и вовсе
2: ну, дальше,
0: не прекрасная.
2: Нет,
0: она не даст подкупить себя льстивыми словами. Ей хорошо известны эти мужские козни. Обычно она брала из отцовской библиотеки какую-нибудь книгу в красивом переплете и, выйдя на улицу, в ожидании очередной жертвы, скромно садилась где-нибудь на уединенную скамейку. Раз она обратилась к человеку, севшему рядом с ней и не сказавшему ей ни слова с вопросом.
1: Что вам от меня надо, сударь?
3: Что? Я плохо слышу.
1: Что вам от меня надо, сударь?
3: О, ничего, деточка.
1: А я вам не деточка, понимаете? И мне прекрасно известно, зачем вы здесь сели. Вы собираетесь заговорить со мной об осени, о том, как падают пожелтевшие листья,
3: да.
1: О том, что ваша жизнь тоже осень, в ней нет солнца, и как вам этого солнца не хватает. Но меня вы на этом не поймаете.
0: Вы ее не
1: будьте
0: поймаете.
1: Будьте здоровы, будьте здоровы оба.
3: Девчонка сошла с ума. У меня и в мыслях не было с ней заговорить. Я слова ей не сказал.
0: Но в мыслях у вас было...
3: Ничего у меня не было, я играю старика. Я старика играю.
0: Подождите, идем дальше по сюжету. Итак, он не сказал ей ни слова а достойная боженка Графнетрова шла по дорожке, твердя про себя.
1: Ловко я его срезала. Вот дал бы Бог, кто-нибудь попробовал меня поцеловать. Я бы дала этому человеку пощечину и убежала.
0: Ночью она спала спокойно и видела во сне, будто рубит мужчинам головы. Сон был такой приятный, такой яркий.
1: Красивый.
0: Но наступило утро, и пришлось вставать, так как отец послал ее в банк получать какие-то деньги. Она охотно отправилась туда, потому что никто из тамошних деловых людей не обращал на нее внимания. После того, как она не раз заявила им, что считает их распутниками, ей выплатили по чеку 300 крон, и она пошла домой, гордая, смелая, спрятав деньги в сумочку.
2: Так, дальше у выхода.
0: У выхода? Да. Что у выхода?
1: У выхода. Встретился. Ее кто-то
0: встретил.
1: Ей
0: встретил. У выхода ей встретил.
2: А вы говорите, я наизусть знаю. У выхода еще разок. Пожалуйста. Смелее, у выхода.
0: Спрятав деньги в сумочку.
2: У выхода.
0: У выхода ей встретился красивый, черноглазый, молодой человек в элегантном костюме.
2: Так, это вы.
0: Это я, конечно.
2: Давайте
0: я.
2: Так, продолжайте.
0: Простите, мадемуазель, вы не скажете, как
2: пройти? На Лазарскую. Лазарскую.
0: Да неважно, на какую.
2: На Лазарскую.
0: На какую-нибудь улицу? Такого простого вопроса ей никто еще не задавал.
1: Пойдемте, я покажу вам. Я иду в ту же сторону.
0: Извините, я приехал из провинции города. Не знаю, не сердитесь на меня.
1: Я не сержусь, но согласитесь, что все мужчины лживы.
0: Вы правы, да. Они негодяи.
1: Это
0: ей понравилось. В глазах ее, обращенных на него, уже не было выражения «не проведете». А когда они попали в толпу, этот милый, славный, молодой человек вырвал у нее сумочку и скрылся. Золотая моя боженка Графнетрова, что делалось, наверное, в твоей невинной головке, когда тебя же потом дома попрекали тем, что ты бегаешь за мужчиной.

0: Кажется, вы вспомнили этот рассказ после песни, где звучали слова «Если все не так, если все иначе».
1: Да, действительно, если все иначе.
2: Вот именно, если все иначе. Надеюсь, теперь мы вас убедили.
1: В какой-то мере, да. Но можно мне слово взять?
3: Конечно, Евгений Яковлевич. Но сегодня мы решили, что каждому нашему выступлению будет предшествовать песня.
1: Ну, вот именно поэтому я и попросил слово. Татьяна Ивановна, какую следующую песню вы нам покажете?
4: Ну-ка, давайте следующую песню. О, я сразу догадался. Это песня Дунаевская из кинофильма «Весна».
1: Вы знаете, мне вдруг так захотелось за город.
2: Ой, там так хорошо весной.
1: Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Я вспомнил один рассказ Чехова. Чехова рассказ. Как раз об этом. Или почти об этом.
3: Так.
1: Ну, разыграем? Татьяна,
3: да?
2: Да. Попробуем.
1: Роли там вот какие. Вы знаете, тут загвоздка. Среди нормальных, что ли, человеческих ролей, там есть еще роли, ну, как, ну, извините, ну, как вам сказать, ну, есть роли котов. Котов, да, мне как-то не совсем ловко предлагать их вам. Особенно вам, Владимир Павлович, кота играть как-нибудь.
2: Я играл волков, а котов уж как-нибудь.
1: Смотрите, с удовольствием будете играть, да? А вот вы, говорят, бегемота где-то играли. Правда,
2: а бегемота нет.
1: Как нет? Ну, зачем же
2: озвучивал бегемота.
1: Вот это другое дело. Ну, хорошо, прошу вас тогда. Дело было весной на даче.

0: проснись, милый. Ты ужасно, Алёша, голубчик, проснись. Ну да. Кто-то плачет.
1: Что? Что?
0: Кто-то плачет.
1: Плачет? Что ты выдумываешь?
0: Прислушайся. Слышишь? Стонет кто-то.
1: Ну где?
0: Это должно быть дитя к нам подкинули.
1: Дитя?
0: Я не могу слушать.

Алеша приподнялся и стал слушать. В настежь открытое окно глядела ночь. Вместе с запахами, тихим шелестом лип и слабый ветерок доносил до кровати странные звуки. Не разберешь сразу, что это за звуки. Плач ли то детский, пение ли, вой ли. Были дисконты, альты, тенора.

0: Тихо-тихо, Варюша. Тихо.
1: Да это, Варь, коты. Глупенькая.
2: Коты? Тут не может быть. А басы кто же?
1: Свинья кто же? Ведь мы не забывай, ей-богу, на даче. Он, слышишь? Басы, так и есть. А басы? Тенора, коты. О, успокойся, Варенька.
2: Ой, я не могу. Я не могу.
1: Да. А спать не дают. Черт бы их побрал. Орут. Ой.

Кошачье пение между тем шло крещендо. К певцам присоединились, по-видимому, новые певцы, новые силы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт, возню. Нежное, как студень, пиано достигало высшей степени фортиссимо, и скоро воздух наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели, точно по нотам с восьмыми и шестнадцатыми. Третьи тянули длинную однообразную ноту. А один кот, должно быть, самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором.

0: Мне в 7 утра вставать надо, на службу ехать. Они ревут, спать не дают, дьявол.
1: Мне страшно.
0: Да замолчи ты-то. Ну, пожалуйста, баба. Нюнет тут над самым ухом, хныкает тут. Ну, чем я виноват, чем? Что они, мои, что ли, коты?
2: Алеша спрыгнул с кровати. Он поглядел вниз на землю и увидел штук 10 котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на прокинутой вверх дном лохане, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше, любви ли к кошечке или собственного достоинства. За любовью ли они пришли, или только за тем, чтобы достоинство свое показать. В отношении друг к другу сквозила самая утонченная ненависть. По ту сторону полисятника терлась решетку свинья с поросятами и просилась в садик.
0: Негодяи, пошли. Пошли вон! Кш! Уй, черти, кш! Ой. Пошли, анафемы! Черт бы вас побрал!
1: Ой.
0: Варь!
1: Мне страшно.
0: Варя! Ну-ка, дай-ка мне графин. Мы их окатим. Вот черт. Вот вам. Вот вам.
3: Эх, молодежь, молодежь. Ну, можно ли так делать? А? Молодежь.
0: А это не молодежь.
2: Алеша поднял лицо ко второму этажу и увидел плечи в халате с большими цветами, сухие и жилистые руки. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили. Старец! Алеша узнал в нем своего начальника. Сидел у окна и не отрывал глаз от котов.
0: Это ж не молодежь, это коты. Вы почивать изволите?
3: Нехорошо. Вы идете против природы, молодой человек. Какое вам дело? Ведь это организм. Как по-вашему? Надо понимать. Не хвалю.
0: Варя? Варя? Это наш начальник.
1: Ой.
0: Сам. И не спит, да котов любуется. Вот дело-то неприятно. Жить вместе с начальником.
3: Молодой человек, где вы? Молодой человек, пожалуйте сюда, в окно.
0: Я здесь, я готов.
3: Видите вы этого белого кота? Видите?
0: Да.
3: Ну, видите, да?
0: В крапинку.
3: Да, как вы его находите? А? Это мой. Это мой. Манера-то, а? Манера.
0: Ваша.
3: О, апостол. Поглядите-ка.
1: Мяу.
3: Мяу. Васька. Васюша. Шельм.
0: Васенька зовут.
3: Усищи-то какие у пошака. Сибирская шельма. Из мест отдаленных. Окошечки быть... Кошечки быть в беде. В беде.
0: Варя, отойди.
3: Всегда мой кот вейф брал. Ух, манера. Ух, манера.

На следующую ночь коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алёша не смел. Среди них был кот его начальника. Алёша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.

0: дорогие друзья, коллеги, а вас не смущает, что вот уже прозвучало два рассказа и ни одного счастливого конца это?
1: Да ну ничего, ничего.
2: Мы же ведь находимся в веселой студии. Ну,
3: конечно.
2: А юмор имеет свои законы.
1: Совершенно правильно. Он всегда ищет какое-то несоответствие.
0: Ну, я не знаю.
1: Да ну, ну что, знаю. Ну, все нормально, все нормально.
0: Ну, тогда предложите что-нибудь.
1: Сейчас предложу, сейчас предложу. Сейчас подумаю.
3: Нет, что-нибудь нельзя.
1: Как?
3: Потому что по условиям сегодняшней встречи можно предлагать не все, что угодно.
0: Ах, да?
3: Да.
1: В каком смысле?
3: Тема вашего выступления должна быть по ассоциации связана...
1: А, с песней.
3: С
1: ну,
3: песней. Именно... Татьяна Ивановна,
1: да. Татьяна Ивановна, давайте, а не будем спорить. Давайте меня. Песню.
4: Все готово.
0: Подождите, подождите.
4: Щемящие
0: кровь. Что это?
1: Сейчас, немножко. О, опять любовь. Опять весна.
0: Опять весна.
1: Это песня Листова. На стихи Арского в парке стоит.
0: Любовь.
1: Мне ничего не стоит продолжить эту тему. Ничего. Вот, например, юмористическая автобиография Бранислава Нушича.
0: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так как же он трактует любовь?
1: А с этим мы разберемся вместе.
0: Первая любовь – это пожар, причина которого неизвестна даже полиции. Она вспыхивает от трения, как спичка, и гаснет сама, подобно тому, как догорает спирт в спиртовке.
1: Первая любовь – это укус комара, который не приводит к заражению крови, а только вызывает зуд.
0: Первая любовь – это особый вид рекрутского набора, при котором тебя лишь признают годным для несения службы в свой срок, когда ты будешь призван по-настоящему.
1: Первая любовь опасна только в том случае, если она последняя. Но в действительности первой любовью является вторая.
0: При второй любви человек чувствует себя так, словно второй год сидит в том же классе. Все ему известно, а между тем нет уверенности в том, что удастся выдержать экзамен.

0: А какие конкретные примеры приводит Бранислав Нушич?
1: Есть и конкретные примеры.
2: В свои молодые годы я до краев наполнял любовью. Пока не случилось то, о чем в народе говорят, помните? Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сложить. Одна моя любовь — это веселая трагедия, о которой вам небезынтересно будет узнать.

0: Вначале я познакомился с ее мужем. Он пригласил меня в свой дом и сам представил своей жене. С первого же взгляда я влюбился в нее и чувствовал себя счастливым, когда ее муж приглашал меня в гости. Мне казалось, что она мне симпатизирует. Во всяком случае, как только мы оставались вдвоем, она становилась намного любезнее со мной, чем в присутствии мужа. Но и муж не уступал ей в любезности. Напротив, он проникся ко мне каким-то особенным доверием, и я считал его своим искренним другом. Однажды мы очень долго бродили по заброшенным аллеям парка, и между нами произошел весьма любопытный разговор.
1: Насколько я мог заметить, вам нравится моя жена.
0: Ой, я?
1: Да.
0: Это... Да, то есть... Нет, ваша жена очень любезна, я и очень ее уважаю.
1: Да бросьте, пожалуйста, бросьте это кривляние. Зачем? Мы с вами достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы говорить откровенно. В ваши годы молодых женщин не уважают, а любят. Разве не так?
0: Но...
1: Что?
0: Это...
1: Смелее, смелее.
0: Ну вот, как это...
1: Ну-ну.
0: Ну, если вы сомневаетесь...
1: Да я не сомневаюсь, чудак вы, абсолютно не сомневаюсь, абсолютно. Я просто уверен в том, что вы влюблены в мою жену. Но вы меня не бойтесь. Я вам прямо скажу, я на вас не сержусь, совсем не сержусь, нисколько.
0: Я... То есть, но...
1: Вам трудно меня понять. Вам, разумеется, кажется странным, что я муж, да? Да?
0: Нет, я... Если вы специально завели меня в этот заброшенный парк, чтобы убить, то я...
1: Не-не-не-не-не-не.
0: Сударь, я вовсе не такой. Я вовсе не питаю к вашей жене подобных чувств. Я действительно только уважаю ее.
1: Поверьте, я не имею никаких злых намерений по отношению к вам. Поверьте. Выслушайте меня и постарайтесь понять. Видите ли, мой молодой друг, между мной и моей женой установились отвратительные отношения. Отвратительные. Больше того, мы стоим на пороге бракоразводного процесса. Вы... А вы не верите?
0: Нет, не может быть. Ну,
1: все может быть, друг мой. Пусть вас не смущает то, что я и моя жена так внимательны друг к другу. Вы, видите ли, расстаемся по взаимному соглашению. Согласитесь, что для вас такая ситуация более чем удобна. Если вы добьетесь взаимности, то в один прекрасный день моя жена станет свободной и поступит в ваше полное распоряжение. Однако для того, чтобы это произошло, необходимо объединить наши усилия. Мы должны по-дружески помочь друг другу.
0: О, извините, голова...
1: Ничего-ничего.
0: Кругом...
1: Ничего-ничего.
0: Помочь... Другу,
1: да-да,
0: друг,
1: да-да-да,
0: друг другу.
1: Да-да-да, помочь друг другу. Со своей стороны я сделаю все, чтобы вам помочь. Ну и вы должны оказать мне небольшую услугу. Для того, чтобы я выиграл бракоразводный процесс, мне необходимы доказательства, которых у меня нет. Но этим доказательством могли бы стать вы.
0: С удовольствием. Я?
1: Да-да.
0: Ну что? Каким образом?
1: Спокойно, это очень просто. Мне нужны доказательства аморального поведения моей жены. Не перебивайте меня. Мне необходимы доказательства, и вы, если бы только захотели, могли бы мне в этом помочь.
0: Понимаю. Не понимаю.
1: Сейчас поймете. Спокойно. Вы, разумеется, уже объяснялись ей в любви. Слушайте, если вы не успели еще этого сделать, то вам следует поторопиться. Я создам вам условия. Ну, скажем, куда-нибудь уеду. Что?
0: Спасибо, то есть, простите.
1: Минуточку, не волнуйтесь. Теперь начинается самое главное. Внимание. Вы приходите на свидание, а я, как вы уже догадываетесь, никуда не еду. Никуда не еду. Я прихвачу с собой двух граждан, свидетелей, и ворвусь в дом именно тогда, когда вы нас меньше всего ожидаете.
0: Но она упадет в обморок.
1: Тише, я вас умоляю. Моя жена, разумеется, упадет в обморок, совершенно правильно. А я брошусь на вас, свалю вас на пол и начну топтать ногами. Потом разобью вам нос и выдеру из вашей головы столько волос, сколько может выдрать честный муж в состоянии
0: невменяемости. Да, но...
1: Что но? Да, минуточку, да.
0: Послушайте, я забыл. Но послушайте.
1: Тише.
0: Тише.
1: Вас смущает, что мне придется вас поколотить.
0: Да? Меня смущает.
1: Подожди, я сейчас все объясню. Но тут уж ничего не поделаешь. Любовь требует жертв. Ну что?
0: Нет, но подождите, я не трус. Но посудите сами. Ну как я буду выглядеть в глазах вашей жены?
1: Когда я стал бы вас бить, вы, конечно, вызвали бы у нее жалость. А жалость, как известно, очень часто является источником самой глубокой любви.
0: О, нет. Нет, вы отводите мне самую незавидную роль.
1: Ну, ничего не поделаешь.
0: Я считал, что такую женщину нельзя обманывать. И я решил рассказать ей о своем разговоре с ее мужем.
2: Как мило, что вы пришли.
0: Я... хотел объясниться с вами.
2: Так.
0: Откровенно.
2: Так.
0: Я хочу сказать вам многое, очень многое.
2: Вот как?
0: Да. Видите ли, вы знаете, как я вас уважаю.
2: Благодарю вас.
0: Но чувство, которое я называю уважением... В нашем возрасте называют иначе.
2: Неужели? Я не знала. А нельзя ли узнать, как оно называется?
0: Это чувство. Оно называется любовью.
2: Так. Вообще говоря, я ожидала этого.
0: Ожидали?
2: Да. Я поняла это по вашим глазам. По вашему поведению, по всему.
0: Но...
2: Вы бы хотели узнать мой ответ?
0: Да.
2: Вы очень нетерпеливы. Я отвечу вам только тогда, когда вы на деле докажете мне свою преданность.
0: О, если бы вы мне дали эту возможность доказать.
2: Разумеется, я вам дам эту возможность. И очень скоро. Видите ли, дорогой друг,
0: да.
2: В настоящее время между мной и моим мужем установились отвратительные отношения.
0: Да что вы говорите?
2: Больше того, мы стоим на грани бракоразводного процесса. Мы расстаемся по взаимному соглашению. Почему так, не спрашивайте.
0: Да.
2: Но если чувства, которые вы сейчас открыли, действительно искренны, вы должны мне помочь... в моей борьбе против мужа. Вы могли бы оказать мне неоценимую услугу. Мне необходимо иметь как можно больше доказательств моего благопристойного поведения.
0: Они налицо.
2: У меня, разумеется, есть доказательства. Но мне нужны неопровержимые факты, так как мой муж сделает все для того, чтобы меня опорочить.
0: Именно об этом я вас и хотел предупредить.
2: Итак, вот вам мой план.
0: Так.
2: Я назначу вам день и час свидания.
0: День и час свидания?
2: Да. А сама спрячу в соседней комнате двух свидетелей. Разумеется. Они ничего не будут знать о нашем уговоре. Вы смело и громко заявляете мне о своей любви, а я начну вас урезонивать, скажу вам, что я уже замужем, что я честная женщина. Но вы не обращайте на это никакого внимания и попытайтесь меня поцеловать.
0: Так.
2: Когда вы это сделаете, я подниму ужасный крик.
0: Но для вида.
2: Те двое, надеюсь, поспешат мне на помощь. Так. И как только они появятся в дверях, я дам вам пощечину,
0: мне?
2: Начну рвать ваши волосы, ногтями исцарапаю вам лицо и потом попрошу тех двоих граждан хорошенько проучить вас и выбросить на улицу.
0: Я буду бить вас ногами. Я попрошу вас выбросить на улицу. Боже! Вы представляете, каково было мое положение? И надо же...

0: Режиссер Юрий Рашкин.
1: Ассистент режиссера Наталья Кириленко.
2: Звукорежиссер Иван Воронин.
3: Звукооператор Нина Королева.
0: Редактор Владимир Сорокин.
1: Музыкальный редактор Наталья Добровольская.

0: Китаец приклеивал левый край афиши. Показались две огромные буквы. Ша. Бумага шелестя разворачивалась. Шаляпин. Шаляпина привез на Дальний Восток бывший одесский предприниматель, теперь американский гражданин, администратор Оскар Стейн. В Шанхае Стейн бывал не раз. Там жили богатые американцы, англичане, французы, которые хорошо платили за импортную знаменитость. Поэтому Стейн спокойно повез в Шанхай великого Шаляпина. Город проверенный, концерты дадут прибыль. Там же Стейн услыхал о том, что в Харбине большая русская колония. А не дать ли в Харбине концерт? О том, что такое Манчжуго, Стейн имел смутное представление. Поди разберись в этих китайских делах. С вокзала ехали в удивительно скверном такси. Такие машины в Америке называют оловянные лизи и сдают на слом. Никакого асфальта, булыжные мостовые. Вечером Стейн расхаживал по неуютной сцене самого большого кинотеатра Харбина «Атлантик», который он заранее по телефону снял под шаляпинский концерт. Зал был длинный, мрачный, похожий на манеж. Кем заполнить этот зал? Иностранцев в городе немного, японцы по большей части военные, неизвестно, интересен ли им Шаляпин. Китайцы и русские бедны, видно невооруженным глазом. И зачем мы сюда притащились? От Атлантика до гостиницы было минут 7 ходьбы. Лифта в отеле, конечно, не было. Засунув руки в карманы спортивного американского пальто из верблюжьей шерсти, Стейн поднимался по лестнице, устланной пыльной, выленившей красной дорожкой. Он подходил к площадке третьего этажа, когда увидел трех мужчин, быстро спускавшихся навстречу. Они были странно одеты. Из-под расстегнутых пальто виднелись одинаковые черные косоворотки. Все трое без шляп. Один из них был высок, худощав, с птичьим изогнутым носом. Другой растрепанный, с космами белесых волос, с бородой. Третьего Стэн не успел разглядеть. Они громко говорили: «Зазнался, сволочь! Мы ему покажем кузькину мать!» У дверей шаляпинского номера к Стейну подскочил маленький лысый человек в пенсне, секретарь Шаляпина Кощук. «Не ходите к нему, он вне себя». «Что случилось?» – испугался Стейн.
1: «Кто там шепчется? Идите сюда! Оба!» – загремел голос Шаляпина.
0: Он был в темно-малиновом халате, подпоясанном тесьмой из крученого шелка с кистями. Крупная седая голова откинута назад, большая рука лежит на горле. Казалось, он задыхается.
1: «Чтоб никого! Никого!»

0: Никого ко мне не пускать, чтоб муха не пролетела. Пусть хоть сам император Японии.
1: Шаляпин снял руку с горла, начал играть кистями пояса. Внезапно лицо его разгладилось. Он усмехнулся.
0: Ладно, а теперь марш. Уходите, оба.
1: Только очутившись в другом номере, они пришли в себя. А произошло вот что. Кощук сидел и читал газету, когда услыхал громкий стук в дверь соседнего шаляпинского номера. Выскочил в коридор и увидел трех мужчин. Кощук представил себе, как Федор Иванович с яростным удивлением прислушивается сейчас к этому стуку, и весь похолодел. Спросил прерывающимся голосом: «Что вам здесь угодно, господа?»
2: «Нам угодно видеть артиста Федора Шаляпина»,
1: ответил бородатый, перестав стучать и глядя сверху вниз на маленького Кощука. «Федор Иванович никого не принимает, я его секретарь». Высокий худощавый тип с птичьим носом сказал: «Он обязан принять представителей прессы, он...» Бородатый перебил:
2: «Мы не только представители прессы. Я вождь Российской фашистской партии Константин Радзаевский. Кроме того, возглавляю бюро эмигрантов. Передайте Шаляпину, для него будет лучше, если он нас примет».
1: В это время дверь распахнулась. На пороге вырос Шаляпин. Кощук обратился к нему испуганным, почти плачущим голосом: «Федор Иванович, я... они...» Вождь Российской фашистской партии, не ожидая приглашения, двинулся к двери, двое других за ним. Шаляпин отступил, пропуская их. Лицо спокойно, тонкие губы сжаты. Только хорошо знавший Федор Ивановича Кощук видел на этом лице зарницы приближающейся страшной грозы. Кощук протиснулся вслед за непрошенными гостями, закрыл дверь. Бородатый протянул Шаляпину руку.
2: «Радзаевский, вождь российских фашистов!»
1: Шаляпин заложил большие пальцы за крученный пояс халата, прислонился к письменному столу. Глухо спросил: «Что нужно?» Бородатый обозлился. Кощук ясно видел, что он обозлился. Маленькие глаза бородатого блеснули. Он закусил нижнюю губу, потом сказал, обращаясь к своим:
2: «Садитесь, братья, потолкуем с господином артистом».
1: Сейчас Кощук не смотрел на Шаляпина. Он боялся на него смотреть. Кощук глядел на негодяев, которые с развязным и нахальным видом усаживались в кресло. Вождь фашистов с минуту молчал, поглаживая бороду худой рукой с грязноватыми обкусанными ногтями. Наконец сказал:
2: «Вот что, господин Шаляпин, вы эмигрант, и мы эмигранты. Следовательно, должны друг другу помогать. Как русский патриот, вы обязаны половину выручки с концерта пожертвовать в пользу фашистской партии и тем самым внести вклад в дело борьбы с большевизмом».
1: Теперь Кощук с замиранием сердца глядел на руки Шаляпина. Пальцы ходили по поясу. Они играли на поясе, как на рояле. Подал голос другой непрошенный гость, полный человек с холеными коричневыми усиками. Он сказал вкратчиво: «Разрешите представиться, генерал Космин. Позволю себе разъяснить положение. Федор Иванович, перед вами люди, имеющие в городе власть, и немалую. Мы можем запретить ваше выступление. Не заставляйте нас прибегнуть к этой крайней мере. Взываем к вашим чувствам патриота, антибольшевика». И снова молчание. Где-то далеко зазвонил телефон и затих. По улице проехал грузовик. Опять тихо. Бородатый сказал громко и сердито:
2: «Видимо, вы, господин Шаляпин, нас не поняли».
1: Одна из рук Шаляпина оторвалась от пояса, сжалась в кулак и с размаху опустилась на стол. Мраморная пустая чернильница покатилась по полу.
0: «Я Шекспира понимаю, а вас... пакостников понять не могу. Вон отсюда! К чертовой матери! Вон!
1: Все трое вскочили. Лица растерянные, испуганные.
0: Вон, гремел голос Шаляпина, вон, мерзавцы!
1: И Кощук, испытывая наслаждение неожиданно для себя, тоже завопил тонко. Вон! Космин, который был ближе всех к двери, выскочил первым. За ним худощавый тип с птичьим носом. Бородатый хотел что-то сказать, но, взглянув на Шаляпина, осекся и торопливо шагнул к выходу. Кощук на секунду увидел лицо Бородатого. Бледное, перекошенное, с маленькими злыми глазами. Чем-то напоминал он крысу, за которой гонится с палкой. И Кощук снова радостно крикнул «Вон!» и выбежал вслед за Бородатым. И только в коридоре опомнился и снова испугался. Выслушав сбивчивый рассказ Кощука, Стейн, который вообще пил очень умеренно, налил себе второй стаканчик. Пропали. Все погибло. Это гангстеры. У нас в Америке такое бывает. Гангстеры, у которых власть над городом, требуют отступного. Теперь сорвут концерт. Боже мой, и зачем мы сюда приехали? На другое утро на харбинских тумбах появился экстренный выпуск газеты «Наш путь». Аршинными буквами русское население города уведомлялось о том, что артист Федор Шаляпин является агентом коммунистического интернационала. Каждый, кто пойдет на концерт артиста, будет рассматриваться как лицо, сочувствующее коммунистам. А эмигранты пришли! В этом со злобой убедился Радзаевский, шатаясь вечером с Зибергом и Косьминым неподалеку от театра «Атлантик». Улица перед театром давно не видела такого скопления народа. Сначала Радзаевский и Зиберг собирались записывать имена всех известных им эмигрантов. Но это оказалось невозможным. Их было слишком много. Всего этого Стейн не знал и не мог знать. Он побежал за кулисы, поглядел на зрительный зал в прорезь занавеса. Да, это не шанхайские иностранцы. Не видно ни мехов, ни драгоценностей, ни крахмальных манишек. Лишь в первых рядах сидят прилично одетые люди, видимо, представители иностранной колонии Харбина. В большинстве же публика была одета плохо. Старомодные пиджаки, выцветшие линялые платья. «И откуда у них деньги?» – недоумевал Стейн. «Билеты ведь дорогие». Таня, сидевшая с матерью Софьи Павловной в средних рядах партера, хорошо знала, откуда у них деньги. На днях она, краснея и запинаясь, попросила миссис Барретт заплатить за 2 недели вперед. Таня добавила, «Мы с мамой хотим пойти на Шаляпина». Англичанка деньги дала, но была явно недовольна, заметила наставительно. Для бедных людей такие концерты – роскошь. Но и этих денег не хватило. Пришлось снести в ломбард золотой браслет Софьи Павловны, подарок ее покойного отца, который она из суеверия не продала даже в самые тяжелые минуты. Услышать Шаляпина – «Событие в жизни человека», — сказала Софья Павловна. «Ты услышишь его в первый раз, я в последний». Огромный освещенный зал, наполнявшийся народом, ожидание чего-то необыкновенного, гул голосов — все это волновало Таню. Она поминутно вертелась на стуле, оглядываясь, разыскивая знакомых. Вон прошел приятель художника Ниньянского, поэт Нежданов. С ним красивая молодая дама в белом тюрбане и серьгах. Вон Нилов, а старых друзей нет. Володя Калитин и Лида в Шанхае, Зина в Америке, Виктор в Гонконге. В зале гул голосов. Хлопают приставные стулья, но вот свет погас. Занавес медленно раздвинулся. В зале утихли разговоры. Несколько секунд сцена была пуста. Наконец из правой кулисы вышел, неторопливо ступая, очень высокий человек во фраке. И зал сошел с ума. Никогда в жизни Таня не слышала такого грохота аплодисментов. Люди вставали с мест, что-то кричали. Шаляпин стоял неподвижно, не кланяясь, не улыбаясь. Большая голова немного откинута назад. Много концертных залов пришлось ему видеть за свою жизнь. Пел он и в частных резиденциях американских миллиардеров. Он ненавидел эти выступления, называя их фиглярничанием перед свинятиной. После таких концертов надолго становился угрюмым, неразговорчивым. Оправдываясь перед собой, думал: «Семья большая, я стар, умру не сегодня-завтра, надо их обеспечить». И вот согласился на уговоры Стейна. Поехал на старости лет на край света, и впервые ему приходится петь в таком длинном, неуютном зале, похожем на манеж. Овации перед началом выступления оставили его равнодушным. Он привык к овациям. Ему казалось, что на сцене холодно. Он был уверен, что здесь скверная акустика. Начал петь. Ну, конечно. Голос звучит не так, как должно. Убить мало этого Стейна. Здесь можно, кроме того, насмерть простудиться.
3: Но что-то в напряженном молчании зала тронуло его. Он начал вторую вещь. Во Францию два гренадера. И вдруг забыл о холоде на сцене, о скверной акустике. Теперь ему казалось, что он поет так, как он не пел давно.
1: Вероятно, своим чутьем великого артиста он понял, кто он для этих людей, заполнивших сегодня неуютный зал театра «Атлантик». Последние годы он привык к иным аудиториям. Его слушали парижане, лондонцы, нью-йоркцы. Для них он был прославленным певцом, мировой знаменитостью. А для этих людей он был не только знаменитостью.
3: Когда Шаляпин вышел на сцену, Танина мать Софья Павловна удивилась тому, что он так постарел. Глубокие морщины, большая гордая голова, совершенно седая. Сколько же долгих и горьких лет прошло с тех пор, как она слышала его в последний раз. Двух гренадеров он пел в Москве, в благородном собрании. Она вспомнила морозную русскую ночь. Они стояли в очередь за билетами. Ночь была светлая, звездная, блестел снег. Вокруг говорили и смеялись студенты и топали ногами, чтобы согреться. Была Россия, была молодость, было счастье. Все это ушло, никогда не вернется. И, слушая Шаляпина, Софья Павловна чувствовала, как по лицу ее неудержимо катятся слезы. А Нежданов вспоминал чайную у Петровских ворот, куда однажды забрел с приятелем, тоже поэтом. В ту ночь там был Шаляпин. Он пил с поэтами вино, они читали ему стихи, а потом он встал и начал петь в этой чайной, где воздух был синим от папиросного дыма. Большой компанией пошли провожать Шаляпина домой. Арбатские переулки, снег, мягкая зимняя ночь. Возвращались домой уже под утро. Он, Нежданов, затеял со своим другом длинный спор. Старались решить старый вопрос: что же такое гений? Чем отличается гений от таланта? Нежданов ясно увидел перед собой один из московских переулков, по которым они шли тогда. Маленькая церковь, снег на крыше, ампирный одноэтажный домик, невысокая ограда сквера. нежданно вспомнил лицо своего друга. Очень молодое, бледное после бессонной ночи, с карими, восторженными глазами. Он остался в России. Доведись сегодня с ним встретиться, этот человек не подал бы руки ему, нежданному, отрекшемуся от родины и от всех тех слов, которые они произносили в ту незабываемую прекрасную ночь их молодости. Давно уже Нежданов ничего не вспоминал, ни о чем не хотел думать, ни о чем не хотел жалеть. Впервые за эти годы он ощутил, что живет не только бессмысленно, но и позорно. Ненянский, который запоздал и сидел недалеко от входа в первых рядах приставных стульев, бурно аплодировал, а в перерывах вскакивал и орал «Браво!» и даже «Ура!». Он не знал, как иначе выразить переполнявший его восторг. Он думал, волнуясь, почти всхлипывая от умиления. Нет, только русский человек может быть так невероятно гениален. Только русское искусство может покорить весь мир. Места Нилова и Караваева оказались рядом. После первой исполненной Шаляпиным вещи Караваев шепнул соседу. Подумать только, какие деньжищи загребает своим голосом. Нилов вздохнул. Такой же эмигрант, как мы, грешные. А какой почет, слава. Потом они больше не разговаривали. После того, как Шаляпин спел вдоль по Питерской, Караваев повернулся к жене. А ведь он, Лиза, наш земляк, тоже волжанин. Елизавета Пантелеймоновна от удивления не нашла, что сказать. Ее муж давным-давно не вспоминал, что он волжанин. А кроме того, ей не приходилось видеть у него такого странного выражения лица. Таня, пошарив в сумке и не обнаружив там платка, стала вытирать глаза кулаком. Фигура Шаляпина то и дело расплывалась. С детства она слышала от матери его имя, читала о нем. Говорят, он замечательно поет. Но Таня не любила пение, потому что до сих пор слышала только средних и плохих певцов. Они были так поглощены усилиями правильно взять нужную ноту, что не успевали позаботиться о смысле слов. Конечно, Тане было очень интересно посмотреть на настоящего, живого Шаляпина. Это как чудо, это как увидеть оживший памятник. Ведь Шаляпин был для нее легендой. Но она готовилась вежливо скучать на его концерте, как скучают профаны, слушая Баха. И вдруг вот он усмехнулся, как дьявол.
0: Блохе, кафтан? Ха-ха, блохе?
3: Вот он изогнулся угодливо. Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, лицом таким, его сиятельством самим.
0: Вот он подбоченился и стал похож на хитрую жену мельника.
3: Его тихий ядовитый смех, речитатив, на который он иногда переходил, его потрясающие для баса верхние ноты, все это привело Таню в состояние экстаза. Хотелось не то плакать, не то смеяться. Сначала она дергала мать за рукав, в перерывах оглядывалась, ища такого же восторга на лицах остальных слушателей. Потом затихла, когда он начал вдоль по Питерской да по Тверской, Ямской. Впервые в жизни Таня ощутила силу гения. Но не только этим объяснялось ее волнение. Когда она думала о России, никогда не виденной, то в ушах начинали звенеть стихи, перед глазами возникал нестеровский пейзаж, тонкие свечи берез, большеглазый оторк Варфоломей, маленькая церковь с деревянным крестом. Россия вставала в стихах Пушкина и Блока, в пейзажах Левитана, в музыке Чайковского. К этому всему примешивалось воспоминание о няне. Уже трудно было вспомнить ее лицо. Память удержала лишь платок в черную крапинку, прикосновение доброй шершавой руки да какие-то обрывки рассказов о деревне, о сосновом боре. Но это была книжная, нереальная, поэтическая Россия. Это был прекрасный затонувший град Китеж. Теперь на его месте возникло что-то совсем иное. Непонятная страна, о которой Таня ничего как следует не знала, всегда пугала. Слова, которые Таня еще недавно говорила матери «возьму и поеду в Советскую Россию», звучали в ее устах, как слова «возьму и покончу самоубийством, раз нет выхода». С детства Таня привыкла к мысли «родины нет, надо жить, обходясь без нее». И казалось, что обойтись без нее можно. Когда Шаляпин запел «Вдоль по Питерской», он развел руками и слегка прошелся по сцене. Он сделал всего несколько движений, но сразу ощутили ширь, размах, русское удалое веселье. И вот тут Таня неожиданно для себя заплакала, как будто заболел вдруг какой-то уголок души, который раньше молчал, но который всегда был, только спал, а теперь вдруг проснулся. Шаляпин ничего не захотел спеть на бис. Он показал рукой на горло и ушел. Иностранцы, похлопав, начали пробираться к выходу. Но остальная публика не расходилась. Кто-то начал бросать на подмостки гвоздики. Много белых и розовых гвоздик. Вышел Шаляпин. Он подошел к рампе, ступая по разбросанным гвоздикам. Снова показал рукой на горло. Лицо у него было хмурое. Занавес закрылся. Ждать больше нечего. Какая-то женщина, Таня узнала в ней спутницу Нежданова, Марину Рассушину, распахнула маленькую боковую дверь у самой сцены, ведущую за кулисы, и вошла в нее. За Мариной кинулись другие, и Таня побежала вслед за этими потерявшими головы людьми, плохо соображая, что она делает. В полутьме пробирались за занавесками, пахло пылью, холодом и клеем. Вышли на сцену. Таня нагнулась, подобрала смятую гвоздику. По ней ступал Шаляпин. На сцене пусто. Тогда они пошли вглубь театра. Кто-то сообщил, что Шаляпин непременно должен пройти мимо. Коридорчик – единственный выход на улицу из театральной уборной. Хлопнула дверь. Вдали показалась огромная фигура в черной шубе. Нежданов жадно вглядывался в лицо подходившего все ближе Шаляпина. Это был старый человек. Что-то горькое, надломленное в углах его рта, в походке. И Нежданов, внезапно махнув рукой, весь понурившись, зашагал к выходу. «Куда вы?» – хотела крикнуть ему вслед Марина. Но в эту секунду Шаляпин поравнялся с ней. Тогда Марина быстрым и гибким движением опустилась на колени и, поймав полу шаляпинской шубы, прижалась к ней губами. Шаляпин обернулся и сердито выдернул шубу из Марининых рук. Какая-то женщина, седая, растрепанная, крикнула истерично: «Вы наш, Федор Иванович, вы русский, вы наш!» Таня, прижимавшая к груди смятую гвоздику, стояла последней в ряду. Широко раскрыв глаза, она в упор смотрела на Шаляпина. Со сцены он казался таким гордым, таким победителем. А сейчас нет. Непонятно почему, но сейчас было его до слез жалко. Внезапно его взгляд упал на Таню. Он усмехнулся. «Милая девушка, человек я обыкновенный. Хвоста у меня нет». И, подойдя к двери, выходившей на улицу, резко дернул ее. В толпе Таня уже не смогла найти мать и пошла домой одна. Было холодно, дул сильный ветер, но Таня не вспомнила о том, что нужно застегнуть воротник. Она брела, как слепая, изредка останавливалась, ощупывала гвоздику в кармане пальто, вытирала перчаткой глаза и шла дальше. Сейчас, когда она шла домой по знакомым улицам этой холодной мартовской ночью, все то, что помогало ей жить, предстала вдруг в каком-то ином свете, и показалось ей дешевым, пошлым, мелким, ничтожным. Но у нее не было слов, чтобы выразить переполнявшие ее чувства. Одна только мысль была совершенно четкой, и Таня время от времени говорила громко, не замечая, что встречные смотрят на нее с удивлением. «Нет, нельзя так жить! Нельзя, нельзя, нельзя!» Она знала уже, что больше так жить не сможет, что нужно эту жизнь изменить. Только она не понимала еще, как.
4: В эфире литературная передача. Сегодня мы хотим познакомить вас с известной бразильской писательницей Лижией Фагундес Теллес. Ее рассказы, тонкие и лиричные, порой неожиданные, проникнутые глубоким психологизмом, завоевали любовь читателей и внимание критики. Еще будучи студенткой юридического факультета, Лижия Фагундес Теллес в 1944 году издала свой первый сборник рассказов «Живой пляж». Сейчас же Лижия – автор 8 сборников рассказов и 2 романов. Лауреат всех литературных премий Бразилии, одна из наиболее читаемых прозаиков страны. В 1986 году в приложении к журналу «Иностранная литература» вышел сборник рассказов Лижии Фагундес Теллес «Рука на плече». Послушайте 2 рассказа из этого сборника.
5: В сауне. «Это мой первый портрет. Надо, чтобы он удался», – проговорил я. И она вся сжалась в окне. Я коснулся губами ее лба. «Ну, расслабься. Не думай о том, что я сказал. Думай только об апельсине. Можешь разговаривать, если хочешь. Только не шевелись. Стой спокойно и держи апельсин». Это был мой лучший портрет. «А где он теперь?» спросила Марина. «У нее, наверное», — ответил я. «Хотел бы я знать, где они сейчас оба, и портрет, и роза. Больше 30 лет прошло, если не ошибаюсь. Да, многовато». Банщик в белом фартуке решил, что это я про сауну, и поспешил предупредить, что я могу выйти, когда захочу. «Нет-нет, это я так. Сеньор у нас, наверное, в первый раз», — спросил он, вытаскивая из шкафа сложенный вдвое купальный халат и ставя поверх него пластиковые шлепанцы. «Тут у нас и артисты бывают. В основном массаж заказывают. Сеньор не будет делать массаж?» «Нет, только сауна. Сеньор будет сгонять вес?» «В аду следовало бы завести дополнительный круг для спрашивающих. Пусть себя там спрашивают, сколько их душа угодно. Ваше имя, возраст, вам массаж или душ, костер или висельца, и так без конца». Марина тоже одно время много спрашивала, а теперь только смотрит. Время спрашивать и время смотреть. В одно из воскресений она даже заставила меня отвезти ее к тому дому. Она хотела увидеть все – дом, сад, окно, в котором позировала роза. Но на месте того дома выстроили сумрачное здание с узкими балконами, на которых болталось белье на веревках. «Нет дома, нет портрета, нет розы. Ты довольна?» Марина зажгла сигарету, верный признак того, что намерена начать беседу. «Когда живешь столько лет вместе, нетрудно догадаться, собирается твоя жена говорить или нет». Я тоже закурил и стал ждать. «Значит, ты хочешь сказать, что Роза продала дом, чтобы ты мог уехать?» Вопрос утверждения. Марина мастер на такие штуки. «Но я тогда как раз получил премию на поездку. Ты забыла про премию?» Она не забыла, но тут же напомнила, что в одну из наших первых встреч в Париже я сказал, что хотел бы остаться здесь еще немного. Я еще сказал, что должен получить деньги из Бразилии, и что эти деньги за проданный дом. Не тот ли этот самый дом? И не от Розы ли должны были прийти деньги? Ну, раз уж у тебя такая хорошая память, медленно начал я, что и компьютеру за ней не угнаться. Ты, надеюсь, помнишь, что когда я уезжал, Роза была беременна. Я не сообщил тебе эту маленькую подробность в Париже. Сказал потом, помнишь? Ну, разумеется, помнишь. А как же иначе? А может быть, ты вспомнишь, что у нас не было денег на аборт? Да, такая незначительная деталь. У нас не было денег. Мне не удалось продать ни одной картины. Роза ушла из аптеки, и у нее остались только дом и сад. Но садом, к сожалению, сыт не будешь, и за аборт не расплатишься. Как, по-твоему? Она верила в меня. Она меня любила. И понимала, как важна была для моего будущего эта возможность учиться в Европе, узнать людей, наладить нужные связи. Она сама настаивала на продаже дома. Он стал слишком велик для нее одной. Дядя в приюте для престарелых. Я далеко и неизвестно, когда вернусь. Кому нужен такой большой дом? А беременность, между прочим, не ждет. И врачу надо платить. И что было делать? Да, для тебя аборт никогда не был проблемой. Я знаю, маленькая сахарозаводчица, слоняющаяся от скуки по миру. Сеньоре Марине, наверное, вообще смешна такая нищая любовь. Марина достала расческу и привела в порядок волосы. Потом поймала мой взгляд в зеркальце над стеклом. Она же работала в какой-то аптеке, кажется, в гомеопатической. Ты говорил что-то вроде этого. Прилично зарабатывала, была вполне независима, даже могла содержать немого дядю. Разве не так? Но вот появился ты и стал жить в ее доме. Дядю пришлось поместить в богадельню. Тебе ведь нужно было помещение для мастерской. Роза ушла со службы, потому что кто-то должен был делать рамки для твоих картин. Или я ошибаюсь? Подожди, я еще не кончила. Разумеется, ты начал делать успехи, премии, выставки. И надо же так случиться, что в это самое время треклятая беременность, которая неизбежно поглотила бы все средства, отложенные на поездку. Естественно, выход один – продать дом. Иными словами, она осталась без дома, без работы, без ребенка и без тебя. Ты уже сидел на чемоданах. Ах да, чуть не забыла, еще и без дяди. Он был хотя и не мой, однако, судя по всему, мог составить компанию, по крайней мере, он мог слушать. Как говорится, все кануло, и можно заключить, что твое появление не принесло ей выгоды. Впрочем, оставим язык коммерции. Ты ведь ее любил, а когда любишь... Я думаю, что Роза мечтала об этом ребенке. Она любила тебя, а когда женщина так любит... Она сразу начинает думать о ребенке. Первое, о чем думаю в 20 лет, это о ребенке. Знакомая музыка. Кажется, она стала немного громче. Тоже из кинофильма. Я ее узнаю. Очень старая мелодия. Мы слушали ее вместе. А, Роза, помнишь? Я как раз работал над портретом. Но уже вечерело, еще 10 минут, и мы выходим. Здесь неподалеку идет фильм, который мне хотелось бы посмотреть. Пригласил я ее. Она согласилась, но не пошевельнулась. Оперлась о подоконник, светло-зеленый взгляд устремлен на меня. Порой я прятался от этого взгляда за газету, за книгу, за холст. Впрочем, за холст я прятался всегда. Но даже за этой непроницаемой стеной я чувствовал его на себе. Ее лицо начало сливаться с листвой. Быстро темнело. Я схватил тюбик с зеленой краской и выдавил его до конца. Я хотел, чтобы все на картине было цвета листвы. Окно, платье Розы. Я задыхался от радости, избыточной, как и краска, достигавшая цвета зрелости лишь в апельсине, который Роза держала с величайшей серьезностью. «Я люблю тебя, Роза, слышишь? Я люблю тебя!» – кричал я, потому что портрет явно получался. Еще до всех своих будущих портретов я знал, что это самый лучший. Я начал смеяться. Она держала апельсин с серьезностью маленького Иисуса в атласном плаще и позолоченной короне. В правой руке у него скипетр, а в левой земной шар, усеянный звездами. Моя мать повесила такую картинку над моей кроватью. Смотри, молись каждый вечер, чтобы он не отвлекся случайно и не уронил шар.
6: Роза ведь была девственница. Кстати, это потрясло ее больше всего. Девушка, 20 с лишним лет, независимая и образованная, и девственница. Пришлось ей напомнить, что в то время среди бедных девушек было принято себя беречь. Богатые девицы могли позволить себе завести дружка, а потом спокойно выходили замуж. Но ведь Роза, синий чулок, была из мелкой буржуазии. Да к тому же из растительного царства. А девственницы, приверженные этому царству, превосходят всех прочих девственниц. В первый раз, Марина, все было очень трудно. Так тяжело, что мне пришлось на рассвете вылететь из дома в поисках ближайшей аптеки. Все были, естественно, закрыты. Целый час я, как сумасшедший, гонял по улицам. Холод был собачий. Когда я вернулся, Роза спокойно пила очередное варево из своих травок и предложила мне чашечку. «Закованная Роза!» — крикнул я. И она засмеялась, а потом заплакала, так как я не смог сдержать раздражение. «Бедняжка!» — проговорила Марина. И я вдруг подумал, почему она никогда не пожалеет меня? Моя мать всегда жалела меня, а не Розу. Всегда ее голова склонялась в мою сторону. Но Марина не моя мать, и вообще ничья не мать. У нас нет детей. Я завязываю пояс халата. Теплая пушистая ткань хранит в складках аромат эвкалипта. Сверкающее прозрачное стекло бутылок, прозрачный ликер. Ее радость, когда она рассказывала мне о своем открытии. Зеленый ликер с легким привкусом мяты. Она принесла мне рюмку. Попробуй. Легкий запах возбуждал еще до того, как тепло, разлившись во рту, заполняло грудь, опускалось до самого низа. «Но это же напиток любви», — сказал я. «С этим рецептом мы разбогатеем. Ликер для монахов». Она засмеялась, и я увидел, как заиграл в ее глазах зеленый огонь ликера. Она не разбогатела ни с этим рецептом, ни с каким другим, ни малейшей практической хватки. Вокруг нее люди делали деньги, добивались известности, она нет. В конце концов, она даже уступила рецепт одеколона одной итальянке, которая дала ему новое название – Петрониус, кажется, и пустила в широкую продажу. «Почему, Роза, почему ты сделала это?» – спрашивал я, едва сдерживаясь, чтобы не тряхнуть ее как следует, эту Розу-толстуху. Она уже почти стала ею. Она приклеивала к невзрачным флакончикам маленькие ярлычки с прежним названием, написанным зелеными буквами «Розана». «О, Боже, Марина, но почему мы говорим обо всей этой ерунде, которая начинается так невинно, а потом сползает неизвестно куда? Ты начинаешь. Я вынужден отвечать в том же тоне. Представь себе, что я хочу все это забыть, а ты мне не даешь. Почему ты не даешь мне все забыть? Чего ты добиваешься?» Она сложила коврик. Убрала нитки. Может быть, из-за дыма она курила сигарету, но мне показалось, что у нее на глазах заблестели слезы. «Я думаю, ты не любил никогда и никого, кроме себя», — сказала она, прижав к глазам ладони. «Я любил тебя», — хотел я сказать, — и не решился. Она знает, что если бы она была просто одной из многих искательниц приключений, встреченных мною в Париже, вряд ли я повел бы ее в посольство, чтобы оформить брак. Она одевалась тогда как бедная студенточка, потому что быть бедной было интересно. Но я-то знал, что у папаши куча текстильных фабрик. О его скупости я узнал много позже. Я любил Розу, мог бы я сказать. Но Марина отлично понимает, что если бы Роза сделала бизнес на своих рецептах, если бы она была из тех женщин, которых обычно ведут

0: Роза приготовила мне ланч. Поев, я сидел, потягивая виски. Было еще рано. За стеной Роза сколачивала рамки. Она любила работать по вечерам, под музыку, жуя свои бисквиты. Когда я допил последний глоток и крикнул, что я пошел, она вдруг появилась передо мной в своем дурацком пальто и с черной сумкой. «Я иду с тобой». У меня язык прилип к небу. Уже многие месяцы мы никуда не ходили вместе. У меня были свои дела, свои друзья. Никто никогда не интересовался Розой. Она была, само собой, исключена из этого круга. И это ее не трогало. Она продолжала толстеть и понимала, что трудно найти платье, которое было бы ей к лицу. Она вообще была в одежде неразборчива. Я даже подозревал, что это специально, чтобы выглядеть некрасивой. «Она знала, что у тебя есть любовница?» — спросила Марина. Я пристально посмотрел на нее. «А кто сказал, что у меня была любовница?» Она не отвела взгляда. И вдруг взорвалась. «Так была у тебя любовница или нет?» И она не подозревала об этом.
1: «Да, подозревала», — отозвался я, наконец. И начал ждать детальных расспросов. Но их не последовало. Так вот, она стояла передо мной в черном пальто и с черной сумкой, готовая идти. Идиотская мысль пришла мне в тот момент в голову. Как будет лучше, расстегнуть пальто или застегнуть? Я почувствовал себя виноватым. Зачем я позволил ей так растолстеть? И этот жуткий балахон? Я обнял ее. Завтра же надо будет дать ей денег на новое пальто. Я снова хочу видеть тебя элегантной, Роза. Выкинем дьявола это тряпье, эту сумку, а? Она сжимала ручку сумки, как когда-то, когда это было, сжимала апельсин. Я взглянул на портрет, потом на нее. Отовсюду смотрел на меня прозрачный, светло-зеленый взгляд. «Роза, дорогая моя, — сказал я, — это так хорошо, что ты хочешь идти со мной. Ведь всем, что я имею, я обязан тебе. Ты помнишь об этом? Я не хочу больше видеть Розу-затворницу. Все хотят с тобой познакомиться, а потом мы отметим это, закатим ужин на всю ночь. Даже если не удастся продать ни одной картины, загуляем».
0: «Но ты совсем закоченела. Сперва надо согреться. Глоти немного виски». Я открыл банку с орешками. Она любила их. «Еще рано. Лучше прийти, когда все уже соберутся». «Ну что ты так сжалась? Сними пальто. Иди сюда». Мы сели прямо на ковер, выпили виски из одного стакана. И когда она засмеялась, я поцеловал ее. Язык ощутил вкус ванили. «Ты ела пудинг? Признавайся». Она отрицательно замотала головой и засмеялась. Уже давно я не видел ее смеющейся. Я был счастлив. Роза, хохотушка, совсем как раньше. Я снял с нее туфли. Когда я расстегнул блузку, сосок на одной груди сжался и закрылся, как листок мимозы от ночной прохлады. Она была необыкновенно восприимчива. Мимоза моего детства. Я поцеловал второй сосок, и он тоже закрылся. «Роза, Соня!» Ее глаза потемнели. Она отдалась без сопротивления. Никогда еще не проникал я в нее так глубоко. Никогда наслаждение не было таким полным, острым до боли. Как будто знал, Марина слушала, побледнев, что это в последний раз. Я накрыл ее пальто и оставил спящей. Или притворившейся спящей. Я выбежал на улицу. Неправда, что я стыдился ее. Так тонко чувствую,

0: такой восприимчивый, такой душевно богатый по сравнению со всем этим блестящим бабьем, которое меня окружало, пытался объяснить Марине. Нет, я не стыдился повести ее на выставку. Или все же стыдился? Мне нравилось видеть ее дома. Узел волос на затылке, фартук для опытов, роза – частная собственность. Мне всегда казалось, что я пытался сделать ее не такой неловкой, не такой провинциальной. Сейчас я думаю, а действительно ли так уж пытался? Или меня вполне устраивало это ее домоседство, особенно когда она начала толстеть? Все на свете неоднозначно. Даже у дракона есть своя правда. И теперь, отбросив цинизм, я спрашиваю себя, это действительно не было любовью? Не стало, наконец, любовью? Сразу никогда не поймешь. Потом, впрочем, тоже. В тот вечер моего вернисажа, да, я притворился. Я не хотел, чтобы она шла со мной. Я не хотел, чтобы увидели мою жену, толстуху, в черном пальто. Но она начала толстеть, когда почувствовала себя покинутой. У меня нет выхода, говорил я себе, и шел заниматься любовью на сторону, с другими женщинами. И даже не скрывал этого. Она все знала. Знала. Когда наступил тот вечер, и она сказала, я иду с тобой, я тут же подумал, напою ее, дам хорошую порцию, чтобы проспала до утра. Но когда все началось, я ведь говорил тебе, пришло желание. Она не была запланирована. Это до боли сладостная любовь. Но там, за дверью, меня ждали выставка, звезды. И потому она тут же заснула, моя великодушная роза, сообщница в моем бегстве. Я уверен, что она притворилась. Всегда к моим услугам моя отвергнутая роза. Она оставила свой опыт ради моих рам. У нее и в этом оказался талант. Мы не могли себе позволить иметь прислугу. Роза одна делала всю работу по дому и в саду. Эта радость, которая порой меня охватывала при одной мысли, что она меня ждет, что бы ни случилось. Ее чистый взгляд, чистые руки. «Тихая моя Роза», — шептал я ей, — «если ты покинешь меня, я убью себя. Я не лгал, и потому теперь я спрашиваю себя, неужели это не было любовью, пусть по расчету, но любовью? Что такое не бывает?» Беременность оказалась полной неожиданностью. Портрета у нее тоже не осталось. Я продал его. Предложили хорошую цену, и я не отказался. Как раз накануне отъезда. «Я сделаю другой розы», — обещал я, уже стоя на трапе. «Я сделаю дюжину таких же». Канун отъезда. Роза все время куда-то выходила. В этот день она должна была делать аборт. Кроме того, надо было посмотреть комнату в квартире одной знакомой, куда она собиралась переезжать. Я вернулся домой рано. Пароход отходил ночью. Роза была в саду, стояла и смотрела на свои цветы. А она меня не заметила. И так и продолжала стоять, бессильно опустив руки и раскрыв ладони. Жест прощания. О, Марина, как передать тебе мое желание крикнуть ей в ту минуту? Все, Роза, никаких поездок, абортов, переездов. Мы остаемся. Остаемся. И какой же ты стал сволочью, раз допустил все это, сказал я тогда самому себе и взял ее за руку. Идем. Рука была ледяной. «Такси ждет, Роза, мы опоздаем». Она застегнула на груди свое черное пальто. «Да, идем». На улице ждало такси. Я торопился. А как же мое будущее, Марина? А моя премия? И ты ждешь меня в Париже, на площади. 2 недели спустя, после моего приезда, я получил известие о денежном переводе. Но никакого письма не было. Ни даже просто записки. Я написал по адресу, который мне дали на почте. Письмо вернулось. Адресат неизвестен. Я обратился к нашим общим друзьям. На самом деле это были только мои друзья. Никто из них не имел ни малейшего представления, куда она могла уехать. Она ведь была необщительна. И я говорил тебе, даже после нашей с тобой женитьбы я возобновил поиски. Тоска, угрызение совести или просто любопытство, не знаю. Роза, пропавшая без вести, пропавшая. Я попытался написать новый портрет. Вышла жалкая имитация. Просто девушка в окне с апельсином в руках, а не Роза, зажавшая в руке мою жизнь. Потому что мою жизнь взяла она, когда я протянул ей апельсин. Держи так и не двигайся. Все рухнуло. Я снова попытался написать портрет и разорвал его. Я пил один в мастерской, когда вдруг не выдержал и воззвал к дьяволу. Я хочу писать, как писал раньше. Сделай так, чтобы я писал, как раньше. Я отдам тебе свою душу. Ты не хочешь мою душу? Неужели она так черна, что не нужна даже тебе? Когда пришла Марина, я рассказал ей, что хотел написать этот проклятый портрет, но дьявол даже не отозвался. «Просто у него и так слишком много душ», — ответила она. «Он от них-то не знает, как избавиться». Все рухнуло. И апельсины тоже уже не те. Нет, ничего уже не повторить. Полвека испарились, как дым. Сколько мне еще осталось? Как ты думаешь? Уже поздно? Послушай, Марина, а если все-таки попытаться? Ответь мне, Марина, если я опять попробую начать сначала, если бы ты мне помогла, если бы ты в меня поверила, я мог бы начать серьезно работать. К черту все! Преодолеть тщеславию, эту бесконечную жажду успеха, работать в тишине, только мы вдвоем, только мы и больше никого. А, вера, любовь. Может, и любовь вернется. Почему нет? Ответь, Марина, ответь. Разве так не бывает?
1: Если я понадоблюсь, пусть сеньор нажмет на звонок, говорит банщик, открывая дверь и пропуская очередного клиента. Тот входит, ступает твердо и величественно. Не слишком сильно. Прошу полотенце, сеньора. Он оборачивается ко мне. Достаточно? Я надеваю шлепанцы и запахиваю халат. Промокаю глаза, лицо. Да, достаточно. Банщик подходит ближе. Меня разбирает смех. Я, вероятно, весь вытек в этой сауне. Только синие пятна глаз держатся на поверхности. Ах, Марина, ты тоже улыбаешься. Ты права. Сколько раз я уже все это обещал. Сколько было планов. Преданность, дисциплина и одиночество. Помнишь? Настоящее извержение слов. Уйма намерений. Будущего нет. И не станем говорить о том, чего нет. Есть настоящее. Только настоящий, и только за него я отвечаю.
2: «Ну как?» – спрашивает банщик, ведя меня по коридору в раздевалку.
1: Я улыбаюсь, глядя на его огромные ступни, отвечаю, что, пожалуй, я несколько ослаб, но зато совершенно чист.
3: Послушайте второй рассказ Лижии Фагунда Стеллис «Эммануэл», в котором уже несколько постаревшая бразильская ассоль ждет своего прекрасного принца.
4: Эммануэл. отвечаю я и больше не говорю ни слова, потому что мне все равно никто не верит. Никто не верит, что у меня есть любовник, что у него зеленые глаза, белый Мерседес, и что его зовут Эммануэл, повторяет Афонсо. У меня был один знакомый с таким именем, но он, кажется, умер. Так ты говоришь, он приедет за тобой? Лорс пытается разлить виски по рюмкам, но виски не льется. Она трясет бутылку, а сама от смеха трясется еще больше. Приедет на белом Мерседес-Бенце. Какая прелесть! Расскажи, Алис, расскажи еще. Мы жаждем узнать подробности. Ни он, ни Лорес, ни Соланж никто не поверил в эту мою историю с любовником. А почему, собственно? Почему они не верят? Я что, внушаю всем ужас или отвращение? Может, мне ответят, наконец? Что я сказала? Что мужчина с зелеными глазами приедет за мной на белом Мерседесе. Так Лорес аж поперхнулась своим виски. И Афонсо, этот циник, не лучше. Даже этот дурачок с гвоздикой в петлице туда же сидит, подмигивает. В первый раз меня видит и тоже им подпевает пигмей. Кретин, идиот, пигмей и несчастный. Я делаю большой глоток, перевожу дыхание. Надо успокоиться. Нет-нет, все не так плохо. Я, конечно, перегнула палку. Чистая истерика. Этот мужичок с гвоздикой вообще на меня внимания не обращает. Вечно моя мания преследования. Сама виновата. Нечего было так распаляться. Малость перестаралась. Могла бы просто сказать, что есть любовник и все. Обычный человек, ничего особенного. Так нет, понесло, влезла со своим бредом. Красивой жизни захотелось, власти. Моя неистребимая потребность привлечь к себе внимание, блистать, смешанные с острым желанием взять реванш за все. Лорес с ужасом глядящий на меня, и я в полном самозабвении. Это уже не слова, это смерч. Водопад, лавина слов, целый оркестр, Вагнер, да и только. Несуразная. Не могла никогда понять толком, что значит это слово. Но должно быть что-то смешное. У меня же никогда ничего не было. Ни семьи, ни приличной работы, ни радости, которую купишь только за деньги. О, Боже, мои деньги. На них даже завалящего кота не купишь, чтобы таскать за хвост. Хотя, стоп, кот, кажется, есть. Я делаю второй глоток и окончательно успокаиваюсь. Уличный, правда, кот. Но ведь кот Эммануэл. Вот откуда имя, которое я дала своему возлюбленному и которое так неожиданно слетело с моих губ. Эммануэл. Чёртова жизнь. Остается только повторять, что он приедет за мной, этот Эммануэл, со своими зелеными глазами и Мерседесом. Белым? Да, белым. Прелестно, как сказала Лорес. Продолжать это бессмысленное вранье, пока моя вытянутая физиономия не вытянется еще больше. Слишком поздно, чтобы начинать. И с кем начинать? Женщин вокруг только бери. Молодые, старые, девочки 12,5 лет, а мужчины, присыщенные, уставшие. Лорес все это знает, с кем она только не спала, где только не бывала. А я даже из собственного квартала не выезжала ни разу. 2-3 поклонника, не проявлявших особой настойчивости, ни малейшего желания углубить отношения. Да и вообще, где те времена, когда девственность ценилась? Равнодушный взгляд, тоскливая лень во всех движениях. Так что Алисочка хочет сказать?
5: Алисочка. Когда меня называют Алисочкой, я уже точно знаю, что ничего не будет. Друг, сестра и не более.
4: Если бы, по крайней мере, не все эти первоначальные осложнения, деликатные подробности, некоторая необходимость, так сказать, приложить старания. Больше всего они боятся влезть в историю, связать себя чем-то. И вот я изображаю спокойствие, когда мне хочется орать, рвать на себе волосы от злости на самое себя. Дура, кретинка. Лучше быть уродиной, чем такой серой ни рыбы, ни мяса. Мне бы деньги. О, с деньгами я бы показала. Священная корова, оплачивающая свою свиту. И Эммануэла в придачу. А почему нет? Хочешь Мерседес? А самолет хочешь? А пароход? Что еще хочешь? Мой блистательный мужчина, покрытый позолотой. Приказывай, любовь моя. Хочешь, я сварю тебе обед? Начищу ботинки. Все, что хочешь, сделаю. Я ведь существо низшего порядка. Слабое, зависимое. Пусть приходят феминистки, с презрением плюют в мою сторону. Да плюйте, сколько влезет, идиотки, сунувшиеся в стан сильных, засучившие рукава и оскалившие зубы. Боже, какая самонадеянность! А как хочется надеяться! Крылья надежды, сказал кто-то. Мне бы сидеть в своем болоте и не рыпаться, но когда я прихожу в себя, оказывается, что я уже лезу в гору, задыхаясь, сдирая ногти. Что это, гордость? А может, надежда — это и есть гордость? «А чем он занимается, твой возлюбленный?» — спрашивает Лорес, откусывая сэндвич. «Он врач?» — так и хочется сказать, гинеколог. «Чего мне всегда хотелось, так это иметь любовника-врача. Чтобы он взял меня в свои опытные руки и рассказал мне обо мне самой. Сначала хотя бы о моем теле, которое сейчас ведет себя, как мой злейший враг. Чтобы я поняла, наконец, что она такое, моя оболочка, когда его руки пройдут по ней уверенно и нежно. Пусть он, уже узнавший стольких других благодаря своей профессии и независимо от нее, пусть он примет меня, ибо время любви пришло». Тысячи извинений за затянувшуюся девственность. Это не от ханжества, я-то знаю. Я бы согласилась и на молочника, и на булочника, что разносили по домам молоко и хлеб. «Нет, я просто умираю от любопытства. В котором часу он должен прийти?» – спрашивает Лорис. Мои ногти впиваются в салфетку. «Не знаю, придет ли он. У него сегодня дежурство». Он уже предупредил меня, что сегодня вряд ли увидимся. У врачей всегда сложности с расписанием. И не говори! Я откусываю горячий пирожок, вдыхаю ароматный пар от начинки. Превратиться бы сейчас в маленького муравьишку и исчезнуть в этом вулкане. Лорес уже все поняла. Остальные еще сомневаются, но остальным наплевать, а ей нет. Я еще больше поджимаю ноги. Куда бы убрать эти огромные ступни? Теперь Лорис интересуется, живу ли я все там же. Отвечаю, что да, одна, с моим котом. Так он не свободен? Более или менее. Более или менее это как? Мне становится смешно, и я с удовольствием смеюсь, вспоминаю, что Эммануэл уже несколько раз пытался удрать, пока я не огородила сад, и теперь он возлежит, как сфинкс, на узком газоне, не отрываясь, смотрит на калитку. Разумеется, у него есть жена, но практически он всегда может улизнуть. Пожалуй, в первый раз за всю вечеринку я чувствую, как у меня поднимается настроение. Мне нравится эта двусмысленность, игра словами. Быть самой собой так, в сущности, трудно и так легко. «Ах, так он женат?» Я оборачиваюсь к Лорес. Она пьяна и вся сияет. «Нет, так просто она меня не оставит. Итак, что же Эммануэл?» А я уже закусила удила и не способна остановиться. Никто мне не верит, да и наплевать всем на это. Но Лорес уже зацепила меня на крючок и тянет, как опытный рыбак, глупую рыбешку. Я беспомощно болтаюсь на конце лески, а та натянута до предела и становится все короче и короче. Я не сопротивляюсь, и теперь Лорес хочет. Но чего же она теперь хочет? Особенно нечего рассказывать, Лорес. Я нашла его на улице. На улице? Он казался таким одиноким, таким несчастным. Точнее, это было на углу. Что-то я слишком волнуюсь. Это, наверное, от коньяка. Эх, сюда бы тот поднос со сладостями, я бы быстренько их умяла. Хочется сахара, шоколада. Какой-нибудь смышленый психоаналитик сразу бы объяснил, в чем тут дело. Нехватка любви. Тогда как раз было холодно. И он так дрожал и мяукал. Я сунула его в карман пальто. Грязный, драный котенок с большой головой, болтающийся на тонкой шее. «Эммануэл!» — позвала я. Он мяукнул и уткнулся мордочкой мне в ладонь. Я чувствую нестерпимую потребность говорить. Он очень любит музыку. Когда играют Моцарта, сидит не шелохнувшись. Очаровательно! Иногда он ложится на подушку и часами неподвижно лежит и слушает. И его зеленые глаза тогда блестят. Когда я гашу свет и ложусь с ним рядом, глаза у него блестят еще больше. «Вы предпочитаете пол?» «Ну, или на постели. Иногда ночью я просыпаюсь и вижу, что он уже перебрался на кровать, и тогда мы делим с ним одну подушку. Но что это? Кажется, дождь. Гроза! Мне пора, Лорес».
5: «Как это пора?» «Нет, вы только посмотрите!» — начала она и замолчала.
4: «Похоже, звонок. Кажется, прозвенел звонок, но я ведь никого не жду. Значит, это он, больше некому. На коленях я отползаю в самое темное место, куда мне спрятать мое побелевшее, мокрое от холодного пота лицо. Нет, Лорес, это невозможно. У него сегодня дежурство. Как можно бросить дежурство? Но она уже закрутила леску до конца и теперь тянет за крючок. Нет. Что это такое? Явился возлюбленный Алис, а все сидят, будто ничего не случилось. Это ведь он пришел, кто же еще? Больше некому. Снова звенит звонок, теперь громче. Внутри у меня все дрожит. Этот пронзительный звук отдается в голове, как звон цикады. О, Боже, дождь все так же шумит, а торжествующая Лорес балансирует на качающейся своей лодке. Я с трудом проглатываю слюну. От страха она выделяется у меня без конца. И снова хочу сказать, что этого не может быть. Но чувствую, как крючок впивается все глубже. Я слышу свой шепот. У него дежурство в больнице Лорес. Это невозможно. Невозможно.
6: «Афонсо, дорогой, сходи, открой дверь!»
4: Я опускаю голову. Вот я и уступила без малейшего сопротивления. Еще немного, и я бы созналась, что это была всего лишь шутка. Ты же знаешь, что у меня никого нет, только кот. Кот, Эммануэл. Не надо ей было этого делать, не надо.
6: Я прижимаю к губам пустой бокал. Внутри пустота, а вокруг все говорят одновременно. Шум грозы мешается с шумом голосов. Окно распахивается. И что разбивают бутылки? Похоже, я оживила праздник, и теперь он закружился в порыве ветра, влетевшего в открытое окно вместе с голосом Афонса, перекрикивающим шум дождя и слегка задыхающимся. Он поднимался по лестнице бегом. «Там внизу Эммануэл приехал за тобой».
3: Рассказы бразильской писательницы Лижии Фагунда Стеллес читали актеры Алла Константинова и Владимир Коренев. Режиссер передачи Виктор Кузнецов. Редактор Анастасия Анфиногенова.
7: Я начну эту передачу с отрывка из интервью, которое мне дала в Париже в марте этого года певица Вероника Долина. Я попросила ее спеть песню, которую она посвятила Натану Эдельману.
8: Ни христианин, ни католик, пошире держите карман. Он просто российский историк, историк Натан Эдельман. Он грудью к столу приникает, глядит на бумаги хитро, чернила к себе придвигает, гусиное точит перо. Средь моря речей и риторик, среди родины нашей большой. О, как же нам нужен историк, историк с российской душой. Историк без лишних истерик, с вельможи потянет парик. Он не открывает Америк, Россия его материк.
7: В середине, конце 50-х годов в Москве, в 93-й школе Краснопресненского района, теперь у этой школы новый номер, 1234-я, но все по-прежнему называют ее просто школой на Большой Молчановке, был учитель. Учитель с большой буквы. Натан Яковлевич. Учитель, учивший детей в лучших русских учительских традициях. Он учил нас думать. Он учил нас быть человечными. Он учил быть честными. Учил любить и уважать людей, любить книги. Он задавал нам сочинения на очень необычные темы. Например, почему восстание декабристов произошло в 1825 году, а не в 1815 и не в 1830. Думаю, и сейчас не каждый взрослый в Советском Союзе легко ответит на этот вопрос. Мы отвечали на него в 14 лет. Отвечали, уже зная, что такое свобода и соприкосновение со свободой, что такое стремление к демократизации общества и как и почему оно может возникнуть у человека. У каких людей, у людей какого типа, какого психологического профиля возникает желание бороться за справедливость. Мы знали это потому, что у нас был учитель. Натан Яковлевич Эйдельман. Чтобы блистать на уроках Натана Яковлевича, нам приходилось читать массу дополнительной литературы. Так я прочла, уж не помню, сколько книг о Великой Французской революции. Почти выучила наизусть выступления Д'Антона и Робеспьера. Читала текст французской декларации прав человека и гражданина и сравнивала этот текст с советской конституцией, с советской действительностью. Для меня это кончилось, уж не знаю, как сказать, и хорошо, и плохо. В 1957 году, мне было тогда 15 лет, в руки КГБ попало одно мое письмо. В нем говорилось о том, что в Советском Союзе нет справедливости, нет равенства, нет свободы слова, свободы совести, свободы печати. Почти полгода мужественные чекисты, гэбисты издевались над девочкой, таскали на допросы, заставили педсовет исключить меня из пионеров, из школы. И только у одного учителя, нашего любимого учителя Натана Яковлевича, хватило мужества сказать нашей директрисе-орденоносцу, азартно участвовавшей в этой травле, Доре Мироновне Шевелевой, «Перестаньте издеваться над ребенком». Это было при мне. Она ответила: «Вам не место среди советских педагогов». Натан Яковлевич грустно ответил: «Мне тоже начинает так казаться». Я на всю жизнь запомнила этот эпизод. Он помог мне не озлобиться на все человечество. Мы с мамой оказались в Норильске. Натан Яковлевич был вынужден расстаться со школой в момент, когда гэбисты вплотную занялись им, только за то, что он не донес в КГБ на своих университетских друзей, объединившихся в философский кружок. Так в России стало на одного прекрасного учителя меньше, но зато на одного прекрасного писателя больше. Натан Яковлевич начал писать книги. Мы встречались с ним в мои приезды в Москву из Норильска. Мы встречались с ним перед моим отъездом во Францию. Мы встречались во Франции. В конце мая, начале июня прошлого года Натан Яковлевич был в Париже. Он дал мне интервью для «Радио Свобода», несколько отрывков из которого вы сейчас услышите. Включаю запись.
9: Натан Яковлевич, я не хочу возвращаться к темам, которые вы очень подробно изложили в своем докладе сегодняшнем. Мне бы хотелось, чтобы вы поделились с нами скорее своим взглядом в будущее, чем в прошлое или настоящее. То есть, чтобы фантазер, прожектер, утопист Натан Яковлевич Эйдельман сказал о том, каким ему хотелось бы видеть Советский Союз, какие реформы нужны, как должна продвигаться перестройка и в каком направлении.
10: То есть я должен быть теперь как бы в роли писателя-фантаста.
9: Да, утописта,
10: может быть. Утопист. Ну да, ну в общем известно, что люди гадают на прошлом. Ну, конечно, далекие предсказания или самодовольные предсказания никогда не оправдывались. Но кое-что можно мне кажется, разглядеть, помечтать, да. Пастернак говорил, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Но тут у нас даже и близкие отголоски есть. Можно помечтать, что Россия, Советский Союз, будет двигаться вперед, очевидно, по законам и сугубо российским, да и, может быть, всемирно-европейским. Ну, скажем, как Франция шла вперед, вот 200-летие французской революции. Она шла вперед серии революций, своих, французских, в 1789-м. Потом было много чего, подправили в 1830-м, 48-м, 70-м. Еще, вплоть до Пятой Республики. В результате не значит, что получилось идеальное общество, но, тем не менее, общество развивалось, совершенствовалось. Ну, эти революции были французские, в своем духе, в своем стиле. В России свои революции, преимущественно сверху, благодаря огромной роли государства. Такова история России. Революция Петра, освобождение крестьян в России. В 1905-1917 году там было мощное движение снизу, но тоже при огромной роли государства и движение сверху. А затем много чего произошло. Я полагаю, что можно говорить о Сталине, о том, что творилось в начале 1930-х годов, как о своеобразной контрреволюции, тоже сверху происходившей. Ну вот сейчас у нас революция сверху очередная, которая должна продвинуть общество вперед по тем двум колеям, которые придумала история, а больше ничего не придумала, мне кажется, существенного прогресса. Это колея экономическая, где рыночная экономика, особая, приспособленная к общественной системе российской, советской. Но рынок, система с обратной связью, эффективная, рынок, а не барщина, не административный способ, то есть система без обратной связи. Но в политической сфере демократия, тоже система с обратной связью, а не деспотизм, не административное воздействие только сверху вниз. Вот это намечается. Это то, что это объективный исторический закон, видно из того, что это прорывалось уже в времена Хрущева. Была непоследовательная, но все же попытка продвинуть эти две колеи. Более того, реформы Косыгина, так сказать, в 1965 году, тоже была попытка движения неудачная, потому что только экономическая сторона двигалась. Не хватало демократизации.
9: Да, но опыт неудачных правительственных реформ в Советском Союзе накоплен очень большой.
10: То вот как сказать... Конечно, скажем, ну вот хрущевский период. Там формально вроде бы не удалось, и Хрущев был отставлен, но ведь страна стала другой. Даже период застоя брежневского не был возвращением к системе сталинских лагерей. То есть произошел прилив на базе вот этого движения к демократии, к экономике, ну, непоследовательно, противоречиво. Потом был отлив, но отлив не был столь сильным, как прилив. Образовалась зона, отвоеванные у истории, так сказать, у истории или для истории, лучше сказать. Так? Сейчас новый мощный прилив. И когда наши лидеры говорят, а мы знаем, неоднократно говорилось и писалось, что задача провести как можно крепче и основательнее преобразование, чтобы было как можно больше необратимых последствий. Что такое необратимые последствия? Значит, то волна приливная заходит так далеко, по экономической части, по демократической, что даже, не дай бог, если когда-нибудь будет отлив, ну, бывает в истории, конечно, отливы, то он все же уже не вернет нас на брежневские рубежи. Уже будет новая отвоеванная зона. Страна станет еще с более гибкой экономикой и с более развитой демократией. Конечно, отливы очень болезненные, и надо мечтать, чтобы их не было. И для этого требуется сложнейшая борьба. И это зависит от того, насколько, конечно, революция сверху будет принята снизу.
9: Насколько сама революция сверху будет последовательна?
10: Насколько революция сверху будет последовательна, это тоже во многом зависит от ее отношений с нижним движением. Очень многое зависит от этого, в общем, тут взаимно. Ну, хотелось бы пофантазировать и представить, что лет так через 10-15, это обычное время для подъема. Вот подъем периода Хрущева длился столько. Подъем, кстати, в конце 19 века, то есть... 60-х тоже столько. 10-15-20 лет, время одного поколения. Что за это время будет сильно нормализована экономика и демократия. В специфических условиях, так сказать, советских, государственных, при обобществленной экономике, но будет, есть возможности, есть модели для движения вперед. Все это будет связано, разумеется, с ослаблением международной напряженности.
9: Но конкретно, как вам кажется, какие нужны реформы сейчас, чтобы добиться той ситуации, при которой рынок будет свободным, будет свобода экономическая и расцвет экономики, и свобода социально-общественной жизни, то есть почти демократия?
10: Я бы перечислил по названию те реформы, какие были в 1861 и следующих годах. Ну, экономическая реформа, она уже идет, но речь идет о усиление самостоятельности предприятий, развитие кооперации, децентрализации, о максимальном самостоятельности и рыночных правах в новых условиях. Это, можно сказать, освобождение от государственного крепостного права. Так что тут аналогия с тогдашнего освобождения от крепостного права. Это в экономике. Значит, максимально возможна децентрализация. Государство сохраняет свой вес, свою власть путем госзаказов и маневрируя налогами, а кооперация плюс индивидуальная деятельность, плюс государственные предприятия, но с сильно развитыми правами, в сущности, создают новый экономический базис. Вот так, мечтание. Mm-hmm. Понимаю, как это трудно. Теперь судебная реформа. Я считаю, реформа номер один судебная. Это всегда провальная область в России была, в русской истории. Хороший суд дает так много обществу. Пример западных стран показывает, что даже в самых жестких абсолютистских режимах в Англии, во Франции, суд, а также правомерных организаций, вот, муниципалитетов на Западе, то есть суд плюс расширение прав местных организаций.
9: Совет советом,
10: да. Не только советом, но и профсоюзом там, и так далее. Опять же, децентрализация уже политическая, перенос власти от одного центра к многим центрам, многоцентровость, один из центров суд, другой центр местная власть.
9: Многоцентровость вместо однопартийности?
10: В известном смысле, да. В известном смысле, да. То есть партия, как сказано вот в тезисах 19-й партконференции, исторически сложившаяся однопартийная система. Ну, это нормально.
9: То есть, Натан Яковлевич, в самых ваших дерзких мечтаниях вы не заходите настолько далеко, чтобы представить себе существование нескольких партий и выборы правительства, парламента?
10: Нет, в самых дерзких захожу еще и дальше.
9: Натан Яковлевич, буквально на днях Юрий Афанасьев, ректор Московского историко-архивного института, сказал по московскому радио следующую фразу, я цитирую, «Пожалуй, нет такого народа и такой страны со столь фальсифицированной историей, как наша». И тут у меня возникает к вам вопрос к историку. Вы не чувствуете какой-то упрек в этой фразе лично по отношению к себе?
10: Разумеется, любой человек, любой занимающийся историей, это даже не обязательно профессионально занимающийся. Даже если я просто интересуюсь историей, то я тоже должен бы активнее искать истину, пусть даже в недоступных книжках. А уж если ты профессионал истории, как я, чувствую, разумеется. Афанасьев прав в смысле положения тяжелого в истории. Но при этом был ряд историков, которые не врали. Которые, если и не все говорили, и это, конечно, тоже известное искривление фактов, но, по крайней мере, стремились к истине. Было ряд историков, филологов.
9: Назовите их.
10: Ну, вот сейчас только что избран член-корреспондент Академии наук, замечательный, считаю, историк, работающий над народным сознанием Сибири, Николай Николаевич Покровский. Эмигрантский историк, этнограф Кирилл Васильевич Чистов. Ну, всем известный Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот у людей могут быть ошибки, неточности, искренние ошибки, как у любого. Да. Значит, это я назвал, вот мой покойный учитель Петр Андреевич Заинчковский, крупный специалист по XIX веку. Можно назвать немало историков, которые в самые застойные годы стремились к правде, учили этому своих учеников. И я многим, например, обязан таким моим учителям.
9: Натан Яковлевич, вы лично принадлежите к той категории историков, которые не врали?
10: Мне так хотелось бы думать, хотя... Скажем, я занимался сугубо 18-19 веком, хотя многие мои... Мне было очень интересно прикоснуться было бы к более близким сюжетам, но я знал, что там зона правды значительно сужена. Ну, в общем, я пытался в своих книгах говорить о некоторых вещах неприкосновенных, и даже иногда это было тяжело.
7: Это были выдержки из интервью, которое Натан Эйдельман дал радио «Свобода» летом прошлого года. Сегодня, когда я слышу, как писатели, всю жизнь лгавшие или, в лучшем случае, кривившие душой, запинаясь, сваливают за это ответственность на времена были такие, арестовать могли, могли выслать, все врали, всем надо каяться. Мне хочется крикнуть: «Неправда!» Но вот опять вы лжете, каяться надо не всем. Натану Яковлевичу Эдельману каяться было не в чем. Он написал больше 15 книг. Самые знаменитые – «Лунин», «Пушкин и декабристы», «Апостол Сергей» – это повесть о Сергее Муравьеве-апостоле, «Тайные корреспонденты Полярной звезды», «Герцен против самодержавия», «Последний летописец», «Революция сверху в России». По правде сказать, все его книги знаменитые, все пользовались огромным успехом. Так вот, ни в одной из этих книг, даже в книгах, вышедших в самые гнусные времена, получившие название «Застойных», нет ни одной строчки, за которую Натан Яковлевич должен был бы сегодня извиняться и краснеть. И нам, его ученикам, никогда не приходилось краснеть за своего любимого учителя. Передо мной его книга «Ищу предка». Книга о первобытном человеке. Написана в 1969 году, опубликована в 70 году. Уже тогда, смутно предчувствуя неизбежность демократических перемен в России, Натан Яковлевич писал: «Нужны перемены, общество переменится». И еще он писал в той же книге: «У личной свободы два предела. Один предел – чрезмерная независимость от коллектива, в какой-то степени такова была свобода по-неандертальски. Другая крайность – чрезмерная зависимость от общества, коллектив, поглощающий личность». «Высшая нравственность, – записал Михаил Пришвин, – это жертва своей личности в пользу коллектива. Высшая безнравственность, когда коллектив – жертвует личностью в пользу себя самого. Тысячелетия подсказывают, что абсолютной свободы нет, но есть свобода в необходимых или в недостаточных дозах. Избыточных доз не бывает. Эта логика открывает перед нами перспективы будущего общества. Максимальная свобода, никакой эксплуатации, изобилие. Процесс очеловечивания человечества продолжается. Важнейшее условие всеобщего очеловечения – свобода, независимость отдельного человека. Вот что писал Натан Яковлевич Эдельман в 1969 году. И уже тогда он писал о том, что скрытая глубоко в душе опухоль расизма выходит наружу, дает метастазы. Эти метастазы позднее он обнаружил в произведениях писателя Виктора Астафьева. Возмутился оскорблением грузин в его повести «Ловля пискарей», написал ему об этом и получил ответ, подтвердивший самое страшное предположение, что можно быть замечательным русским писателем, не будучи гуманистом. Натан Яковлевич был евреем и русским гуманистом. Виктор Астафьев – русский. Но русским гуманистом назвать его никак нельзя. В интервью парижской газете «Либерасьон», рассказывая о своей переписке с Натаном Яковлевичем, он заявил следующее: «Такова привычка этой нации – соваться в любую дырку, затычкой везде быть. Она просто им не дает покоя». Не привычка, которую Астафьев приписывает евреям, а любовь к людям не давала покоя Натану Эдельману. Любовь к людям и боль, что опухоль расизма в последние годы начала давать все больше и больше метастаз. Неделю назад Натан Яковлевич выступил на собрании писательской организации «Апрель». Выступил по поводу статьи Станислава Куняева в газете «Московский литератор». Мерзкая статья, в которой главный редактор антисемитского журнала «Наш современник» Станислав Куняев грозился дать пощечину писателю Станиславу Рассадину, осмелившемуся заговорить об антисемитизме Куняева на страницах журнала «Огонек». Выступление на собрании «Апреля» было последним выступлением Натана Яковлевича. На собрании присутствовал близкий друг Натана Яковлевича, писатель Юлий Крелин. Вот что он рассказал нам по телефону из Москвы.
11: Об Эдельмане горестно и печально, но и легко. 46 лет совместной жизни. Это жизнь двух поколений прошло. До какого качества этих годов, начиная с 43-го, проплывали события, эпохи. А что самое хуже? Хуже всего это компании, так называемые, которые ломали нас, корежили нашу дружбу, нашу жизнь. Прошли мы сквозь эти компании, прошли. Я дожил до того горестной необходимости говорить о Натане в прошедшем времени. Почти полвека жизни рядом. Вспоминать об этом просто совершенно невероятный факт. Это все равно, что вспоминать, рассматривать, расценивать вырванный из себя кусок собственного тела. И не ту часть, с которой сроднился, которой безмерно привык, а та, без которой сегодняшний бы я не вырос. Без этой части мне будет трудно или даже невозможно ходить, писать, слышать, дышать, видеть, говорить и даже оперировать. Всему, что составляло мою сущность, будет трудно. И, конечно, многое исчезнет вместе с Натаном, Тоником, как звали мы его с детства и до сего времени так зовем. Может быть, эти детские имена, Тоники, Юлики, как-то помогли в том числе сохранить нам эту отстраненность от уродующего пресса, вдавливающего нас в мрачную взрослость того времени. Он сохранил детство, порой доходящее до инфантилизма, со всеми недостатками этого состояния и прелести его, сохраняющего интерес к жизни, любопытство, вечное желание узнавания нового, чему он посвятил всю свою жизнь. Он искал новое в старом и наивно мечтал, что ошибки былые, но выставленные на показ ныне, не должны повторяться. А ведь знал, что в делателями истории нередко оказываются недоучки, эдакое провиню у власти, злые невежды. Он знал, конечно, он сохранял свою детскую надежду на распространенное просвещение, а следом ждал свет. Его сущность ученого дивно сочеталась с писательским и риторическим даром. И благодаря этому все его архивные открытия, его анализ новых находок, порой новое осмысление прошлого счастливо оплодотворяло наши мысли новыми знаниями. А его арблезианский характер и жажда жизни беспрерывно гнала то в архивные подвалы, то на лекторскую кафедру, от которой он бежал к письменному столу, нельзя и без постоянного общения, то за застолье, то в театре, то в Сибирь, то на Запад, когда его стали пускать туда. Да что говорить. Он не делил людей на группы по принятым каноническим признакам. Можно поделить мир на нацистов, коммунистов, фашистов, сионистов, мусульман, христиан, иудеев, буддистов, но первое деление хочет добра всем или только избранным. В мире приемлема лишь одна рознь между порядочными и мерзавцами. Это единственная морально-нравственная проблема и единственная основательная причина для розни человека. Границы должны быть лишь между злом и добром, между честностью и ложью. И тут уж на основе канонических заповедей. Не убей, не лги, не лжесвидетельствуй, почитай отца своего, включая до прощения 77 раз. И каждый раз, когда он влезал в драку, в дискуссию, в склок, он исходил из идеи, из презумпции найти сначала худое, грех к себе, а потом поискать хорошее в оппоненте, а потом уже начать спорить. Дожив до почти нежданных событий в сегодняшнем мире, когда появилась надежда заставить отступить хотя бы часть зла, когда жизнь стала невозможной от былых постоянных побед недобрых сил, он не мог не присоединиться к жаждущим нового стиля жизни, к жизни на уровне остального цивилизованного мира, чтобы даже те, что думают прямо противоположным умом, могли бы сказать, а он мог бы услышать. Для того он и вступил в новую писательскую группу «Апрель». До этого, несмотря на свой общественный темперамент, он долгое время сторонился существующих в единственном облике официальных общественных организаций. Забрезжил свет, и он потянулся к нему. «Апрель» хочет, чтобы были слышны все голоса, которые за все голоса. На этот раз он сгруппировался с другими. Это было в первый и, как оказалось, в последний раз. Я хочу, чтобы вы послушали его последнее выступление, где он пытается поднять свой голос в защиту разноколосия, пока еще силы зла не задушили тех деятелей, что хотят тоже многоголосия. Недоброта, как всегда, сильна, организована и наступает. Тоник предостерегает всех своим последним словом. По техническим причинам не удалась эта передача. Его голос плохо очень записан. Но вкратце
12: Он сказал, предостерегал и боялся вот этого наступления зла, о том, что снимает наших редакторов, что еще закона о печати нет, а их снимает, что темные силы придумали новую форму. Станислав Рассадин написал статью, критикующий Куняева в «Огоньке», а Куняев в «Московском литераторе», известном листке новом, написал, что если не будет принесено ему извинение, он даст пощечину Рассадину. Это Эдельман говорит, что это новое в русском общественном движении, это некое открытие. И вот то наступление зла, которое мы видим в последние дни, смычка по последним статьям в «Известиях», например, «Минутное дело» была статья, о смычке райкомовских работников аппарата с мальчиками, с Георгием Приносцев на груди, что это уже новое, это все одно и то же, этот пленум, и он предостерегает, что зло наступает, надо нам думать и ответить как-то решительно хотя бы словом, а для этого нужна нам газета. Вот приблизительно все, что он сказал. Но его слова не передашь. Тот пафос, та гневность, та эрудиция, которая есть, он говорит лучше. Но пытался передать смысл и очень жалею, что не удалось мне достаточно хорошо записать его речь.
7: А сейчас вы услышите голос Александра Асповата. Он филолог, автор двух книг о Пушкине и о Тютчеве. Александр Асповат знал Натана Яковлевича буквально с детства. Дружили их семьи.
13: «Прощай, Лунин. Таким непривычно откровенным изъяснением своих дружеских, можно сказать, интимных отношений с историческим лицом из далекого XIX века, Натан Эдельман закончил свою книгу об этом декабристе, вышедшую 30 лет назад. Эта книга, сделавшая имя автора притягательным для любой аудитории, не чуждой интереса к отечественной истории, определила основную тему и основную интонацию Эдельмана. Он был высокопрофессиональным специалистом в области русской истории, в области пушкиноведения. Он был удачливым, можно сказать, счастливым архивным искателем. И в то же время он сохранил редчайшую способность очеловечивать исторические факты, гуманизировать, если можно так выразиться, жестокую, даже беспощадную нашу историю. В этом смысле он навсегда остался русским учителем. Эта профессия, которой он дебютировал сразу по окончании университета, стала его призванием. Он навсегда полюбил широкие, подчас совершенно неизвестные ему аудитории, и потому что историческое невежество современников не позволяло ему покинуть этот пост, и потому что по складу своему и человеческому, и исследовательскому он верил в облагораживающее значение честной и точной мысли, верил, что сказанное слово никогда не пропадет. Он воплощал уходящий и столь необходимый сейчас тип просветителя. Но обычно незаменимость таких людей понимается только после их ухода. С годами он расширял и свой исследовательский диапазон, и свою аудиторию. В только что вышедшей книге «Революция сверху» он предпринял очень смелый опыт толкования всей русской истории, которое было бы доступно без привлечения всем грамотным читателям. Эта книга стала его последней кафедрой, и он уже не услышит ни одобрительного гула, ни полемического ропота, вне которых он уже не мыслил своего существования. Он не услышит, как многие и друзья, и люди, которых он никогда не видел, скажут с искренним отчаянием: «Прощай, Натан».
7: Умер замечательный русский историк, писатель Натан Эдельман. Умер учитель, друг. Что говорят друзьям на прощание? Им говорят: «До скорого», зная, что встреча обязательно состоится. Фатима Слуказанова, Радио Свобода, Париж.
14: Мысль создать Эрмитаж у императрицы Екатерины явилась вот по какому случаю. В 1766 году, проходя через кладовую Зимнего дворца в комнаты верхнего этажа, где тогда собиралась депутатская комиссия, государыня нечаянно обратила внимание на большую картину, изображающую снятие со креста. Картина эта после кончины императрицы Елисаветы была перенесена сюда из ее комнаты. Государыня долго любовалась ею, и здесь-то у Екатерины родилась мысль завести у себя картинную галерею. Вскоре государыня повелела собрать все лучшие картины, находившиеся в других дворцах, а также приказала своим министрам и агентам при иностранных дворах скупать за границей хорошие картины,

у известного в то время мецената Ани Жерновик, Роде, Ромберг, Хандошкин, Зорин. Пели Габриэли, Маркези, Тоди, Мажорлети, Мара, Шевалье, Мандини, Маракети, Сандунова, Самойлов. Танцевали Лепик, Дюпор, Росси, Сантини, Канциани, Бубликов. Восхищали в комедии Жорж, Лефрен, Лесаж, Бурде, Флоридор Офрен, Волков, Дмитревский, Шумский, Крутицкий, Черников, Шушерин, Яковлев, Троепольская, Семенова Большая и многие другие. Писали декорации для этого театра Гонзаго и Иосиф Губерти. Машины и превращения делал механик Бригонци. Но гораздо ранее в Зимнем дворце существовал малый театр, на котором представлялись придворными дамами и кавалерами комедии императрицы. Так, января 28-го 1773 года там в первый раз была представлена комедия Екатерины «О время». Пьеса эта была дана в присутствии государыни и 257 избранных зрителей. Государыня очень любила театр, и особенно русский, для которого и написала много пьес. Эти пьесы игрались на придворных театрах Петергофа и Царского села, и затем уже переходили и на публичные театры. Из пьес государыни, помимо названной, известны «Госпожа Вестникова с семьёю», «Именины госпожи Ворчалкиной», «Передняя знатного барина», «Невеста-невидимка» и затем несколько французских пьес-пословиц, которые государыня писала в сообществе своих вельможных сотрудников графа Ковенцеля, Сигюра, принца де Линя, де Эста, графов Мамонова, Строганова, Шувалова. Таких пословиц известно до 7. «За мухой с обухом и за вздор пошлины не платят» известны нам по дневнику Храповицкого, который упоминает, что первая из них, «За мухой с обухом», была написана государыней по поводу ссоры, затеянной княгиней Дашковой с Нарышкиным, из-за свиньи, которая зашла по соседству в ее огород. Эта шутка без обиняков прямо потешалась над княгиней, и потому государыня приказала Храповицкому, когда он поднес ей переписанную, отложить с тем, чтобы сделать в ней некоторые поправки. Вторая из этих пьес «За вздор пошлины не платят» была написана Мамоновым, и только конец государыня к ней приделала. Помимо этих мелких пьес, государыней было написано еще несколько больших комедий, как, например, «Расстроенная семья осторожками и подозрениями», «Недоразумение», «Сказка о горе-богатыре Косометовиче», «Начальное управление Олега». Увлечение шарлатанством графа Сен-Жермена и Калиостро государыня осмеяла в своих трех пьесах «Обманщик», «Обольщенный» и «Шаман Сибири». Во всех этих пьесах действует личность, которая с помощью различных фокусов дурачит простаков и обогащается на их счет. Русский театр при императрице Екатерине открылся представлением при дворе оперы «Олимпиада», музыка сочинения Манфредини, декорации «Градиция», балеты венского балетмейстера Гельфердинга. И затем на третий год ее царствования состоялось открытие в Петербурге и частного народного театра под открытым небом за Малую Морскую на пустыре, называвшемся Брумберговой площадью. Первое такое представление было дано во второй день Пасхи, 4 апреля 1765 года, в день смерти Ломоносова. Представления на этом театре начинались в 4 часа дня. Играли в них охотники, преимущественно мастеровые, в переводных комедиях Мольера, Гольдберга и некоторых оригинальных. Из Санкт-Петербургского вестника видно, что по возвращении двора в Петербург после коронования во дворце играли придворные дамы и кавалеры «Семиру», трагедию «Сумарока»,

После чего следовал балет «Галатея и Акис», в котором великий князь Павел Петрович в виде брачного бога Гименея, явясь на сцену, удивлял всех зрителей искусными и благородными танцами. В числе любителей, принимавших участие в спектакле, были гвардии капитаны Кропотов, Волков, Титов, три сестры-девицы Бибиковы и Титова. Танцевали графиня Шереметьева, фрейлина Хитрово и другие. Роль Семиры представляла графиня Брюс. В мужских ролях участвовали графы Орлов, Шувалов, Нарышкина и другие. На репетиции государыня сажала в первом ряду вместе с собой старика-актера Офрена, учителя драматического искусства в кадетском корпусе. Офрен нередко забывал, где сидит, и забавлял государыню своими восклицаниями. Однажды, слушая монолог в «Магомете», которого играл Железняков, Офрен то и дело твердил довольно громко: «Прекрасно, прекрасно, очень хорошо, оба это божественно, прекрасно, ах, мой ангел!» Все артисты в то время носили прилагательные имена. Так Офрена называли «чувствительным». Флоридора – благородным, Бурде – увлекательным и так далее. Актеры века Екатерины отличались всеми достоинствами придворных – вежливостью и светскостью. Про известного Ивана Афанасьевича Дмитриевского рассказывали современники, что это был старец замечательной наружности, с правильными чертами лица и с умную выразительную физиономией. Голова его имела в себе много живописного, особенно белые, как снег, волосы, зачесанные назад, придавали ей вид, внушавший невольное уважение. Все его движения были изучены и рассчитаны, а речь была тихая, плавная, и выражения, употреблявшиеся им в разговоре, большей частью изысканные. Впрочем, товарищи его не верили этой вежливости и называли его куртизаном и эффектщиком. Про игру и характер этого отца сценического искусства тогдашний знаток театра Аполлон Майков говорил: «Дмитриевский похож на заколдованный сундук, в котором перемешано множество драгоценных вещей с разной ветошью и всяким хламом. Этот сундук отворяется для всякого, и всякому дозволяется в нем рыться и выбирать любую тряпицу, но драгоценности ни за что никому не даются. Они видны, но неуловимы». Отцом сценического искусства в России или учителем, как говорит Жихарев в своих воспоминаниях, он никогда тоже не был. Сидит, бывало, на почетном кресле на репетициях и в спектаклях, прослушивает иногда роли у молодых, вновь поступающих на сцену актеров, и только. При всей также своей театральной опытности он нередко не понимал ролей. Так существует рассказ, что раз, исполняя роль царя в какой-то пьесе, он, отдавая тайные приказания послу, кричал немилосердно. По окончании репетиции государыня подозвала его и заметила, что так о государственных делах не говорят громко, и ей, как царице, он может поверить на слово. На парадных эрмитажных спектаклях царствовала та же всегдашняя непринужденность, как и на репетициях. Вот как описывает один из таких спектаклей граф Эстергази в письме к своей жене. «Все общество отправилось в великолепную театральную залу. Императрица заняла стул во втором ряду, пригласив сесть возле себя графа Кобенцеля, а по другую сторону меня. Старший внук ее сел впереди, Зубов возле меня, а граф Брюс возле Кобенцеля. Дамы поместились в первом ряду, а остальное общество где кому вздумалось. Пустых мест было довольно. Представляли щедрого человека и школу мужей. Пока шла первая пьеса без пения и музыки, императрица то и дело заговаривала, то с тем, то с другим».
С переездом императрицы Екатерины II в Зимний дворец смежные с дворцом улицы и площади стали украшаться и отстраиваться. Царицын луг был обращен в огромный сад с множеством беседок для государыни и отдельных домиков и кухонь, в которых гуляющие могли готовить себе кушанье. Вслед за этим стали устроивать Адмиралтейскую площадь. В это время половина места по Невскому от Полицейского моста до Малой Морской после сломки бывшего тут дворца была подарена императрицею обер-полицеймейстеру Чичерину. И им уже выстроен дом, существующий до сих пор, дом бывшей Косяковского, теперь Елисеева. Другая половина от Большой Морской до Малой Морской оставалась незастроенную до 1804 года. С другой стороны дворца к Неве, берег которой был укреплен деревянным парапетом в 5 футов вышины, начатое еще в 1754 году строение гранитной набережной, приводилось к окончанию. Для гранитной набережной вбивали под водою сваи в 2,5 сажения, сплошь одна возле другой, на 3 сажения в ширину. На них клали ростверк, потом фундамент из пудовской плиты в 2,5 и 3 сажени, а верх одевали гранитом на 1 сажень выше самой высокой воды. Парапету дали 2,5 фута вышины и 1,5 толщины, а тротуару сажень в ширину. Общая длина набережной к 1788 году была 3 версты. В это же время принялись за важную постройку к луговой стороне дворца. Нужно было маскировать конец Невского, выходившего к Адмиралтейству. Дома были строены лицом на проспект, следовательно, все надворные строения были на стороне, ближайшей ко дворцу, так что из окон императрицы открывался самый некрасивый вид. Она приказала строить полукруглый дворец из 3 соединенных домов с 3 воротами, над которыми поддерживались 2 мраморными колоннами портики. Одна часть этого колоссального здания была подарена государыне графу Брюсу, который был тогда петербургским губернатором. Другая отдана была флигель-адъютанту Ланскому. По смерти последнего постройка снова была куплена императрицею. Впоследствии эта часть принадлежала Кушелеву, а по смерти его поступила к князю Волконскому. Большой Миллионной в это время дано новое направление и начаты постройки богатых домов, от которых она и получила свое название. Прежде эта улица была проведена искривленную линией от первого почтового дома, ныне Мраморный дворец, и называлась сперва Троицкую. Потом, застроенная деревянными домиками немецких мастеров, она называлась Немецкою и после Греческою. Так обстроились смежные с дворцом места, и открылась нынешняя обширная дворцовая площадь, на которой в царствовании Екатерины устроивались народные праздники, били фонтаны вина и ставились жареные быки. Вокруг всего дворца были поставлены железные грелки, точно такие же, какие и теперь находятся у Большого театра. По всем улицам, о которых мы говорили, также и по Литейному проспекту, были окончены к тому времени генералом Бауэром подземные кирпичные трубы в 3 фута ширины и в 4 вышины для стока нечистот с общим наклоном их к Неве. 16 июня и 11 июля 1766 года на Дворцовой площади была дана карусель в нарочно устроенном амфитеатре. Карусель была устроена по инициативе князя Репнина. Изобретатель и директор, как гласит рескрипт государыни, показал не токмо талант своего знания в таковых экзерцициях и изобилие вкуса в пристойных нарядах и аллегорических украшениях, заимствуемых от довольного сведения древней и новой истории,
но и все омное распорядил и произвел самым действием до самой малейшей части сего увеселения без всякого помешательства, будучи и сам при том шефом кадрильи индийской. Князь Парима в том должной его сиятельству справедливости, всемилостивейшая государыня, в знак своего к нему удовольствия, при милостивейших изображениях по окончании каруселя, пожаловать ему соизволила часы золотые и с цепочкою, осыпанные бриллиантами в 4000 рублей. Карусель вскоре повторилась еще 11 июля. Назначена она была еще в 1765 году, но за худою погодою отсрочено до следующего года. Церемониймейстером карусели был гвардии измайловского полка секунд-майор князь Голицын, от которого и были розданы билеты для входа в амфитеатр, начиная от знатнейших персон обоего пола, как для всех чинов военных и гражданских, так и для всех прилично одетых. Карусель состояла из 4 кадрилей – славянской, римской, индийской и турецкой. Места для зрителей были расположены также по кадрилиям. Так, с правой стороны от ложи государыни была славянская и римская, с левой – индийская и турецкая. Напротив ложи государыни была ложа наследника. В день карусели в 2 часа пополудни был дан сигнал из 3 пушек с крепости Адмиралтейской, чтобы дамы и кавалеры каждой кадрили собирались в назначенные им места. Первые 2 кадрили, славянская и римская, собрались у летнего дворца, в поставленные на лугу шатры. Индийская и турецкая собрались в приготовленных шатрах в Малой Морской. В 4 часа дан был 2-й сигнал, дабы дамы вступали на колесницы, кавалеры садились на лошадей, а зрители занимали свои места в амфитеатре. В 5:30 был дан 3-й сигнал, по которому все 4 кадрили вступили маршем в следующем порядке. Славянской кадрили шефом был граф Иван Петрович Салтыков, римской – граф Григорий Орлов, индийской – князь Репнин и турецкой – граф Алексей Орлов. Кадрили разделились на 2 части и одновременно шли к амфитеатру. Народу по улицам было бесчисленное множество, так как зрелище было редкое. Когда кадрили стали входить в амфитеатр, звук музыки поразил всех. Мелодия музыкальных инструментов оказалась до этого времени неслыханную. Все инструменты были сделаны на манер существовавших в глубокой древности. При входе в амфитеатр кадрили остановились за ложью своих судей вне барьера, и по данному сигналу начались курсы, сперва дамские на колесницах, а потом кавалерийские на лошадях. Судьи записывали в таблице дам и кавалеров, которые имели успех и неудачу как в ристаниях на коне, так и в метании жавелотов. Окончив эти все кадрили, сделали кругом амфитеатра марш и пошли перспективою до летнего дворца к большому крыльцу, где государыня, стоя на верхнем балюстраде крыльца, нашествие смотрела. И когда все кадрили были введены в большую залу обер-церемониймейстером, каждая из них знак своего народа подавала музыкою. Главный судья фельдмаршал Миних со всеми судьями выступил из конференц-залы, вслед за ними были вынесены пажами на золотых подносах богатые прейсы, призы, которые после речи фельдмаршала были розданы. Первый приз, состоящий из богатой бриллиантовой треселе, получила графиня Чернышова. Второй приз – табакерку с бриллиантами – Панина. Третий приз – перстень бриллиантовый – графиня Бутурлина. Из кавалеров первый приз получил князь Шаховской. Бриллиантовая пуговица и петлица на шляпу. Второй – полковник Ребендер. Трость с бриллиантовую головкою. Третий – граф Штейнбок, перстень бриллиантовый. Кавалеры-возницы дам получили первый приз – ферзен,
поручик конной гвардии, записную золотую книжку с финифтью. Второй – Шипотьев, табакерку золотую с финифтью. Третий – граф Матюшкин, готовальню золотую с финифтью и так далее. Судьями были графы Бутурлин, Нарышкин, князь Голицын, граф Панин и многие другие. Как мы уже сказали, вскоре была дана и вторая карусель с тем же церемониалом, которая закончилась представлением в Зимнем дворце оперы «Дидона». Победителем на второй карусели единогласно был признан граф Орлов, которому фельдмаршал Миних вручил первый приз и от себя тайно заготовленную лавровую ветвь. Дамы тоже каждая сняли со своей головы живые цветы и поднесли увенчанному победителю. В ряду забав двора нередко бывали и святочные игры. Вот как описывает такие игры в день Рождества 1765 года Порошин. «Сперва взявшись за ленту, все в круг стали, некоторые ходили в кругу и других по рукам били. Как эта игра кончилась, стали опять все в круг без ленты, уже подвое, один за другого гоняли третьего. После сего золото хоронили, заплетися плетень пели, по-русски плясали». Польские минуэты и контрдансы танцевали. Императрица во всех этих играх сама быть изволила и по-русски плясала вместе с Паниным. Великий князь тоже очень много танцевал. Во время этих увеселений вышли из внутренних государыних покоев 7 дам. Это были в женском платье граф Григорий Орлов, граф Строганов, граф Головин, Петр Богданович Пассек, шталмейстер Нарышкин и камер-юнкеры Баскаков и Белосельской. На всех были кофты, юбки, чепчики. Князь Белосельской был проще всех одет. Он представлял гувернантку или маму и смотрел за прочими дамами. Ряженых посадили за круглый стол, поставили закуски, подносили пунш, и потом все плясали и шалили. На больших собраниях Эрмитажа, которые начинались в 7 часу и кончались в 9, императрица первая танцевала минуэт, но обыкновенно открывал их великий князь польским с одной из старейших придворных дам. По словам иностранцев, в такие дни вся дворцовая площадь была запружена каретами и другими экипажами. Толпы народа тоже многочисленными группами собирались поглядеть на прибывающих шестерней вельмож. Полиция исполняла свою обязанность при помощи палочных ударов, раздаваемых налево и направо. На лестницах от толпы слуг доступ в покои делался почти невозможным. Глухой шум и говор в покоях стоял неумолкаемый, и только стихал он тогда, когда появлялась императрица. С удалением же монархини опять все снова приходило в беспорядок, и комнаты снова оглашались гулом громкого разговора на разных языках. В екатерининское время пышность двора и разнообразие характерных костюмов разных инородцев заставляли каждого превратиться в зрение. Блеск драгоценных камней и воинственный вид покрытых орденами мундиров смущал многих и приводил в робость. Во время балов играл придворный оркестр под управлением капельмейстера Галуппи. На малых собраниях играл на скрипке Диц, на виолончели Дельфини, на арфе Кордон, на фортепиано Ванжура. На эрмитажных собраниях государыня всегда являлась в русском платье. Ее примеру следовали и все приглашенные дамы. Здесь уже господствовал язык русской. Каждый гость занимался чем ему угодно было. Кто играл в жмурки, кто в билетцы, кто ворожил, гадал, играл в веревочку, кто читал стихи и так далее. Любимой игрой, как мы уже выше говорили, была литературная в мысли.
Но как только государыня замечала, что гости начинали писать колкости и личности, то тотчас брала перо и зачеркивала написанное. Всякое стеснение, всякая церемония были изгнаны из общества. Особенно запрещено было государыне вставать со стула перед нею, и тот, кто не исполнял этого, нес штраф по червонцу в пользу бедных или выучивал 6 стихов из Телемахиды. Рассказывают, что Нарышкин чаще других подвергался этому наказанию. Читал же он стихи Тредьяковского с таким пафосом, что вызывал всеобщий неудержимый смех.

0: Здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Вы свободны?
1: Вам для паспорта или...
0: Нет, нет. Я не фотографироваться пришел. Я из научно-исследовательского института.
1: Ага.
0: Мы заполняем анкеты, ага, чтобы выяснить, как люди проводят свое свободное время. Любят ли кино, спорт, телевидение, каково их семейное положение, коммунальные условия и так далее. Анкеты позволят нам узнать стремления представителей разных профессий, познакомиться с их взглядами. И все это поможет нам по мере возможности улучшить в будущем их жизнь, повысить ее уровень.
1: Простите, пожалуйста, вы по собственному побуждению или... Боже мой, Господи. Господи, как вы напоминаете мне кого-то, а?
0: Нет, нет, меня руководитель послал.
1: Простите, но я должен знать, кто он, этот руководитель. Что за человек? На кого вы все-таки похожи? А как похожи?
0: Что, привезти сюда моего руководителя?
1: Да нет, нет, зачем приводить? Опишите его в нескольких словах, чтобы я так имел представление, с кем фактически имею дело.
0: Ну, как вам сказать... Он молод, волевой, энергичный, современный. Хотя и молод, но уже к нему прикрепили несколько молодых сотрудников, и он отлично начал работать с нами.
1: И маршал Эдмодно Бетанкур отлично начал. А как кончил, тоже известно.
0: Что за маршал? О ком вы говорите?
1: О ком? Да о маршале Бетанкуре. Нет, не об Аурелиане Толстом. Ой, я сообразил, на кого же вы похожи, а? Вы здорово похожи на Аурелиана Толстого, до того, как он растолстел. Подумайте, а какое сходство?
0: Какого Толстого? Что еще за Толстый?
1: Да сын двоюродного брата маршала, того, что Диего заточил. Вспомнили? Ну, мужа Эулалии. Как раз таким, как вы сейчас представляю себе его молодым, когда он еще не был толстым. Удивительное сходство. А я-то думаю, где вас встречал, где... Вы могли бы мне это объяснить, а?
0: Вы пришли на работу в нетрезвом состоянии?
1: Я? Чтоб я да пьяный? А, понимаю, Ваня. Вы не читали романа о Бетанкуре, а? Не читали ведь?
0: Нет, не читал. Ага. Можете вы, в конце концов, ответить на мои вопросы?
1: С удовольствием, с удовольствием. И романа «Где Ансельмо» не читали? Льосу, Марио Варгаса?
0: Нет, нет.
1: И Кортасара нет?
0: Нет.
1: Ой, счастливый вы человек.
0: Счастливый? Почему?
1: Да потому что впереди у вас огромная радость. А у меня она уже позади.
0: Какая еще радость?
1: Радость первого прочтения. А, значит, вы южноамериканец.
0: Извините, но если не ошибаюсь, респондент вы, а не я.
1: А что такое респондент?
0: Тот, кого спрашивают.
1: А, к вам же добавляется ко, да? Только в начале слова, да?
0: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я интервьюер.
1: Ага. Ну, хорошо, хорошо, дорогой. Извольте, извольте, спрашивайте.
0: Фамилия?
1: Кижеряц.
0: Так. Имя?
1: Васико.
0: Василий.
1: Да, конечно. Извините, ко это ваша привилегия, корреспондент, а?
0: Сказал же, не корреспондент я, интервьюер. Понимаете?
1: Ага.
0: Год рождения?
1: 29.
0: 1900, да?
1: Разумеется.
0: Пол?
1: Василием меня зовут.
0: А. Профессия?
1: Ну, специалист по художественной фотографии.
0: Нравится ли вам ваша работа?
1: Нет, так себе.
0: Почему?
1: Вот я литературу очень люблю.
0: Специальную?
1: Нет, художественную.
0: Прекрасно. Мы литературу затронем. Один из вопросов... И ее будет касаться.
1: Нет, нет, нет, не касаться, а начинаться и кончаться ею будет.
0: Что?
1: Да, ваши вопросы к корреспонденту вроде меня.
0: Откуда вы, собственно, знаете? Пока что я намерен выяснить, каковы коммунальные удобства в вашем доме. В каких условиях вы живете? В очень хороших, плохих или средних? И при чем тут литература? Да еще и в узком смысле. Только лишь художественное?
1: Ну, нет. Хотя у меня и нет центрального отопления, удобства все равно прекрасные. Называйте их коммунальными или как вам заблагорассудится.
0: Что вы хотите сказать?
1: А то, что у меня два огромных книжных шкафа, полки с книгами, удобное кресло и торшер. Свет над головой.
0: Но это же не коммунальное удобство.
1: Смотря для кого. Значит, художественная литература, литература в узком смысле, да?
0: Разумеется. Потому что существует литература документальная, угу, научная, угу, популярная, учебная.
1: Брошюру упустил, дружок.
0: Угу. Да, да. Угу. Так, любите ли вы кино?
1: Нет.
0: Почему?
1: Кино финансируемый конкурент.
0: Чей?
1: Сказал же, не люблю. Не столько ум питает, сколько тешит глаз. Вот почему.
0: Какие фильмы вам нравятся?
1: Ну, с титрами, конечно.
0: Что вы думаете о моде? Какая вам нравится одежда?
1: Широкими карманами. Все остальное безразлично.
0: Как это широкими карманами? Для чего?
1: Чтоб влезала любая книга.
0: Да. Много ли теряете свободного времени?
1: А почему я должен терять время, а?
0: Вы меня не поняли. Разумеется, вы не хотите терять свое время, но ведь пользуетесь же общественным транспортом, заходите иногда в гастроном, в магазин, приходится готовить себе ужин или в столовой
1: завтракать. Наоборот, наоборот. Это вы меня не поняли. Я действительно не теряю времени. Когда стою в очереди, жарю себе яичницу или еду в трамвай.
0: Каким это образом?
1: Вы думаете, любить литературу – это только читать? А разве не надо осмыслить прочитанное, а? Какая разница, сидишь в трамвае или стоишь? Думать можно в любом положении, даже во время стойки на руках.
0: Да ну, о чем?
1: О том, что прочитал, или о том, что вспомнится.
0: А если изволите быть не в духе?
1: Как раз тогда и надо думать, когда ты не в духе.
0: Почему?
1: Чтобы прийти в хорошее настроение. Господи, а? Да чего же вы похожи на Аурелиана Толстого, а? Ничего, если я вас буду называть Аурелианом.
0: Будьте добры, соблюдайте этикет. Меня зовут Томас.
1: Хорошо, Томас, хорошо, дорогой. Человек именно тогда тупеет, когда ничего не видит, не воспринимает, не мечтает. Так что стоять в очереди вовсе не значит терять время. Стой себе и размышляй, кто мешает думать.
2: Посмотрите, я передержал. Темный совсем.
1: Да не беда, Клим, бумаги у нас сколько хочешь. Познакомьтесь, мой ассистент Клим.
2: Очень приятно. Клим?
0: Томас.
2: Эх, придерживать все-таки не следовало.
1: Подумаешь, будто его в академике выбирали, а ты очернил. А так какой интересный тип, а? Простите, но вроде вас, знаете, а? Как вы похожи на Аурелиана до того, как он расстался. Ну, до чего похож. А этот выглядит безобидно. Но представьте себе, попадаются и злые, и негодяи, и самодовольных не счесть. Есть, понятно, и добрые, и сердечные. Так вот, дорогой, я не теряю времени, потому что сколько замечательных романов. Ну, вот, например, может, читали... Ох, сколько их, а? О каком его спросить, Клим?
2: Мадам Бовари.
1: Да, хотя бы. Читали вы мадам Бовари?
2: Нет.
1: Поверьте в мою искренность, если выражу вам свое восхищение.
2: Нет.
1: Ну, тогда мы лучше помолчим.
0: Обязательно прочту. Довольны ли вы жизнью, а?
1: Смотря с каким автором встречусь в тот день.
0: Выступаете на собраниях или нет?
1: Нет. Во-первых, нас, фотографов, редко собирают на собрания. А если бы даже каждый день проводили собрания, все равно не выступил бы. Не могу. Не могу одни и те же слова говорить людям разных знаний, разного нрава. Как можно одинаково говорить с двумя людьми, из которых один не читал, скажем, Клим, кого-нибудь из больших писателей.
2: Ну как, Стендаль?
1: Да, Стендаль. Ну вот, скажем, не читал Стендаля, а второй чуть не на зубок его знает. Вот разве можно к этим двум обратиться одинаково?
0: Да. Какая наука вас влечет?
1: Можно прежде сказать, какую не люблю?
0: Пожалуйста.
1: Не люблю математику. Известно, математика считается точной наукой, но далеко не всегда она такова. Приведу один пример. Стоит, ну, предположим, на улице избалованный субъект, самодовольный, а рядом с ним, ну, Клим, назови большого писателя, одного из великих.
2: Сервантес.
1: О, Сервантес. О, молодец. Лучше его и не назвал бы. Так вот, стоят рядом великий испанец, гордый, оборванный, голодный, калека и присыщенный, самодовольный болван. Стоят они, допустим, ну, рядом. Мысленно можно прогуляться вглубь веков. А мимо них проходит математик тех дней. Посредственный или гениальный, это не важно. Если спросить его, сколько человек на улице, он ответит два. То будет ли это верно, спрашиваю я вас, а? Тот и этот составит два. Один плюс один, да? Нет, нет, нет. Иногда математика не бывает точной наукой.
0: Да, да. Есть ли у вас семья?
1: Нет, семьи нет. Была невеста. Но после нее не могу жениться. Рассказать почему? Попробую. Мы так любили друг друга, так любили. Ну, пусть бы поменяла меня на кого угодно, на любого жалкого, неказистого интеллигентика. Или мужика за скорузлыми руками. На музыканта или рабочего. Пусть даже на физика-лирика. Но нет. Променяла меня на такого, какой мне больше всего претит, на самодовольного. Прошла с ним однажды мимо меня моя бывшая невеста. Красивая. Такой непостижимой таинственной красотой, подобно слову лазоревая. А рядом с ним мужчина с таким отвратительным выражением лица, как слово объелся. Я же стоял в стороне, лишний, подобно слову значит.
0: Извините, но меня рукава деятельности.
1: А, да, волевой, энергичный, да?
0: Да.
1: Ну, что поделаешь. Всего хорошего.
0: До свидания.
1: А знаете, вы еще придете.
0: Я? Не думаю.
1: Что ж, увидим.

0: Привет.
1: Привет.
0: Он один?
1: Один, один. Давай, заходи, заходи.
0: Спасибо. Можно?
2: Заходи, заходи.
0: Я уже начал. Посмотрите, пожалуйста. Вот.
2: Ну-ка, покажи. Ну, интересно, интересно. Хорошо поработал, молодец. Когда ты столько успел? А? Отлично начал.
0: Спасибо. Общее число анкет могло быть на одну больше, но с этим типом невозможно было работать.
2: И бросил?
0: Да.
2: Правильно поступил. Если респондент не настроен отвечать, надо оставить его в покое и обратиться к другому. Ну, респондентов сколько угодно.
0: Очень уж чудной был. Обо всем судил с точки зрения литературы, и то в узком смысле.
2: С точки зрения литературы, говоришь? Это как же?
0: Ну вот, сказал, например, что у него отличные коммунальные удобства, поскольку имеет два книжных шкафа, полки с книгами и удобный светильник.
2: Не знает, следовательно, что значит коммунальное удобство. А еще что?
0: Ну, спросил его о моде, какая нравится ему одежда. Он говорит, главное, широкими карманами, чтобы любая книга умещалась. Представляете?
2: Неужели?
0: Да.
2: Это интересно. Что еще сказал?
0: Ну, что еще? А какие, говорю, фильмы вам нравятся, а он с титрами?
2: Да почему?
0: Наверное, потому что титры надо читать.
2: В такой степени любить литературу? Ого. Мы не должны упускать этого человека. Подумать только. И вы полагаете, что оригинальные ответы индивидуума, который воспринимает весь комплекс вопросов лишь под углом зрения избранного для себя характерного занятия, не лучше, не предпочтительнее массовых шаблонных ответов? И вы полагаете, что можно относиться пренебрежительно к художественной литературе как таковой? Отмахнуться от нее? Разве не служили художественной литературе с пером в руке Толстой, Герцен и целый ряд других всемирно известных писателей? Разве не приятно почитать иногда в тенечке, скажем, Диккенса? Разве не является чтение одним из лучших видов культурного отдыха? Помните, в некоторых случаях показания интересного индивида могут представлять куда больший интерес, чем избитые ответы десятка иных людей. Однако прежде я должен убедиться, что этот человек действительно чрезвычайно любит литературу, чтение, как один из видов культурного времяпрепровождения. А затем, если уж художественная литература действительно ярко-красной нитью проходит через всю его жизнь, следует выяснить, почему. Идемте. Названный респондент поистине находка, поистине создан для сложных вопросов. Пошли, повидаем его.
3: Только бы застать, только бы застать.
0: Застанем? Где ему еще быть?
3: Ну, хорошо, идемте, идемте.
2: До вечера меня не будет.
1: Хорошо, хорошо.
0: Все хорошо.
1: До свидания, всего хорошего.
3: Пошли, пошли, пошли.

Сначала я задам респонденту несколько простых вопросов, связанных, разумеется, с литературой. И вообще с литературой, а с литературой в узком смысле слова. Садись.

0: Ты не должен вмешиваться в нашу беседу. Угу. Тут одно опрометчивое слово может все испортить. Ясно?
1: Ясно, конечно.
0: И смотреть на респондента в упор не надо, чтобы не смутился, не смешался.
1: Хм. Смутится, как же. Хоть мир перевернись.
0: Почему?
1: Не знаю. Вот.
0: Вот и это тоже интересно. И все же не смотрите на него.
1: Не взгляну.
0: Нет, нет. Нарочитость тоже ни к чему. Не будем впадать в крайности. Поглядывайте на него время от времени.
1: Хорошо. Сейчас налево. Вот, ну вот, вот, вот приехали.
0: Прекрасно. Знаете, что там у вас? Я обожду снаружи. А вы предупредите его, что с ним желает побеседовать ваш коллега. Старше вас по возрасту и выше по должности. Если предупредить, он проникнется к нам симпатией. А я займу такую позицию, чтобы меня видно было из ателье. Буду прохаживаться взад-вперед. Все понятно?
1: Да,

0: точно начал.
1: Это одно единственное, что ты знаешь доподлинно, в чем не сомневайся, и тем не менее днем, ох, на людях, как вы оживлены, веселы, встречаетесь друг с другом. Одни изволят быть старшими, другие считаются младшими. Только равного нам не находится. Это среди вас, кого мы относим к числу поздравляемых. Но что разделяет меня и Клима? Считайте меня хоть главным директором фотоателье, а его лишь младшим помощником. Мы равны. Мы одно и то же, потому что очень любим литературу. И в отличие от вас, поздравляемых, смерти боимся куда меньше, потому что умирали множество раз и все пережили. Бывали королями, рыцарями, сражались деревянным мечом во имя добра, и лавровым венком нас венчали, и терновым венцом устилали нам путь пушистым ковром, усыпали цветами, но и босиком заставляли ступать по горячим углям. Случалось чесать языком на досуге, болтать о чепухе, а случалось и долго молчать, стиснув зубы, оберегая чужую тайну. Но тот стук, тот звук, он все равно доносился до нас. И хотелось прожить много жизней, прожить по-разному. И мы, склонившись в наших комнатах над книгами, какой только смертью не умирали, тонули в море, падали сраженные, сходили на эшафот и спокойно умирали в постели, избежав опасности. Гибли окруженные, рядом с отважным кошачьеглазым Эльсордо, и сами убивали других, а потом раскаивались. О, как раскаивались! Землю целовали, и к губам прилипали ее священные крупицы. Поднимались отомстить, бродили, кружили по извилистым тропкам, мокли под дождем. Под разными дождями. И, по-моему, клип лучше всего то шел у Бунина, да? Ага, у Бунина. Легкой грустью ложился снег, а лед гладкий, сверкающий, скользкий. Бог ты мой, чего мы им только не пережили, не говоря уже ни о чем другом. Сколько раз влюблялись. Куда до нас Маранья и Тенорио, главный Дон Жуан, это мы. Я и какой-нибудь Клим, Дон Жуан и читатели. Ах, кого только мы не любили, живую неугомонную Наташу. Самозабвенно в первых трех книгах, а в четвертой что делать, охладевали к ней. Любили Сонечку, святую, чистую, оболганную, Тоньку, тихую, безответную, далекую, и все же до того близкую, до того и с такой болью Эмме Танатогенос и даже негодницу Эмму Бавари. Антонию, мою бедняжку, особенной любовью, остро, мучительно, и плясавшую в дымке Селину, Клавдию, гордую госпожу Шошу, и Мзию, Мзию Чинчараули, Хевсурку. Эх, ее не то что я, стены, лестницы, вещи обожали. И кто сочтет, сколько еще? Где я не бывал, какие края не обходил, объехал. И трудно сказать, кто действительно побывал в Перу и Нигерии. Я или объездивший мир какой-нибудь лоцман, торчащий во рту трубкой.
2: Позвольте, а Нигерия откуда вам известна?
1: В Нигерии, любезный, три отличных писателя. Шионка, Чинуа Ачебе и Габриэль О'Хара.
3: Павла Барантили. А? Павла Барантили.
1: Быть читателем, любезный, это само по себе чудо. Читатель – это тот, кто может, например, уместиться между влюбленными в и без того тесном

0: в спальном мешке и не оказаться лишним. Это чудо. И скажу больше. Не только не оказаться лишним, но и быть необходимым. Потому что так пожелал автор.
1: И почему пожелал?
2: Потому что надо было, надо было.
0: Мне кажется, есть что-то общее между вином и книгой. Они дают ощущение так называемой свободы личности. Но в одном случае это свобода разнузданная, неприглядная, унизительная, порождающая безответственность. А другая же возвышенная и возвышающая, всемогущая. Понимаете, всемогущая. О, с каким удовольствием заточил бы я в свои карцеры люксы пьяниц. А уж вслед за ними отправил бы туда крупных тельцов. Нет, не мелких этих хапук. Крупных махинаторов. Не считайте их счастливыми. А главное, не завидуйте им. Как бы они ни задавались, как бы они ни заносились, все равно. Каждый день их омрачен, отравлен, потому что есть миг перед сном. Мимолетный миг, когда все мы видим себя в истинном свете без прикрас. Не завидуйте и тому, что в избытке у них всякие яства. Потому что основательно набив утробу, они смутно жаждут чего-то еще. И невдомёк им, что это что-то, лук, да хлеб. Мы, читатели, не завидуем их богатству, потому что Дон Кихот более реален, чем все перстни и все шкафы на свете. Так вот, любезный, поместил бы я всех этих дельцов карцера люксы и держал бы их в заточении, пока при чтении рассказа «Косуленка» им бы вспомнился не шашлык, а кое-что куда более нужное и значительное.
1: Во-первых, откуда вам знать, какой писатель великий, а какой нет? А во-вторых, откуда вы знаете, какое произведение великое, а какое нет?
0: У меня, милейший, есть свой необычный анализатор-определитель, с которым не сравнится точнейшим прибором и измерителем. Если я читаю что-нибудь действительно значительное, гусиной кожей покрываюсь. Не верите? Вот посмотрите. Дон Кихот. Видите?
1: Интересно. Но мне непонятно, каким принципом вы руководствуетесь, называя писателей и перечисляя этих якобы любимых вами женщин, какому следуете принципу? Хронологическому или алфавитному? А?
0: Что он говорит, Клим? Что он говорит? Что общего? Откуда и куда? Любовь и алфавит? Мать честная. Вот кого поздравлять и поздравлять. Клим, редчайший тип поздравляемого.
3: Да его не поздравлять, качать надо, как олимпийского чемпиона.
1: Попрошу быть немного вежливей. То вы пристали с этой вашей литературой. Так и я могу вас удивить.
0: Да.
1: Ну-ка скажите, что вы знаете о моей науке, ее блестящих представителях? Кто такие Эмиль Дуркхайм, Макс Веберли, Персон, Смертон, кем был Щепанский, Бекер или Петерим Сорокин?
0: Что, что же, оставим литературу. Вы совсем мне позабыли, что я не литератор, а фотограф. И с такой амбицией перечисленные вами фамилии перечеркну именами корифея фотографии. Что вы слышали, к примеру, о великом Луи Дагере? Что скажете о достижениях Карла Цейса или Йофель? Какие работы Родченко, Микулина или Тиканадзе вам нравятся? А?
3: Замечательно, маэстро, замечательно, давайте.
0: Я все-таки старался не показать вам поздравляемым свое полное превосходство и ни звука не проронил о поэзии. Щадил вас, потому что наша маленькая Грузия одна из великих и могучих держав на поэтической карте мира.
3: Поэзия, поэзия, подумаешь, какая важность.
0: Упал ребенок на улице в пыль. Что может быть горестнее этого? Поразительна сила поэзии.
1: Да бросил, упал. Велика беда, если упал. Он упал, а добрые прохожие окажут помощь. Никто из нас не падал в детстве. Но при содействии положительных прохожих мы снова становились на ноги. Подумаешь, какое дело это?
2: Боже,
1: понимаете?
2: Боже мой, что он несет? Что он несет? Ты слышал, Клим? Какая дикость! Вы могли бы повторить?
1: Да почему бы и нет?
2: Клим, умоляю, сбегай в 23-й номер, к Вану.
3: Да, да, да.
2: Не застанешь его, вот мой паспорт. Возьмешь под залог у него какой-нибудь магнитофон. Все равно,
3: хорошо,
2: какой-нибудь.
3: Хорошо,
2: на 10 да. минут, понимаешь? Запишем эту фразу и тотчас вернем. Беги, Клим, магнитофон.
3: Бегу,
2: полцарства за магнитофон. Клим, так выразиться при содействии положительных. Живо!
1: Не беспокойтесь понапрасну. Мы
2: прошу
1: уходим.
2: Вас. Прошу вас, прошу.
1: Ни в коем случае. Нет,
2: минут.
1: Нет.
2: Все. Тогда прошу вас, сфотографируйтесь для моей коллекции.
1: Нет.
2: Это будет снимок века. Вместе
1: не желаем.
2: На одном фото не надо. Полковник Джан Джакомо Семинарио и Аурельяно Толстый до того, как расстался.
1: Ну,
2: Клим, Фед.
1: Не желаем сниматься, слышите,
2: прошу,
1: не желаем.
2: Прошу вас, Клим, быстрее.
1: Ух, Томас.
3: Хватит.
1: Ух, Томас.
3: Готово, маэстро,
2: прошу,
3: готово.
2: Прошу вас, уберите.
1: Нет.
2: Уберите руку.
1: Да
2: руку
1: я же
2: уберите.
1: Говорю, нет.
2: Повернитесь. Одну минуточку. Положительные прохожие.
1: Я вам еще раз повторяю, что мы не будем фотографировать.
3: Мы уходим.
2: Клим. Что случилось?
3: Браво, маэстро, браво. Попались.
1: Ну, Томас, мы еще вернемся к этому вопросу.
4: Павлобарантили.

0: Это были душераздирающие два дня. Пушкин страдал ужасно. Он переносил страдания мужественно, спокойно и самоотверженно и выказывал только одно беспокойство, как бы не испугать жены. «Бедная жена, бедная жена!» — восклицал он, когда мучения заставляли его невольно кричать. Петр Вяземский. Василий Жуковский. Всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь», — говорил он, — «отведите ее. Она, бедная, безвинно терпит. В свете ее заедят».
1: Вот вы увидите, что он будет жив. Пушкин, ты будешь жить.
2: Что бы ни случилось, ты ни в чем не виновата. И не должна себя упрекать, моя милая. Аренд сказал мой приговор. Я ранен смертельно. Ступай в деревню. Носи по мне траур 2 года. И потом выходи замуж. Но за человека порядочного.

0: Сам Геккерин сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина. Уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью. Тогда жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна. Император Николай I.
1: Эта молодая женщина, обвиняющая себя в этой кровавой кончине, не испытывает ли она помимо боли и другое чувство, которое увеличивает ее страдания? Императрица Александра Федоровна.
0: Она была так не похожа на остальных женщин. Я имел всех женщин, каких только хотел, исключая той, которую весь мир заподозрил. Дантес.
2: Бесконечны, безобразны, в мутной месяце игре закружились бесы разны, словно листья в ноябре. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне.
1: Екатерина Карамзина. Бедный, бедный Пушкин, жертва легкомыслия, неосторожности, опрометчивого поведения своей молодой красавицы-жены, которая, сама того не подозревая, поставила на карту его жизнь против нескольких часов кокетства.
0: Вяземский. Пушкин и его жена попали в гнусную западню. Их погубили. Адские сети, адские козни были устроены против них.
1: Из дневника графини Доли.

0: Пушкина еще слаба, но тише и спокойнее. Она говела, исповедовалась и причастилась, и каждый день беседует со священником Бажановым. Эти беседы очень умерили ее и, так сказать, смягчили ее скорбь. Священник очень тронут расположением души ее и также убежден в непорочности ее. Вяземский.
1: Отец людей, Отец Небесный, да, имя вечное Твое светится нашими устами, да придет Царствие Твое. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, Твоих детей. Не вергни нас во искушение и от лукавого прельщения. Избави нас.
2: Наталья Николаевна, исполняя последнюю волю мужа носить траур 2 года, выехала вместе с детьми и сестрой Александрой из Петербурга в свое родовое калужское имение Полотняный завод. Тайные знаки судьбы. Наталья Николаевна проезжает через Москву в знаменательный для нее день – 18 февраля. В этот же день, только 6 лет назад, она венчалась с Александром Пушкиным в храме Большое Вознесение. Тогда в церковной метрической книге была сделана запись. Февраля 8 на 10 числа женился Александр Сергеевич Пушкин первым браком. Понял за себя девицу Наталью Николаевну Гончарову.
3: Бедная, она так молода, так невинна, а он такой ветреный, такой безнравственный.
4: Утверждает, что Гончарова мать сильно противилась браку своей дочери, но что молодая девушка ее склонила.
3: Пушкин женится на Гончаровой, на бездушной красавице.
4: Пожалей о первой красавице здешней Гончаровой. Она идет за Пушкина.
2: Свадьба поэта была сопряжена со многими печальными предзнаменованиями. В храме во время венчания упали с аналоя крест и Евангелие. Пушкин побледнел. В руках у него погасла венчальная свеча. В довершение ко всему, при обмене колец одно из них упало на пол. «Туля мавязагдыр», — сказал Пушкин. «Все дурные приметы». Сохранилось предание. В спальне, куда вошла Наталья Ивановна, вернувшись со свадьбы дочери, вдруг со стены сорвалось зеркало и разлетелось на мелкие осколки.
3: Татьяна Демьянова, знаменитая цыганская певица, вспоминала. Раз вечерком, аккурат 2 дня до его свадьбы оставалось, зашла я к Нащёкину. Не успели мы и поздороваться, как в сени вошел Пушкин. «Спой мне, — говорит Таня, — что-нибудь на счастье. Слышала, может быть, я женюсь». На сердце у меня у самой невесело было в ту пору. И, думаючи об этом, запела я Пушкину песню. Она хоть и подблюдную считается, а только не годится мне было теперечи ее петь. Потому она будто сказывает не добро.
5: Матушка,

0: Наталья Николаевна, Сергею Львовичу, отцу поэта. Мне остается только, батюшка, просить вас молиться за меня и моих детей. Да не спошлет вам Господь силы и мужества перенести нашу ужасную потерю. Будем вместе молиться за упокоение его души.
1: Наталье Николаевне суждено было стать первой хранительницей памяти поэта. И помня его давнюю просьбу, чтобы не пропала ни строка пера моего для тебя и для потомства, она отправляет крестьянина с поручением к управляющему болдинским имением.
0: Милостивый государь, в находящемся под управлением вашем селе Болдине, какие только есть принадлежащие лично покойному мужу моему Александру Сергеевичу Пушкину книги, бумаги, письма и вещи, все без остатку, сделайте одолжение, выдайте для доставления ко мне. Я выписала сюда все сочинения мужа и пыталась их читать. Но у меня не хватает мужества. Слишком сильно и мучительно они волнуют. Читать его все равно, что слышать его голос. А это так тяжело. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила.

0: как ждала и как боялась приезда своего жениха в полотняный завод Натали. Вот через эти спасские ворота во двор имения въехала его дорожная коляска. По этим самым ступеням он поднялся в гостиную, где был представлен главе семейства Афанасию Николаевичу, и где ждала его красавица-невеста. Наконец они вместе. Когда в объятия мои твой стройный стан я заключаю и речи нежной любви тебе с восторгом расточаю, безмолвно, от стесненных рук освобождая стан свой гибкой, ты отвечаешь, милый друг, мне недоверчивой улыбкой. Прилежно в памяти храня измен печальные предания, ты без участия и внимания уныло слушаешь меня. Пушкин пишет в ее девический альбом стихи, Натали читает их и отвечает ему стихами, и в стихах признается в любви. Натали увлекалась поэзией с детских лет. Сохранилось лишь единственное стихотворение десятилетней девочки, написанное по-французски.
1: Брату Ивану. Пусть пройдет без невзгод твой жизненный путь, светом дружбы украсятся дни, а сердечности нашей, мой друг, не забудь, навсегда ты ее сохрани.
0: Но женскую поэзию Пушкин не жаловал. И в первый же год супружества дал юной жене жестокую отповедь. Стихов твоих не читаю, черт ли в них, и свои надоели. Пиши мне лучше о себе, о своем здоровье. В Гончаровском дворце в парадной столовой торжественно отпраздновали день рождения поэта. Ему тогда исполнилось 31 год. И дед не поскупился отметить этот уже семейный праздник, и были откупорены бутылки дорогого шампанского, а на праздничный стол из собственных оранжерей поданы персики и ананасы. В своей истории Петра Пушкин с гордостью писал: «В 1717 году из Амстердама подрядил Петр мастера и послал его к калужскому купцу Гончарову, заведшему по его воле полотняную и бумажную фабрику. Петр писал Гончарову. На парадном портрете он изображен с письмом самого Петра Великого». Петр I строил русский флот, Афанасий Гончаров – полотняный завод. Под парусами, что ткались здесь, ходил и русский флот, и чуть ли не вся английская военная флотилия, и половина французской. Наслышавшись о красоте полотняного завода, богатстве и предприимчивости его владельца, Екатерина II изъявила желание посетить гончаровское имение. Царственные гости провела в полотняном 3 дня и осталась весьма довольна оказанным ей пышным приемом. В память о тех днях еще Афанасьем Абрамовичем была заказана в Берлине бронзовая статуя Екатерины Великой. Но ко времени, когда ее надлежало установить, владельцем завода стал внук Афанасия Николаевича, у которого уже не было средств, чтобы исполнить задуманное. Он сумел промотать миллионное состояние своего достойного деда. Внучки Афанасия Николаевича, в их числе и любимица Наташа, росли бесприданницами. Статуя Екатерины II была назначена в качестве приданного Натали. Бронзовой бабушке была уготована незавидная участь пойти на переплавку. Но от ее успешной продажи во многом зависело, когда же наступит долгожданная свадьба. Пушкин писал невесте: «За бабушку дают лишь 7000 рублей, и нечего из-за этого тревожить ее уединение. Я в бешенстве. Наша свадьба точно бежит от меня». Но были препятствия и совсем иного рода. Афанасию Николаевичу нашептывали о Пушкине гнусные сплетни. И первой, кто встала на защиту чести своего жениха, была его Наташа.
1: Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем внушают. И умоляю вас по любви вашей ко мне не верить он им, потому что они суть не что иное, как лишь низкая клевета.
0: У Афанасия Николаевича Наталья Николаевна была любимицей. Он ее баловал, души в ней не чаял. И самые светлые детские воспоминания у Таши были связаны с дедом.
1: Дни юности. Быстро вы, быстро промчались. Исчезло блаженство, как призрак во мне. А прежние скорби на сердце остались. Зачем же и сердце оставлено мне? Из ученической тетради Таши Гончаровой.
2: Запись из дневника Афанасия Николаевича Гончарова. 1812 года, 27 августа, в Тамбовской губернии в селе Корияне родилась пятая дочь Наталья в 3 часа утра. Крестили 8 сентября.
0: Детство Таши Гончаровой счастливым назвать трудно. Николай Афанасьевич, отец, страдал душевным недугом. Наталья Николаевна всю свою жизнь не могла забыть страшное происшествие, когда жизнь ее буквально висела на волоске. В приступе бешенства разъяренный отец с налитыми кровью глазами бросился по лестнице за ней с ножом. Девочка едва успела захлопнуть за собой дверь. Маменька Наталья Ивановна держала дочерей в строгости, в случае провинности била их по щекам, но воспитывала в них и христианские добродетели.
1: Правила жизни для молодых девушек из архива Гончаровых. Никогда не иметь тайны от той, кого Господь дал тебе вместо матери, а со временем, если будет муж, то от него.
0: В Ярополис я приехал в среду поздно, писал Пушкин. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше. Она живет очень уединенно и тихо и разводит огороды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, к которому ходил я на поклонение. Гетман Дорошенко, которого упоминает Пушкин в Полтаве, как непримиримого врага Москвы, и стал волей необычных обстоятельств первым владельцем Ярополца. Говаривали, что будто бы гетман, приходившийся Наташу далеким прапрапрадедушкой, погребен вместе со своей золотой булавой. Ветви родословного дерева удивительным образом соединили имена предков Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Удивительная история приключилась с дедом Наташи Гончаровой, генералом Иваном Загряжским. Будучи по службе в Лифляндии, он, женатый человек и отец семейства, повстречал там изумительной красоты женщину, баронессу Ульрику фон Поссе. И так был очарован, что предложил красавице руку и сердце. Юная баронесса, обвенчавшись с русским генералом, навсегда покинула родину. Иван Александрович, недолго думая, привез красавицу Ульрику в Ярополец к своей законной супруге. молодая женщина, уже ожидавшая ребенка, лишилась чувств. «Бабье дело, сами разберутся», — решил Загряжский и укатил в Москву. Вскоре у баронессы родилась дочь. Но век обманутой красавицы был недолг. Ульрика умерла молодой, оставив на попечении своей благодетельницы шестилетнюю дочь Наталью. Необыкновенная красота лифлянской баронессы словно по наследству передалась ее дочери Наталье Ивановне, а затем в полной мере и внучке Наташе Гончаровой. Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбирать нужные книги. Таким образом, набег мой на Ярополец был вовсе не напрасен. Но как же любо мне осеннюю порой в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор, к ним ночью темной не лезет бледный вор. Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, проходит селянин с молитвой со вздохом. На место праздных урн и мелких пирамид, без носа гениев растрепанных харит, стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя.
1: Наталья Ивановна Гончарова поэту. Натали чувствует себя хорошо у меня. Однако легко заметить ту пустоту, которую ваше отсутствие в ней вызывает. До свидания. От глубины души желаю вам ненарушимого счастья.
0: К этому письму дописала полстранички и Наталья Николаевна.
3: Мама побоялась, что ты будешь несколько беспокоиться, оставаясь некоторое время без известия от нас. Это заставило ее побороть сон и усталость, которые одолевают и ее, и меня, так как мы целый день были на воздухе. Из письма мамы ты увидишь, что мы все чувствуем себя хорошо. Оттого я ничего и не пишу тебе на этот счет. Кончаю письмо, нежно тебя целую и намереваюсь написать тебе побольше при первой возможности. Итак, прощай, будь здоров и не забывай нас.
0: Это ее единственная приписка, единственное, что сохранится из всех ее посланий к мужу. Но именно по ней некоторые потомки позволят себе судить об ее образовании и обличать в отсутствии духовности. Единственное ответное письмо к мужу. Все остальные загадочным образом исчезли. Но письма поэта к ней поистине бесценны, Наталья Николаевна сберегла. Вот они, письма разных лет. Какая ты дура, мой ангел. Конечно, я не стану беспокоиться от того, что ты 3 дня пропустишь без письма, так точно, как я не стану ревновать, если ты 3 раза сряду провальсируешь с кавалергардом. Ты, жонка моя, безалаберная, подумай обо всем и увидишь, что я пред тобой не только не прав, но чуть не свят. Без тебя так не скучно, что поминутно думаю к тебе приехать хоть на неделю. Такая тоска без тебя, что того гляди, приеду к тебе. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как 2 капли воды. Не множеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем средь медленных трудов одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель. Она с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славе и в лучах одни без ангелов под пальму Сиона. Исполнились мои желания, Творец тебя мне не спаслал. Тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица?
3: Если речь идет о моей внешности, я не вправе ей гордиться, потому что это Бог пожелал мне ее даровать.

0: Пушкин писал Плетневу в Петербург. Мочи нет, хотелось бы остановиться в царском селе. Лето и осень. Провел бы я в уединении, вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний. И в явь я вижу пред собой дней прошлых гордые следы, еще исполнены великую женою ее любимые сады. Стоят населены чертогами, вратами, столпами, башнями, кумирами богов и славой мраморной, и медными хвалами екатерининских орлов.
1: Из письма матери поэта дочери Ольги. Император и императрица встретили Наташу с Александром. Они остановились поговорить с ними, и императрица сказала Наташе, что она очень рада познакомиться и тысячу других милых и любезных вещей. Весь двор от нее в восторге.
2: Наталья Пушкина деду Афанасию Николаевичу Гончарову. Я не могу спокойно прогуливаться по саду, так как узнала от одной из фрейлин, что их величество желали узнать час, в который я гуляю, чтобы меня встретить. Поэтому я выбираю самые уединенные места.
3: Жуковский Вяземскому и Тургеневу. А жонка Пушкина очень милое творение. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше.
0: Для Пушкина эти месяцы были озарены поэтическим вдохновением. Написаны «Сказка о царе Салтане», «Письмо Онегина к Татьяне», готовились к изданию повести Белкина. Натали была первой слушательницей новых стихов. Он направляет ее интересы, дает читать Вальтер Скотта, просит переписать ходившую в списках записки Екатерины II. Своим ровным, аккуратным почерком Натали конспектирует труды французских философов, переписывает набело рукопись поэта «Домик в Коломне».
1: Из дневника Доли Фекельмон. Госпожа Пушкина здесь впервые явилась в свет. Она очень красива, и во всем ее облике есть что-то поэтическое. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии. Вчера он испытал все возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете.
0: Все завершилось, как известно, тем, что поэту было пожаловано звание камер-юнкера, самый младший придворный чин, страшно его раздосадовавший. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Ванечковом. Кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности и важности. Но так ли уже много довелось ей блистать на балах? За 6 лет супружеской жизни 4 детей. После каждых родов Наталья Николаевна долго и мучительно болела. Все заботы о маленьких детях, о доме падали на нее, когда Пушкин покидал Петербург, отправляясь то в Москву, то в Оренбург.

0: он мне написал о наших общих делах. Что записки Дуровой пропущены ли цензурой? Они мне необходимы. Пошли за Гоголем и прочти ему следующее. Присем пакет к Плетневу для «Современника».
1: Наталья Николаевна брату Дмитрию в полотняный завод. Мой муж поручает мне, дорогой Дмитрий, просить тебя изготовить для него 85 стоп бумаги. Он тебя умоляет прислать ему запас бумаги на год. Он обещает написать на этой самой бумаге стихи, когда появится на свет новорожденный.
0: Вечная нехватка денег, словно злой рок, висел над семьей. Сколько горьких сетований в письмах поэта разных лет. Вот письмо жене. Живо воображаю первое число. Тебя теребят за долги. Параша, повар, извозчик, аптекарь, у тебя не хватает денег. Ты беспокоишься, сердишься на меня. И по делам я перед тобой кругом виноват в отношении денежном. Были деньги и проиграл их. Но что делать? Я так был желчен, что надо было развлечься чем-нибудь.
1: Наталья Николаевна, брату Дмитрию Гончарову. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом. Голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами. И без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам. И, следственно, в таком настроении не в состоянии работать. Эти проклятые деньги, деньги, деньги. И всегда деньги. Без них никогда ничего нельзя достигнуть.
0: Боже мой, кабы заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили московским калачом. Жил бы себе барином. Но вы, бабы, не понимаете счастья независимости. Умри я сегодня, что с вами будет? Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.

0: Наталья Николаевна, брату Дмитрию. Положение мое очень невеселое. И, к несчастью, я вынуждена тебе писать в один из таких моментов, когда мужество меня покидает. И когда я лью слезы от отчаяния, не зная, кому протянуть руку и просить сжалиться надо мной и помочь. Я нахожусь здесь, в обветшалом доме, с многочисленным семейством и буквально без гроша. Дошло до того, что сегодня у нас не было ни чаю, ни свечей.
1: Эти горькие строки написаны вдовой поэта из Михайловского, куда она впервые приехала весной 41-го года. Наталья Николаевна еще прежде заказала памятник надгробию Пушкину, и в то лето он был установлен на могиле. Она отслужила панихиду и много раз с детьми бывала в Святогорском монастыре.
0: Мое пребывание в Михайловском –

0: доставило мне утешение исполнить сердечный обет, давно мною предпринятый. Я надеюсь, что дадут мне возможность водить моих сирот на могилу их отца и утверждать в юных сердцах их священную его память. Ничто не может заменить пустоту, которую оставляет любовь.
1: Каждую пятницу в день смерти мужа Наталья Николаевна соблюдала строгий пост, отказываясь от еды, и проводила эти дни в молитвах. Так было на протяжении всего.

0: Понемногу она стала выезжать в свет, но посещает лишь самых близких друзей. Бывает в салоне Карамзиных. Там на одном из вечеров и произошла ее встреча с Лермонтовым. После долгой беседы он сказал ей тогда:
1: «Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу. Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и стать когда-нибудь вам другом».
0: Больше им никогда не суждено было увидеться. Лермонтов был убит.
2: Рассказ Араповой со слов Натальи Николаевны. Пушкин видит в зеркале странное видение. «Наташа, что это значит? Я ясно вижу тебя, и рядом, так близко, стоит мужчина военный, средних лет генерал. С какой любовью он на тебя глядит? Да кто же это может быть? Наташа, погляди!» В начале зимы 1844 года состоялось первое знакомство моего отца Ланского с Натальей Николаевной Пушкиной.
3: Наталья Николаевна Ланскому. Я слишком много страдала и вполне искупила ошибки, которые могла совершать в молодости. Счастье и сострадание ко мне снова вернулось вместе с тобой.
0: Еще прежде Николай I пожелал быть посаженным отцом Натальи Николаевны, но, избегая светских пересудов, она уклонилась от подобной почести. Узнав на другой день от Ланского о состоявшейся свадьбе, император, настроенный благодушно, выразил желание крестить первого ребенка. Его крестницей стала родившаяся в мае 1845 года дочь Александра. Вслед за ней в семье Ланских появились на свет еще две девочки – Софья и Елизавета. Теперь детей стало семеро.
3: Я их очень люблю. Положительно, мое призвание быть директрисой детского приюта. Чем больше я окружена детьми, тем более я довольна.
0: Еще во время своего печального вдовства ей приходилось самой заниматься с детьми, готовить мальчиков к экзаменам, потом понадобились учителя, и все свои скромные сбережения приходилось тратить на них, отказывая себе во всем. Но Пушкин, сам того не подозревая, обеспечил и их будущность. За посмертное издание пушкинских сочинений вдова получила 50 тысяч. Эти деньги стали неприкосновенным капиталом для детей. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как звук печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу.

0: из воспоминаний Александры Араповой, дочери Натальи Николаевны от второго брака с Ланским. Созванные на консилиум доктора признали необходимым отъезд за границу, предписывая сложное лечение на водах.
1: Наталья Николаевна Ланском. Я отдаю должное великолепному здешнему воздуху по сравнению с городским. И тем не менее я жду с нетерпением возможности уехать. Ничто не может меня развлечь. Ни путешествия, ни новые места. Я ношу в себе постоянное беспокойство, и это заставляет меня желать постоянной перемены мест. Я снова стану здоровой и веселой, только когда придет день моего отъезда.

Несмотря на то, что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи, иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве. Эти минуты сосредоточенности перед иконой приносят мне облегчение. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие, змеи сокрытый сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

0: На лазурном берегу Наталья Николаевна проведет свою последнюю в жизни зиму, встретит последнюю весну. Но именно в Ницце пройдет и ее последний выход в свет. Префект Ниццы устроил в своем дворце бал, куда были приглашены многие аристократические семейства Европы.
1: Из воспоминаний Александры Араповой. В этот вечер серо-серебристое атласное платье не скрывало чудный контур ее изваянных плеч, подчеркивая редкую стройность и гибкость стана. До моего слуха долетали обрывками восторженные оценки. Вот она, славянская красота!
2: Наталья Николаевна Ланскому. День ото дня все тоскливее. Стану, считаю дни, благодарю Бога, что одним меньше.
0: Всем сердцем Наталья Николаевна рвалась в Россию. И, несмотря на запреты врачей, она приняла роковое для себя решение вернуться на родину.

из воспоминаний Александры Араповой. Осень выдалась чудная. Помня докторские предписания, мать относилась бережно к своему здоровью. И все шло благополучно до ноября. Тут родился у брата сын, названный Александром в честь деда и отца. А Тарья Николаевна, несмотря на все протесты Ланского, поехала в Москву крестить внука. На обратном пути она простудилась. Сутки боролась она с недугом.

0: Петр Вяземский Александру Булгакову. Более всего не забывайте, что Пушкин всем нам, друзьям своим, как истинным душеприказчикам, завещал священную обязанность оградить имя жены его от клеветы. Он жил и умер в чувстве любви к ней и в убеждении, что она невинна.
1: Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный на ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые с летами спадают ветхой чешуей. Создание гения пред нами выходит с прежней красотой.

0: Машина остановилась у серых, припорошенных ягельником валунов. Серые тени бродили вокруг по промозглому безлюдью. Горизонт так и не приблизился, хотя Волга оставила позади не один десяток километров. Влажной синевой отсвечивали тяжелые сопки, привычные сочетания красок, представления о небе, о земле, о цветах и деревьях, все растворилось в набухших влагой полутонах приполярного июля. Однако солнце, как никогда в другое время яркое, продрогло на океанских ветрах. Робкое его тепло, казалось, существовало уже отдельно от торжествующего света, заливающего и холодную эту даль, и блеклую вялость зелени. Березки и те Людмила не узнала, в скрюченных ветрами переплетениях, в задубевших стволах лианах, приютившихся в расщелинах скал и ледниковых развалах. Пришла на мгновение и сладко ужаснула мысль. Как здорово было бы поставить здесь палатку, пожить неделю, греясь у мечущегося костра, вдыхая горьковатый запах дыма, питаться консервами и морожкой, и, конечно же, обязательно сфотографироваться у тех дальних, насупившихся скал громад, чтобы ахнули потом в Ленинграде подруги, приобщившись к невиданной для них непривычной красоте, чтобы и на тебя посмотрели по-новому, с восхищением. И тут же Людмила ужаснулась. Какая там неделя? Может быть, теперь годы суждено ей пробыть в этих диких краях. Павел Кротов взял ее за руку. Тебе плохо? А тебе хорошо? Ага, муженек. И сам не знаю, что ответить. Людмила отстранилась и отчужденно сказала. Здесь мы и будем жить. Ахтырской, секретарь комсомольского бюро подводной лодки, с которым они сегодня познакомились и который сидел сейчас рядом с шофером, тотчас обернулся к ней. Нет, конечно, но уже недалеко. Скоро приедем. Он, видно, решил, что спрашивают его. Значит, бывает и еще дальше. Людмила зябко поежилась, отодвинулась в угол машины.
1: Ахтырский тихо спросил шофера, на какую лодку назначен? На Антоновскую. К вам. После училища последовал ответ. А позади свой разговор. Это все непросто, Людочка. Босок лейтенанта обрел пренебрежительную хрипотцу. Нам, корсарам глубин, не пристало бояться опасностей. Всплыть на полюсе все равно, что в театр сходить. Ахтырский и шофер, даже не взглянув друг на друга, дружно заулыбались, благо, что не видно. «Я не смогу, изведусь», — говорила женщина. Голос ее грустно умолкал. «Помню, когда мы проходили пролив Дрейка, вы с адмиралом Сорокиным ходили?» — не выдержал шофер, голосом демонстрируя высшую степень невозмутимости. «Нет, не пришлось, к сожалению», — ответил лейтенант. «Я с другим». «Да, конечно, конечно», — поспешил на выручку водитель. «А то я сорокинских ребят знаю, думал, запамятовал вас». «Это был другой поход», — мрачно пояснил лейтенант. «Много ныне походов», — вслух размышлял шофер. «Разве все упомнишь?» И вдруг рявкнул уставным голосом. «Виноват, товарищ лейтенант, что помешал разговору». «Ничего, братец, ничего». Тоном отца командира проговорил лейтенант. Это братец окончательно развеселило Ахтырского и шофера. Через часа два сопки раздвинулись, открывая лощину с белыми стандартными пятиэтажными строениями. Машина остановилась у одного из них. Оказалось, это была гостиница. Корсар Глубин и его жена стояли у чемоданов, смотрели на стылое пепельное небо. Мелко накрапывал дождь. Семейное счастье лейтенанта Павла Кротова таяло, как снег. Иногда, ведь жалко было сына, Он начинал лихорадочно снова все устраивать, как бы сооружать плотины, стараясь преградить путь пагубной воде. Но семья разваливалась, и эта работа, судя по всему, была впустую. Когда именно начался разлад, Павел вряд ли смог бы припомнить с точностью. Наверное, после первой курсантской практики на Балтике, когда, вернувшись в Ленинград, он, как это иногда бывало между ними, сказал что-то в повышенном тоне и вдруг поразился даже необидным и несправедливым словам жены, брошенным ему в лицо, а той непонятной ожесточенности, на которой эти слова были настоены. «Кстати, ты напрасно думаешь, что мы с сыном будем таскаться за тобой по гарнизонам. Сереже нужен Ленинград. Чем он хуже своих сверстников? Им все. Ему уж, если он окажется в далеком, даже от областного города гарнизоне, ничего. Может быть, по-твоему, это справедливо?» Павел не знал, справедливо это или нет, да и вообще был ошарашен этим разговором. Только подумал, что, наверное, нужно же кому-то нести службы и в тех далеких гарнизонах. Да и у друзей его, окончивших училище на год раньше и сейчас изредка пишущих ему с Дальнего Севера, почему-то с женами таких проблем не возникало. Павел, конечно, мог бы тогда найти Людмиле убедительный ответ. Но, по правде говоря, и сам он не собирался коптить небо в далеких гарнизонах, верил, что добьется перевода в крупный город. Эти его мысли, бродившие в сокровенной глубине, Людмила, видимо, поняла, потому что тон смягчился. Почувствовала она и свою излишнюю резкость. Штиль наступил полный, когда Павел предложил жене достойно отметить возвращение будущего адмирала с практики. В ресторане Людмила стала прежней, той, которой он посвящал на первом курсе стихи. И позже, словно договорившись, они не возвращались к тому разговору. Однако, когда Павел получил назначение на север, Людмила ходила несколько дней подавленная, надолго исчезала из дома, видимо, советуясь с матерью и подругами. Да и Павел был предельно замотан, предстояла долгая разлука с Ленинградом, с друзьями, обнаружилась масса дел. Ночь перед отъездом Людмила не спала и уже утром сказала: «Ладно, чему быть, того не миновать. На месте разберемся. Павел, я сына решил-ка оставить у мамы. Когда устроимся, заберем». Все вроде было разумно, хотя Павла и кольнуло, почему все решила одна, даже не посоветовалась. Но в конце концов возразить Людмиле было нечего. Вздохнув, ответил: «Может быть, так и лучше. Пойдем прогуляемся, попрощаемся с Ленинградом». Сейчас Павел смотрел на плачущие дождем облака, хмурился, и хотя машина уже ушла, стоял на месте с чемоданом в руке. Наконец опомнился, подумал: «Что ж, после бала всегда будни, но мы еще посмотрим». Лейтенант Павел Кротов представился командиру. Ему показали лодку, познакомили с офицерами. Встречали сердечно, как человека, с которым будут дружить. И он подумал, что на сослуживцев ему, кажется, повезло. Прощаясь, командир сказал: «Два дня на устройство, обживитесь, осмотритесь, а 5-го утром милости прошу». Командиром был Василий Петрович Антонов, подводник, о котором Кротов слышал еще в училище, один из пионеров атомного флота.
2: Опыт ветерана. Ветеран. Это когда море в прошлом. Может быть, Антонов сгущал краски, но думал именно так и старался по возможности гнать от себя эти трудные мысли, тайно надеясь, что в будущем все как-нибудь образуется и тревога пройдет, как торпеда мимо корабля. Еще 15 лет назад жизнь казалась дорогой, которой не видно конца. А сейчас у него появилось прошлое и прочие атрибуты возраста, которые юность попросту не замечала. Прошлое. Война. Был он тогда мальчишкой, но разве забудешь мертвые руины родного Сталинграда, тучи юнкерсов над Волгой, свирепый мороз, дым пожарищ, поднимавшийся, кажется, до самых звезд. Впрочем, звезд тогда не было видно, только снопы искр с треском и гулом роящихся в воздухе и давящий на перепонку гул, словно кто-то бил у самого уха по земле чудовищным молотком. Наверное, он потому и пошел в военное училище. Мальчишки 42-го. Разве могли они мечтать об иной судьбе, чем судьба солдата? Сколько раз леденело сердце от бессильной ярости, когда поднимались на воздух дома, кварталы и выжженная мертвая земля, на которой кроме перевитых взрывами металлических балок и битого кирпича уже ничего не было. Если бы он тогда мог. Он ничего тогда не мог и поклялся, что сможет в будущем. Обязательно сможет. Как те усталые бойцы в обожженных шинелях, которые не отдали врагу его родной улице, а потом вели к Волге бесконечные колонны пленных. Годы в училище промелькнули для него незаметно. Осталось ощущение, что все они, курсанты тех первых послевоенных наборов, торопились, спешили встать в строй. Его направили тогда на Балтику командиром «Малютки». Но тут пришли на флот новые океанские субмарины, и все пошло по второму кругу. Скорей, скорей! Время для военных людей было спрессовано до предела. Скорей! Но, может быть, в этом и смысл бытия. Рождение атомного подводного флота, научно-техническая революция на море стали новыми гигантскими ускорителями. Девиз «Скорей» превращал годы в месяцы, дни в минуты. И вот ты уж почти у финиша своей дороги. И большая, наверное, лучшая часть жизни позади. Так и не успел присесть, отдохнуть, спокойно поразмышлять. Но вся твоя жизнь и была этим размышлением, только трансформированным в стремительность конкретного действия. Такой век выпал на долю твоего поколения. И здесь ничего не убавить, не прибавить. А возраст? Что ж, есть рубежи, которых, к сожалению, не миновать ни одному человеку. Хотя от этого на душе не легче. Антонов грустно вздохнул, поправил перед зеркалом пилотку. Нужно было идти. Служба.
1: На пирсе Кротов представил себе, как это, вероятно, здорово выглядит со стороны. Молодой лейтенант, будущий флотоводец, на фоне мощной рубки подводного атомохода. Неплохо было бы сфотографироваться вот так, чтобы фоном была лодка. И он с моряцкой трубкой в зубах. Кротов тяжело вздохнул. Ни курить, ни тем более фотографироваться никто не позволит. Но все же достал из кармана трубку. «Товарищ лейтенант, здесь курить не положено». Рядом стоял матрос-автоматчик. «Не учи, братец. Трубка не зажжена, ты же видишь. Спрячьте подальше, товарищ лейтенант». Матрос кивнул на коробок спичек, который Кротов машинально вертел в руке. Увидит командир. Кротов взорвался. «Вам же сказано, я не курю. Воспитывать будете еще. Кругом, шагом, марш!» «Никуда я не пойду», — спокойно ответил матрос. «Действуй по инструкции, товарищ лейтенант, и покинуть пост не имею права. Ваша фамилия? Скажите свою фамилию». «Что происходит, товарищ лейтенант?» Кротов не заметил, как у трапа оказался замполит Федюшин. «Пойдемте поговорим». «Почему вы не сделали ему замечание, товарищ капитан второго ранга?» — хмуро сказал Кротов, когда они отошли от часового. «А за что, Павел Владимирович? Часовой действовал по уставу. Ему не замечаний нужно делать, а поблагодарить за четкое и внимательное несение службы. Хм. Так от авторитета офицера скоро ничего не останется». Федюшин посмотрел на румяное, Еще совсем юное лицо лейтенанта и еле сдержал улыбку. А вы не волнуйтесь. Голос замполита стал все-таки мягче. С авторитетом ничего не произойдет. И, между прочим, так, Павел Владимирович, авторитет не завоевывают. Авторитет складывается из работы, внимательности и требовательности к подчиненным. Мелочные амбиции, дорогой мой, еще никому авторитета не прибавляли. Поверьте мне, и мой совет поразмыслить над этим. Еще и поучают, с горечью подумал Кротов и, взглянув на замполита, сухо спросил. Разрешите идти, товарищ капитан второго ранга? Федюшин с сожалением покачал головой. Обиделись. А зря. Идите, товарищ лейтенант. Самолюбие Павла Кротова совсем сдало. Взвинченный, он отдавал команды нечетко, гонял матросов. И ремонт элементарной схемы двинулся вперед, наверное, только потому, что старшина Вихров, наблюдая все это происходящее, словно со стороны, невозмутимо продолжал колдовать над проводами. После ужина Кротов решил пройтись по берегу и, минуя курилку, бочку с водой, окольцованной скамейками, неожиданно услышал. Какая муха его укусила! «Разговорчики!» — Кротов узнал голос Бородченко. «Я вас отучу грубить офицерам!» В курилке явно потрунивали над ним лейтенантом Кротовым. Павел остановился. Обнаружить себя, шагнуть к скамейкам, резко оборвать Бородченко. Но его Кротова фамилия не была произнесена. И они, он подумал о матросах в третьем лице, всегда могут сказать, что сейчас рассказывали о ком-нибудь другом.
0: Федюшины появились на пороге разом. Впереди пухленькая, смеющаяся с ямочками на щеках Варвара Карповна. Из-за ее спины с любопытством выглядывала краснощекая, лет 5 девчушка. Рядом, нагруженный свертками, банками и пакетами, важно выступал мужчина, мальчик лет 12. Людмила жестом гостеприимной хозяйки распахнула дверь. «Пожалуйста, очень мило, что зашли, наконец-то познакомимся. Я все как-то не решалась, вот думаю, приведу наш вигвам, как говорит Павлик, в порядок и приглашу. Сына Федюшиных звали Владимиром, дочку Валей». Варвара Карповна, она тотчас попросила звать ее Варей, деловито хозяйничала, расставляя на столе снеть. «Ой, зачем же это вы? Я сейчас бегаю в магазин. Зачем вы? Все это мне, право, неудобно!» Растерянно суетилась рядом Людмила. «Милочка», — успокоила Варя, — «в магазин ты еще набегаешься. А того, что я принесла, ты ни в одном магазине не купишь. Здесь вот груздочки соленые. А это наш северный виноград, ягода-морошка, ну и прочие местные деликатесы. Вот обвыкнешься здесь, осмотришься, глядишь, к следующей осени и сама запасы сделаешь». Все спорилось в ее руках. И Людмила за разговором не заметила, как стол был уже накрыт, и дымилась на нем отварная картошка. Дети помогли матери донести все эти банки-склянки и отправились гулять на улицу. Женщины сели за стол, не без любопытства присматриваясь друг к другу, как всегда водится между женщинами, встретившимися впервые. «Наши мужья вместе служат, а нам на берегу куковать по-соседски», — начала Варя. «Конечно, конечно», — поспешила согласиться Людмила, хотя совсем не была уверена, что будет дружить с женщиной, так не похожей на ее ленинградских подруг. «Вы давно здесь?» – осторожно спросила она. «Давненько», – улыбчиво ответила Варя, понимая, о чем хотела ее спросить эта молоденькая женщина. «Здесь, мелочка, рай. Я в таком гарнизоне с мужем жила, что не приведи Господь. Пирсы с первой сваи начинали, как первопроходцы. Там мой первенец родился, Борис. Сейчас он школу оканчивает, живет у бабушки в Москве. Да здесь поначалу было только сопки да ягель, а сейчас благодать, горячая вода, магазины, и на снабжение жаловаться не приходится. Адмирал у нас в этом отношении крут. Сам подводник и понимает, что к чему. Людмила уловила в ее словах гордость. У нас клуб, хорошая библиотека, кружки, кино. Иногда артисты приезжают, и флотские, и столичные. Да ты, я смотрю, что-то совсем раскисло. Не грусти, все наладится. Народ у нас дружный. В обиду тебя не дадим, в беде не оставим. Пообвыкнешь. К флоту, к разлукам привыкать нужно, раз выбрала такую судьбу, быть женой подводника. Выбрала. Людмила едва сдерживала слезы. Но что она знала об этой жизни? В Ленинграде курсантские балы, встречи на набережных. И будущее казалось сказочным, словно отблеск невских огней должен был осветить всю ее жизнь. А вместо этого неуютный, неустроенный номер в гостинице, гнетущий полумрак за окном и эта толстушка Варя с солеными груздочками. Балы. Людмила зло над собой усмехнулась. «Да не крючинься ты!» Варя пытливо всматривалась в нее. «Я же сказала, все образуется! Главное, по своему опыту знаю, не сидеть без дела, иначе всякие черные мысли покоя не дадут. Я тебя здесь со всеми перезнакомлю. И знаешь, иди-ка ты работать. С работой у нас для штатских, правда, не густо, но кое-что подобрать можно. Политотдел поможет. В детский сад, в школу или в библиотеку Дома офицеров». «Спасибо, Варвара Карповна, я подумаю». С трудом из вежливости выдавила Людмила. «Обязательно подумаю». Людмила даже обрадовалась, хотя и не подала вида, когда через несколько дней Павел сообщил, что уходит в долгую автономку. «А я как?» – сделанной жалостью спросила она, прижимаясь к плечу мужа. «Жить здесь? В гостинице?» «В гостинице действительно какая жизнь? Одной. Поезжай-ка в Питер. К тому времени, как я вернулся, командир сказал, возможно, закончит строительство нового дома. Тогда и будем устраиваться». «Ну что же, если ты так хочешь, действительно, что мне делать в гостинице без тебя?» Так сам собой разрубился узел недомолвок, недоговоренностей, разочарований и споров. Только не знал Кротов, что слова его разрубили последнюю ниточку, которая еще чудом соединяла их. Житейские обстоятельства каждый день разводят людей. Чтобы они снова встретились, нужно желание обоих. Людмила старалась не думать об этом, но что-то подсказывало ей, Павла не увидит она теперь долго.
2: Василий Петрович Антонов, при невысоком росте и некоторой склонности к полноте, аккумулировал энергию, которой хватило бы на добрый десяток атомных реакторов. Бушевавшее в нем нервное пламя освещало даже лицо, подвижное, беспокойное. То резко обозначится напряжение скулы, то тень пройдет по глазам, то высветятся они радостью, то разочарованно потухнут. К нему охотно шли, иногда злоупотребляя его душевностью. И как-то само собой получалось, что, казалось бы, неразрешимые дела решались. И лодка выходила в море с максимально благоприятным психологическим климатом. Отзывчивость эта уживалась в нем с резкостью. Слова охотливых прерывал на полуслове. Двумя-тремя поставленными в лоб вопросами выявлял для себя смысл просьбы, а затем следовало категорическое – помогу или нет. Заместитель по политчасти Дмитрий Николаевич Федюшин – прямая противоположность Антонову. Высокий, крепко сбитый, с темными, глубоко посаженными глазами, под нависающими кусиками бровей, он казался медлительным. Но это от привычки
3: обкатать идею во всех измерениях, на что пока решительно не был способен Григорий Ахтырский. Эмоции комсомольского секретаря, как масло на раскаленной сковородке, с веселым треском разбрызгивались перед спокойствием Дмитрия Николаевича. Ты не горячись, обдумай спокойно. А вы смотрели бы равнодушно, как рабочий запарывает детали? Гонит брак, горячился тот. Что ж, деталь можно выточить новую, отвечал Дмитрий Николаевич. А брак в работе с людьми может обернуться бедою. Пар стравливался, начинался спокойный, а главное, необходимый разговор. О замполите поговаривали, что он перешел на флот из ЦК комсомола. Но при каких обстоятельствах это произошло, мало кто знал. Когда его слесаря московского завода комсомольцы избрали своим вожаком, он, привыкнув к любым обязанностям относиться с ответственностью, не мог и отдаленно предполагать, какими изменениями и даже потрясениями отзовется на его судьбе это обстоятельство. После того, как цех из отстающих перебрался в передовые, Федюшина избрали сначала в заводской, а вскоре в городской комитеты комсомола. Шли годы, его пригласили в ЦК комсомола, поручив работу с флотской молодежью. Флот был тайной любовью Федюшина. Он с удовольствием бывал на кораблях, ходил в походы. Его редко можно было увидеть в Москве. Вот и тогда он прилетел из Североморска и засиделся над бумагами. Начинался июнь. Окно отворено. Внизу зеленел сквер. Доносился по вечернему дурманящий запах цветов. Взглянул на небо и неожиданно поймал себя на мысли, что ни одного созвездия здесь толком не разглядишь. Город мерцал, переливался огнями, и в высоте, и по горизонту, очерченному высокими зданиями, и за ними тускло мерцало марево. Вспомнилось, как еще 5 дней назад он находился у кромки паковых приполюсных льдов, и штурман атомной учил его на мостике определяться в море по звездам. Оглушающая тишина стояла над миром. Даже слышно было, как шорохом оседает в воду подмытый снежный наст. Вспомнил удивительных людей, которых он знал на лодках. Наутро Федюшин отправился в кабинет секретаря ЦК ВЛКСМ. Пробыл он там долго, а к вечеру обходил кабинеты, прощался с ребятами, так и не успевшими к нему привыкнуть. «Еду на краснознаменный Северный». «Кем?» «Замполитом на подводную лодку». Перед отъездом он встретил знакомого по заводу товарища. Тот начал осторожно выяснять, повышение или понижение его новое назначение. Федюшин перевел разговор. «Разве всем объяснишь, что это такое приполюсная тишина и звезды?» Потом учеба в военно-политической академии, а потом... Потом замполитом на атомную. Вместе с торпедами, прежде чем уйти в долгую свою глубину, лодка загружала и радость, и обиды, и любовь, и неостывшие страсти. И там, под волнами и айсбергами, люди останутся людьми. Только все суетное, незначащее они оставят на берегу. Потому что можно выдерживать характер с соседом по квартире, а совсем другое дело, когда ты с этим соседом отвечаешь за ракетное хозяйство, за радиосвязь. Мир подводника неподвижен, одинаков, отграничен от красок земли и неба, от их простора, запахов и голосов. Зато с еще большей яркостью все это вспомнится, когда унесет его в глубину океана родная субмарина. Перед глазами подводника глухое, знакомое до мелочей пространство, до отказа набитое приборами и механизмами. Неизменность, однообразие приплавляются в психологический стресс, бороться с которым непросто. К этому прибавляется ожидание берега, длящееся порой месяцы. Психологические перегрузки растут с каждой пройденной милей, и в расчетах флотоводцев и конструкторов с ними считаются. Человеку не так просто отделаться от постоянного ощущения, что над тобой не только сотни метров океана, но, может быть, и паковые льды, могучие ледовые поля, сквозь которые не пробиться, не всплыть, даже в самую опасную для экипажа минуту. Все это создает сложнейший психологический фон, создает качества, свойственные людям атомохода. Железную спайку, жизнь каждого зависит от всех, способность отключения от всего, что не связано с долгом, иначе не сможешь работать, умение ждать. Берег не приблизится, какой острой ни была бы тоска по близким.

Борис Пастернак. Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Доху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса, с просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды, надгробья, оглобля в сугробе и небо над кладбищем полное звезд. А рядом, неведомая перед тем, застенчивей плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары и ослики в сбруе, один малорослий другого шажками спускались с горы. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры. Все злей и свирепей дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть было видно отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль за пруда ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. От шарканья по снегу сделалось жарко. По яркой поляне листами слюды вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя огарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались к подпаску, и ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу. Светало, означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье и небо послы, пришли вознести вам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите у входа». Средь серой, как пепел предутренней мглы, топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы у выдолбленной водопойной колоды, ревели верблюды, легались ослы. Светало, рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяц и луч в углубленье дупла. Ему заменяли овчинную шубу ослинные губы и ноздри вола.
стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся. С порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества.

как я люблю ее в первые дни. Только что из лесу или с метели ветки неловкости не одолели, нитки ленивые без суетни, медленно переливая на теле, виснут серебряною канителью пень под глухой пеленой простыни. Озолотите ее, осчастливьте, и не смигнет но стыдливая скромница в фольге лиловой и синей финифте. Вам до скончания века запомнится, как я люблю ее в первые дни, всю в паутине или в тени, только в примерке звезды и флаги, и в бонбоньерке не клали малаги, свечки не свечки, даже они, штифтики грима, а не огни. Это волнующаяся актриса с самыми близкими в день бенефиса. Как я люблю ее в первые дни перед кулисами в кучке родни. Яблони, яблоки, елочки, шишки, только не этой, это в покое, это совсем не такого покроя. Это отмеченная избранница, вечер ее вековечно протянется. Этой немало не страшно пословице, ей небывалая участь готовится в золоте яблок, как к небу пророк, огненный гость ей взмыть в потолок. Как я люблю ее в первые дни, когда о елке толки одни.

Александр Кушнер. В одной из улочек Москвы, засыпанной метелью, мы наклонялись, как волхвы, над детской колыбелью. И что-то, словно ореол, поблескивало тускло, покуда ставились на стол бутылки и закуска. Мы озирали полумглу и наклонялись снова. Казалось, щурились в углу теленок и корова. Как будто Гуго ван дер Гус нарисовал все это. Волхвов, хозяйку с ниткой бус, в дверях полоску света. И вообще такой покой на миг установился. Не страшен ирод никакой, когда бы он явился. Весь ужас мира испокон, стоящий в отдалении, как бы и впрямь заворожен, подался на мгновенье. Под стать библейской старине в ту ночь была волхонка. Снежок приветствовал в окне рождение ребенка. Оно собрало нас сюда проулками, садами, сопровождаясь, как всегда, простыми чудесами. Арсений Тарковский. А в доме у Тарковских полным-полно приезжих, гремят посудой, спорят, не разбирают елки, и сыплются иголки в зеркальные скорлупки. Пол серебром посолен, а самый младший болен. На лбу компресс, на горле компресс, идут со свечкой, малиной напоили, малиной напоили. В углу зажгли лампадку, и веялку приносят, и ставят на площадку, и крутят рукоятку, и сыплются обрезки, жестянки и железки. Вставай, пойдем по краю, я все тебе прощаю. То под гору, то в гору, пойдем в другую пору, по зимнему простору, малиновому снегу.

0: В исполнении заслуженного артиста РСФСР Сергея Бехтерева прозвучали рождественские стихи Арсения Тарковского, Александра Кушнера и Бориса Пастернака. Запись 1993 года.
1: Дедушка, дедушка, вот я чудес-то когда насмотрелся, песни наслушался всяких, и вспомню, так сердце забьется. Утром я сел на поляне под дубом и стал дожидаться, скоро ли солнышко встанет. В лесу было тихо, так тихо, словно все замерло. Вижу я, тучки на небе олеют, больше да больше, и солнышко встало, как будто пожаром лес осветило. Цветы на поляне, листы на деревьях, ожило все, засияло. Но точно смеется сквозь слезы Божьей росы. Сквозь просеку увидел я чистое поле. Ярким румянцем покрылось оно, а поры подымались выше и выше.

0: и две ниточки новых бойков.
1: Увидел морского конька, кто плавал головой вверх, хвостом вниз. Увидел осьминога, который движется, выбрасывая в воду из мантийной полости своей задом наперед. Корабль вообще боком бегает. Я был настолько поражен всем этим, что когда вечером остался один в своей каюте, то написал свой первый рассказ.
2: Ну, Святослав Владимирович, вот там, наверное, впервые писатель взял верх над моряком. Ведь вы не для этого погружались под воду.
1: Да. Я чуть было не забыл про винты, кстати, совершенно. Мне напомнили потом. А как винты? Да, посмотрел.
2: Просто вот так детально вообще все рассмотреть и поразиться действительно этому. И забыть про винты.
1: Удивительно. Потому что даже такая вещь меня поразила. Под водой ни у кого нет тени. Ага. Ни у водолаза, ни у рыбы, ни у кого, ни у камня, ничего. Потому что в воде плавают миллионы, миллиарды крошечных, прозрачных, полупрозрачных существ. Ну, планктон, так называемый, живой и водоросли. И он как зеркальце отражает свет во все стороны. И свет приходит не с одного направления к водолазу или к рыбе, а со всех. Тени у никого под водой нет. Так вот, об этом я написал свой первый рассказ. А когда через год попал в Ленинград, мой рассказ передали Виталию Валентиновичу Бианке. И вот он-то, прочитав, во-первых, сказал «плохо», так сурово сказал «плохо», «ах, как плохо». Ну, думаю, пропал я. «Сколько вы будете в городе?» Я говорю, «до осени буду учиться». Были высшие штурманские классы. Так вот, говорит, пишите каждый день и всю неделю, а в конце недели, в субботу в 16 часов приходите и пишите все, что, читайте все, что вы написали за эту неделю. К концу, значит, вот, к осени должны быть морские сказки.
2: Так, он вам задачу поставил, да?
1: Да, и действительно, когда наступила осень, на столе у меня лежало 250 страниц, от которых осталось всего 50 страниц. Все остальное было беспощадно выброшено. Ну, им и мной. Я уже стал тоже понимать, что такое лаконичность, что такое краткость, что такое лапидарность. Книжка, которая вышла еще через год. «Морские сказки».
2: «Морские сказки». Давайте послушаем тогда какие-нибудь из морских сказок.
1: А давайте я прочту самую первую из морских сказок.
2: Давайте.
1: Еще «Как краб кита из беды выручил». Охотился кит за рыбьей мелочью. Рыбья мелюзга в океане тучами ходит. Кит набежит, пасть разинет, ап, и полон рот. Пасть захлопнет, воду сквозь усы процедит, всю мелюзгу в глотку. Глотка-то у него маленькая. Рыбешка, как увидит кита, сразу к берегу. Кит за ней. Разбежался, раз, и вымахал на берег. Хорошо, что кит зверь, а не рыба, без воды не помрет. Лежит на песке, как черная скала, ни туда, ни сюда, тяжко вздыхает. Жди теперь, когда вода придет. Тут по берегу волки, голодные, рыщут, чем бы поживиться. Видят, гора мяса, едва шевелится. Подбежали, с какого бока начинать, прикидывают. Увидел это из-под воды краб. Да, конец киту. Свой морской зверь, надо выручать. Вылез на берег. «Стойте!» – кричит волкам. «И я с вами! Кита на всех хватит! Вот дождемся, все и примемся!» Волки остановились. «Чего ждать-то?» «Как чего? Не знаете, разве? Кита только при луне едят. Чем луна выше, тем китятина вкуснее!» Удивились волки, но спорить не стали. Краб в океане живет с китом, ему пучеглазому видней. Расселись на берегу вокруг кита, морды кверху задрали. Уж вечер, недолго ждать луны-то. Лежит кит, вздыхает. Вот из-за горы луна выглянула и поползла вверх по небу. Волки сидят на кита, смотрят. Не замечают, что в океане вода поднимается. С голоду зубами щелкают, на краба поглядывают. Не пора ли за кита приниматься? А краб сидит себе, клешнями бока поглаживает. Вдруг чуют волки, сидеть мокро стало. Отбежали к горе, а с кита глаз не спускают. Стала луна у волков над головами. Почуял и кит под собой воду. Вздохнул, набрал полную грудь воздуха, да как даст хвостом, брызги во все стороны. Волки в рассыпную. Кит воду хвостом пенит, на волков волну гонит, волки на гору. Кит развернулся головой к морю, забурлил хвостищем и пошел.

нашел, выплыл на глубину, набрал воздуху и пропал. Только его хвост и видели. И краб потихоньку боком-боком за ним. Опомнились волки ни кита, ни краба. Долго на берегу сидели. То вверх на луну поглядят, то вниз на воду. Ничего не понимают. Народ-то сухопутный. Откуда им знать, что на море-океане отливы бывают и приливы? И чем луна выше, тем приливы сильнее.

0: жилые домики прочитать.
1: Послушай.
0: Я плавал у скалы над неровным каменистым дном. Слабое течение покачивало внизу редкие веточки водорослей. Я искал морских ежей. У скалы их навалом, сказали мне матросы. Мы видели, сидят здоровые такие иголки, как гвозди, вот такие. Но ежей не было. Я проплыл в одну сторону, нет, в другую не видно. Вот тогда-то и привлек мое внимание домик. Маленький домик на дне. Две щепки шалашиком. Домик полз. Он полз очень медленно и очень спокойно. Видно, хозяин его не торопился. Я подплыл к домику и тронул пальцем одну щепку. Щепка задрожала. Я отвел ее в сторону. Из-под нее торчал пучок фиолетовых игл. Ёж! Ну, конечно, ёж! Я отбросил в сторону щепки. Ёж замер. Темные иглы встопорщились. Поняв, что я больше его не трону, ёж успокоился, опустил иглы и быстро-быстро двинулся в путь. Он слез с камня и начал что-то искать. Искать на дне. Неподалеку лежала крышка от консервной банки. Ёж примостился рядом и выпустил из-под игл несколько черных ниточек, ножек. На конце каждой присосочек. Ножки потянулись к крышке. Вот первая дотянулась и замерла, присосалась. За ней вторая, третья. Ёж что-то задумал. Я смотрел во все глаза. Ножки поднатужились и подняли крышку. Они сгибались, шевелились, передавали тяжелый груз одна другой. Крышка ползла, ползла вверх по иглам. Она доползла до самой ежиной макушки и остановилась. Получился щит. Ёж покачал его, крепко сидит. Крепко-крепко. И снова полез вверх по камню. Теперь он лез спокойно. Со щитом ему никакой враг не страшен. Но где же остальные ежи? Посмотрел я вокруг внимательно. Ну, конечно, вон их сколько. Хитрецы. Кто пучком травы прикрыт, кто створкой раковины. Глянешь, не знаючи, нет под скалой никаких ежей. Одни живые домики.

0: Святослав Владимирович, ну вот для того, чтобы так уметь наблюдать и узнать вот эту жизнь моря, нужно... Вот у нас лежит книжечка с названием «Морская азбука». Нужно, наверное, сначала эту познать, морскую азбуку, да? Чтобы как-то вникнуть, понять.
1: Секрет прост. И когда ты его сформулировал, это мой учитель Виталий Валентинович Бианки. Он сказал: примечай, притаись, затаись, никого не пугай, а примечай. Ну, вот морская азбука, значит, буква «Б», брызгун. Летела над водой муха. Видит, всплывает из глубины небольшая полосатая рыбка. Не успела муха улететь. Рыба воды в рот набрала, прицелилась, да как брызнет водой в муху, сбила ее. Пока муха падала, только успела сказать: «Жуть!» Рыба брызгуной хоп и проглотила. Вот есть такая рыба, которая сбивает летящих насекомых или сидящих на ветке, на листе, таким плевком, каплей воды, которую она выплевывает. Брызгун рыба.
0: Дельфинов все любят.
1: Ну, раз все любят, прочитаем про дельфина. Дельфин. Качается на волнах корабль. Около борта дельфин крутится. Чего-то ждет. Вышел на палубу человек, перегнулся через борт, приладил на спину дельфину железную коробку, шлепнул по спине, нырнул дельфин. Куда, приятель, плывешь? Недалеко. Тут в подводном доме водолазы живут. Я к ним. А что в коробке? Письма. То-то люди обрадуются. Торопись, почтальон.
0: Святослав Владимирович, ну вот в последние годы в ваши книги вошла и природа других стран.
1: Да, получилось так, что после смерти Виталия Валентиновича Бианки, я почувствовал, что на мне лежит и такая задача, такая обязанность рассказать русским ребятам в русской детской литературе о животных тропических стран. Так получилось, что после длительных поездок в Африку и в Индию у меня вышел целый ряд книг и много рассказов.
0: Это сборник целый, да?
1: Будет сборник, а пока что их печатают журналы. Угу. Их печатает журнал «Мурзилка» и печатает журнал «Разноцветные дороги». Есть такой журнал в Москве, он до Ленинграда не доходит.
0: Угу. Святослав Владимирович, и кто вот из этих героев тропических стран все-таки стали вашими любимыми героями? И о ком мы сегодня сможем прочитать для ребят?
1: Любимых, не выходите, как дельфины, да? Или морские ежи.
0: Кто вам там приглянулся больше всего, вот сразу же?
1: Сразу. Да слоны, наверное, все-таки. Да? Вы знаете, все-таки слоны, наверное. Угу. Умные, благородные животные. И спокойные животные. Угу. Ну, вот некоторые рассказы я сейчас прочитаю. А вот сейчас тут... Либо я сам своими глазами увидел, так, либо вот человек, который сам все это испытал, угу, рассказал мне, и я не мог ему не поверить.
0: То есть все взято из жизни.
1: Из жизни, да. Хороший дом. Едем мы как-то с Джеком по деревне, видим на стене одной хижины старое выцветшее объявление. Дом продается. На крыльце лежит огромный удав. «Никто не покупает», — объяснил Джек. «Это что, потому что плохой дом?» «Да нет, дом хороший, но хозяин хочет продать его только вместе со змеей. Это ее дом, у нее под полом своя нора», — говорит хозяин. «Он очень любит свою змею».
0: Не хочет лишать ее дома.
1: Так нет, да. Причем этот дом я видел, и видел змею, громадный удав, который лежал на крыльце.
0: Ничего никому плохого не желал, да?
1: Да. Когда в Африке построили первую железную дорогу, то порой приходилось передавать со станции на станцию такие телеграммы. «К вам по рельсам идут 100 слонов». Или «На разъезде Мванза стрелочник сидит на семафорном столбе, спасается от львов». Или совсем веселая телеграмма. «Дежурный не сможет вас встретить. На платформе спит носорог. Пассажиры высадите, не доезжая до станции».
0: Это все правда?
1: Да, это я взял из сборника опубликованных телеграмм. Там же мне их дали. Дорожка. «Стоим на берегу реки. Я и мальчишка-африканец Кену». «В реке бегемот», говорит Кену. «Да нет никакого бегемота. Смотрю, река не широкая, берега открыты. Нигде не видно ни спины, ни головы, ни даже ноздрей. Где же он?» «А вот от одного берега к другому тянется желтая дорожка. Это всплывает потревоженный ногами подводного пешехода ил. Там торопится под водой невидимый беглец, бьет копытцами, курица позади него желтое облако».
0: Сотни тысяч животных собраны в одном месте. Неужели только в Африке и в Индии?
1: Да, вы знаете, есть у нас одно место, такое замечательное место, сказочное место, остров Беринга. Вот когда я попал на него, а добираться до него трудно, это нужно лететь из Ленинграда, из Питера на Камчатку, с Камчатки идти пароходом на остров. Потом нужно еще, чтобы тебя взяли на вездеход, который может по тундре, по болотистой передвигаться, и довезли, добросили бы до нужного места. И вот, вездеход шел в другое место, меня не довезли несколько километров, высадили, я по тундре пошел к берегу океана. Иду, что такое, слышу, какой-то гул такой, ближе приближаюсь, не гул, а рев. Еще ближе подхожу, какой-то запах, то непрерывно тяжелый запах хлева. Выхожу на береговые скалы, обрыв, океан и полоса каменистого пляжа от горизонта до горизонта. И на ней тысячи, сотни тысяч, в данном случае 100 000 котиков. Это было северо-западное лесбище, там подсчитаны котики, 100 000 котиков.
0: Интересно представить, какую же площадь они занимали?
1: От горизонта до горизонта.
0: От горизонта до горизонта. Да, вот такая вот бескрайняя поверхность, покрытая котиками.
1: Да, и подо мной океан, каменистый пляж, лайда каменистая, лайда. Причем она вправо и влево уходит к горизонту, и на ней котики. Тысячи котиков. Громадные сикачи, это такие самцы усатые такие, громадные, и самочки коричневые поменьше, десяток, два десятка вокруг каждого самца, и детские сады, это в которых собраны черненькие новорожденные котики в детских садах. Так вот, этих котиков, там, где я вышел, было ровно 100 000, потому что они пересчитаны даже были. Специальные люди там рядом стоял. Вагончик такой, в котором жил инспектор Чугунков, с которым я и прожил там полмесяца на этом лежбище. Вот одна из его задач – не просто оберегать котиков, но и пересчитывать их, следить за ними, ну и так
0: это
1: далее.
0: Это возможно все-таки. Наверное, ужасно трудно пересчитать. Все-таки
1: они... А пересчитывать очень хитро. Пересчитывают котиков на пространстве, скажем, 100 квадратных метров. Mm-hmm. Вернее, 100 на 100 метров. А потом умножают на длину пляжа.
0: Но все равно приблизительный все-таки подсчет, да?
1: А вот как приблизительный? Конечно, он не до единицы. Mm-hmm. Конечно, да. Но то, что там не 200 000 и не 10 000, mm-hmm. совершенно точно.
0: Понятно. А вот вы сказали, детские сады у них. Почему как-то в детских садах котики подрастают малолетние, а не при мамах?
1: А мамы приходят их кормить.
0: Да?
1: Я думаю, что, вероятно, это в течение миллионов лет миллионов лет сформировалась вот именно такая традиция, потому что... Они же неуклюжие достаточно котики, угу. А самцы так безответственные, я бы сказал, по отношению к детям. Задавить могут.
0: А вот оно что.
1: Да, вот почему-то
0: запрещается
1: человеку выходить туда. Потому что если человек появляется, то это тысячи этих котиков бросаются к воде.
0: Боятся.
1: И вот тут, да, и вот если это произойдет, конечно, малыши будут раздавлены. Вот почему запрещено. Угу. Запрещено...
0: А вот что вы можете сказать о характере этих котиков? Вот самцы безответственные, а мамы?
1: А мамы, как все мамы, добрые, но они группируются все вокруг этого самца сикача.
0: А малыши котики? Милые?
1: Милые, они мяукают.
0: Мяукают?
1: Они мяукают. Очень интересно было видеть, когда они первый раз идут в воду. Они боятся. А что-то их тянет, что вот надо идти, а волна накатывается на берег, отбрасывает его назад. Угу. Нет, вот наконец он ухитрился, значит, волна опрокинулась через него, он заработал ластами быстро-быстро-быстро-быстро-быстренько и поплыл первый раз в жизни.
0: Это как первые шаги, да?
1: Это абсолютно точно, как первые шаги совершенно, и поплыл.
0: И тут мама наблюдает, и может быть даже и папа котик где-то так страхует.
1: Папа разгильдяй.
0: Нет, равнодушный к первым шагам.
1: Равнодушный совершенно.
2: Ну что ж, интересно все это, конечно, пронаблюдать. Огромное вам спасибо за это вот увлекательное такое путешествие и в Африку, и на остров Беринга. И, конечно,
1: на морское дно.
2: Так что, надеюсь, мы еще раз встретимся, еще побываем где-нибудь.
1: Встретимся и побываем.
2: Спасибо.

Дорогие друзья, недавно в архиве писателя Гайдара была найдена незаконченная им повесть «Бумбараш». Действие этой повести происходит в далекие годы гражданской войны. Гайдар мечтал написать большую книгу для советских ребят о мальчишках того времени. «Не каждому из них так повезло, как мне», — говорил он. «Не каждый был так высок ростом и так широк в плечах, чтобы выдать себя за 16-летнего. Но каждому снились подвиги во славу революции». Повесть Гайдара названа именем одного из его героев, молодого солдата, вернувшегося в 1918 году из германского плена. Но, может быть, «Бумбараш» и есть начало той большой книги, о которой думал Гайдар. Ранней весной 1937 года Гайдар с первыми листами «Бумбараша» собрался уезжать в Крым. Когда он проходил с чемоданом по двору, из всех парадных выскочили ребята и окружили его. «Аркадий Петрович, уезжаете? Куда? Надолго?» Гайдар весело ответил: «Взял солдат мешок, поехал солдат на работу, а работа у солдата большая». «Толстую книгу напишете, да?» – допытывались ребята. Гайдар пожал плечами: «Какая уж получится». Месяца через полтора по приезде в Москву Гайдар встретил знакомого мальчугана, который попал в большую беду. Гайдар горячо взялся помогать ему. Тогда же зародилась у него идея новой книги. Он отложил «Бумбараша» и начал новую повесть «Судьба барабанщика». А повесть «Бумбараш» так и осталась незаконченной. Раскроем страницы этой повести.

Шел июль 1918 года. Это было как раз то время, когда сады и заборы стояли за колючей проволокой, когда лучину для утюгов и самоваров женщины щипали военными тесаками, а мальчишкам по ночам снились боевые трехлинейки, берданы, кавалерийские карабины и русские драгунки. Это было время гражданской войны.

0: На перекрестке дорог, там, где они расходились, влево на Семикрутово, прямо на Росошанск, вправо к станции, не доходя с версту до деревни Катремушки, стояла на холме прямая, как мачта, спаленная молнией береза. На этой березе, гладкой, почти без сучьев, на самой ее вершине Иртыш, веселая голова, прибил большое полотнище красного флага. Зачем на перекрестке лесных дорог должен был висеть флаг? Этого никто уразуметь не мог. Может быть, он только для того и нужен был здесь, чтобы увидел его командир красноармейского отряда и, увидев, понял бы, наконец, какой Иртыш смелый и отважный человек, такой смелый, что ему и винтовку доверить можно. Но понять это, к великому разочарованию Иртыша, командир, видно, не хотел никак.
1: Дурак ты был, дураком и остался.
2: Ну и зачем ты приколотил флаг?
1: Вот прикажу сейчас красноармейцам, чтоб достали и сняли.
3: Да разве ж кто долезет? Да никому ни в жизнь не долезть. Там наверху сучий хрупкий. Как брякнется, так и не встанет.
1: Это уж не твоя забота. Раз я прикажу, значит, достанут.
2: Ну и что ты тут вертишься? Что ты тут вертишься?
1: Добро бы какой сирота был. Иди домой.
2: Ты думаешь, что у нас все гулянки? Вот пойдут бои. На что ты нам тогда сдался?
3: Дали бы мне винтовку, и я бы с вами.
1: Ох.
3: Я смелый. Вот спросите у Пашки с третьего взвода. Он говорит, дай-ка я над твоей головой раза три из винтовки бабахну, сразу штаны и станут мокрые.
1: Что?
3: А я говорю, хоть пять, пожалуй. Встал у стенки, он раз бабах, два, три. А я как стоял, даже глазом не моргнул.
1: Я вот покажу ему подлецу. Я ему дам штук пять не в очередь. Тоже балда, нашел дело.
3: А я наврал про Пашку-то. Это я вас хотела раззадорить. Думаю, может, разойдется. Эх, скажет, была, не была. Давай приму.
1: Куда приму?
3: Известно куда, к вам в отряд.
1: Опять на колу мочала, начинай сначала. Но меня твоя мать о чем просила? Гоните, говорит, его прочь. Пусть лучше делом займется, а не шатанием, как безродный.
3: Так ведь она ж глупая, товарищ командир. Разве ее переслушаешь?
1: Это ты на родную мать-то глупая. Хорош, гусь. Пошел с моих глаз долой! Слушать-то тебя и то противно.
3: Конечно, глупая. Вот недавно зашел к нам на квартиру какой-то комиссар, что ли. Сколько спрашивает детей, да кто был муж, сколько денег получаете. А она стоит и трясется. Я ей говорю, мам, ну чего ты трясешься-то? Ведь это же советской. А все равно трясется. А чего бояться? Вот вы, например, начальник. Однако же я стою и не боюсь.
1: Послушай, ты. Да, как тебя зовут?
3: Иртыш.
1: Постой. Почему же ты Иртыш-то? Тебя как будто Иваном звали. Ванькой.
3: Ну, правильно. Это поп назвал. Ну, а теперь не надо, Ванька. Иртыш. Иртыш лучше.
1: Ну, ладно. Пусть будет Иртыш. Так вот что, Иртыш, веселая голова. В отряд я тебя все равно не возьму. А вот если хочешь сослужить нам службу, я тебе дам пакет. А?
3: Ну?
1: Беги ты назад в Росошанск и передай его там военному комиссару.
3: Да. Вы поди там напишите какую-нибудь ерунду, Это только и так, чтобы от меня отделаться. А я и помчусь, как дурак, высунувший язык.
1: Да вот провалиться мне на этом месте, что не ерунду. Ну, так значит, сделаешь?
3: Ладно.
1: Ну, погоди. Погоди, я сейчас. Постой еще.
3: Только если обманете, я вас все равно найду. Стыдить буду.

0: с пакетом за пазухой, с ременной нагайкой, которую он нашел близ дороги. Иртыш, веселая голова, как называл его командир, смело держал путь на Рассашанск. В кармане его широких штанов бренчали три бомбы и пустая обойма от пустого браунинга. Но самого оружия у Иртыша, увы, не было. Иртыш перескочил канаву и напрямик через картофельное поле вышел в деревеньку, от которой до Рассашанска оставалось еще верст 15. Здесь надо было ночевать. Он постучал в первую попавшуюся избу. Ему отворила красивая черноволосая девчонка с опухшими от слез глазами.
1: Хозяева дома?
2: Я хозяйка.
1: А.
2: Ты... Куда ж ты лезешь-то?
1: Здравствуй, коль ты хозяйка. Переночевать можно?
3: Кого Бог принес?
2: Да вот, вот какой тут переночевать просится.
3: Заходи, батюшка, заходи, милостивая. Ох, и беда у нас, батюшка. Валька, подай прохожему табуретку. Садись, дорогой, разве места жалко?
2: Да он же мальчишка еще, а ты все батюшка да батюшка. Ну, вон табуреткой сам сядет.
3: Горе-то у нас какое, батюшка. Сын мой, ее он отец, поехал в Рассашанск на базар еще позавчера. Соли у нас и мыла нету. И вот по сю пору не вернулся. На базаре-то его видали и в чайной видали. А куда он потом делся, никто, значит, не знает. Вот беда-то, батюшка.
1: Вернется. Он, должно быть, поехал в Мантурово тёлку покупать.
2: Не.
1: Или в Катухово колеса у телеги сменить. Телега-то, поди, у вас старая?
3: Старая. Старый, батюшки, это верно, что старый. Достань, Валька, из печки горшок, миску поставь. Ужинать будем, старые, старые.
2: Да что же это он колеса менять бы вздумал? Ведь когда он уезжал-то, про колеса-то ничего не говорил?
3: Ничего не говорил, ничего.
1: А это уж у него характер такой. Станет он с вами обо всем разговаривать.
3: Не станет, батюшка, не станет. Это верно, что характер у него такой крутой. Крутой характер, натурный. Валька, слащу подпал, достань к рынку молока, батюшки, характер. Ах ты, боже мой, во послал Господь утешителя.
0: Утешитель Иртыш самодовольно улыбался. Он помог Вальке открыть тяжелую крышку подпола, наточил тупой нож о печку и вежливо попросил Вальку, чтобы она подала ему воды умыться. Валька улыбнулась и подала. После ужина они были уже почти друзьями. Старуха залезла на печку. Валька насухо вытерла стол и сняла со стены жестяную лампу. Иртыш взял с подоконника Валькину тетрадь и огрызок карандаша.
1: Ну, хочешь, я тебя нарисую?
2: Чего?
1: Ты сиди смирно, я раз-раз и портрет будет.
2: Бумагу-то портить.
1: Ну, зачем же портить?
2: Ну, рисуй, коли хочешь.
1: Так. А ты сиди, не ворочайся. Вот. Нос готов. Сюда бровь. Один глаз. Другой. Глаза-то у тебя опухли. Заплаканный.
2: А ты опухлый не рисуй. Ты рисуй, чтоб красиво было.
1: Ну, я и так, чтоб красиво. Вот. Кончики языка-то убери, а то так с языком и нарисую. Ну вот, волосы. Раз. Раз. А, готово. Смотри, пожалуйста, разве не похоже? А?
2: Похоже. Похоже, как здорово. Только вот нос, он какой-то немного кривой. Разве ж у меня кривой? Ты посмотри поближе, подвинь-ка лампу-то.
1: А что нос? Нос дел пустяковый, дай-ка резинку. Я нос тебе какой хочешь нарисую. Хочешь прямой, хочешь как у цыгана с горбинкой. Вот такой.
2: Вот такой лучше.
1: А.
2: Ох, да ты серьги мне в ушах нарисовал.
1: Золотые. О. Я сейчас в них такой бриллиантик вставлю. Один. Раз. Другой. Два. А, засверкали. А, смотри. А. О! А ты в городе бываешь, Вальк?
2: Бываю с отцом на базаре.
1: А, тогда найду. О, ворота заскрипели. Беги, встречай батьку.
2: И правда кто-то подъехал. Да ты что, колдун, что ли?
3: И правда
2: кто-то подъехал.
1: Ой, вот, я ж говорил.
2: Батька подъехал.
0: В избу вошел Валькин отец. Он был зол. Вчера в лесу его встретили четверо из банды атамана Долгунцова, вскочили на телегу и заставили свернуть на Семикрутова. Слушая его рассказ, Иртыш думал о предстоящей ему дороге. Дорога эта была нелегкой. Но Иртыш, веселая голова, не унывал. На заре он вышел из избы и, прячась логами и перелесками, направился к осажденному Росошанску.

0: против 200 пехотинцев, полусотни казаков и двух орудий, выставленных белой бандой полковника Тургачева у города Росошанска, куда держал путь Иртыш, было только 82 человека и 3 пулемета. Однако отбивался Росошанск пока упорно. Стоял он на крутых зеленых холмах. С трех сторон его охватывали поросшие камышом речки Синявка и Ульва. А с четвертой от поля на самой окраине торчала каменная тюрьма с 4 облупленными башенками. День и ночь тут дежурила сторожевая застава. Среди бойцов был родной брат Иртыша, Павел Трубников. Только что рассвело, когда Иртыш подбежал к ограде и застучал в окованные рваным железом ворота.
1: Чего гремишь-то? Кого тебе надо?
2: Трубников Павел в карауле. Отворите, Семен Петрович, беда как повидать надо.
1: Ах, какой ты молодец быстрый. А пропуск?
2: Так мне же нужно по самому спешному и важному. Вы там откиньте слева крючок, а засов ногой отпихните. Я быстренько, мне только к Павке Трубникову, к брату.
1: Ох, к брату. А я тебе, молодец, спросонок-то не признал. Так это, стало быть, ваша компания у меня в саду две яблоньки скороспелки нагло подчистила.
2: Бог с вами, Семен Петрович. С какой компанией? Какие яблоки? Ах, вот что.
1: Вот и вот что.
2: Это вы, наверное, приходили недавно в сад, где яблоки, а яблок нету?
1: Вот и главное-то, яблок-то и нету.
2: Так это очень просто. Это когда в прошлую пятницу белые стреляли из орудий. Он снаряд-то как рванет. В воздухе гром, сотрясение. У Кублыковых все стекла полопались, трубу на бок свернуло. Ну, где же тут яблоку удержаться? А яблоки-то я знаю, какие у вас. Сочные, спелые. Он как тряхнет, они поди и посыпались.
1: Вот оно-то вот посыпались. А куда же они с земли-то пропали? Сгорели, что ли?
2: Нет, ну зачем сгорели? Иные червь сточил, иные еж закопал. Ну, а там, глядишь, малые ребятки подобрали. Да и думают, подберем, все равно ведь на земле сопреем. А чтобы мы, чтобы я...
1: Да ладно уж, ладно, знаю.
2: Да господи, диви будешь, какое яблоко. Анисовый или там боровинка, то... Тьфу, скороспелка.
1: Да мне яблоков не жалко. А я вот в нынешнее время жуликов не уважаю.
2: Да ты правильно, Семён.
1: Вот и главное-то. Люди за добрую жизнь голову на землю ложат, а вы вон чем занимаетесь, шалопутники. Ну ладно, давай, проходи. Ты лесом бежал, белых не встретил?
2: У Донцова лог трех казаков видел.
1: Ну?
2: Ничего, Семён Петрович, ничего. Мы отобьемся.
1: Вы-то отобьетесь, ваше дело ясное. Ну ладно, направо иди. Направо, мимо караулки.
2: Ладно.
1: Там возле бани, где солома, там Пашка твой спит.
2: Ладно, найду. Пашка! Пашка!
3: А? А? А, ты? Откуда? Дом был? Где тебя трое суток носило?
2: Все дела. Был в Катремушках. Ты начальнику скажи, совсем близко у Донцова лога трех казаков видел.
3: Это невдаль, трех. Как бы 300?
2: 300 не видел, а ты все-таки скажи. Дома что? Мать поди ругается?
3: Бить будет. Вчера перед иконой божилась. Возьму, сказал, рога, ли буду паршивца колотить, почем попало.
2: Ой, Ли, это при советской-то?
3: Вот она тебе покажет при советской. Ты зачем у Кублыковых на парадном зайце нарисовал? Все шарлатанишь?
2: А что же он, Кублыков, как на митинге Так мы, да мы. А как в пятницу стрельба началась, смотрю, бежит через плетень, через огороды, через грядки, метнулся в сарай, из сарая в погреб. Чистый заяц. А еще винтовку получил. Лучше бы мне дали.
3: Про то и без тебя разберут. А тебе нет дела.
2: Есть.
3: А я говорю, нет.
2: Есть. А ты побежишь, и тебя нарисую.
3: И кто тебя, такого дурака, сюда пропустил? В другой раз накажу, чтоб гнали в шею. Постой! Матери скажи, пусть табаку пришлет. За шкаф на полке. Да на вот котелок захвати. Скажи, чтобы еду не носила. Вчера мужики воз картошки да баран прислали. Пока хватит.
2: Ладно, скажу.
0: Иртыш забрал котелок и пошел. По пути он заглянул в пустую бочку, поднял пустую обойму и подошел к часовому, стоявшему у окна под навесом.
2: Мне бы винтовку достать. У вас тут лишней нету?
4: Лишней винтовки на всем свете нету. Все пределы. Беги, герой.
0: Иртыша выпустили за ворота. Он решил выйти на свою улицу и направился через луг и огород, быстро шагая по мокрой росистой траве. Он глотал пахнувший росой и яблоками воздух и думал, как повернулось дело. Революция. Вот столб, хлеб, дом, рожь, больница, базар, слова все знакомые. А то вдруг революция. Бейте барабаны. Бейте барабаны, трам-та-та-та. Смотри, не сдавайся никому никогда. Получалось складно. Бейте барабаны, военный поход в 1918 год. Высоко над землей сияло солнце.

не сдавайся никому никогда. Бейте барабаны, военный поход, 1918 год!

0: Когда Иртыш полем и огородами выбрался от заставы на улице Росошанска, было еще рано, но осажденный город давно проснулся. Неуклюже ворочая метлами под присмотром конвоира, буржуи подметали мостовую. Неподалеку от пожарной каланчи, наполовину разбитой снарядами, городская рабочая дружина, человек 25, обучалась военному делу. Мимо разрушенных и погоревших домов, сданных и брошенных купцами лавок, Иртыш подошел к розовому двухэтажному дому купца Пенькова, где стоял теперь военный комиссар. У крыльца уже толкались люди. У выбитого окна торчал пулемет. Возле каменного льва, в разинутую пасть которого был засунут запасной патронтаж, стоял часовой. Он пропустил Иртыша, когда узнал, что ему надо. Иртыш прошел по гулким коридорам и, наконец, очутился в комнате, где уже несколько человек ожидали комиссара. Какой-то бойкий военный молодец, а, вероятнее всего, навсего вестовой, потянулся к Иртышу за пакетом.
1: Давай, давай, давай.
2: Нет, отдам только самолично.
1: О, только самолично. Да ну что ты, дурак, за спину-то прячешь? Ну, дай хоть в руках подержать.
2: Вот ты умный. Вон ручка на двери, возьми да подержись. А это тебе не держалка.
1: Да. Не держалка. Тоже. Комиссар идет. Эти двое к вам, товарищ комиссар. Коммерсант с жалобой, да вон, мальчишка.
3: Что за коммерсант? Ну, садись, купец Сельпунов.
4: Ничего. Я постою.
3: Ну, я слушаю тебя. Ну?
4: Совесть, говорю я, в нашем городе давно уже не ночевала. Контрибуцию мы вам дали, лошадей дали, хлеба 200 пудов дали, дом мой один под приют забрали, хотя и беззаконно. Ну, думаю, ладно. Приют – дело Божье. А сегодня, смотрю, в другом доме рамы высаживают. В стенах ломом бьют дыру. Антоновские яблони да две липы вырубили. Это, говорят, якобы для кругозора обороны. Что же кричу я им? Или вы слепые? Вон гора рядом, бери заступы, рой окопы, как честные солдаты. Строй эту вашу фортификацию. А по что же в стенах-то бить дыры? Все разор чините, злобу. Заложников 10 человек взяли. У людей от такой невидали, язык отнялся. Семьи сирые плачут. Вдова Петра Тизова не выдержала, на чердаке даже удавилась. Это ли есть правое дело?
2: Врет он, товарищ комиссар. Вдову они сами удавили, а теперь по всем базарам вопят.
5: Полегче, полегче, папаш.
3: А ты кто такой?
2: Иртыш Трубачев, гонец с пакетом от командира Лужникова.
3: Ну вот сиди, пока не спросили. Ну вот что, папаша, тебя слушали, теперь ты послушай. Хлеба дали. Контрибуцию дали, подумаешь, благодетели. Вранье. Ничего вы нам не давали. Хлеб мы у вас взяли, контрибуцию взяли, и лошадей взяли. Ну, а где нам рыть окопы, где быть бойницам, тут вы нам, советчики плохие. Заложников посадили, нужно будет

0: Еще посадим. 40 винтовок офицер ТИЗОВ из оружейных мастерских ограбил. Сам убит. А куда винтовки исчезли? Неизвестно. Отчего вдова ТИЗОВа на другой день на чердаке оказалась? Неизвестно. Однако догадаться можно. Оружие с чердака забрали, в другое место перевезли. А на чердаке вдову ТИЗОВу нашли. Дескать, женщина, существо слабое, проговориться может. А это кто вернее? А кто ночью через ульву лодки все угнал? А кто спустил воду у мельницы, чтобы брода дать белым? Я? Он? Аль, может, ты? Ну, нет, тогда Николай угодник.
1: О, Господи.
0: Ну, иди. Иди сам запомни, да и другим расскажи. Да, забыл. Там тебе я утром сегодня повестку послал. 100 пар старых сапог починить надо. Достаньте кожи, набойки, щетины, дратвы.
1: Где? Откуда?
0: Ну, где, поищите-ка сначала сами у себя. А если уж не найдете, то я своих пошлю. К вам, поискать на подмогу.
1: Бог, он все видит. Он все рассудит.
0: Ну, хорошо, хорошо, согласен, пусть судит. Буду отвечать.
1: Да-да.
0: Но кожу смотрите, подсуньте гнилую, я назад отправлю.
1: А Бог-то он видит все, да, все
0: ну,
1: видит.
0: Ну, иди, иди, иди.
2: А ты, сынок, не толкайся, ты с Богом действуй, с Богом.
0: Ну, а что ты там стоишь, гонец? Ну, подойди сюда.
3: Вот пакет.
0: А, хорошо. Спасибо. Ну, рассказывай, что там по дороге видел.
3: 3 казаков видел у Донцова лога. 2 на серых, 1 на вороном. Возле Булатовки 2 телеграфных столба спилены. Да, забыл, из Катрёмушек шпион убежал. По нем из винтовок трах-бабах, он влез, закрутился, как волк, и ходу. Дали бы мне винтовку, товарищ комиссар, я бы с вами...
0: Нету. Нету у нас лишних винтовок, мальчик. У самих не хватает. Дело теперь серьезное.
3: Ну вот ряд запишите. Я пока так, а потом как-нибудь раздобуду.
0: Нет, так. Так нельзя. Вот хочешь, я тебя при комиссариате рассыльным оставлю? Я вижу, парень проворный.
3: Нет, пустое это дело.
0: А, ну, не хочешь, как хочешь. А ты где учился?
3: В ремесленном учился. На столяра. Никчемная эта затея. Комоды делать разные и для барыни, этажерки. Я рисовать умею. Хотите, я с вас портрет нарисую? Вам хорошую вывеску нарисую. А то у вас какая-то плохая, и слово «комиссар» через одно «сы» написано. Я знаю, это вам маляр Васька Бобров рисовал. Он только старый писать и умеет. Там трактир, лабаз, пивная из подачи чайная. А новых-то слов он совсем и не знает. А я вам хорошо напишу и звезду нарисую, как огонь будет.
0: Как огонь. Ну, хорошо, попробуй. У тебя отец есть?
3: Отца нет, он от вина помер, а мать прачка. Раньше на этих, на купцов стирала, а теперь у вас при комиссариате. Вот и недавно вам белье гладила, а я гляжу, что у вас на подтяжках ни одной пуговицы нет. Своих штанов оторвал и велел ей пришить. А то мне вас жалко.
0: Постой, почему это жалко? Ты что-то, парень, не то городишь.
3: То я видел, как при Керенском вам драгуны зубы вышибли. Другие орут, воют, а вы стоите и только языком губы лижете. Я тогда из-за забора, как в драгуна камнем, свистну до ходу.
0: Ишь ты. Хорошо, мальчик. Ну, иди. А зубы я себе новые вставил. Иногда бывало и хуже. Ну, сделаешь вывеску, мне самому покажешь. Тебя как зовут? Иртыш?
3: Иртыш.
0: Ну, до свидания, Иртыш. И бей, не робей, честь, дело верное.
3: Я и так не робею. Кто робеет, тот лезет за печку, а я Винтовку спрашиваю.
4: К сожалению, мы больше ничего не знаем о судьбе Иртыша. Но можно думать, что судьба эта большая и славная. Недаром же Гайдар показал нам его с красным флагом на такой высокой березе, с которой Иртышу были видны все дороги и огромный простор советской земли.

0: Театральная афиша. Сегодня у нас в гостях один из участников международной эстрадной программы «Золотая осень». Это молодой чехословацкий певец Иржи Геликал. Беседует с ним журналист Георгий Яковлев.
1: Мы с Иржи договорились так. Раз он у нас на Московском радио впервые и представили его как певца, то, по-моему, должна прозвучать сначала песня в его исполнении. Иржи, смеясь, говорит, что согласен. А для знакомства он отобрал лирическую песенку Йозефа Заградника «Мальчишка». Она была написана специально к Международному году ребенка. Взрослеют мальчишки и уходят от них в прошлое детские игры и шалости. Теперь у них другие заботы. Ведь и девчонки стали другими. А родители никак не хотят этого понять, не пускают лишний раз из дому. А как хочется встретиться именно с той из 8 А, которая парню так нравится. Для нее полевые цветы и первые, пусть нескладные стихи. Ничего не поделаешь. Взрослеют мальчишки. Поет Иржи Геликал.

0: прекрасные цели, жизнь...
1: Теперь, когда знакомство состоялось, слово чехословацкому гостю Ирже Геликалу.
2: Я вам желаю хорошее доброе рано. По-русски говорить могу? Пожалуйста. Ну, теперь хочу сказать, это что я не был в школе, очень хороший ученик, но теперь чуть-чуть учился, так я хочу говорить по-русски. Я учился играть на скрипке, как маленький ребенок, и потом у меня скрипки были уже маленькие, и пришел другой инструмент, виолончел. На виолончел я ходил на консерваторium и после консерватория пошел в армию, где тоже пел в любительских оркестрах, и после армии пошел прямo v teatr Semafor, kde bylo mnoho našich pěvců, například Karel Gott, Eva Pilarová, Helena Vondráčková.
1: Могу добавить, что нет, пожалуй, музыкального инструмента, на котором бы не играл Иржи, кроме разве таких, на которых играют в африканских племенах, где он до сих пор не побывал. Но Иржи не отчаивается. Он молод и, как говорится, все еще впереди. Иржи, а как вы чувствуете себя в Москве?
2: Teď mám náladu výbornou, tak si myslím, že by se hodila nějaká veselá, rychlá písnička.
1: U mě překrásné nastrojení a думаю, bylo by neplocho включit opět písni. Для воскресной передачи и для выходного дня какую-нибудь бодрую, зажигательную. Я попробую, разрешите? Конечно же, а песенка эта самого Иржи Геликала. Он назвал ее «Не волнуйся, мама, я скоро женюсь». Да, мама, это та самая девушка с косичками, которая тебе так нравится. Я люблю ее и обещаю на ней жениться, поется в песне. А теперь уже слово автору и исполнителю Иржи Геликала.

Нашу сегодняшнюю программу мы назвали «Приглашаем в дискотеку». Правда, прежде чем начать концерт, немного пояснений. Что же такое дискотека? Слово это пришло из французского языка. Первоначально оно обозначало собрание грампластинок с музыкальными и литературными записями. Сейчас оно обрело еще один смысл. Дискотеками теперь называют музыкальные клубы, где танцуют под записи с пластинок или слушают эти записи. Причем обычно это сопровождается комментарием ведущего. Итак, сегодня мы приглашаем вас в нашу дискотеку в программе «Танцы».

Оркестр Франка Пруселя открыл наш импровизированный танцевальный вечер. Танцевальная музыка, которая звучит сейчас в дискотеках, имеет свой стиль, свои ритмы, приемы аранжировки и свое название – музыка диско. Ты прекрасна, когда танцуешь со мной –

Итак, кто у нас на очереди? Французская певица Шейла. Песенка-сказка «Принц-изгнанник».

Надо сказать, что ритмы дискотек вышли за стены молодежных танцевальных залов на концертную эстраду, где с ними экспериментируют мастера джаза, известные мастера эстрады. Вот, например, саксофонист Бутс Рэндольф, за плечами которого более чем 20-летний путь выступлений, записал альбом, в котором звучат новые ритмы. Это как бы фон его увлеченных импровизаций на инструменте.

Итальянское женское трио «Ева, Ева, Ева» названо так по именам трех его участниц. Послушаем популярную песню из репертуара ансамбля «Женщины, женщины, женщины».

Адриано Челентано. Два его альбома называются «Диско Данс» и «Тека Диск». Уже сами названия альбомов говорят об их содержании. Вот одна из таких записей – песня «Когда приходит новая любовь».

дискотеках обычно не только танцуют. Ведущий программу рассказывает об артистах, информирует собравшихся о музыкальных новинках, представляет дебютантов. Впервые в нашей передаче артисты Швейцарии. Молодая певица Моника Морелл выступает в сопровождении оркестра с песней «Многие девушки думают, как я».

тебе следует немного потанцевать. Этот шутливый совет дается в песне популярного австралийского ансамбля «Биджиз». Почему бы не прислушаться к нему?

В современной танцевальной музыке широкое распространение получили продолжительные, до 15-20 минут, композиции фантазии на темы известных мелодий прошлых лет. При этом, как правило, характерно сочетание вокальных фрагментов с разнообразными инструментальными вариациями. Интерес к такой форме понятен. Она дает возможность и аранжировщикам, и исполнителям блеснуть фантазией, показать свое умение и мастерство. Предлагаем вам послушать фрагмент такой композиции из альбома французского женского вокального трио «Belle Époque». В ее основе тема песни «Черное всегда черное». Эта мелодия была популярна несколько лет назад в интерпретации испанского ансамбля «Los Bravos».

Завершает нашу танцевальную программу оркестр под руководством негритянского дирижера Вена Маккоя. Пьеса «Приди, девушка».

0: Жаркий летний день, возвращался я однажды с охоты на телеге. Ермолай дремал, сидя возле меня и клевал носом. Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мертвые у нас под ногами. Кучер то и дело сгонял кнутом оводов с лошадей. Белая пыль легким облаком неслась вслед за телегой. Мы въехали в кусты. Дорога стала ухабистее, колеса начали задевать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянул кругом. Заговорил он, да здесь должны быть тетерева, слезем-ка. Мы остановились и вошли в площадь. Собака моя наткнулась на выводок. Я выстрелил и начал было заряжать ружье, как вдруг позади меня поднялся громкий треск и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. «А позвольте узнать, — заговорил он надменным голосом, — по какому праву вы здесь охотитесь, милостивый государь?» Незнакомец говорил необыкновенно быстро, отрывочно и в нос. Я посмотрел ему в лицо. Отроду не видал я ничего подобного. Вообразите себе маленького человека, белокурого, с красным сдернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Одет он был в желтый стасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам. Через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая, горбоносая, рыжая лошадь металась под ним, как угорелая. Две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движение, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой. Его бледно-голубые стеклянные глаза разбегались и косились, как у пьяного. Он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно от избытка достоинства, не дать не взять, как индейский петух. Он повторил свой вопрос. «Я не знал, что здесь запрещено стрелять», — отвечал я.
1: «Вы здесь, милостивый государь», — продолжал он, — «на моей земле».
0: «Ну-ка, извольте, я уйду».
1: «А позвольте узнать», — возразил он, — «я с дворянином имею честь объясняться».
0: Я назвал себя.
1: «А в таком случае извольте охотиться. Я сам дворянин и очень рад услужить дворянину. А зовут меня Чертопхановым Пантелеем».
0: Он нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее. Лошадь замотала головой, взвелась на дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил кулаком лошадь по голове между ушами. Быстрее молнии соскочил на земь, осмотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул ее ногой в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты. Он за ней на одной ноге в припрыжку. Однако, наконец-таки, попал в седло, как иступленный завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал. Не успел я еще прийти в себя от неожиданного появления Чертопханова, как вдруг почти без всякого шуму выехал из кустов толстенький человек лет 40 на маленькой вороненькой лошаденке. Он остановился, снял с головы зеленый кожаный картуз и тоненьким и мягким голосом спросил меня, не видал ли я верхового на рыжей лошади. Я отвечал, что видел. «В какую сторону они изволи поехать?» — продолжал он тем же голосом и не надевая картуза. «А вот туда-с». «Покорнейше вас благодарю-с». Он чмокнул губами, заболтал ногами по бокам лошаденки и поплелся рысцой трюхи-трюхи по указанному направлению. Я посмотрел ему вслед, пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. Этот новый незнакомец наружностью нисколько не походил на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, как шар, выражало застенчивость, добродушие и кроткое смирение. Глазки, словно осокой прорезанные, ласково мигали, сладко улыбались красные и сочные губки. На нем был сюртук со стоячим воротником и медными пуговицами, весьма поношенный, но чистый. Суконные его панталончики высоко вздернулись над желтыми оторочками сапога.

0: Богов виднелись жирненькие икры. «Кто это?» — спросил я Ермолая. «Это Недопюскин Тихон Иванович. У Чертопханова живет». «А что, он бедный человек?» «Небогатый. Да ведь у Чертопханова-то гроша нет медного. Ну так зачем же он у него поселился?» «А, ведь подружились. Друг без дружки никуда. Вот уж подлинно куда конь с копытом, туда и раз с клешней». Мы вышли из кустов. Вдруг подле нас затявкали две гончие, и матерый беляк покатил по овсам уже довольно высоким. Вслед за ним выскочили из опушки собаки гончие борзые, а вслед за собаками вылетел сам Чертопханов. Он не кричал, не травил, не отухал, он задыхался, захлебывался. Из разинутого рта изредка вырывались отрывистые бессмысленные звуки. Он мчался, выпуча глаза, и бешено сек нагайкой несчастную лошадь. Борзые приспели, беляк присел, круто повернул назад и ринулся мимо Ермолая в кусты. Борзые пронеслись, береги, береги, с усилием, словно косноязычный, залепетал замиравший охотник. Родимый, береги! Ермолай выстрелил, раненый беляк покатился кубарем по гладкой сухой траве, подпрыгнул кверху и жалобно закричал в зубах рассовавшегося пса. Гончие тотчас подвалились. Тихон Иванович показался в опушке. «А ведь по-настоящему летом охотиться не следует», заметил я, указывая Чертопханову на измятый овес. «Мое!» — поле отвечал, едва дыша, Чертопханов. «За мной заряд любезный, по охотничьим правилам», проговорил он, обращаясь к Ермолаю. «Я вас, милостивый государь», прибавил он тем же отрывистым и резким голосом, «благодарю». Он сел на лошадь. «Позвольте узнать, забыл имя и фамилию». Я опять назвал себя. «Очень рад с вами познакомиться. Коли случится, милости просим ко мне». «Да где ж этот Фомка?» Тихон Иванович сердцем продолжал он. «Без него беляка затравили».
1: «А под ним лошадь пала с улыбкой», отвечал Тихон Иванович.
0: «Как пала? Арбасан пал? Где он? Где?»
1: «А там, за лесом». Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал, сломя голову. Тихон Иванович поклонился мне два раза за себя и за товарища и опять поплелся рысой в кусты. Эти два господина сильно возбудили мое любопытство. Ну что могло связать узами неразрывной дружбы два существа столь разнородные? Я начал наводить справки. Вот что я узнал. Чертопханов Пантелей Еремеевич слыл во всем околотке человеком опасным и сумасбродным, гордецом и забиякой первой руки. Происходил он от старинного дома, некогда богатого, деды его жили пышно по-степному. Отцу Пантелея Еремеевича досталось имение уже разоренное. Он, в свою очередь, тоже сильно пожуировал и, умирая, оставил единственному своему наследнику, Пантелею, заложенное сельцо Бессонова с 35 душами мужеско и 76 женского пола, да 14 десятин со сменником неудобной земли в пустоши Колобродовой. Покойник, должно сознаться, пристранным образом разорился. Хозяйственный расчет его сгубил. По его понятиям, дворянину не следовало зависеть от купцов, горожан и тому подобных разбойников, как он выражался. Он завел у себя всевозможные ремесла и мастерские. И приличнее, и дешевле, говаривал он, хозяйственный расчет. Вот с этой пагубной мыслью он до конца жизни не расстался, да она-то его и разорила. Ну, зато потешился, ни в одной прихоти себе не отказывал. Между прочими выдумками соорудил он однажды по собственным соображениям такую огромную семейственную карету, что, несмотря на дружные усилия согнанных со всего села крестьянских лошадей вместе с их владельцами, она на первом же косогоре завалилась и рассыпалась. Еремей Лукич, Пантелеева отца звали Еремеем Лукичом, приказал памятник поставить на косогоре, а, впрочем, нисколько не смутился. Вздумал он также построить церковь, и, разумеется, сам, без помощи архитектора. Сжег целый лес на кирпичи, заложил фундамент огромный, хоть бы под губернский собор, вывел стены, начал сводить купол. Купол упал. Он опять. Купол опять обрушился. Он третий раз. Купол рухнул третий раз. Призадумался мой Еремей Лукич, дело, думает, неладно. Колдовство проклятое замешалось. Да вдруг и прикажи перепороть всех старых баб на деревне. Баб перепороли, а купол все-таки не свели. Каждый день, бывало, новую затею придумывал. То из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы дворовым людям, то ли он собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами. Вычитал он однажды в «Московских ведомостях» статей кухарьковского помещика Хряка Хруперского о пользе нравственности в крестьянском быту. И на другой же день отдал приказ всем крестьянам немедленно выучить статью харьковского помещика наизусть. Крестьяне выучили статью. Барин спросил их, понимают ли они, что там написано. Приказчик отвечал, что как, мол, не понять. Однако, несмотря на порядок и хозяйственный расчет, Еремей Лукич понемногу пришел в весьма затруднительное положение. Начал сперва закладывать свои деревеньки, а там и к продаже приступил. Последнее прадедовское гнездо, село с недостроенной церковью, продала уже казна, к счастью, не при жизни Еремея Лукича. Он успел умереть у себя в доме на своей постели. Но бедному Пантелею досталось одно бессонное. Пантелей узнал о болезни отца уже на службе. Ему только что пошел 19-й год. С самого детства не покидал он родительского дома и под руководством своей матери, добрейшей, но совершенно тупоумной женщины Василисы Васильевны, вырос баловнем и борчуком. Она одна занималась его воспитанием. Впрочем, хлопоты Василисы Васильевны насчет воспитания Пантюши ограничились одним мучительным усилием. В поте лица наняла найму в гувернёры отставного солдата из эльзасцев некоего Беркопфа. По окончании курса наук Пантелей поступил на службу. Василисы Васильевны уже не было на свете. Пантелей при первом известии о нездоровье отца прискакал, сломя голову, однако не застал уже родителей в живых. Но каково было удивление почтительного сына, когда он совершенно неожиданно из богатого наследника превратился в бедняка. Немногие в состоянии вынести такой крутой перелом. Пантелей одичал, ожесточился. Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку. Перестал знаться с соседями. Богатых он стыдился, бедных гнушался и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями. Я, мол, столбовой дворянин. Раз чуть-чуть не застрелил Станового, вошедшего к нему в комнату с картузом на голове. Ну, разумеется, власти со своей стороны ему тоже не спускали и при случае давали себя знать. Но все-таки его побаивались, потому что горячка он был страшный. И со второго слова предлагал резаться на ножах. От малейшего возражения глаза Чертопханова разбегались, голос прерывался, а-ла-ла-ла, лепетал он, пропадай, моя голова, и хоть на стену. Да и сверх того, человек он был чистый, не замешанный ни в чем. Никто к нему, разумеется, не ездил. И при всем том душа в нем была добрая, да даже великая по-своему. Несправедливости, притеснения он чуже не выносил. За мужиком своих стоял горой. Как, говорил он, неистово стуча по собственной голове, моих трогать, моих, да не будь я чертопхану. Тихон Иванович Недопюскин не мог, подобно Пантелею Еремеевичу, гордиться своим происхождением. Родители его вышел из однодворцев и только 40-летней службой добился дворянства. Господин Недопюскин отец принадлежал к числу людей, которых несчастье преследует с ожесточением неослабным, неутомимым, с ожесточением, похожим на личную ненависть. В течение целых 60 лет, с самого рождения до самой кончины, бедняк боролся со всеми нуждами, недугами и бедствиями, свойственными маленьким людям. Бился, как рыба об лед, недоедал, недосыпал, кланялся, хлопотал, унывал и томился, дрожал над каждой копейкой и умер, наконец, не то на чердаке, не то в погребе, не успев заработать ни себе, ни детям куска насущного хлеба. Судьба замотала его, словно зайца на угонках. Была у Недопюскина жена худая, чахоточная. Были и дети. К счастью, они все скоро перемерли, исключая Тихона да дочери Митродоры. Господин Недопюскин отец успел был еще при жизни поместить Тихона за штатным чиновником в канцелярию. Но тотчас после смерти родителя Тихон вышел в отставку. Вечные тревоги, мучительная борьба с холодом и голодом, тоскливое уныние матери, хлопотливое отчаяние отца, грубые притеснения хозяев и лавочника. Все вот это ежедневное непрерывное горе развило в Тихоне робость неизъяснимую. При одном виде начальника он трепетал и замирал, как пойманная птичка. Он бросил службу. Равнодушная, а может быть и насмешливая, природа влагает в людей разные способности и наклонности, нисколько не соображаясь их положением в обществе и средствами. Свойственную ею заботливостью и любовью вылепила она из Тихона, сына бедного чиновника, существо чувствительное, ленивое, мягкое, восприимчивое, то есть существо, исключительно обращенное к наслаждению, одаренное чрезвычайным тонким обонянием и вкусом. Вылепила, тщательно отделала и предоставила своему произведению вырастать на кислой капусте и тухлой рыбе. И вот оно выросло, это произведение. Начало, как говорится, жить. Пошла потеха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина отца, принялась и за сына. Ну, видно, разлакомилась. Но с Тихоном она поступила иначе. Она не мучила его, она им забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаяния, не заставляла испытать постыдных мук голода, но мыкала им по всей России. Из Великого Устюга в Царево-Кокшайск, из одной унизительной и смешной должности в другую. То жаловала его в мажордом и к сварливой желчной барине-благодетельнице, то помещала в нахлебники к богатому скраге купцу, то определяла в начальники домашней канцелярии лупоглазого барина, стриженного на английский манер, то производила в полудворецкие и полушуты к псовому охотнику. Словом, судьба заставила бедного Тихона выпить по капле и до капли весь горький ядовитый напиток подчиненного существования. Послужил он на своем веку тяжелой прихоти, заспанной злобной скуки праздного барства. Сколько раз наедине в своей комнатке, отпущенный, наконец, Богом, натешившийся всласть ватагою гостей, клялся он, весь пылая стыдом, с холодными слезами отчаяния на глазах, на другой же день убежать тайком, попытать своего счастья в городе, сыскать себе хоть писарское местечко или уж за один раз умереть с голоду на улице. Да, во-первых, силы Бог не дал, во-вторых, робость разбирала, а в-третьих, наконец, ну как себе место выхлопотать, кого просить? Не дадут, шептал, бывало, несчастный, уныло переворачиваясь на постели, не дадут. И на другой день снова принимался тянуть лям. Тем мучительнее было его положение, что та же заботливая природа не потрудилась наделить его, ну, хоть малой таликой, тех способностей и дарований, без которых ремесло забавника почти невозможно. Ну, он, например, не умел ни плясать до упаду в медвежьей шубе на выворот, ни балагурить и любезничать в непосредственном соседстве расходившихся арабников. Выставленный нагишом на 20-градусный мороз, он иногда простужался. Желудок его не варил ни вина, смешанного с чернилами и прочей дрянью, ни крошеных мухоморов и сыроежек с уксусом. Господь ведает, что бы стало с Тихоном, если бы последний из его благодетелей, разбогатевший откупщик, не вздумал в веселый час приписать в своем завещании – а Зёзе Тихону тоже Недопюскину предоставляю вечное и потомственное владение, благоприобретенную мною деревню Бессилендеевку со всеми угодьями. Несколько дней спустя благодетеля за стерляжьей ухой прихлопнул паралич. Поднялся гвалт, суд нагрянул, опечатал имущество как следует. Съехались родные. Раскрыли завещание, прочли, потребовали Недопюскина. Явился Недопюскин. Но большая часть собрания знала, какую должность Тихон Иванович занимал при благодетели. Оглушительные восклицания, насмешливые поздравления посыпались ему навстречу. «Помещик! Вот он, новый помещик!» — кричали прочие наследники. «Вот уж того!» — подхватил один известный шутник и остряк. «Вот уж точно! Можно сказать, вот уж действительно! О, того! Ну же, называется того! Наследник!» И все так и прыснули. Недопюскин долго не хотел верить своему счастью. Ему показали завещание. Он покраснел, зажмурился, начал отмахиваться руками и зарыдал в три ручья. Хохот собрания превратился в густой и слитный рев. Деревня Бессилендеевка состояла всего из 22 душ крестьян. Никто о ней не сожалел сильно, так почему же при случае не потешиться? Один наследник из Петербурга, важный мужчина с греческим носом и благороднейшим выражением лица, Ростислав Адамович Штоппель, не вытерпел. Пододвинулся боком к Недопюскину и надменно глянул на него через плечо. «Вы, сколько я могу заметить, милостивый государь, — заговорил он презрительно, небрежно, — состояли у почтенного Федора Федоровича в должности потешного, так сказать, прислужника». Господин из Петербурга выражался языком нестерпимо чистым, бойким и правильным. Расстроенный, взволнованный Недопюскин не расслышал слов незнакомого ему господина, но прочие тотчас все замолкли. Остряк снисходительно улыбнулся. Он потер себе руки и повторил снова свой вопрос. Недопюскин с изумлением поднял глаза и раскрыл рот. Ростислав Адамович язвительно прищурился. «Поздравляю вас, милостивый государь! Поздравляю!» — продолжал он. «Правда, не всякой, можно сказать, согласился бы таким образом зарабатывать себе насущный хлеб, но de gustibus non est disputandum, то есть у всякого свой вкус, не правда ли?» Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга. «Скажите, — подхватил господин Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собрания, — какому таланту в особенности вы обязаны своим счастьем?» «Нет, не стыдитесь, скажите. Мы же все здесь, так сказать, свои, en famille. Не правда ли, господа, мы здесь en famille?» Наследник, к которому Ростислав Адамович случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски, и поэтому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вуй, вуй, разумеется!» «Может быть, — снова заговорил господин Штоппель, — вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?» Недопюскин с тоской поглядел кругом. Все лица злобно усмехались. Все глаза покрылись влагой удовольствия. «Или, может быть, вы умеете петь, как петух?» Взрыв хохота раздался кругом, и тотчас стих, заглушенный ожиданием. «Или, может быть, вы на нас...» «Да перестаньте!» — перебил друг Ростислава Адамовича резкий и громкий голос. «Как вам не стыдно мучить бедного человека?» Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на родственный съезд. Во все время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих. «Перестаньте!» — повторил он, гордо закинув голову. Господин Штоппель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, в полголоса спросил у соседа. Осторожность никогда не мешает. «Кто это?»
2: «Чертопханов, неважная птица», — отвечал ему тот на ухо.
1: Ростислав Адамович принял надменный вид.
0: «А вы что за командир?» — проговорил он в нос и прищурил глаза. «Вы что за птица, позвольте спросить?» Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыхание. Зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел. «Кто я? Кто я? Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин. Мой прапращур царю служил, а ты кто?»
1: Ростислав Адамович побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора.
0: «Я птица! Я! Я птицу! Чертопханов ринулся вперед. Штопель отскочил в большом волнении. Гости бросились навстречу раздраженному помещику. Стреляться, стреляться! Сейчас стреляться! Через платок кричал рассвирепевший Пантелей. Или проси извинения у меня, да и у него. Просите, просите извинения, бормотали вокруг Штополя встревоженные наследники. Он ведь такой сумасшедший, готов зарезать. Извините, я не знал, залепетал Штополь. Я не знал. И у него проси, возопил неугомонный Пантелей. Извините и вы, прибавил Ростислава Дамыч, обращаясь к Недопюскину, который сам дрожал, как в лихорадке. Чертопханов успокоился, подошел к Тихону Ивановичу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно среди глубокого молчания вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретенной деревни Бессилендеевки. С того самого дня они уже более не расставались. Деревня Бессилендеевка отстояла всего на 8 верст от Бессонова. Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла в подобострастное благоговение. Слабый, мягкий Тихон склонялся во прах перед безбоязненным и бескорыстным Пантелеем. «Легкое ли дело, — думал он иногда про себя, — с губернатором говорит». Прямо в глаза ему смотрит. Ну, вот тебе Христос, так и смотрит. Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил. Почитал его человеком необыкновенным, умным, ученым. И то сказать, как не было худо воспитание Чертопханова, все же в сравнении с воспитанием Тихона оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало, по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарца «Vous parlez français, месье?» отвечал «Je не разумею» и, подумав немного, прибавил «Па». Но все-таки он помнил, что был на свете Вольтер, приострый сочинитель. Из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского. И лучшего кобеля прозвал Аммалатбеком. Несколько дней спустя, после первой моей встречи с обоими приятелями, отправился я в сельцо Бессонова, к Пантелею Еремеевичу. Издали виднелся небольшой его домик. Он торчал на голом месте, в полуверсте от деревни, как говорится, на юру, словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из 4 ветхих срубов разной величины, а именно из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе, ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засоренного колодца. Подле стоял малый, лет 17, с пухлым и желтым лицом, одетый казачком и босоногой. «Дома барин?» – спросил я. «А Господь его знает», – отвечал малый. «Постучитесь». Я соскочил с дрожек и подошел к крыльцу флигеля. Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный. Бревна почернели и высунулись вперед брюхом. Труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись. Небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под косматой нахлобученной крыши. Я постучался. Никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова «Ас». «Буки, веди, да ну же, дурак!» — говорил сиплый голос. «Ас, буки, веди, глаголь, да нет, глаголь, добро, есть, есть, да ну же, дурак!» Я постучался в другой раз. Тот же голос закричал. «Войди, кто там?» Я вошел в пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидел самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких шароварах и красной ермолке сидел он на стуле, одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а в другой держал кусок хлеба над самым его носом. «А-а-а!» – проговорил он с достоинством и не трогаясь с места. «Очень рад вашему посещению. Милости прошу садиться. А я вот с Вензором вожусь.
1: Тихон Иванович, прибавил он, возвысив голос, пожалуй-ка сюда, гость приехал. Сейчас, сейчас, отвечал из соседней комнаты Тихон Иванович. Маша, подай галстук. Чертопханов снова обратился к Вензору и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме раздвижного покоробленного стола на 13 ножках неравной длины до 4 продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели. По углам стояли чубуки да ружья, с потолка спускались толстые черные нити паутин. «Азбуки веди глаголь добро», — медленно произносил Чертопханов, и вдруг неистово воскликнул: «Есть! Есть! Есть! Экое глупое животное! Есть!» Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот. Он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и щурился, словно говоря про себя: «Известна воля ваша».
0: «Да ешь, на!» «Пиль!» — повторял неугомонный помещик.
1: «Вы его запугали», — заметил я.
0: «Ну так прочь его!»
1: Он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сронил хлеб долой с носа и пошел, словно на цыпочках, в переднюю, глубоко оскорбленный. Ну и действительно, чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают. Дверь из другой комнаты осторожно скрипнула, и господин Недопюскин вошел, приятно раскланиваясь и улыбаясь. Я встал и поклонился. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — залепетал он. Мы уселись. Чертопханов вышел в соседнюю комнату. «Давно вы пожаловали в наши Палестины», — заговорил Недопискин мягким голосом, осторожно кашлянув в руку и для приличия подержав пальцы перед губами. «Другой месяц пошел. Вот как!» Мы помолчали. «Приятная нонеча стоит погода», — продолжал Недопюскин и с благодарностью посмотрел на меня, как будто бы погода от меня зависела. «Хлеба, можно сказать, удивительные». Я наклонил голову в знак согласия. Мы опять помолчали. «Пантелей Еремеич вчера двух русаков изволили затравить, не без усилия», — заговорил Недопюскин, явно желавший оживить разговор. «Да-с, прибольших с русаков. А хорошие у господина Чертопханова собаки?» «Преудивительные», — с удовольствием возразил Недопюскин. «Только можно сказать, первые по губернии». Он пододвинулся ко мне. «Да что ж, Пантелей Еремеевич такой человек, ну что только пожелает, вот что только вздумает, глядишь, уже готово, все уж так и кипит. Пантелей Еремеевич, скажу вам...» Чертопханов вошел в комнату. Недопюскин усмехнулся, умолк и показал мне на него глазами, как бы желая сказать: «Вот вы сами убедитесь». Мы пустились толковать об охоте. «Хотите, я вам покажу свою свору?» – спросил меня Чертопханов. И, не дождавшись ответа, позвал Карпа. «Прикажи Фомке», – отрывисто проговорил Чертопханов, – «привезти Аммалата и Сайгу. Да в порядке, понимаешь?» Карп улыбнулся во весь рот, издал неопределенный звук и вышел. Явился Фомка, причесанный, затянутый в сапогах и с собаками. Я ради приличия полюбовался глупыми животными, борзые все чрезвычайно глупы. Чертопханов поплевал Аммалату в самые ноздри, что, впрочем, по-видимому, не доставило этому псу ни малейшего удовольствия. Недопюскин также сзади полоскал Аммалата. Мы опять принялись болтать. Чертопханов понемногу смягчился совершенно, перестал петушиться и фыркать. Выражение лица его изменилось. Он глянул на меня и на Недопюскина. «Эх!» — воскликнул он вдруг. «Что ей там сидеть одной? Маша! А, Маша, поди-ка сюда!» Кто-то зашевелился в соседней комнате, но ответа не было. «Маша!» — ласково повторил Чертопханов. «Поди сюда! Ничего, не бойся!» Дверь тихонько растворилась, и я увидал женщину лет 20, высокую, стройную, с цыганским смуглым лицом и желтокарими глазами и черную, как смоль, косою. Большие белые зубы так и сверкали из-под полных и красных губ. На ней было белое платье. Голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась. Вот, рекомендую, промолвил Пантелей Еремеевич, жена, не жена, а почитай, что жена. Маша слегка вспыхнула и замешательством улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мне нравилась. Тоненький орлиный нос с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные, чуть-чуть впалые щеки. Все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Она подошла к окну и села. Я не хотел увеличивать ее смущение и заговорил с Чертопхановым. Маша легонько повернула голову и начала из-под лобья на меня поглядывать. Украдкой, дико, быстро. Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало. Недопюскин подсел к ней и шепнул ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение. «О, да ты не тронь меня», — подумал я, в свою очередь, украдкой посматривая на ее гибкий стан, впалую грудь и угловатые проворные движения. «А что, Маша?» — спросил Чертопханов. «Надо бы гостя чем-нибудь и попотчевать, а?» «У нас есть варенье», — отвечала она. «Ну, подай сюда варенье, да уж и водки, кстати». «Да, послушай, Маша», — закричал он ей вслед, — «принеси тоже гитару».
3: «Для чего гитару? Я петь не стану».
1: «А чего?»
3: «Не хочется».
1: «А, пустяки, захочется, коли...» «Что?» — спросила Маша, быстро наморщив брови. «Ну, коли попросят», — договорил Чертопханов, не без смущения.
3: «А...»
1: Она вышла. Скоро вернулась с вареньем и водкой и опять села у окна. На лбу ее еще виднелась морщинка. Обе брови поднимались и опускались, как усики у осы. Ну, подумал я, быть грозе. Разговор не клеился. Недопюскин притих совершенно и напряженно улыбался. Чертопханов пыхтел, краснел и выпучивал глаза. Я уже собирался уехать. Маша вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и с сердцем закричала проходившей бабе. «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотела было повернуться, да поскользнулась и тяжко шлепнулась на землю. Маша опрокинулась назад и звонко захохотала. Чертопханов тоже засмеялся, Недопюскин запищал от восторга. Мы все встрепенулись. Гроза разразилась одной молнией. Воздух очистился. Полчаса спустя нас бы никто не узнал. Мы болтали и шалили, как дети. Маша резвилась пуще всех. Чертопханов так и пожирал ее глазами. Лицо у нее побледнело, ноздри расширились. Взор запылал и потемнел в одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой. Даже Вензор выполз из-под прилавка в передний, постоял на пороге, поглядел на нас и вдруг принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню. Ее голос звенел и дрожал, как надтреснутый стеклянный колокольчик. Вспыхивал и замирал. Любо и жутко становилось на сердце. «Ай, жги, говори!» Чертопханов пустился в пляс. Недопюскин затопал и засеменил ногами. Машу всю поводила, как бересту на огне. Тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускалась в изнеможении, словно неохотно щипала струны. Еще Топханов останавливался, только плечиком подергивал, да на месте переминался, а Недопюскин покачивал головой, как фарфоровый китаец. То снова заливалась она, как безумная, выпрямляла стан и выставляла грудь, и Чертопханов опять приседал до земли, подскакивал под самый потолок, вертелся юлой и вскрикивал: «Живо! Живо, живо, живо, живо!» Скороговоркой подхватывал Недопюскин. Поздно вечером уехал я из Бессонова.

0: Начало нынешнего 221-го по счету театрального сезона в нашем театре было ознаменовано значительным событием. Почти одновременно трем артистам – Клейнеру, Волгину и Кульду – было присвоено почетное звание заслуженных. Для коллектива театра присвоение одному артисту почетного звания – радость, а тут сразу троим. Это уже тройная радость, тройной праздник. Мы, пушкинцы, естественно, очень рады за своих товарищей, за признание, за высокую оценку их труда. Сейчас я хочу напомнить вам, товарищи радиослушатели, впрочем, кому напомнить, а кому и рассказать впервые, о творческом пути наших сегодняшних именинников, если так можно их назвать. Вениамин Лазаревич Клейнер. Он пришел в театр без малого полвека назад. Это произошло в 1928 году в Воронеже, в Воронежском Траме. Первой ролью, которую сыграл тогда молодой артист, была роль простодушного непосредственного паренька в спектакле «Бузливая когорта», поставленном по пьесе Скоренко. Потом был «Ленинград», техникум сценических искусств, класс Сладкопевцева и Соловьева. Потом Ленинградский молодой театр, вернее, его филиал в Перми. А в 1933 году снова Ленинград и уже старейший академический театр города, театр драмы имени Пушкина, где Вениамин Лазаревич продолжает работать по сегодняшний день. 43 года на одной сцене. Более 70 ролей. Ролей трагических и комических, современных и исторических. Среди них были Яков в «Чужом ребенке», и царевич Федор в «Борисе Годунове», Яков Свердлов в постановке «Ленин», и Тарас Капуста из спектакля «Банкир». В 30-е годы Клейнер играл в спектаклях, поставленных по произведениям Пушкина, Чехова, Алексея Толстого, Гальдони. Много интересных сценических образов на счету Вениамина Лазаревича, которые он создал в годы Великой Отечественной войны. Работая во фронтовом филиале, руководимом Еленой Петровной Корякиной, он одновременно играл вынужденные посадки, очень популярные в то время комедии, которые наши товарищи показывали воинам на передовых линиях фронта, и в «Великом государе». Был занят в спектакле «Нашествие» и в постановках «В степях Украины» за тех, кто в море. Сегодня Вениамин Лазаревич Клейнер играет в большинстве наших репертуарных спектаклей. Его можно увидеть в ролях непосредственно очень правдивого, убедительного в своей жизненной достоверности старшего редактора Евгения Мироновича в спектакле «Справедливость. Мое ремесло», грустного, подвыпившего толстячка из города Гдова в сказках «Старого Арбата», татарина в горьковском спектакле «На дне». Он создал комедийный образ Кизила в шекспировской постановке «Много шума из ничего». И, наконец, непутевого выпивоху, заместителя кладовщика, деда Емельяна Чакана в спектакле «Ураган». Послушайте сейчас диалоги из этого спектакля. Дед Чакан – Вениамин Лазаревич Клейнер. Синица – Лидия Петровна Штыкан. Вот первый из этих диалогов. Диалог из первого действия.
1: Девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди. Добрую ушицу сотворили Евдокия Прохоровна.
2: Я на этой ушице в люди выплыла.
1: Скажи, пожалуйста, везет же людям, которые сгорают на рыбе ярким пламенем, а которые какие карьеры делают, и все на той же рыбе.
2: Да.
1: Не плачь, девчонка.
2: Емельян.
1: Чего?
2: Ты читал газету сегодняшнюю, он, «Советский спорт».
1: Ну?
2: Ай-яй-яй, опять наши чехом продули.
1: Так говорят, в воротах за место Третьяка Озеров стоял.
2: Ой.
1: Не плачь, девчонка.
2: Слушай, дед.
1: Чего?
2: А то правда, что ты под судом был из-за рыбы, когда от нас бегал?
1: Чистая клевета. Под судом и следствием не был. Гражданских прав не лишался. Чист, как стеклышко.
2: А, ну хорошо.
1: Под судом.
2: А вот говорят, что ты был несчастный по линии женского полу.
1: И это клевета. Меня все женщины до безумия любили. Многие из них руки хотели на себя наложить из-за моего ответного равнодушия.
2: Ну что, наложили?
1: Яду в аптеке не было, а в море вода студеная. Да, живут-то припеваючи. Ох, чувствую, в воздухе что-то происходит. Колебания ощущаю, и ревматизма ноет.
2: Плачь, девчонка. Ой, дед, дед.
1: Чего?
2: Упустили мы с тобой наше время.
1: А куда же ты мы его упустили?
2: Ну, годков этак 10 тому назад мы бы с тобой еще в любовь сыграть смогли.
1: Ну, гляжу я на тебя 10, не 10, а 15 точно. А теперь тишина. Ох, в воздухе что-то происходит, не иначе штормяга будет.
2: Ну, чего ты каркаешь? Чего ты каркаешь?
1: Да у меня нюх безошибочный.
2: Да, на горилку у тебя нюх безошибочный.
1: Ну, и на ее тоже.
2: Вот.
1: Ну, мне идти.
2: Иди.
1: Идти. Я свою норму ухватил, а в этом деле, перебор, как в очко, нежелателен.
0: А вот диалог из третьего действия.
1: Сидишь, Прохоровна?
2: Сидю.
1: Сиди. Поднимись.
2: Ну, а что тебе, места мало? Вот садись, вот.
1: А мне всего мало.
2: Оно и видно, что не добрал.
1: Простуды боюсь. Как ветер с моря задует, меня такая тоска берет. Все кажется, дунет и в море сдует.
2: И сдует, ты мужчина легкий.
1: А у меня средство есть. Виляющая походка. Иду, качаюсь, между ветрами лавирую. Он меня так, я в сторону, он меня эдакая, в другую, и выигрываю. Главное в этот момент голову в подушку уткнуть и другой подушкой укрыться, чтобы бури не слышать.
2: От всех бурь подушкой не укроешься.
1: Что верно, то верно. Ну, мне идти.
2: Иди.
1: Идти. Отдохнул и дальше пошел.
2: Ты бы спать-то бы не ложился.
1: А что, придешь?
2: Ой, тьфу, дурак старый, прости, Господи. Ну что? Ой, буря идет. Все наличные силы должны быть наготове.
1: А я и так всегда наготове. Как команду услышу, сразу на обе ноги вскакиваю. А она наготове, наготове. Да что ты не толкаешь, я уйду.
0: Аркадий Волгин, выпускник Института театра музыки и кинематографии. Он появился в нашем коллективе 15 лет назад. За это время им сыграно очень много ролей. Сразу, буквально с первых шагов на сцене, зарекомендовал он себя вдумчивым, ищущим художником. Причем его в равной мере интересуют образы наших современников и персонажи из наследия русской классики, комедийные и глубоко драматические герои. В каждом из них, при любой сценической ситуации, он стремится отыскать жизненную правду мыслей, поступков, чувств, убедительность общения с окружающим миром, непосредственность восприятия жизни. Одной из последних работ Аркадия и, на мой взгляд, очень интересных работ явилась роль Чепурнова в спектакле «Дети солнца» по пьесе Алексея Максимовича Горького. «Дети солнца» страстное обращение Горького к людям. Горького, призывавшего не замыкаться в кругу узких личных интересов, не отходить в сторону от жизни. Интересно, что пьеса эта увидела свет рампы именно в нашем городе. И она имеет здесь свою богатую сценическую историю. Должен отметить, что это шестая по счету пьеса из классического наследия великого пролетарского писателя, поставленная на сцене нашего театра. В 1918 году были поставлены «Мещане», в 1933-м «Враги», в 1940-м «Зыковы», а потом уже «Варвары» и, наконец, «На дне». И вот теперь «Дети солнца». Спектакль, в котором играет наш сегодняшний юбиляр Аркадий Волгин. Чепурной. Какой он у Аркадия? Разный. И резкий, и трогательный, и глубоко ранимый, и жестокий, несущий в себе трагедию, и в то же время в нем очень много юмора. Сейчас вы послушаете сцену из первого действия нашего спектакля. В этой сцене заняты, кроме Волгина, артисты Балашова, Чурсина, и несколько реплик скажу я в начале сцены.
3: Я скажу, чтобы чай принесли сюда. Ты не любишь столовой.
4: Хорошо. Я вообще не люблю темных комнат, а светлых в этом доме нет.
3: Как я вас понимаю, Павел Федорович?
4: Маланья, как это слово?
3: Какое слово?
4: А вот ты давеча спрашивала у меня.
3: Я тебя ни о чем не спрашивала.
4: Вот тена забыла. Вы знаете, коллега, она когда от вас мудреное слово услышит, у меня спрашивает, что оно значит.
3: Ты, Борис, ужасный человек. Ну что, если у меня плохая память на иностранные слова? Над чем тут смеяться?
4: Ну о чем вы спрашиваете?
3: Ну я забыла, что такое гидетопироморфизм.
4: А я и сказал, что то водяной фейерверк.
3: Тебе не стыдно, Борис?
4: Странные у вас отношения. Вы всегда как будто враждуете друг с другом. Вы извините меня, может быть, я бестактно
3: говорю. Помните, помните, Павел Федорович, он ведь меня совсем не любит. Мы с ним как чужие. Он воспитывался в Полтаве у тетки. Я в Ярославле у дяди. Мы ведь сироты.
4: Казанские.
3: Да, встретились мы уже совсем взрослыми и не понравились друг другу. Понимаете, у него не удалась жизнь. Он никого не любит. Вот он на всех за это и сердится. Он ко мне даже и не ходит.
4: А вы знаете, коллег, когда ее муж старенький жив был, придешь к ней, бывало, так он просит, чтобы я полечил его.
3: Врешь ведь!
4: Вот, а я говорю, я не всех скотов лечить умею.
5: Борис Николаевич.
4: Пересолил.
5: Пейте чай.
4: И ступайте домой, понимаете.

0: Федорович, помните, вы обещали показать мне водоросль под микроскопом?
1: То есть клетку водоросли. Это можно. Даже сейчас, если хотите.
0: Ой, я буду вам очень благодарна. Я буду очень рада. Пойдем. Пожалуйста.
1: Только у меня там запах.
0: А это ничего. Это ничего. Пойдем.
2: Комедия водоросли захотела корова.
3: Борис Николаевич, вы такой правдивый, простой и сильный.
2: Все, берите сразу.
3: Ну зачем вы напускаете на себя эту грубость, эту тяжелую, неприятную насмешливость? Зачем?
2: Я ничего не напускаю.
3: Ну, в жизни и так много ужасного, много грубого. Надо быть мягче, надо быть добрее.
2: А зачем же лгать-то? Люди грубые и жестокие, это их природа.
3: Нет, вы не понимаете меня.
2: Может быть, я ведь как понимаю, что любить можно полезное или приятное. Вот свинью, потому что она ветчину и сало дает, музыку, рака, картину, а человек, он ведь бесполезен, неприятен.
3: Боже мой, ну зачем так говорить?
2: Надо говорить правду, как ее чувствуешь. А добрым я пробовал быть, Елизавета Федоровна, я мальчишку когда с улицы взял, воспитать думал, а он часы у меня скрал и удрал, а потом девицу взял. Тоже, знаете, с улицы молодая такая девица была, думал, поживем там, повенчаемся. Так она напилась однажды и физиономию мне...
3: Перестаньте! Ну как вы не понимаете, что об этом нельзя рассказывать?
2: А почему? Почему? Может, даже мне надо всю жизнь мою рассказать, всю с начала до конца.
3: Вам надо...
2: Стал бы я чище душой.
3: Вам надо жениться.
2: Правильно. Правильно, я говорю, надо.
3: Найдите себе девушку.
2: А вы знаете, девушку я нашел. Вон, второй год хожу возле нее, как медведь возле дупла с медом.
3: Вы снова. Милый Борис Николаевич, не надо. Я вам уже сказала свое решительное слово, и оно не изменится никогда ни в одном звуке.
2: А может быть, я хохол, а они упрямы, а может быть...
3: Нет!
2: Все, не, давайте поговорим пока о другом.
3: Вы пугаете меня своим упрямством.
2: А вы не бойтесь, Зеркада, вы ничего не бойтесь.
3: За что вы так нехорошо относитесь к вашей сестре?
2: Она дура, да еще хуже. Ну все, все, я не буду, не буду. Молчу, молчу. Вот беда, и богу, не иметь человека на языке красных слов. Сестра, говорите. Ну что же, она 20 лет вышла замуж за богатого старика. Зачем это? Ну потом, правда, едва не порешила себя от тоски, отвращения к нему. Раз ее с отдушника сняли, повесилась, то еще на шатырный спирт пила. Так вот, он умер, она теперь бесится.
3: Ну, может быть, вы сами виноваты. Зачем не поддержали ее?
2: Может, виновата, может, и поддержит.
3: Ну, казнить ее за это.
2: Да я не только за это. Вы-то вот не понимаете, зачем она сюда ходит. А я понимаю.
3: Не развивайте мне ваших догадок. Вы лучше скажите, кто вам дал право быть судьей ее?
2: А вам кто дал право судить людей? И все люди пользуются этим правом без разрешения. Не судить, как не есть, невозможно для человека.
4: При присвоении почетных званий учитываются различные факторы. Здесь и долголетний актерский творческий труд, и создание обширной галереи разноплановых, разнохарактерных сценических образов, и стремление к глубокому постижению духовного мира человека, попытки определения высоких морально-этических качеств, идеалов человеческих. На разном драматургическом материале в непохожих по своим характерам людях ищет и находит артист нашего театра Рудольф Культ дорогие ему человеческие черты. При этом нисколько не приукрашивает, не идеализирует своих героев. Взять хотя бы, к примеру, Дона Педро из шекспировской комедии «Много шума из ничего». Вроде бы здесь все хорошо, все ясно, все давно предопределено. Шекспир написал образ влиятельного, могущественного принца Арагонского, представляя его зрителя в момент возвращения из победоносного похода. А вот Рудольф Культ, сбросив мысленно все атрибуты своего героя, в том числе и его могущество, убежденность в собственной непогрешимости, разглядел в нем живого человека. Со всем его хорошим и плохим, со всеми слабостями и недостатками. Говоря о творчестве Рудольфа Культа, окончившего, как и Волгин, наш Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, он окончил класс Бориса Вульфовича Зона и Рубена Сергеевича Агамерзяна. Мне особо хочется остановиться на его работе над ролями эпизодического, так называемого второго плана. Хочется сказать об его умении коротко поведать о сложных человеческих взаимоотношениях, интересных судьбах. Ведь особенность работы над эпизодической ролью состоит не в том, что она роль маленькая, не главная, а в том, что от нее От ее решения зависит подчас успех остальных действующих лиц, а то и всего спектакля в целом. Как в любом другом жанре искусства, так и в драме, бывают не только творцы больших полотен, создатели монументальных произведений, но и мастера миниатюры. Существуют своего рода ювелиры, те, кто умеет в маленькой роли увидеть целую биографию. Для того, чтобы убедиться в справедливости моих слов, вспомните таких героев Кульда, как Анри Гиоме из спектакля «Жизнь Сент-Экзюпери», Володю в спектакле «Из жизни деловой женщины», Андрея Белецкого в «Час и пик», Романа в «Детях солнца». Но Культ сыграл много и центральных, основных, главных ролей. Вот одной из таких ролей, ставшей очень интересной и значительной для него, является роль архитектора Кости в спектакле по пьесе Жуховицкого «Одни без ангелов». В спектакле о тех, кому сегодня 30, и кто несет полную меру ответственности за судьбу страны, за мир во всем мире. И еще в нашем спектакле говорится о ценности, необходимости человека для общества. Показывается, каким полезным, порой незаменимым, может быть, простой рядовой творец, целиком отдающийся своему делу. То, о ком не будут писать на страницах газет, упоминать в отчетах, в радиопередачах. В этой связи особый интерес и представляет герой Кульда Костя. Талантливый архитектор, с азартом, самозабвенно преданный своему любимому делу, он живет, забывая о себе, махнув рукой на карьеру, отказавшись от любви. Костя поглощен работой и заботой, заботой об окружающих.